0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженна, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из ямы глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И, подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась. Ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром. Ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Москва. Как же я любил в молодости бродить по центру, сидеть с книгой в скверах, стоять у парапетов Москвы-реки и записывать все увиденное в записную книжку. Прогуливал лекции, чтобы попасть хоть ненадолго в Третьяковку или потолкаться в букинистическом магазине на Кузнецком мосту, полюбоваться дореволюционными доходными домами на Арбате. Москва словно околдовала мое сердце. В юности я был переполнен ее гармонией, пронизан взором ее ясных глаз под разноцветным ситцевым платом уютных улочек. Красивы глаза и крыши американских небоскребов. Но почему-то дома эти похожи на печатные микросхемы на симметричных электронных платах. Моя же Москва лупоглаза, с трогательным прищуром, как у большого ребенка. Временами, когда я брожу и любуюсь столицей, мне вдруг кажется, словно меня узнают чьи-то доброжелательные и любящие глаза».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Мотовиловой о своем супруге Николае Мотовилове, биографе преподобного Серафима Саровского. 40-е годы XIX века. Николай Александрович, где бы ни был и чем бы ни занимался, имел мысль, погруженную в Бога. Он весь горел любовью к Богу, к Божьей Матери и к святым угодникам. Он часто уезжал по святым местам и имел знакомство с подвижниками того времени, которых было немало. Случалось, что я сопутствовала ему в этих посещениях святых мест. Мы бывали в Воронеже у архиепископа Антония, этого, по выражению преподобного Серафима, великого архиерея Божия. Он имел великий дар прозорливости и духовную любовь к моему мужу. Однажды по приезде в Воронеж по некоторым причинам я решила отложить причащение святых тайн, тем более, что мы должны были скоро уехать. Но Николай Александрович просил меня идти с ним к Преосвященному, спросить его об этом. Не успели мы взойти к нему, как он, благословив нас, обращаясь ко мне, сказал на мою мысль: «Во время путешествия, матушка, никак и ни по каким причинам не оставляйте приступать к святым тайнам».
0: Голоса времени.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

0: из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий с юных лет жил на Афоне, но часто отлучался, чтобы навестить кого-нибудь из знакомых, которые приглашали его к себе в надежде получить духовную поддержку. Он мечтал основать за пределами Афона монастырь, действующий по принципу святогорских обителей, чтобы даже те, кто на Афоне никогда не бывал, могли ощутить там его неповторимую атмосферу. И вот однажды он сам пригласил своих знакомых на новоселье. «Вот здесь мы будем строить монастырь», — радостно сказал он, демонстрируя изумленным гостям территорию, окруженную сосновым лесом. Когда гости деликатно поинтересовались, кого следует благодарить за столь щедрое пожертвование, отец Порфирий улыбнулся. «Господа Бога и вязальную машинку. Я купил ее очень давно и с тех самых пор в любую свободную минуту работал, брал заказы, откладывал каждую копейку и вот за столько лет сумел скопить на этот прекрасный участок. Я отказывался от ваших предложений не потому, что хотел кого-то обидеть, а потому, что должен был заработать эти деньги своим трудом». Для афонского старца Порфирия Ковсоколевита, монаха, главным трудом которого была непрестанная молитва о ближних, такая работа была, безусловно, большой жертвой ради благого дела – строительства нового монастыря. Никогда не пребывая в праздности и зная не понаслышке, что такое тяжелая работа, он предостерегал от лености и безделья всех, кто приходил к нему за советом. «Не нужно бояться труда», — говорил он. «Труд — великий Божий дар, меняющий в лучшую сторону и душу, и тело».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: В молодости я был максималистом и думал, что жалость унижает человека. Позднее я понял, что с жалости начинается любовь. Хочу с вами поделиться мудрыми словами знаменитого старца-архимандрита Иоанна Крестьянкина. Вот что он написал о жалости. «Всегда помните, что и без нас много желающих обидеть и оскорбить, причинить зло, а нам надо научиться для начала хотя бы жалеть всех, стараться ежедневно, хоть немного, отбавлять от огромной горы человеческого страдания и прибавлять к маленькому холмику человеческой радости».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы XIX века. Город Москва. Церковь в честь иконы «Нечаянная радость». Образ Царицы Небесной поставлен был батюшкой на самое видное место. Батюшка стал ежедневно служить молебен, читать акафист и горячо просить Царицу Небесную осенить сей святой храм покровом и заступлением. И услышала владычица слезные мольбы своего служителя. Дивные милости, дивные исцеления посылала она верующим, в скорбях и печалях прибегающим к ней и молящимся перед ее пречистым образом. Благоговейная служба, умилительное чтение акафиста возбуждали такое настроение в молящихся, что нельзя было без слез смотреть на всю эту толпу, теснящуюся перед чудотворным образом и с верою и надеждою, взывающую к Царице Небесной. А лик владычицы так и сиял, так и блистал, кротко глядел он на всех, невидимо озаряя божественной благодатью. А пастырь стоял и молился.
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: Если бы можно было так устроить мир, чтобы все всегда делали друг другу что-нибудь хорошее, мечтал детский писатель и один из лучших педагогов 20 века Януш Корчик. Он не только мечтал, он действовал, делая все, что в силах сделать взрослый человек для детей. Генрих Гольдшмидт, это настоящее имя Корчика, родился в Варшаве в семье адвоката. Мальчику исполнилось 11 лет, когда умер его отец. Нужно было зарабатывать на жизнь, и Генрих стал репетитором. А после окончания гимназии поступил в университет на медицинский факультет. Именно тогда и появился писатель Януш Корчик. Под этим именем Генрих печатал в журналах свои первые рассказы. В 1904 году Корчик начал работать в детской больнице. Насмотревшись на страдания малышей из бедных семей, он стал думать о том, что можно сделать для того, чтобы не было грязных, оборванных и голодных ребятишек. Вскоре вся Варшава заговорила о гуманном докторе. Докторе бедняков, как прозвали Корчика за то, что неимущих он лечил бесплатно и отдавал им на лекарства почти все свои деньги. Вскоре Януш стал членом правления общества «Помощь сиротам» и решил создать детский дом. Сам разработал проект здания, подключил к делу богатых филантропов, контролировал строительство. Дом сирот Корчика открылся в 1911 году. Януш стал его директором, поставив спонсорам условия. Они не будут вмешиваться в воспитательный процесс. Уже вскоре дом сирот называли «гордостью Польши». Это было настоящее детское государство со своим правительством, министерствами, газетой, товарищеским судом. Корчик пару раз сам подал на себя в этот суд. Один раз за то, что, вспылив, обидел ребенка. В другой – за то, что заподозрил девочку в воровстве, которого она не совершала. И ребята в первом случае оправдали своего пана-доктора, а во втором вынесли ему порицание. Работу Корчика прервала Первая мировая война. Януш ушел на фронт, а вернувшись, открыл в Варшаве еще один приют – «Наш дом». Здесь жили дети политических заключенных. Это были настоящие польские гавроши. Найти с ними общий язык оказалось очень непросто. Но Корчик сумел сделать детей своими союзниками. Помогла трудотерапия. Воспитанники сами наводили порядок в комнатах, убирали двор, помогали на кухне, работали в мастерских. За хорошую работу получали премии. Корчик считал, что только заработав деньги своим трудом, ребенок научится ценить их. Чтобы дети могли отдыхать летом, Корчик с помощью одного из варшавских богачей построил за городом виллу. У воспитанников было свое знамя зеленого цвета, цвета надежды. И когда летом они выезжали на виллу, варшавяне, завидев зеленое полотнище, говорили: «Идут дети Корчика». Прибежищем добра и света называли в Польше приюты «Наш дом» и «Дом сирот». Один из воспитанников последнего, уже став взрослым, писал своему учителю: «Если бы не этот дом, не знал бы я, что существуют в мире добрые и честные люди, не знал бы, что есть в мире справедливость». Кстати, сам Корчик жил вместе с ребятами в доме сирот, в комнатке на чердаке. Здесь были написаны необыкновенные детские повести: «Король Матиуш I», «Матиуш на необитаемом острове», «Когда я снова стану маленьким». Многие состоятельные поляки, влюбленные в произведения Корчика, делали крупные пожертвования его приютам. В 1942 году вместе со своими воспитанниками Корчик оказался в немецком лагере смерти Треблинка. Мог уехать, спастись, друзья сделали ему фальшивые документы. Но старый доктор отверг такой шанс на жизнь, сказав: «Не оставишь своего ребенка в болезни, несчастье, в опасности. А здесь 200 детей. Как можно оставить их одних в запломбированном вагоне, в газовой камере?» Корчик погиб вместе с детьми. Говорят, что он до последней секунды рассказывал им сказки. На месте гибели учителя и его учеников стоит простой, строгий камень. И слова на нем написаны простые, строгие, единственно уместные: «Януш Корчик и дети».
0: Имена, имена милосердия.

я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О, нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения. Что неудивительно, христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословенныйся, Господи, Боже, Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословенныйся, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенныйся, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенныйся, святый, просвети мя оправдании Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
1: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Одному старцу во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, вредное для его здоровья. Однако старец на это ничего не сказал и спокойно ел это масло и в первый, и во второй раз. Когда ученик спохватился, то очень опечалился и сказал: «Я чуть не убил тебя, Ава, а ты возложил этот грех на меня тем, что промолчал». На что старец ему с кротостью ответил: «Не скорби, чадо. Если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты наверняка влил бы мне мед».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его соодра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили, и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащий людей заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереницы стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту, на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет. Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. На вопрос, как оживить церковь, отец Алексей Мичев отвечал: молиться. Молиться. Молиться ведь тоже уметь надо. Значит, и учиться молиться надо. Наука эта не привьется, если жизнь будет не соответствовать заповедям Божиим. Иногда какая-то мелочь на первый взгляд, но вызванная недобрым чувством, может навредить себе и другим так заметно, что тогда о молитве говорить даже странно. Оживить церковь – это все силы приложить каждому, включая и иерархию, чтобы жизнь была семейная, личная, общественная, по заповедям Божиим. Жизнь такой без молитвы не будет. Молитва и жизнь нераздельны. Если каждый будет думать о том, что его жизнь, даже просто личная, домашняя, никого не касается, и он волен вести себя, как ему вздумается, то рано или поздно он будет или пустоцветом в церкви, или еще хуже, предметом соблазна и камнем преткновения для тех, кто по имени христианина хотел бы видеть и жизнь христианскую. Никакие реформы, решения, самые благие мероприятия не могут сделать церковное общество живым, если не позаботиться каждому его члену о жизни по евангельским заповедям и о молитве, которая очищает, вдохновляет, исправляет эту жизнь. Пример жизни самого отца Алексея Мичева свидетельствует об этом. У него в храме это особенно ощущалось. Его молитва держала многих, объединяла около него, вдохновляла на труд и терпение, несла семьям тех, кто общался с ним, тот мир и свет, который был так нужен, чтобы жить. Он опытом знал, как необходима молитва для жизни и каждого человека, и семьи, и общества, и всей церкви. Потому и указывал на самое могущественное средство ожить – молитву. Thank you.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков –

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: К тому времени, когда Арсения призвали на военную службу, он уже полностью определился с планами на будущее. Арсений решил стать монахом и, отправляясь в армию, горячо молился, чтобы Бог не посылал его убивать людей, так как в это время в Греции шли боевые действия. Молитвы юноши были услышаны. Арсения назначили радистом. Даже в условиях войны он старался находить возможности для поста и молитвы. В столовой Арсений обычно съедал лишь половину порции, а после отбоя выходил на плоскую крышу казармы для уединенной молитвы. Однако Арсения очень печалило, что поблизости не было церкви. Батальон, в котором он служил, располагался в горах. Арсений горячо молился Господу и Божьей Матери, чтобы они помогли ему попасть в церковь. Прошло уже целых 5 месяцев с того момента, как он в последний раз был на службе в храме. В это время командир батальона решил отправить Арсения в близлежащий городок получить запчасти для рации. Выполняя поручение, Арсений по дороге в город увидел храм, откуда доносились звуки молитвы. Там нараспев читали акафист Пресвятой Богородицы. Юноша зашел в храм, перекрестился, поцеловал икону,

0: икону и заплакал. «Господь и Пресвятая Богородица тогда услышали меня», — вспоминал спустя годы Арсений, который стал к тому времени знаменитым афонским монахом и подвижником Паисием Святогорцем. И добавлял: «Но разве я мог представить, что придет время, и Бог устроит так, что я буду иметь церквушку прямо рядом со своей кельей?» Бывший радист Арсений не уставал благодарить Бога за этот дар и не раз говорил, что служба радистом хорошо подготовила его к монашеской специальности – посылать сигналы Богу своей молитвой.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Человеку свойственно остро реагировать на обиды и оскорбления гневом, возмущением или слезами. Так проявляет себя гордыня. Мало кто способен благодарить Господа за пережитые испытания. Всегда нужно помнить, что перенесение скорбей со смирением и кротостью приносит нам великую пользу. Хочу с вами поделиться духовным наставлением преподобного Максима Исповедника. Когда ты мучаешься от оскорбления или бесчестия, то знай, что получил ты от этого великую пользу, ибо через бесчестие домостроительно изгнано из тебя тщеславие.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги ученого Блеза Паскаля «Мысли», 1657 год. «Если бы Иисус Христос не сошел к людям, они погрязли бы в пороках и горестном ничтожестве своего бытия. Причастившись Иисусу Христу, они избавляются и от этих пороков, и от этого горестного своего ничтожества. В нем одном вся наша добродетель, высшее наше счастье. Без него только пороки, ничтожество, заблуждение, мрак, смерть, отчаяние».

0: все вера, милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В Московском музее Юрия Никулина хранятся письма, которые приходили Юрию Владимировичу со всей России. Зрители восхищались, благодарили артиста и часто обращались к нему с просьбами. Люди знали, что у великого актера по-настоящему великая душа и доброе, отзывчивое сердце. Он помогал всем, кто к нему обращался и кто действительно нуждался в помощи. Слово «нет» Никулин говорил редко. Дверь в его кабинет с табличкой «Директор цирка» не закрывалась, телефоны не умолкали. Юрий Владимирович делал до 50 звонков за день. Доставал лекарства, помогал устраивать в больнице знакомых и незнакомых людей. Пробивал квартиры, хлопотал о пенсиях. А сам при этом долго жил в коммуналке. Один из друзей Юрия Владимировича сказал, что если перечислить всех, кому он помог, список получился бы страниц на 100. Едва возглавив цирк, Никулин договорился с руководством столичной кондитерской фабрики, чтобы печенье, вафли, конфеты привозились и бесплатно раздавались маленьким зрителям из детских домов. Как всякий большой цирковой артист, Никулин считал, что все дети мира – его дети. Однажды на гастролях в Мельбурне случилась такая история. Фотограф одной из газет сделал снимок девочки, которая, закрыв лицо руками, рыдала из-за того, что не попала на представление. Никулин, увидев фото, попросил импресарио дать в газете объявление о том, что цирк приглашает к себе эту малышку. Откликнулось 20 девочек, родители которых уверяли, что плакали именно их дочери. По просьбе Юрия Владимировича всех желающих, включая мам и пап, пустили на представление. Прошедший войну Никулин всю жизнь чувствовал ответственность перед теми, кто с фронта не вернулся. В 1990-х годах Юрий Владимирович стал председателем правления Московского фонда мира, который помогал инвалидам войны, детям-сиротам и детям-инвалидам. Кстати, именно любовь Никулина к детям ускорила реконструкцию цирка на Цветном бульваре. Его, по сути, отстроили заново и всего за 4 года. Про Юрия Владимировича говорили, что стоило ему войти в кабинет высокого начальника, как тот сразу на все соглашался. Таким было обаяние артиста, которым в личных целях он никогда не пользовался. Даже ради сына Максима. «Сыну я всегда успею помочь, а вот кто поможет этим людям, которым и обратиться больше не к кому, кроме как ко мне», – говорил Юрий Владимирович. К Максиму по сей день приходят те, кого когда-то выручил Никулин. «Спасибо, ваш отец спас нашу дочку, помог с больницей». Или «Спасибо, только благодаря вашему отцу мы получили квартиру». А о том, как трепетно Никулин относился к животным, до сих пор ходят легенды. Например, в перестройку в цирке стало нечем кормить хищников. Никулин пришел к Горбачеву и пригрозил, что через пару дней, когда тигры как следует проголодаются, он привезет их в здание правительства и откроет клетки. Горбачев знал, ради животных Никулин пойдет на все. И спустя 2 суток в цирк доставили мясо. Никулин не любил вспоминать о войне, но из всех наград, а их у него было больше 15, одной из самых дорогих была медаль «За отвагу». И вторая, не менее любимая, медаль к 75-летнему юбилею от фонда помощи ветеранам цирка, который создал Никулин. У стариков-пенсионеров не было денег, но кто-то из них принес серебряные ложки, кто-то серебряные кольца. Их переплавили и отлили медаль «За доброту и милосердие». У цирка на Цветном бульваре стоит памятник Никулину. Деньги на него собирали всем миром. Это неудивительно. Люди щедро откликались на проект «Народный памятник народному артисту», потому что это был памятник щедрому человеку.

0: Радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все. Страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейные комнаты в 5 больницах страны, семейный дом в Казани, и этим летом откроется дом в Москве на территории детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой. Одно из направлений фонда – физкультурно-оздоровительная программа для детей и взрослых с ограничениями здоровья. Благодаря ей они бесплатно занимаются адаптивной физкультурой, развивают двигательные и коммуникативные навыки. С этой программой связана история Галины и ее старшей дочери Елены. Сейчас Лене 42 года. В раннем возрасте у нее обнаружили тугоухость и проблемы с движением. Специалисты предупреждали, что, скорее всего, Лена не сможет ходить и говорить. Галина занималась с дочерью дома, обращалась к врачам и педагогам. Но Лена замыкалась в себе, испытывала трудности в общении. Все изменилось, когда Галина узнала о фонде «Семья вместе». Благодаря его специалистам Лена почувствовала себя в безопасной и комфортной среде. На занятия адаптивной физкультуры Лена ходила на протяжении 16 лет. За это время она научилась играть в мяч и теннис, освоила компьютер, стала спокойнее и увереннее. Сейчас Лена продолжает заниматься спортом дома, увлекается оригами и сохраняет интерес к общению и развитию. Чтобы как можно больше людей с особенностями здоровья могли бесплатно заниматься адаптивной физкультурой, а их семьи получать поддержку специалистов, фонду «Семья вместе» нужна ваша помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

Радио «Вера». Нина Павлова. Убедительная просьба. Читает Ирина Алферова.

водила мама сына на учебу в семинарию. Молится о нем, любит, тоскует и говорит о своем одиночестве так. Сегодня зашла в комнату сына, а разбросанных вещей там уже нет. Помолчала и снова вздохнула. Как же грустно, когда в доме идеальный порядок. Стоим мы с этой мамой на остановке, ждем маршрутку. А рядом две женщины говорят о своих домашних. За мужиками сплошная уборка. Вот мой балбес, 16 лет парню, а до сих пор бросает свои вещи, где ни попадя. А мой муж еще хуже. Так расшвыряет свои носки, что потом их вместе не соберешь. Убедительная просьба, обратилась к ним мама-семинарист. Не ругайте своих сыновей и мужей. Хуже, поверьте, тот идеальный порядок, когда вещи разбрасывать некому.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед иеромонаха Феодора Санаксарского с послушницами Алексеевской общины. Вторая половина XVIII века. Мордовский край. Читали мы, что надо искать драгоценный камень. Какой же это? То есть Христа Спасителя. Чем и как искать? Добрую жизнью. Писано: «Все продай, а един многоценный бисер, камень, купи». То есть оставь все страсти, а паче свою волю, и сыщешь этот камень. Господь сказал: «Да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего, иже на небесех». И это слово относится к вам, чтоб жизнь ваша была светом, а не тьмою. Чтоб быть светом, имейте любовь друг к другу, покорность, смирение. Затем к вам я приезжаю, беспокоюсь, беседую с вами по званию учительства моего, чтоб научить вас спасенному пути. А всякое из вас пусть рассматривает свою совесть, помнит и исполняет то, чему учу.

Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Когда у маленького Арсения спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, мальчик неизменно отвечал, что желает стать монахом-подвижником. Однажды, бродя в горах, Арсений обратил внимание на большую скалу. Он решил во что бы то ни стало забраться на ее вершину и поселиться там, стать отшельником. На следующий день, едва рассвело, он стоял у подножия скалы. Вблизи она показалась мальчику просто огромной. Однако отступать было не в характере Арсения. Отважно карабкаясь по едва ли не отвесному склону горы, он вскоре достиг самой ее вершины. Переведя дух, Арсений понял, что сильно проголодался. Взять еду с собой мальчик не догадался, а, оглядевшись вокруг, не обнаружил ровным счетом ничего, что могло бы сгодиться в пищу. «Но ведь даже у пустынников были хоть какие-то огородики», — подумал Арсений. «У меня же на скале совсем ничего нет. Как я буду здесь жить?» Тем временем стемнело. Арсений понял, что ночевать на горе без пищи нельзя. Придется спускаться вниз. В темноте сделать это было еще труднее и опаснее, чем подняться на гору при свете дня. Арсений понял, что совершил безрассудный поступок, но в то же время ясно ощущал, что Бог рядом с ним, что Он не оставит его в беде. Поэтому мальчик продолжал свой опасный путь. Вскоре он благополучно спустился, но надолго запомнил урок, что к подвигам нужно приступать с рассуждением. Повзрослев, Арсений не изменил своей детской мечте о монашестве. Он поселился на святой горе Афон, принял постриг и со временем стал известен как великий подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец. Вспоминая на Афоне о том, как в детстве играл в отшельника, он говорил: «Я ведь и поднимался на гору, и спускался с нее с огромным трудом. Матерь Божья сохранила меня, и я не разбился. Тогда я имел такую веру, что ничего не боялся».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Довольно часто люди жалуются на несправедливые нападки со стороны начальства, соседей, клиентов. Даже в собственной семье не всегда обходятся без предвзятого отношения. Позвольте поделиться с вами утешительными словами иеромонаха Серафима Роуза. «Не унывайте, видя, как некоторые восстают против вас. Хуже было бы, если бы вас все любили. Это значит, вы чересчур угождаете людям. Христа тоже ненавидели, его распяли. Так с чего бы нам ожидать всеобщей любви, если мы идем по стопам Христа? Следите, чтобы ваша совесть была чиста, и бойтесь не людской ненависти, а ненависти в собственной душе».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника музыкального педагога Елены Надеждиной о своем супруге Василии Надеждине в день принятия им сана священника. 1921 год. Москва. Церковь святителя Николая у Соломенной сторожки. «Пишу тебе, мой друг, тебе, стоящему в толпе, такому надмирному среди нас мирян, такому светлому, осиянному, такому отлученному от нас и вместе с тем излучающему кротость и ласку. Мне так хочется запечатлеть этот новый образ твой и укрепить в своей душе кротость и одухотворенность, отраженные тобой. Так трудно сейчас на жизненном пути, грубеет душа, не взлетает над миром. Грустно мне, и чувствую, что эта грусть — моя духовная бедность. Я должна идти на подвиг рядом с тобой. И как слаба я, как недостойна стоять около прекрасного светлого образа. Я не говорю рядом с Богом. Есть область твоей жизни, куда мне нет входа. Хочется верить, что в душе твоей останется и для меня сердечная теплота и внимание. С помощью твоей молитвы и твоей деятельной любви душа моя выправится. Прости, помолись. Не могу быть среди людей. Хочется быть одной и пережить свое новое положение жены священника».
0: Голоса

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: На город Кунгур, что недалеко от Перми, тихо опустилась ночь. Один за другим погасли огни в домах, и только окно купца Алексея Семеновича Губкина по-прежнему освещалось слабым колышущимся светом. Это теплилась свеча перед иконами, а сам купец, стоя на коленях, горячо молился: «Господи, начинаю новое дело и буду с каждого заработанного рубля жертвовать на богоугодные дела и помогать бедным», – обещал он. А накануне в доме кожевенников Губкиных разыгралась немая сцена, по эмоциональному накалу не уступающая, пожалуй, знаменитой гоголевской. Алексей, он был одним из трех братьев, совместно владевших небольшим кожевенным заводом, привез из торговой поездки вместо шкур, тканей и другого привычного сырья для производства несколько огромных мешков, набитых темными сухими ветками со скрученными сморщенными листочками. Домочадцы в изумлении смотрели на Алексея, не зная, что и сказать. И только старый отец семейства в сердцах заявил: «Мало что ли дома своих веников, что надо было за чужими в такую даль тащиться?» Но как бы ни были обескуражены родственники, все же в мешках были вовсе не веники. Алексей Семенович Губкин привез из поездки чай. Купленный оптом, он просто пока еще не был очищен, рассортирован и упакован в привычные красивые коробочки. Знакомые торговцы из Китая и раньше не раз предлагали Губкину заняться чайным делом, а он все сомневался, боясь рисковать, пока цены на кожевенную продукцию вдруг резко и неумолимо не пошли вниз. И вот, закупив ароматного товара почти на всю выручку, он приехал домой в решимости открыть новое дело. Семья его энтузиазма не поддержала. Братья уговаривали поскорее сбыть купленное и вернуться к привычному занятию. Но Алексей был непреклонен. Отделившись, он открыл новое чайное дело. Он построил целую чайную фабрику, на которой веники обрабатывались со строгим соблюдением сортовых норм, чтобы стать отборным, душистым, а главное, недорогим губкинским чаем. Вскоре производство стало одним из крупнейших в России. Именно благодаря Алексею Губкину чай перестал быть исключительно элитным, дорогостоящим напитком и оказался по карману даже беднякам. К тому же фабрика обеспечила постоянной работой и приличными зарплатами несколько тысяч кунгурцев. Не забыл Алексей Семенович и своего главного обещания. В 1878 году он открыл в Кунгуре дом презрения для бедных детей. Исключительно на средства Губкина было построено каменное трехэтажное здание приюта. 600 тысяч рублей чайный король внес в казну приюта наличными, 230 тысяч положил на открытый им счет благотворительного учреждения в банке. В приюте обучались и воспитывались девочки, дочери неимущих родителей. Здесь они получали начальное образование и трудовые навыки, а самые способные ученицы имели возможность продолжить учебу в Кунгурской женской гимназии. На каждую воспитанницу был открыт личный счет, которым она могла воспользоваться, выходя замуж или покидая приют по достижении совершеннолетия. Миллион рублей пожертвовал Алексей Семенович на устроение Кунгурского технического училища. Оно стало первым средним специальным образовательным учреждением на Урале и вошло в пятерку лучших технических училищ России, которым покровительствовал сам император Александр III. Бесчетными были щедрые пожертвования Алексея Губкина кунгурским храмам. Он материально поддерживал все действующие православные церкви города и принимал участие в возведении новых. Большой финансовый вклад внес он в строительство Успенского и Преображенского храмов. Над местом упокоения Алексея Семеновича тоже стоит церковь – Свято-Никольский храм, который благодарные потомки построили в память о щедром благотворителе и верующем человеке, всю жизнь исполнявшем главный христианский долг – долг помощи ближнему.
0: Имена, имена милосердия.

утра до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки,

0: Светлое радио.
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучил.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не эта несложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
1: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Однажды один очень богатый человек пригласил старца посетить его дом. Дворец был необычайно роскошен, наполнен всевозможными ценностями, коврами, картинами, дорогой посудой и мебелью. Много часов богач водил гостя из одной залы в другую, хвастаясь своими сокровищами и испытывая все больше гордости и удовлетворения собой. Наконец, показав весь дворец, он спросил: «Что же ты молчишь? Ну, как впечатление?» Старец улыбнулся и ответил: «О, да! То, что Творец создал мир настолько прочным, что он выносит тяжесть такого огромного дворца, да еще и тебя вместе с ним, и все твое хвастовство произвело на меня большое впечатление».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Призывая человека к вере в Бога, христианство утверждает, что эта вера принесет ему радость. Но когда это должно случиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «И шедо с ними, ста на месте равне».
9: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
8: «Посим бо творях у пророкам отцы их».
7: Как-то в художественном фильме, который, среди прочего, поднимал вопрос о природе христианского мученичества, один из героев говорил: «Ничего, что мы сейчас страдаем. Жизнь и так полна скорбей и трудностей, хоть у верующих, хоть у неверующих. Зато если мы окажемся верны Богу здесь, Он наградит нас там, по ту сторону смерти. Там, на небесах, мы обретем свою награду». Режиссеры наверняка были уверены, что они передали подлинную христианскую традицию, которая сводится к тому, что в земной жизни надо как следует пострадать, чтобы после смерти насладиться Царством Небесным. И хотя некоторые фразы из Священного Писания, взятые по отдельности, могут привести к таким выводам, в целом Библия говорит о совсем ином образе мученичества. А тот образ, который был представлен в фильме, является явной примитивизацией и даже искажением подлинно христианского подхода. Кому-то может показаться, что я преувеличиваю. Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит прислушаться к словам Христа, звучащим в евангельском отрывке, который мы услышали сегодня. Итак, Спаситель говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обычно людям непонятно, как можно быть блаженным, если ты нищий. Нищие – это люди, у которых ничего нет, которым в себе не на что опереться. Какое уж тут блаженство. Однако традиционное объяснение этого призыва Христа состоит в том, что подразумевается духовная нищета, при которой человек признает, что у него нет собственных ресурсов и считает все, что у него есть, Божиим. Но сегодня я хотел бы обратить внимание не столько на состояние нищих духом, сколько на тот факт, что Христос говорит об их блаженстве не в будущем времени, а в настоящем. Он не говорит: «Вы сейчас нищие, бедные, вы сейчас страдаете, но вот вы умрете, и там у вас все будет хорошо». Господь говорит, что нищие духом уже блаженны и будут блаженны еще больше. Да, полноты радости в мире Он не обещает, потому что мир во зле лежит. Но блаженство, как внутренний покой, для верующего в Него открыто уже сейчас. И дело не в том, что радость, которую человек переживает, перекрывает все печали. Многие печали перестают восприниматься в таком качестве и даже ощущаются как забота со стороны Бога. Например, совершенно по-разному изменение собственных планов воспринимает тот, кто ощущает себя хозяином жизни, и тот, кто верил свою жизнь в руки Божии. Речь, конечно, не про пассивное ничего не делание. Верующий ставит цели, стремится к ним, но доверяя Творцу, не нервничает и не переживает, если что-то идет не по плану. Почему это происходит? Потому что он понимает, что главный план, по которому должна развиваться его жизнь, зависит не от времени и места, но от нравственного характера поступков. В свою очередь, время и место важны лишь в ту меру, в которую на этот характер влияют. Нищий духом блажен потому, что главное условие счастья всегда с ним. Это выбор его совести, его желание быть со Христом.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Незаменимый человек. Утро субботнего дня. Во дворе собрались жители нашего небольшого, но дружного дома, чтобы поздравить дворника Василия Петровича с днем рождения. Дату праздника каким-то образом выведала старшая по дому, Антонина Ивановна. Она бросила клич в общедомовом чате, и очень быстро деньги на подарок были собраны. Еще бы, нашего дворника все ценят. Он незаменимый человек. Но, признаться, поздравляем мы его в первый раз. Петровичу за 50. Он приехал в наш город откуда-то из глубинки. Дворником у нас работает лет 5-6. Вредных привычек не имеет, все время за работой. Зимой тщательно чистит снег, весной и осенью убирает опавшие листья, а летом поливает цветы. Во дворе всегда идеальный порядок. Вот и сейчас, несмотря на субботу и день рождения, Петрович был занят делом, ремонтировал оградку цветника. Завидев нас, привстал. «Дорогой наш Василий Петрович, поздравляем с днем рождения!» Антонина Ивановна вручила изумленному имениннику красиво запакованный подарок и конвертик. А мы дружно начали кричать: «Поздравляем, поздравляем, поздравляем!» Для Петровича такое коллективное поздравление оказалось полной неожиданностью. «Ну что же вы, спасибо вам большое!» – растерянно повторял он. А по его щеке скатилась скупая мужская слеза. В этот момент нас всех охватила какая-то невероятная радость. Мы улыбались и ощущали особый внутренний мир и гармонию. А солнце обнимало нас своими нежными лучами.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 1 августа. Об обретении мощей преподобного Серафима Саровского, который приветствовал всех словами: «Христос воскресе, радость моя!» О духовной радости клирик Московского храма Резоположения в Лионове священник Стахий Колотвин.
2: Человек взаимодействует с Богом, прежде всего с Богом Духом Святым. Плод духовный, учит нас апостол Павел, любовь, радость, мир. Мы видим, что радость на втором месте. Поэтому для того, чтобы понять, у тебя духовная радость, или, к сожалению, бездуховная, или все самое печальное, лжедуховная радость, надо посмотреть, а была ли у тебя до этого в качестве плода любовь. Вот именно поэтому злорадство никогда не будет духовной радостью. Если у тебя, наоборот, ненависть, зависть, злоба, и после этого появляется радость, то значит, это уже радость недуховная. Если, наоборот, ты любишь человека, любишь ситуацию, и ты радуешься за него, то вот это радость духовная. Человек встречает человека более успешного. Человек без Христа начинает завидовать. Человек со Христом любит Бога, и поэтому он вдохновляется любовью к Богу и может порадоваться за своего ближнего. Надо помнить, что плод, он не бывает без корней и не бывает без духовной жизни. Поэтому человек, который не знает Христа, неужели он не может радоваться? Да, вот можно радоваться всю жизнь, как попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело, но настоящая радость укоренена в богообщении. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не соединились со Христом в таинствах церкви, но вам кажется, что ваша жизнь радостная, соединяйтесь с Богом, будьте с Ним, радости будет еще больше и в земной жизни, а самое главное – в жизни вечной.
0: Актуальная тема.
3: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: «Радио Вера». Вместе творим добро.
0: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. История, которой я хочу с вами поделиться, грустная и вдохновляющая одновременно. Она о любви, чувстве, способном изменить человека и преобразить его жизнь. Когда петербурженка Анна Чемис узнала, что ждет сына, очень обрадовалась. В дружной семье уже росли две дочки, 6 и 12 лет. Анне было 32 года. Она работала администратором в гостинице, но с появлением на свет Миши все изменилось. Мальчик родился недоношенным, намного раньше положенного срока, весом меньше килограмма. И врачи не надеялись, что он доживет до утра. Но малыш, несмотря на множество болезней, прожил 11 лет. Из роддома Мишу перевезли в детский стационар. «Когда через 3 месяца нас выписали, сын весил 2 килограмма», – вспоминает Анна. «Весь первый год мы ездили из больницы в больницу. Его основные диагнозы – поражение центральной нервной системы, тугоухость и слепота. С помощью операции мальчику вернули зрение. Но остальные тяжелые последствия преждевременных родов преодолеть не удалось». Мишутка так и не подрос. Весил не больше 9 килограммов. «Я покупала ему одежду на 2-летнего ребенка», рассказывает Анна. Большую часть времени родные носили Мишу на руках, ведь он мог только лежать или сидеть. Вся семья жила по его графику. Кормление, гигиенические и медицинские процедуры, реабилитация. В те годы Анна даже не вспоминала об отдыхе. Но однажды познакомилась с социальными нянями из передышки. Так называется проект некоммерческой организации «Партнерство каждому ребенку». Его название говорит само за себя. Специально подготовленные помощники присматривают за особенными детьми и дают родителям возможность отдохнуть. Анна с мужем могли вместе выйти из дома, побыть вдвоем, отвлечься от каждодневных хлопот. «Меня переполняла благодарность социальным няням», признается она. Когда Миши не стало, его мама не могла понять, что делать дальше. А вскоре сама пополнила ряды социальных нянь, чтобы помогать семьям с детьми-инвалидами. «Я очень хорошо понимаю, насколько тяжело родителям, которые не могут выйти из дома», объясняет Анна Чемис. «Я с радостью провожу время с подопечными. Думаю, именно любовь к детям и забота о них помогла мне пережить потерю». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».

Преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского, родилась в начале IV века. Ее родиной была Каппадокия, область на территории современной Турции. Кроме Макрины, в семье было еще 9 детей. Ее мать, Емилия, сама руководила воспитанием и образованием своей старшей дочери. Она учила ее грамоте по священным книгам и псалмам Давида. Когда Макрина выросла, родители обручили ее с благочестивым юношей, но жених вскоре скончался. Макрина не пожелала изменять памяти жениха и решила хранить целомудрие. Она осталась в доме родителей, следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер. После смерти отца она стала главной опорой для семьи. Со временем Макрина и ее мать Емилия приняли монашеский постриг. Макрина пользовалась глубоким уважением всех, кто знал ее. Строгость к себе и воздержание были присущи ей в течение всей жизни. По преданию, Макрина была удостоена дара чудотворения. Уже после кончины святой монахини ее обители рассказали брату Макрины, святителю Григорию Нискому, как она исцелила девочку. Праведница поцеловала глаза полуслепого ребенка, и девочка прозрела. Прославляя преподобную Макрину, церковь на ее примере показывает, как выбор служения семье и Господу оказывается радостным и спасительным для человека. Мы просим преподобную, святая Макрина, моли Бога о нас –

конце 60-х годов прошлого века молодой молдавский композитор Михай Долган создал при Кишиневской филармонии вокально-инструментальный ансамбль «Норок». В переводе с молдавского языка на русский это слово означает «удача». Руководство организации не сразу одобрило концертную программу коллектива. Цензоры видели в песнях Долгана подражание западной музыке и не принимали такую творческую концепцию. Удивительно, как Михай смог убедить художественный совет в обратном. Ведь влияние популярной группы «Битлз» на творчество молдавских музыкантов очевидно. Так, одним из первых хитов группы «Норок» стала песня «О чем плачут гитары». Она была написана вскоре после выхода в свет белого альбома «Битлз», в котором звучала композиция «Пока моя гитара тихо плачет». Молдавские авторы словно продолжили философские размышления Джорджа Харрисона. «О чем плачут гитары, знают только ночные фонари». Песня группы «Норок» стала настолько популярной в СССР, что ее включил в свой репертуар успешный коллектив Москонцерта «Голубые гитары». Русский вариант слов написал поэт Дмитрий

0: Ивана. Задорная «Почему в 17 лет парню ночью не до сна» несколько лет оставалась хитом.
1: Почему в 17 лет парню ночью не до сна?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Далеко не все слова Иисуса Христа попали в текст четырех Евангелий, став частью предания Церкви. Например, древние христиане запомнили, что Спаситель любил повторять «блаженнее давать, чем принимать». И эту мысль Христову подхватил и развил апостол Павел в отрывке из 5 и 6 глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Христианство призывает человека к совершенству, прежде всего к совершенству духовному. Примером его является, конечно же, сам Иисус Христос. Придя в наш мир, Он показал людям, какой может быть настоящая святость. Впоследствии, рассуждая над тем, какими качествами должен обладать христианин, апостол Павел в прозвучавшем послании к Галатам написал: «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все перечисленные проявления Духа представляют собой основные христианские добродетели. Апостол Павел перечисляет их в следующем порядке: от главной, важнейшей добродетели, любви, к начальной, воздержанию. Человек, желающий приблизиться к Богу, должен научиться сперва держать под контролем свои желания, порывы и, самое главное, воздерживаться от совершения грехов. На основании воздержания уже способна развиться добродетель кротости, которая позволяет без возмущения с миром в душе переносить испытания жизни. При этом кротость – это не просто мягкость. Данную добродетель можно назвать еще и мягким упорством. Например, просветитель Румынии святой Анфим Иверийский считал примером кротости улитку. Она медленно, но уверенно, никого не обижая и не расталкивая, движется к своей цели. За кротостью следует вера. Она представляет собой не просто уверенность в том, что Бог есть, но должна быть доверием к Господу, убежденностью, что Он никогда нас не оставит, всегда будет нам помогать. Вера порождает милосердие и благость. Принимая Бога как любящего Отца, мы начинаем с милосердием и благостью относиться к окружающим. Все перечисленное не может существовать без терпения. Легко быть хорошим, воспитанным человеком, когда у тебя в жизни все замечательно. Значительно сложнее верить в Бога, проявлять милосердие к людям, когда что-то болит, что-то не получается. Добродетель терпения является прочным фундаментом для христианской жизни, не позволяет опустить руки в сложных ситуациях. Человек, научившийся терпению, ощущает внутри себя настоящий мир. Его совесть спокойна, он живет с ощущением любящего присутствия Бога. И тогда рождается радость. Радость от того, что Господь есть, что люди созданы по Его образу и по сути своей добры. Такое понимание мира позволяет обрести главную добродетель – любовь, без которой наша жизнь не имеет смысла. И именно любовь, вернее ее наличие или отсутствие, определяет значение всех наших поступков. Это имеет в виду апостол Павел, когда пишет о дарах пророчества и говорения на языках. В Древней Церкви данные способности от Бога были более распространены, чем в нынешние времена. И были христиане, которые использовали полученные от Духа Святого дары не ради проповеди, а ради собственной славы. Конечно же, любовь и гордость вместе не живут. И апостол призывает не играть в лукавые игры, но жить по правде Божией, чтобы не лишиться главного дара от Бога, дара истинной любви, и научиться прежде всего давать, а не только брать.
0: Апостольские чтения.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Деревянный храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Адигитрия в селе Зоркальцево Томской области устоял в советские годы гонений на церковь, но сгорел в наши дни. В 2020 году в него ударила молния. Во время пожара настоятель, отец Максим и несколько прихожан успели забежать в пылающее здание и спасти некоторые святыни. Сам храм сгорел дотла. Чудом на пепелище прихожане нашли сохранившуюся бумажную икону Смоленской Божией Матери, покровительницы храма. Несмотря на то, что стены церкви сгорели, община в селе продолжает собираться на молитву. Сейчас верующие ходят в часовню, которую огонь не тронул. Но на богослужениях в ней помещаются не все. Некоторым сельчанам приходится молиться под открытым небом, либо в небольшом вагончике, куда транслируется звук. Прихожан в Зоркальцево по сельским меркам много. К чаше на воскресной божественной литургии подходит около 100 человек. Приход во главе с отцом Максимом старается возродить храм. Что-то им удается восстановить после пожара. Тогда в огне расплавились колокола церкви, но верующие вручную перебрали, промыли и просеяли угли, пепел и грунт с колокольным металлом. Им удалось собрать около тонны бронзы. Из нее отлили новые колокола. Их установили на временную звонницу, и храм снова обрел голос. Но формирование колокольного ансамбля имеет свои законы. Колокола должны гармонировать между собой по тону. Поэтому необходимо приобрести еще 3 колокола. На один из них, 150-килограммовый, собирает средства фонд Архангела Михаила. Вы тоже можете помочь храму Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия в селе Зоркальцево на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет писатель, руководитель движения юных ушаковцев Марина Ганичева.

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Преподобный Дий родился в Антиохии Сирийской в конце IV века в благочестивой христианской семье. Он рано избрал путь постничества и молитвы. Однажды Дию было видение, в котором Господь повелел отправиться в Константинополь и там служить ему и людям. По преданию, Дий пришел в уединенное место, помолился и воткнул свой жезл в землю. Он попросил Господа дать жизнь сухому посоху, если Спасителю угодно видеть Дия здесь. И посох дал корни, начал расти и со временем превратился в огромный дуб. Окрестные жители стали приходить к праведнику за советом и наставлением, просили исцеления от душевных и телесных болезней. Дий молитвой врачевал недуги, а все пожертвованное раздавал нищим, странникам и больным. Молва об отшельнике дошла до императора Феодосия-младшего. Он пришел к Дию за благословением вместе с патриархом Константинопольским Аттиком. Император пожелал, чтобы на месте подвигов Дия был устроен монастырь. Святые церкви, наши помощники и предстатели перед Господом на протяжении всей нашей земной жизни, вспоминая святого Дия, мы обращаемся к нему с просьбой. «Святой преподобный Дий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Первого августа, а по старому юлианскому календарному стилю 19 июля 1903 года, был торжественно прославлен в лике святых саровский подвижник XIX века старец Серафим. Разговоры о канонизации молитвенника и чудотворца возникли практически сразу после его кончины в 1833 году. Однако исполнить это удалось лишь спустя 70 лет. Важную роль в прославлении преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых ныне русских святых, сыграл последний российский император Николай II. Первое документально зафиксированное упоминание о возможности канонизации старца Серафима – это письмо тайного советника Гавриила Виноградова к обер-прокурору Святейшего Синода Константину Победоносцеву от 27 января 1883 года. Тогда на российский престол только что взошел император Александр III. Виноградов предлагал ознаменовать начало его царствования открытием мощей благочестивого саровского подвижника. Начался сбор фактов чудотворений по молитвам к старцу и другие свидетельства его святости. Однако дело затянулось и сдвинулось с места лишь после восшествия на престол сына Александра III, императора Николая II. Именно Николай приложил все усилия для того, чтобы прославление Серафима Саровского наконец-то произошло. В 1902 году журнал «Церковные ведомости» опубликовал статью о большом внимании императора к прославлению саровского старца и его пожелании, чтобы дело о канонизации Серафима было доведено до конца как можно скорее. Не дожидаясь окончания работы синодальной комиссии по канонизации, которая началась еще в 1894 году, Николай II преподнес в дар саровской обители новый гроб для мощей старца Серафима. На средства царской семьи для гроба была изготовлена мраморная рака. Драгоценный покров для нее собственноручно вышила императрица Александра Федоровна. Безусловно, настаивая на скорейшем прославлении преподобного Серафима, Николай II выражал волю народа, который давно почитал саровского старца как святого. Однако имелись у императора и личные причины. К Серафиму Саровскому в семье Романовых было особое отношение. К старцу за духовными советами ездил дед Николая, Александр II. Супруга последнего русского императора Александра Федоровна обращалась к Серафиму в молитвах и верила, что по его ходатайству Господь пошлет ей сына, наследника престола. Ровно через год после канонизации преподобного Серафима наследник цесаревич Алексей появился на свет. В июле 1903 года на торжества в честь прославления старца в Саров съехались более 300 тысяч верующих. Приехала и императорская семья. Впечатление от увиденного Николай II записал в своем дневнике. «Подъем духа громадный и от торжественности события, и от поразительного настроения народа». Во время крестного хода император на своих плечах нес гроб с мощами преподобного. Из нескольких источников дошло до нас пророчество Серафима Саровского. «Будет некогда царь, который меня прославит».
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Призывая человека к вере в Бога, христианство утверждает, что эта вера принесет ему радость. Но когда это должно случиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Посим бо творях у пророкам отцы их».
1: Как-то в художественном фильме, который, среди прочего, поднимал вопрос о природе христианского мученичества, один из героев говорил: «Ничего, что мы сейчас страдаем. Жизнь и так полна скорбей и трудностей, хоть у верующих, хоть у неверующих. Зато если мы окажемся верны Богу здесь, Он наградит нас там, по ту сторону смерти. Там, на небесах, мы обретем свою награду». Режиссеры наверняка были уверены, что они передали подлинную христианскую традицию, которая сводится к тому, что в земной жизни надо как следует пострадать, чтобы после смерти насладиться Царством Небесным. И хотя некоторые фразы из Священного Писания, взятые по отдельности, могут привести к таким выводам, в целом Библия говорит о совсем ином образе мученичества. А тот образ, который был представлен в фильме, является явной примитивизацией и даже искажением подлинно христианского подхода. Кому-то может показаться, что я преувеличиваю. Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит прислушаться к словам Христа, звучащим в евангельском отрывке, который мы услышали сегодня. Итак, Спаситель говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обычно людям непонятно, как можно быть блаженным, если ты нищий. Нищие – это люди, у которых ничего нет, которым в себе не на что опереться. Какое уж тут блаженство. Однако традиционное объяснение этого призыва Христа состоит в том, что подразумевается духовная нищета, при которой человек признает, что у него нет собственных ресурсов и считает все, что у него есть, Божиим. Но сегодня я хотел бы обратить внимание не столько на состояние нищих духом, сколько на тот факт, что Христос говорит об их блаженстве не в будущем времени, а в настоящем. Он не говорит: «Вы сейчас нищие, бедные, вы сейчас страдаете, но вот вы умрете, и там у вас все будет хорошо». Господь говорит, что нищие духом уже блаженны и будут блаженны еще больше. Да, полноты радости в мире Он не обещает, потому что мир во зле лежит. Но блаженство, как внутренний покой, для верующего в Него открыто уже сейчас. И дело не в том, что радость, которую человек переживает, перекрывает все печали. Многие печали перестают восприниматься в таком качестве и даже ощущаются как забота со стороны Бога. Например, совершенно по-разному изменение собственных планов воспринимает тот, кто ощущает себя хозяином жизни, и тот, кто верил свою жизнь в руки Божии. Речь, конечно, не про пассивное ничего не делание. Верующий ставит цели, стремится к ним, но доверяя Творцу, не нервничает и не переживает, если что-то идет не по плану. Почему это происходит? Потому что он понимает, что главный план, по которому должна развиваться его жизнь, зависит не от времени и места, но от нравственного характера поступков. В свою очередь, время и место важны лишь в ту меру, в которую на этот характер влияют. Нищий духом блажен потому, что главное условие счастья всегда с ним. Это выбор его совести, его желание быть со Христом.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как не разделить с классическими поэтами их восхищение высокими горами? Нет на земле зрелища более величественного, завораживающего людей своей таинственностью и красотой. Видя гряды гор, устремленные ввысь, созерцая их неприступные вершины, отвесные склоны, мы невольно помышляем о всемогущем Создателе, воззвавшем к бытию мир, видимый и невидимый, и тотчас воздаем ему хвалу и благодарение в исполнении библейских слов. Всякое дыхание дохвалит Господа.

0: 1 августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. В этот день празднуется обретение его честных мощей и прославление в лике святых в 1903 году. О великом подвижнике и чудотворце рассказывает настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Невинномысска протоиерей Игорь Тымчак.
1: Это святой особый для русской церкви. Относительно к нашему времени это близкий нам очень святой, который жил совсем, можно сказать, в недавнее время, потому что время течет быстро, и поэтому мы вспоминаем многих преподобных, святых, святых угодников, которых память помним до сегодняшнего дня. Вот этот святой – это один из великих русских святых, который явил вот великую милость и благодать людям и от Бога. Это святой, который своим умом и сердцем возносился к Богу. То есть он как бы создал вот эту вертикаль от земли к небу. И поэтому эта вертикаль сохраняла многих людей в вере, в твердости, преданности Богу. И поэтому как бы он объединял с собой многих людей земли русской. Поэтому многие приходили для того, чтобы хотя бы посмотреть на него, увидеть его, услышать от него приветственные слова «Христос воскресе, радость моя». Поэтому эта радость всегда передается, особенно в дни памяти преподобного Серафима Саровского. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы преподобный Серафим Саровский всем послал свою милость, любовь, и чтобы эта любовь всегда горела у нас с вами к Богу. С праздником!
0: Великий подвижник Русской Православной Церкви, преподобный Серафим, с юных лет решил посвятить свою жизнь Богу. В 17 лет он принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество. Святой постриг он принял в 1786 году в Саровской Успенской пустыне. В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига – столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В обитель Серафима Саровского еще при жизни стекался народ со всей России за его наставлениями. Всех приходящих он встречал словами «Христос воскресе, радость моя!», после чего наставлял, утешал, благословлял, сопровождая все это исцелениями, пророчествами и чудесами. В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы Умиления. Святому Серафиму молятся о телесном и душевном исцелении, даровании любви, об укреплении веры, благополучии в семье и помощи в жизненных трудностях. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». Первого августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. В этот день празднуется обретение его честных мощей и прославление в лике святых в 1903 году. О великом подвижнике и чудотворце рассказывает настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Невинномысска протоиерей Игорь Тымчак.
1: Это святой особый для русской церкви. Относительно к нашему времени это близкий нам очень святой, который жил совсем, можно сказать, в недавнее время, потому что время течет быстро, и поэтому мы вспоминаем многих преподобных, святых, святых угодников, которых память помним до сегодняшнего дня. Вот этот святой – это один из великих русских святых, который явил вот великую милость и благодать людям и от Бога. Это святой, который своим умом и сердцем возносился к Богу. То есть он как бы создал вот эту вертикаль от земли к небу. И поэтому эта вертикаль сохраняла многих людей в вере, в твердости, преданности Богу. И поэтому как бы он объединял с собой многих людей земли русской. И поэтому многие приходили для того, чтобы хотя бы посмотреть на него, увидеть его, услышать от него приветственные слова «Христос воскресе, радость моя». Поэтому эта радость всегда передается, особенно в дни памяти преподобного Серафима Саровского. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы преподобный Серафим Саровский всем послал свою милость, любовь. И чтобы эта любовь всегда горела у нас с вами к Богу. С праздником!
0: Великий подвижник Русской Православной Церкви, преподобный Серафим, с юных лет решил посвятить свою жизнь Богу. В 17 лет он принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество. Святой постриг он принял в 1786 году в Саровской Успенской пустыне. В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига – столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В обитель Серафима Саровского еще при жизни стекался народ со всей России за его наставлениями. Всех приходящих он встречал словами «Христос воскресе, радость моя», после чего наставлял, утешал, благословлял, сопровождая все это исцелениями, пророчествами и чудесами. В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы Умиления. Святому Серафиму молятся о телесном и душевном исцелении, даровании любви, об укреплении веры, благополучие в семье и помощи в жизненных трудностях. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Машина заглохла. К тому же у нее отключился мобильный телефон. И она не могла никак сообщить нам, папе, о том, что произошло и что ей нужна помощь. И мама расплакалась. А так как пробка была очень глухая и машины стояли плотно, женщина в соседней машине увидела, что мама плачет, узнала, что случилось, и предложила ей отдать свой телефон. Сказала, что вы позвоните своим родным, доберитесь до дома, а потом мы с вами созвонимся и решим, как вернуть телефон. Вот так женщина решилась отдать свой телефон незнакомому человеку и, конечно, невероятно выручила мою маму. Мама вернулась домой благополучно, и машину эвакуировали. А когда мама стала звонить этой женщине, чтобы договориться о встрече, оказалось, что она живет в соседнем подъезде с нами. Встретились во дворе, вернули телефон. Мы даже до сих пор помним имя этой женщины – Валентина, и очень ей благодарны за такой добрый поступок. Вот так Господь не только показывает, сколько вокруг рядом по-настоящему добрых и чутких людей, через такие детали и, казалось бы, совпадения, как то, что оказалось, что эта женщина живет рядом с нами, Господь обращает наше внимание на то, что Он всегда рядом.

Светлое радио. Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Машнин, великий подвижник Церкви, родился в 1754 году. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу. Он подвязался в Саровской пустыне. Однажды Прохор тяжко заболел. Ему было видение. Матерь Божия, святые апостолы Петр и Иоанн Богослов явились ему. Богородица, указав рукой на больного, сказала Иоанну: «Сей от рода нашего». Затем она исцелила послушника. Прохор принял постриг с именем Серафим. Он прославился особым даром глубокой внутренней молитвы. Известно немало примеров его кротости, любви ко всему живому и той великой радости, которой одаривал всех старец. Почти 8 лет он принимал приходящих к нему, наставлял, утешал, исцелял. Преподобный Серафим Саровский скончался в 1833 году. Через 70 лет, 1 августа 1903 года, состоялось торжественное обретение мощей святого и его прославление. В торжествах участвовала вся императорская семья. В Саров и Дивеево прибыли тысячи паломников. Христианский писатель, протоиерей Валентин Свинцицкий, назвал преподобного Серафима национальным русским.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1875 году к Петру Ильичу Чайковскому обратилась дирекция императорских театров с просьбой написать балет. Друзья и коллеги композитора были уверены, что Чайковский откажется. Дело в том, что в те времена балетная музыка считалась второстепенной, не самостоятельной, ведь она всего лишь служила фоном для танца. Однако Петр Ильич загорелся этой идеей, тем более что у него уже был некоторый опыт работы в балетном жанре. Несколько лет назад Чайковский сочинил детский балет под названием «Озеро лебедей». Любительская постановка этого произведения состоялась в доме сестры композитора Александры Давыдовой, а в качестве танцовщиков участвовали ее племянники. Так юная Танечка Давыдова, которой в ту пору было всего 10 лет, танцевала партию Адетты, сказочной героини, превращенной злым волшебником Ротбартом в лебедя. Получив новый заказ, Петр Ильич использовал готовые музыкальные материалы для настоящего взрослого балета. В новом сочинении волшебная сказка про заколдованных лебедей превратилась в философскую притчу. Главная героиня Адетта и влюбленный в нее принц Зигфрид погибают, но воссоединяются в новом духовном мире, а сила их любви побеждает чары злого волшебника. К сожалению, первая постановка «Лебединого озера», а именно так в итоге был назван балет, прошла неудачно, и спектакль был в скором времени выведен из репертуара Московского Большого театра. Только через 2 года после кончины Петра Ильича «Лебединое озеро» снискало заслуженную любовь публики. Мы услышим тему Адетты из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Далеко не все слова Иисуса Христа попали в текст четырех Евангелий, став частью предания Церкви. Например, древние христиане запомнили, что Спаситель любил повторять «блаженнее давать, чем принимать». И эту мысль Христову подхватил и развил апостол Павел в отрывке из 5 и 6 глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Христианство призывает человека к совершенству, прежде всего к совершенству духовному. Примером его является, конечно же, сам Иисус Христос. Придя в наш мир, Он показал людям, какой может быть настоящая святость. Впоследствии, рассуждая над тем, какими качествами должен обладать христианин, апостол Павел в прозвучавшем послании к Галатам написал: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все перечисленные проявления Духа представляют собой основные христианские добродетели. Апостол Павел перечисляет их в следующем порядке – от главной, важнейшей добродетели – любви, к начальной – воздержанию. Человек, желающий приблизиться к Богу, должен научиться сперва держать под контролем свои желания, порывы и, самое главное, воздерживаться от совершения грехов. На основании воздержания – уже способна развиться добродетель кротости, которая позволяет без возмущения с миром в душе переносить испытания жизни. При этом кротость – это не просто мягкость. Данную добродетель можно назвать еще и мягким упорством. Например, просветитель Румынии святой Анфим Иверийский считал примером кротости улитку. Она медленно, но уверенно, никого не обижая и не расталкивая, движется к своей цели. За кротостью следует вера. Она представляет собой не просто уверенность в том, что Бог есть, но должна быть доверием к Господу, убежденностью, что Он никогда нас не оставит, всегда будет нам помогать. Вера порождает милосердие и благость. Принимая Бога как любящего Отца, мы начинаем с милосердием и благостью относиться к окружающим. Все перечисленное не может существовать без терпения. Легко быть хорошим, воспитанным человеком, когда у тебя в жизни все замечательно. Значительно сложнее верить в Бога, проявлять милосердие к людям, когда что-то болит, что-то не получается. Добродетель терпения является прочным фундаментом для христианской жизни, не позволяет опустить руки в сложных ситуациях. Человек, научившийся терпению, ощущает внутри себя настоящий мир. Его совесть спокойна, он живет с ощущением любящего присутствия Бога. И тогда рождается радость. Радость от того, что Господь есть, что люди созданы по Его образу и по сути своей добры. Такое понимание мира позволяет обрести главную добродетель – любовь, без которой наша жизнь не имеет смысла. И именно любовь, вернее ее наличие или отсутствие, определяет значение всех наших поступков. Это имеет в виду апостол Павел, когда пишет о дарах пророчества и говорения на языках. В Древней Церкви данные способности от Бога были более распространены, чем в нынешние времена. И были христиане, которые использовали полученные от Духа Святого дары не ради проповеди, а ради собственной славы. Конечно же, любовь и гордость вместе не живут. И апостол призывает не играть в лукавые игры, но жить по правде Божией, чтобы не лишиться главного дара от Бога, дара истинной любви, и научиться прежде всего давать, а не только брать.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Я полюбила закаты. Конечно, мне всегда нравилось вечернее небо, окрашенное заходящим солнцем в различные оттенки красного. Но сейчас отношение к этому промежутку времени стало особенно трепетным. Можно сказать, личным, интимным. Возраст такой пришел, предзакатный. И краски солнца, уходящего в неведомые чудесные дали, вселяют в сердце тишину и покой. Знаете, а ведь был уже в моей жизни закат. Правда, не такой красивый. И наступил он неожиданно, в одно мгновение. До 30 лет все мчалось куда-то в погоне за женским счастьем. Я не понимала, что мой внутренний навигатор испорчен и ведет в преисподнюю. Крещенная в детстве, легкомысленно называла себя православной. Доказательством этого факта считала наличие на шее небольшого латунного крестика. Мол, даже когда в советское время училась на журфаке, носила его тайком, прикрепив булавкой под одеждой. Я бы так бессмысленно и проскакала по жизни, если бы не молитвы мамы и милость Господа. В 30 лет я попала под машину. Под истошный скрежет тормозов резко оборвался мой день. Двое суток ночи, проведенной в реанимации, не помню совсем. Уже в палате на короткое время словно вынырнула из темноты. Странно, но в памяти отпечатались обломки ногтей, запекшиеся под ними то ли грязью, то ли кровью. Жалкие остатки маникюра. Обидно, я так долго их отращивала, подумала я. И снова провалилась в ночь. А потом начался рассвет. Медленный, иногда даже слишком, мучительно неторопливый. Сначала я стала различать лица. Такое родное и страдающее – лицо мамы, шепчущей молитву. Озабоченное – доктора. На рентгеновском снимке он увидел мой рассыпавшийся на кусочки позвонок и категорически запретил даже шевелиться. Испуганные лица друзей. Они спешили навестить меня, и мне удавалось скрыть страха, что наша встреча может оказаться последней. Наверное, их любовь ко мне тоже была молитвой. Руками хирургов Господь сотворил чудо. Ожидавшая меня обездвиженность растворилась в набиравшем силу рассвете. Постепенно проявились очертания того, что существовало вокруг. А главное, внутри меня самой. Ох, далеко не все там выглядело благообразно. Особенно при свете истинного солнца. Его лучи светили со страниц Евангелия. Я прочитала в жизни столько книг, но среди них не было главной. Евангелие я тогда открыла впервые. И я начала двигаться. Пошла. И физически, и в духовном смысле. Спотыкаясь, даже падая, я пошла к храму, к церкви, к таинствам, ко Христу. Теперь знаю, что настоящий закат неизбежен, но его не надо бояться. Из нашего окна каждый вечер открывается величественная картина заходящего солнца. Дай Бог быть причастной этой красоте.
0: Частное мнение.

0: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, как проходить этапы кризисов в семейных отношениях, сохранять любовь и не допускать развала семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Курской землей. Этот праздник был учрежден в 2003 году в память столетия со дня причисления к лику святых преподобного Серафима Саровского. День торжества был выбран не случайно. Это дата обретения мощей Саровского чудотворца. Но монашеская традиция Курского края гораздо старше. Она насчитывает 1000 лет. В Курске прошли молодые годы одного из основателей русского иночества, преподобного Феодосия Печерского. Здесь окрепла его система взглядов на монашескую жизнь как подражание евангельским идеалам. Наследником этой традиции стал преподобный Серафим Саровский. С Курским краем связана жизнь оптинских старцев, преподобных Макария и Исаакия. В сонме курских святых чтятся архипастыри этой земли, святитель Иоасаф, епископ Белгородский, священномученик Демиан, священномученик Ануфрий. В собор вошло множество новомучеников, не отрекшихся от своей веры в годы гонений на православие. Это священномученики Митрофан Вильгельмский, Матфей Вознесенский, Ипполит Красновский и другие. Церковь обращается к угодникам Божиим. «Все святые в земле Курской просиявшие, молите Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В Александровском парке Санкт-Петербурга, неподалеку от Петропавловской крепости, летом 1845 года был найден младенец. Мальчика взяла на воспитание вдова, обрусевшая немка. Женщина крестила приемного сына в православии, назвала Александром. Спустя годы этот маленький найденыш стал известным коллекционером-пушкинистом. Александр так любил творчество своего прославленного тезки, что даже взял себе фамилию Онегин в честь знаменитого пушкинского героя. Всю жизнь он посвятил собранию рукописей, писем, семейных реликвий и всевозможных предметов, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Биографию Александра Федоровича можно достоверно проследить лишь с гимназических лет. Учился он в 3-й Петербургской гимназии в одном классе с Павлом Васильевичем Жуковским, сыном поэта и близкого друга Пушкина. Мальчики были добрыми приятелями. Вероятно, именно Жуковский-младший приобщил Александра к литературе. Так или иначе, окончив гимназию, а затем Петербургский университет, Александр занялся литературным трудом. Писал статьи для петербургских газет, редактировал. Это приносило небольшой заработок, которого хватало на жизнь и серьезное увлечение. Александр коллекционировал все, так или иначе связанное с жизнью Пушкина. В то время, в середине 19-го столетия, еще жили и здравствовали современники Александра Сергеевича, у которых хранились его автографы, письма, памятные вещи, первые издания стихов поэта. Что-то коллекционеру удавалось выкупить. Многое люди с радостью ему дарили, когда видели его искренний интерес к наследию поэта. В 1879 году Александр перебрался в Париж. Там уже несколько лет жил его школьный друг Павел Жуковский. Когда Павел Васильевич узнал об увлечении Александра, он сделал ему бесценный подарок. Отдал 2 огромных сундука отцовских бумаг, связанных с Пушкиным. Это были настоящие сокровища. Черновики братьев-разбойников, Бориса Годунова, Евгения Онегина, «Египетских ночей», «Арапа Петра Великого» и других произведений, неизданные рукописи, а также все прижизненные русские и зарубежные издания Пушкина и альбомы с газетными и журнальными статьями о поэте. Были среди этого и уникальные бумаги, связанные с кончиной Пушкина, заключение докторов и карандашные наброски, сделанные Жуковским-старшим после кончины поэта. Александр Федорович трепетно хранил пушкинский архив, который постоянно пополнялся. Уникальные документы передали коллекционеру Александра Смирнова-Рассет и Евдокия Растопчина. Александр Федорович с 1890 года официально Онегин не чах над своими сокровищами, подобно пушкинскому скупому рыцарю. Он собирал коллекцию для людей, поэтому сделал ее доступной. В начале 1900-х открыл частный музей, под который отвел 3 комнаты своей квартиры на улице Рю-де-Мариньян. В это самое время, в 1907 году, в Российской академии наук началась работа над созданием Пушкинского дома. Коллекцию Онегина наши пушкиноведы хорошо знали, считали одной из самых ценных и значимых. Однако она была далеко. Впрочем, главный хранитель Пушкинского дома Борис Мадзалевский периодически приезжал в Париж. Онегин с радостью предоставлял ему возможность изучать документы своего музея и подарил рукопись поэмы «Борис Годунов». Однако после Октябрьской революции 1917 года свободно выезжать и работать за границей стало проблематично. Казалось, с Онегинским собранием можно попрощаться. Но в 1922 году стало известно, что Александр Федорович передает свой музей Российской академии наук, в частности, Пушкинскому дому, и дополнительно завещает ему собственные накопления. Мадзалевский писал Онегину во Францию: «Вы передаете музей. Честь вам и слава, дорогой Александр Федорович. Сегодня уникальные экспонаты из собрания Александра Онегина можно увидеть в Петербургском Всероссийском музее Пушкина, Государственном Эрмитаже, Библиотеке Академии наук. Коллекция, которую Александр Федорович Онегин собирал и хранил, продолжает служить людям».
1: жизнь как служение, о людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Призывая человека к вере в Бога, христианство утверждает, что эта вера принесет ему радость. Но когда это должно случиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Посим бо творяху пророкам отцы их».
1: Как-то в художественном фильме, который, среди прочего, поднимал вопрос о природе христианского мученичества, один из героев говорил: «Ничего, что мы сейчас страдаем. Жизнь и так полна скорбей и трудностей, хоть у верующих, хоть у неверующих. Зато если мы окажемся верны Богу здесь, Он наградит нас там, по ту сторону смерти. Там, на небесах, мы обретем свою награду». Режиссеры наверняка были уверены, что они передали подлинную христианскую традицию, которая сводится к тому, что в земной жизни надо как следует пострадать, чтобы после смерти насладиться Царством Небесным. И хотя некоторые фразы из Священного Писания, взятые по отдельности, могут привести к таким выводам, в целом Библия говорит о совсем ином образе мученичества. А тот образ, который был представлен в фильме, является явной примитивизацией и даже искажением подлинно христианского подхода. Кому-то может показаться, что я преувеличиваю. Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит прислушаться к словам Христа, звучащим в евангельском отрывке, который мы услышали сегодня. Итак, Спаситель говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обычно людям непонятно, как можно быть блаженным, если ты нищий. Нищие – это люди, у которых ничего нет, которым в себе не на что опереться. Какое уж тут блаженство. Однако традиционное объяснение этого призыва Христа состоит в том, что подразумевается духовная нищета, при которой человек признает, что у него нет собственных ресурсов и считает все, что у него есть, Божиим. Но сегодня я хотел бы обратить внимание не столько на состояние нищих духом, сколько на тот факт, что Христос говорит об их блаженстве не в будущем времени, а в настоящем. Он не говорит: «Вы сейчас нищие, бедные, вы сейчас страдаете, но вот вы умрете, и там у вас все будет хорошо». Господь говорит, что нищие духом уже блаженны, и будут блаженны еще больше. Да, полноты радости в мире Он не обещает, потому что мир во зле лежит. Но блаженство, как внутренний покой, для верующего в Него открыто уже сейчас. И дело не в том, что радость, которую человек переживает, перекрывает все печали. Многие печали перестают восприниматься в таком качестве и даже ощущаются как забота со стороны Бога. Например, совершенно по-разному изменение собственных планов воспринимает тот, кто ощущает себя хозяином жизни, и тот, кто верил свою жизнь в руки Божии. Речь, конечно, не про пассивное ничего не делание. Верующий ставит цели, стремится к ним, но, доверяя Творцу, не нервничает и не переживает, если что-то идет не по плану. Почему это происходит? Потому что он понимает, что главный план, по которому должна развиваться его жизнь, зависит не от времени и места, но от нравственного характера поступков. В свою очередь, время и место важны лишь в ту меру, в которую на этот характер влияют. Нищий духом блажен потому, что главное условие счастья всегда с ним. Это выбор его совести, его желание быть со Христом.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие знают имя Владимира Ивановича Даля как составителя толкового словаря живого великорусского языка, а некоторые имеют эту книгу в своей библиотеке. Я же хочу рассказать пару историй о том, как Владимир Иванович свой словарь создавал. Начну с того, что Даль по первому образованию морской офицер, мичман. Прослужив 6 лет на корабле, он решил сменить род деятельности и выучился на медика. Став хирургом, Владимир Даль участвовал в русско-турецкой войне 1828-29 годов в качестве полевого врача. И если мы с помощью фантазии перенесемся в то время и вместо его службы, то увидим удивительную картину. Возле госпитального шатра стоит верблюд, навьюченный мешками. А в мешках исписанные Владимиром Далем листки. Здесь, в этих свитках, настоящее сокровище. Слова, пословицы, сказки и прибаутки, собранные военным врачом в беседах с простыми служаками. Очарованный с юности красотой и меткостью русской речи, общаясь с матросами и солдатами, Владимир Даль записывал забавные сюжеты и незнакомые ему русские слова. В пору врачебной службы его записи составляли уже немалый объем. Поэтому начальство и выделило ему для перевозки верблюда. Правда, Даль чуть не потерял все свои богатства, когда верблюд внезапно попал в плен к туркам. Но обошлось. Казаки отбили. Так вот получилось, что гордый корабль пустыни возил на своем горбу бесценное русское слово. В течение жизни Даль записывал не только слова, но и сказочные сюжеты. В итоге его увлечения появилась книга сказок. Будучи в Петербурге, с экземпляром этого издания Даль направился прямиком, ну, конечно, к Пушкину. Там, у поэта дома, они и познакомились. Пушкин сказки похвалил, но более всего восхитился он далевским собранием русских слов. Особенно понравилось Пушкину слово «выползено» – сброшенная змеиная шкурка. Так Александр Сергеевич впоследствии и стал в шутку называть свой сюртук. Именно Пушкин уговорил Даля составить словарь. Благодаря этой встрече мы можем держать в руках словарь Даля, погружаться в стихию живой русской речи того времени и пополнять свой лексикон интересными словами. Например, узнать, что такое «белендрясы» и «вовакать», «мимозыря» и «жирозоль». Приятного чтения, друзья! В этот прекрасный выдень с вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Москвичка Татьяна Хозиева, чью удивительную историю я узнала из соцсетей, не любит вспоминать свои школьные годы. Уже в 7 лет ей пришлось столкнуться с несправедливостью. Одноклассники объединились в агрессивном поведении по отношению к ней. По словам Татьяны, именно пережитый опыт помог ей стать волонтером и изменить к лучшему жизнь многих людей. Подростком Татьяна пришла в московский клуб «Друзей игры», общественную организацию, которая занимается сбором и распространением народных игр. Волонтеры ездили в разные города и села, устраивая поездки для местных жителей. Это спасло нашу героиню от одиночества и не только. Я узнала, что могу быть полезной для других, и позже всегда опиралась на этот опыт, говорит она. Тогда же девушка поняла, в мире, кроме злости и боли, есть радость, забота и доброта. После школы Татьяна училась в вузе, где каждый студент пробовал себя в различных волонтерских дисциплинах. Она выбрала занятия с особенными детьми, хотя это направление считалось самым сложным. Получив диплом, Татьяна занялась зоотерапией. Так называется метод лечения при помощи домашних животных. Она объясняет: иногда нам, людям, трудно приблизиться друг к другу, мешают страхи или сомнения. А питомцы помогают наладить контакт, будто создают мостик для нашей встречи, особенно с детьми с ментальными расстройствами. Конечно, зоотерапия не отменяет комплексную реабилитацию пациентов, однако упрощает ее и увеличивает продуктивность. Татьяна Хозиева освоила методику лечебной верховой езды и долгое время помогала ребятам с проблемами опорно-двигательного аппарата и умственными нарушениями. Большую часть занятий проводила бесплатно. Результаты вдохновляли. Например, дети, которые не разговаривали, после одного интенсивного курса начинали говорить. За тот период удалось помочь сотне с лишним семей. Позже она создала в Москве проект «Лаборатория канистерапии». Этот термин буквально означает «лечение собаками». Оказывается, специально отобранные и обученные четвероногие способны улучшить состояние ребенка при различных страхах и нарушениях развития. К примеру, в результате подобной терапии дети с аутизмом или посттравматическим стрессовым расстройством, которым тяжело дается контакт с людьми, могут начать выражать свои чувства вслух. Проект Татьяны Хозиевой успешно развивается, а это значит, все больше маленьких пациентов перестают чувствовать себя одинокими и становятся счастливее. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 1 августа, церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Святой благоверный князь Роман Рязанский жил в 13 веке. Он был из тех, кто во времена Золотоордынского ига прославился как защитник христианской веры и отечества. Оба деда Романа Рязанского пали за отчизну в битве с Батыем. Сам князь получил хорошее христианское воспитание. Его вера была деятельной. Роман Рязанский всеми силами заботился о подданных, защищал их от насилия и грабежей баскаков, ханских сборщиков налогов. Баскаки возненавидели князя и оклеветали его перед ханом. Романа вызвали в Орду. Хан объявил, что он должен выбрать одно из двух – или мученическую смерть, или отречься от Христа. Князь отвечал, что христианин не может изменить истинную веру на ложную. За свою твердость в исповедании веры его подвергли жестоким истязаниям и казнили. Почитание князя-мученика началось сразу же после его смерти. Летопись говорит о святом: «Купи себе страстию Царствие Небесное, и венец прият от руки Господней». По словам преподобного Симеона Нового Богослова, праведники и мученики образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Прославляя благоверного князя-мученика, Церковь просит: «Святой Роман, моли Бога о нас».

Есть песни, которые не стареют. «Носики-курносики» именно такая. Уже больше полувека она звучит и по радио, и в телеэфире, и на концертных площадках, как напоминание об очень важном – о материнской любви. История песни началась со стихотворения Ангелины Булычевой, опубликованного в журнале «Работница» в 1972 году. За незамысловатыми строчками стояла непростая судьба поэтессы. В 30-е годы репрессировали ее мужа, а в годы Великой Отечественной она потеряла двоих детей. Но нашла в себе силы не отчаиваться. После войны работала журналистом. Со временем создала семью и стала матерью двух дочерей. Стихи Ангелины Булычевой в журнале прочел молодой композитор из Новокузнецка Борис Емельянов. Строки пришлись ему по сердцу. Как раз в то время он впервые стал отцом. В короткие сроки написал музыку. Премьера песни прозвучала в эфире Новокузнецкого телевидения в исполнении друга композитора доктора Михаила Куршина. Он спел ее на конкурсе «Алло, мы ищем таланты» в 1973-м. А через несколько лет композицию услышала вся страна. В телепередаче «Песни года 78» «Носики-курносики» исполнила Валентина Толкунова. Нежный голос исполнительницы, искренний текст и музыка тронули сердца миллионов людей. С тех пор песня звучит снова и снова и остается одной из самых любимых песен о материнской любви.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Далеко не все слова Иисуса Христа попали в текст четырех Евангелий, став частью предания Церкви. Например, древние христиане запомнили, что Спаситель любил повторять «блаженнее давать, чем принимать». И эту мысль Христову подхватил и развил апостол Павел в отрывке из 5 и 6 глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение – вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Христианство призывает человека к совершенству, прежде всего к совершенству духовному. Примером его является, конечно же, сам Иисус Христос. Придя в наш мир, Он показал людям, какой может быть настоящая святость. Впоследствии, рассуждая над тем, какими качествами должен обладать христианин, апостол Павел в прозвучавшем послании к Галатам написал: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все перечисленные проявления Духа представляют собой основные христианские добродетели. Апостол Павел перечисляет их в следующем порядке – от главной, важнейшей добродетели – любви, к начальной – воздержанию. Человек, желающий приблизиться к Богу, должен научиться сперва держать под контролем свои желания, порывы и, самое главное, воздерживаться от совершения грехов. На основании воздержания – уже способна развиться добродетель кротости, которая позволяет без возмущения с миром в душе переносить испытания жизни. При этом кротость – это не просто мягкость. Данную добродетель можно назвать еще и мягким упорством. Например, просветитель Румынии святой Анфим Иверийский считал примером кротости улитку. Она медленно, но уверенно, никого не обижая и не расталкивая, движется к своей цели. За кротостью следует вера. Она представляет собой не просто уверенность в том, что Бог есть, но должна быть доверием к Господу, убежденностью, что Он никогда нас не оставит, всегда будет нам помогать. Вера порождает милосердие и благость. Принимая Бога как любящего Отца, мы начинаем с милосердием и благостью относиться к окружающим. Все перечисленное не может существовать без терпения. Легко быть хорошим, воспитанным человеком, когда у тебя в жизни все замечательно. Значительно сложнее верить в Бога, проявлять милосердие к людям, когда что-то болит, что-то не получается. Добродетель терпения является прочным фундаментом для христианской жизни, не позволяет опустить руки в сложных ситуациях. Человек, научившийся терпению, ощущает внутри себя настоящий мир. Его совесть спокойна, он живет с ощущением любящего присутствия Бога. И тогда рождается радость. Радость от того, что Господь есть, что люди созданы по Его образу и по сути своей добры. Такое понимание мира позволяет обрести главную добродетель – любовь, без которой наша жизнь не имеет смысла. И именно любовь, вернее ее наличие или отсутствие, определяет значение всех наших поступков. Это имеет в виду апостол Павел, когда пишет о дарах пророчества и говорения на языках. В Древней Церкви данные способности от Бога были более распространены, чем в нынешние времена. И были христиане, которые использовали полученные от Духа Святого дары не ради проповеди, а ради собственной славы. Конечно же, любовь и гордость вместе не живут. И апостол призывает не играть в лукавые игры, но жить по правде Божией, чтобы не лишиться главного дара от Бога, дара истинной любви, и научиться прежде всего давать, а не только брать.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Как-то летом мы с детьми пошли гулять в березовую рощу за бетонной дорогой. Так мы ее называли. Дорога хоть и местного значения, но движение на ней активное, и детей от них я бы не отпустила. В роще дети собирали цветы и листья на гербарий. Прямо у кромки автодороги мы заметили гусеницу. Большую, красивую. Она уверенно ползла в сторону проезжей части. Дети сначала просто преграждали ей путь. Палочками, ветками, но она их стремилась обойти. Мы посадили длинную зеленую красавицу на листик и отнесли подальше от дороги. Дети сказали: «Мам, смотри, какая упрямая, не понимает, что мы ее спасти хотим». «Куда же ты ползешь? Там же верная погибель. Ты не понимаешь, а мы-то с высоты видим. Туда тебе нельзя», – увещевали ребята будущую бабочку. Но она снова и снова ползла к дороге. То ли чуяла, что на той стороне есть более вкусные листья, то ли там обитали собратья. Пришлось посадить это крошечное творение Божие на зеленый листик и отнести в глубину рощи. Потом я сказала детям: «Вот так же, как вы сегодня видели, что гусеница стремится туда, где опасно, так и родители видят опасные ситуации для вас. Важно слушаться старших». Ночью, засыпая, я размышляла уже о себе. Ведь Бог видит так мою жизнь, словно сверху. Он вне времени и вне пространства. Он знает, какие мои решения, каким последствиям могут привести, и старается уберечь. Вот так же, как мы ставили перед гусеницей препятствия из веточек, Господь иногда посылает непреодолимые препятствия на нашем жизненном пути. Возможно, для гусеницы мы были как враги, которые мешают. Бывает, и люди сердятся на Бога, что Он не делает, как мы хотим. Но как же важно Ему доверять. Он оберегает, с любовью заботится о нас. У человека, в отличие от гусеницы, есть разум, сознание. В наших силах довериться Спасителю, смириться с тем, что нам не надо туда, куда не пускают, и самим свернуть в березовую рощу подальше от опасной дороги.
0: Частное мнение.
3: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом, слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского, родилась в начале IV века. Ее родиной была Каппадокия, область на территории современной Турции. Кроме Макрины, в семье было еще 9 детей. Ее мать, Емилия, сама руководила воспитанием и образованием своей старшей дочери. Она учила ее грамоте по священным книгам и псалмам Давида. Когда Макрина выросла, родители обручили ее с благочестивым юношей, но жених вскоре скончался. Макрина не пожелала изменять памяти жениха и решила хранить целомудрие. Она осталась в доме родителей, следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер. После смерти отца она стала главной опорой для семьи. Со временем Макрина и ее мать Емилия приняли монашеский постриг. Макрина пользовалась глубоким уважением всех, кто знал ее. Строгость к себе и воздержание были присущи ей в течение всей жизни. По преданию, Макрина была удостоена дара чудотворения. Уже после кончины святой монахини ее обители рассказали брату Макрины, святителю Григорию Нискому, как она исцелила девочку. Праведница поцеловала глаза полуслепого ребенка, и девочка прозрела. Прославляя преподобную Макрину, Церковь на ее примере показывает, как выбор служения семье и Господу оказывается радостным и спасительным для человека. Мы просим преподобную, святая Макрина, моли Бога о нас. –

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на Радио Вера.
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Поминай родителей моих». С такой просьбой часто обращался к людям преподобный Серафим Саровский. Будущий святой, которого при рождении нарекли Прохором, остался без отца, когда ему исполнилось всего 1.5 года. Забота о доме и семье целиком легла на плечи матери Агафьи Фотиевны Машниной. После смерти мужа в руках женщины оказалось и семейное дело. Машнины занимались строительством каменных зданий. Времени, сил и мудрости у Агафьи Фотиевны хватало на все. Она отдавала деловые распоряжения, занималась благотворительностью и воспитывала Прохора в православной вере. А мальчик всюду следовал за своей ласковой доброй матушкой. Однажды Агафья Фотиевна шла с Прохором по улице. Вдруг навстречу им выбежал юродивый. Он подошел к ребенку, погладил его по голове, а потом обратился к женщине со словами: «Блаженна ты, вдовица, что у тебя такое детище, которое со временем будет крепким и горячим молитвенником пред Святую Троицу за весь мир». Агафья Фотиевна и сама замечала, что ее Прохор необычный ребенок. Когда мальчик немного подрос, его отправили в лавку для обучения торговому ремеслу. Прохор улучал любую возможность, чтобы сбежать из лавки в храм. Он водил дружбу с нищими, сидевшими у церковных ворот. А вскоре произошел и совсем удивительный случай. Агафья Фотиевна отправилась посмотреть, как продвигается строительство храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Этот храм начал возводить еще ее покойный супруг. Теперь же она руководила стройкой и часто наведывалась посмотреть, как идут дела у рабочих. 7-летний Прохор, как всегда, попросился поехать вместе с нею. Осматривая колокольню, мать и сын поднимались все выше и выше, и в какой-то момент Прохор отстал. Мальчику захотелось взглянуть вниз. Он облокотился на перила в одном из проемов. От высоты захватывало дух. Прохор сильнее перевесился через ограждение и вдруг упал. Мать услышала, как он вскрикнул, и, холодея от ужаса, сбежала с колокольни. Она была уверена, что сын разбился насмерть. Но спустившись, она нашла Прохора живым и невредимым, разве что немного испуганным. Агафья Фотиевна поняла, что произошло настоящее чудо, и еще сильнее уверилась в особом предназначении сына. Когда Прохору исполнилось 10 лет, он сильно заболел и буквально таял на глазах. Однажды ночью мальчик позвал свою матушку и рассказал ей чудесный сон, который только что увидел. Прохору приснилась Пресвятая Богородица. Она пообещала исцелить его от болезни. Через несколько дней мимо дома Машниных проходил большой крестный ход с иконой Знамения Божьей Матери. Агафья Фотиевна вспомнила про сон Прохора. Она одела ребенка и на руках вынесла на улицу, чтобы он смог приложиться к чудотворной иконе. После этого Прохор пошел на поправку и скоро совсем выздоровел. В 17 лет Прохор серьезно задумался о монашестве. Одно его беспокоило – как отнесется к такому выбору Агафья Фотиевна? Но мать чутким сердцем уже давно поняла, что ее сына ждет особая стезя. И когда Прохор пришел к ней просить разрешения на уход в монастырь, с любовью его благословила. Прощание матери и сына было трогательным. Перед самым отъездом Прохор пришел к матери и поклонился ей в ноги. Вместе они помолились Богу, и Агафья Фотиевна дала сыну большой медный крест. Этот крест Прохор, которого мы все сегодня знаем как великого святого, преподобного Серафима Саровского, до конца жизни будет носить на своей груди.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Священник Михаил Славцов.
2: В период моего воцерковления я попал в Троице-Сергиеву лавру. И там я познакомился... Вообще, это были одни из первых людей, с которыми я в церкви познакомился. Это были семинаристы. И для меня, тогдашнего студента, было поразительно, что в нашем современном мире существуют такие ребята. Молодые люди, которые... живут совсем другой жизнью. Она не совсем другая в том плане, что они там не едят, не спят и сутками на молитве находятся. Она другая, потому что они живут внутренней жизнью, и они по-настоящему богаты, и, можно сказать, свободны. Для меня тогда казалось, что эти люди по-настоящему свободны. И, наверное, оно так и было. Просто мы это за собой даже и не замечаем. И каждому из нас, как мне кажется, Господь посылает на этапе нашего становления христианского, когда мы приходим в церковь, Он посылает таких людей. Людей, которые стараются жить жизнью Духа, и через это Господь нам открывает то, кем мы можем стать. Вот уже в скором времени. Вот что нам возможно и что очень важно. Когда мы приходим в храм, не пропустить мимо себя таких прекрасных людей, которые не только могут нас научить чему-то хорошему, но и быть примером в христианской жизни. И вот после таких встреч, таких знакомств, я не сам, конечно, но с помощью священника принял решение поступать в семинарию и идти по духовному пути.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Призывая человека к вере в Бога, христианство утверждает, что эта вера принесет ему радость. Но когда это должно случиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И шедо с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «По сим бо творях у пророкам отцы их».
1: Как-то в художественном фильме, который, среди прочего, поднимал вопрос о природе христианского мученичества, один из героев говорил: «Ничего, что мы сейчас страдаем. Жизнь и так полна скорбей и трудностей, хоть у верующих, хоть у неверующих. Зато если мы окажемся верны Богу здесь, Он наградит нас там, по ту сторону смерти. Там, на небесах, мы обретем свою награду». Режиссеры наверняка были уверены, что они передали подлинную христианскую традицию, которая сводится к тому, что в земной жизни надо как следует пострадать, чтобы после смерти насладиться Царством Небесным. И хотя некоторые фразы из Священного Писания, взятые по отдельности, могут привести к таким выводам, в целом Библия говорит о совсем ином образе мученичества. А тот образ, который был представлен в фильме, является явной примитивизацией и даже искажением подлинно христианского подхода. Кому-то может показаться, что я преувеличиваю. Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит прислушаться к словам Христа, звучащим в евангельском отрывке, который мы услышали сегодня. Итак, Спаситель говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обычно людям непонятно, как можно быть блаженным, если ты нищий. Нищие – это люди, у которых ничего нет, которым в себе не на что опереться. Какое уж тут блаженство. Однако традиционное объяснение этого призыва Христа состоит в том, что подразумевается духовная нищета, при которой человек признает, что у него нет собственных ресурсов и считает все, что у него есть, Божиим. Но сегодня я хотел бы обратить внимание не столько на состояние нищих духом, сколько на тот факт, что Христос говорит об их блаженстве не в будущем времени, а в настоящем. Он не говорит: «Вы сейчас нищие, бедные, вы сейчас страдаете, но вот вы умрете, и там у вас все будет хорошо». Господь говорит, что нищие духом уже блаженны, и будут блаженны еще больше. Да, полноты радости в мире Он не обещает, потому что мир во зле лежит. Но блаженство, как внутренний покой, для верующего в Него открыто уже сейчас. И дело не в том, что радость, которую человек переживает, перекрывает все печали. Многие печали перестают восприниматься в таком качестве и даже ощущаются как забота со стороны Бога. Например, совершенно по-разному изменение собственных планов воспринимает тот, кто ощущает себя хозяином жизни, и тот, кто верил свою жизнь в руки Божии. Речь, конечно, не про пассивное ничего не делание. Верующий ставит цели, стремится к ним, но, доверяя Творцу, не нервничает и не переживает, если что-то идет не по плану. Почему это происходит? Потому что он понимает, что главный план, по которому должна развиваться его жизнь, зависит не от времени и места, но от нравственного характера поступков. В свою очередь, время и место важны лишь в ту меру, в которую на этот характер влияют. Нищий духом блажен потому, что главное условие счастья всегда с ним. Это выбор его совести, его желание быть со Христом.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Алексей Гиммельрейх.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Моя музыка. Собрался как-то на утреннюю пробежку и обнаружил, что мой телефон разрядился. Эх, так ждал этого субботнего утра. Хотелось пробежаться по парку, слушая любимую музыку, которая каждый раз создает нужное настроение. Но в этот раз придется обойтись без нее. Вышел из подъезда, размялся и постепенно стал набирать темп. Через минуту был уже в парке. Вдруг слышу громкое «карр». Поднимаю голову и вижу на высохшем дереве огромного черного ворона. Картинка как в сказке. Я даже на несколько секунд остановился, оторопел. Двинулся дальше и неожиданно услышал звон колокола. Церковь на другой стороне парка, и казалось, что акустические вибрации проникают мне прямо в сердце. Потом я услышал, как лает собака, как скрипят деревья, покачиваясь на ветру, как щебечут птицы, и неспешно течет вода в реке, вдоль которой проложен мой маршрут. Я бежал и с наслаждением слушал эту музыку природы и в какой-то момент почувствовал, что сам стал ее частью. Услышал, как шуршит гравий под моими ногами, как усиливается дыхание. Вот так, находясь в городе посреди суеты, я наконец услышал себя.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

радио. Сегодня, 1 августа, церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Преподобный Дий родился в Антиохии Сирийской в конце 4 века в благочестивой христианской семье. Он рано избрал путь постничества и молитвы. Однажды Дию было видение, в котором Господь повелел отправиться в Константинополь и там служить ему и людям. По преданию, Дий пришел в уединенное место, помолился и воткнул свой жезл в землю. Он попросил Господа дать жизнь сухому посоху, если Спасителю угодно видеть Дия здесь. И посох дал корни, начал расти и со временем превратился в огромный дуб. Окрестные жители стали приходить к праведнику за советом и наставлением, просили исцеления от душевных и телесных болезней. Дий молитвой врачевал недуги, а все пожертвованное раздавал нищим, странникам и больным. Молва об отшельнике дошла до императора Феодосия-младшего. Он пришел к Дию за благословением вместе с патриархом константинопольским Аттиком. Император пожелал, чтобы на месте подвигов Дия был устроен монастырь. Святые церкви, наши помощники и предстатели перед Господом на протяжении всей нашей земной жизни. Вспоминая святого Дия, мы обращаемся к нему с просьбой. «Святой преподобный Дий, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

первой половине XIX века одним из любимых композиторов Европы был Феликс Мендельсон. Его творческий путь начался необычайно рано. Уже с 9 лет он выступал как концертирующий пианист и певец. Одаренного юношу даже называли «новым Моцартом». Именно благодаря Мендельсону после долгих лет забвения в концертных залах Европы вновь зазвучала музыка Иоганна Себастьяна Баха. В 1829 году он как дирижер исполнил почти забытую ораторию «Страсти по Матфею» Баха, произведение, посвященное крестным страданиям, смерти и воскресению Христа. Это исполнение стало настоящим событием и положило начало возвращению музыки Баха к слушателям. На протяжении всей своей жизни Мендельсон то и дело обращался к жанру фортепианной миниатюры, причем дал своим композициям очень поэтичное название – «Песни без слов». В то время многие произведения отличались внешней виртуозностью и были рассчитаны на то, чтобы поразить слушателей исполнительским мастерством. Но Мендельсон отказывается от нарочитого технического блеска. В его музыке на первый план выходит не внешняя эффектность, а внутреннее содержание и искренность. Эти небольшие пьесы оставляют пространство для личного переживания, позволяя каждому услышать в них что-то близкое своему сердцу. Песню «Без слов» соль мажор Феликса Мендельсона для вас исполнит Джон.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи. Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: о правилах безопасности. Добрый день, друзья. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я врач, сейчас на пенсии. А это мой верный пес Алтай.
1: Дедушка, пирожки на подходе.
2: Очень хорошо, Олюшка.
0: Это внучка Оля, гостит у нас. И должен приехать мой сын Алексей. Готовим ему сюрприз. Печем пирожки с капустой.

0: это он. О, здравствуйте, ребята, проходите.
1: Здравствуйте, дядя Миша. Привет, Алтайка. Ну, какие у вас запахи.
2: Да, здравствуйте, Михаил Гаврилович.
1: Ой, Оля, добрый день. Давно мы тебя не видели.
3: Привет, ребята. Конечно, я ведь уезжала экзамены сдавать.
2: И как?
3: Поступила.
1: Ура!
2: Поздравляем. И где будешь учиться?
3: Там же, где и дедушка когда-то. В военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.
0: Проходите скорее, друзья. Сейчас еще сюрприз будет. А вот и он.
3: Папа!
1: Дядя Леша!
2: Здравствуйте.
0: Здравствуй, сынок. Мы тебя ждали.
4: Как здорово. Соскучился.
1: И мы тоже.
4: И тебе, Алтай, привет.
3: Настоящий праздник получается. Прошу всех к столу.
1: Оля, давай я тебе помогу.
3: Конечно, Верочка. Расставляй чашки.
1: Как здорово! Прямо фейерверков не хватает.
4: А вот этого не надо по правилам безопасности.
2: Дядя Леша, как замечательно, что Оля продолжит династию врачей.
4: Хм, ну я теперь не совсем врач.
2: А кто же вы еще?
4: Неправильно сказал. Врачом-то я остался. Все так же работаю в МЧС. Да только с некоторых пор стал еще и преподавателем.
2: А, будете передавать свой опыт молодым врачам?
4: Да, только не врачам, а учителям.
0: Алексея пригласили преподавать в педагогическом институте ОБЖ.
4: Да, практическую часть.
2: Основы безопасности жизнедеятельности.
3: Отлично, папа. Ведь у тебя такой огромный опыт спасения людей.
2: Это хорошо, что вы в педагогическом институте преподаете. Ведь учителям важно знать о спасении людей.
1: А может, вы и нам об этом что-нибудь расскажете, дядя Леша? Это так интересно, правда, Фома?
2: Конечно, Вера. Только, может, дядя Леша не хочет сейчас об этом говорить.
4: Про любимую работу я могу говорить всегда и везде.
1: Ой, а можно мы не только поговорим о правилах безопасности жизнедеятельности, но и посмотрим. Может, Алтай нам покажет?
2: А возможно, чтобы мы в каких-то ситуациях тоже поучаствовали.
4: Что ж, я не против.
0: Алтай, ты нам поможешь?
4: Отлично, тогда к делу.
1: К делу!
0: Алтай, тебе задание. Надо создавать ситуации, о которых будет рассказывать Алексей. Готов?
4: Ну что ж, начнем с самого простого. Думаю, в этих случаях вы справитесь без меня. Итак, вы в городе. Понаблюдайте, что там происходит. Все ли соблюдают правила безопасности? Готовы?
1: Да!
2: Вера, Оля, смотрите! Алтай нас тянет к пешеходному переходу.
3: Давайте туда пойдем. Как раз зеленый загорелся. Люди переходят дорогу.
1: Все, переход закончен. Ой, смотрите, мальчик на скейте мчится.
5: Стой! Эй, ты чего? Я бы успел, пока у машин желтый был.
3: А если бы нет? На желтый уже нельзя ни ехать, ни переходить.
5: Ну ладно, ладно. Больше не буду.
2: Договорились.
0: Молодцы ребята, что остановили мальчика.
1: Это Фома молодец. Ой, кажется, дождик начинается.
3: Да не просто дождик, гроза.
2: Ага, надо в укрытие идти. Смотрите, там магазинчик. Пойдемте туда.
0: С собакой могут не пустить.
1: А мы попросимся. Или на крылечке постоим.
3: Ух, успели. Ничего себе, как полил.
2: Смотрите, там девочка под деревом стоит. Я сейчас.
3: Осторожнее, Фома.
0: Да, надо забрать девочку от дерева. Под ним в грозу опасно оставаться.
1: Молния может попасть.
3: Да.
1: Идут. Фома ее ветровкой прикрывает. Почему так медленно? Быстрей, Фома, быстрей.
0: Он все правильно делает. Бежать нельзя, можно упасть. Но и оставаться на открытом пространстве опасно. Молния бьет в самые высокие открытые объекты.
1: Ура! Добрались! Ой-ой-ой, как сверкает!
5: Девочка, ты как?
3: Спасибо, все в порядке. Я знаю, что под деревьями нельзя стоять, но выходить из-под него тоже было страшно.
2: О, солнышко! Хорошо, хотя бы сохну.
6: А там, похоже, река блестит. Пойдемте на берег посидим.
5: Да, на речку.
6: Что такое, Алтай?
5: О, там мальчик лежит. Загорает, наверное.
2: Может, спит?
0: На таком солнце, без головного убора, давайте подойдем.
2: Эй, парень, ты как?
5: Открывает глаза, но как-то странно смотрит и голову поднять не может.
6: Ребята, кажется, он перегрелся. А может, и солнечный удар получил. Надо перенести в тень под дерево.
2: Да, я сейчас, он легкий.
0: У вас нет воды с собой?
5: У меня есть, в бутылочке, вот.
0: Плесни на лицо, Верочка.
6: Эй, парень, ты как?
7: Голова кружится.
6: Точно перегрелся. Надо скорую вызывать.
2: Сейчас.
6: Верочка, дай, пожалуйста, бутылку. На, попей.
7: Спасибо.
0: Сейчас будет легче, потерпи.
5: Едут, едут, ура! Мы дома. Дядя Леша, там Фома мальчика успел задержать на переходе, когда желтый горел. И еще одного мальчика спасли от солнечного удара.
4: Молодцы. Смогли помочь детям, соблюдая правила безопасности жизнедеятельности.
2: Ну, тут особо ничего трудного не было.
4: Но все же вы сделали главное.
5: Что?
4: Действовали слаженно и организованно, как настоящие спасатели.
5: Ура! Мы спасатели!
2: А есть задание посложнее?
0: А вы не устали?
5: Нет, уже отдохнули.
4: Ну что ж, собрались ребята на берегу озера, привязали к ветке веревку с палкой и сделали тарзанку. Потом по очереди начали кататься.
5: Ой, мы на озере! Смотрите, вон мальчики, про которых дядя Леша рассказывал.
2: Точно, как весело они раскачиваются.
6: Да, над самой водой летают.
5: Я бы тоже сейчас на этой тарзанке прокатилась.
2: Вера, ну что ты испугалась? Просто кто-то решил спрыгнуть с тарзанки в воду и освежиться.
6: По-моему, не просто. Кажется, он сорвался.
2: Бежим!
8: Антон!
2: Антон! Антон!
5: Фома, куда ты?
8: Антон!
6: Он плывет за мальчиком. Остальные растерялись и ничего не делают. Фома же хорошо плавает.
5: Да.
8: Я не вижу Антона.
9: Он почти не умеет плавать.
5: Оля, где они? Никого не видно.
6: Вон, смотри, Фома вынырнул. И не один. Плывет и тянет мальчика, держа его лицом кверху.
8: Плывут, плывут.
5: Плывут, плывут. Фома тянет мальчика из воды.
6: Разойдитесь, ребята.
5: Сохраняйте спокойствие! Не мешайте!
6: Фома, он не дышит! Надо делать искусственное дыхание! Давай я!
5: Дышит!
2: Он дышит! Ура!
5: Дышит! Дышит!
0: Я вызвал скорую помощь.
5: Мы вернулись! Дядя Леша, Фома и Оля спасли человека!
4: Отлично, ребята!
6: Фома очень ловко вытащил мальчика. Откуда ты знаешь, как это правильно делать?
2: Нас в спортивном лагере учили, как доставать людей из воды. Подплывать сзади, чтобы утопающий нечаянно тебя не схватил и не потянул за собой. Перевернуть на спину и плыть, придерживая его голову.
5: Фома, я тобой горжусь.
2: Ты тоже молодец, Вера.
5: А я-то почему?
6: Сохраняла спокойствие и не паниковала.
5: Это важно?
6: Очень. Паника и суета в критических ситуациях мешают. Особенно, когда спасение человека зависит от нескольких минут.
0: Ну а тебе, Оля, удалось применить свои медицинские знания. Сделать искусственное дыхание, чтобы мальчик задышал.
5: А еще задания будут, дядя Леша?
4: Конечно, Верочка.
0: Держитесь за поводок.
1: мы оказались?
2: Похоже на заброшенное здание. Алтай, стой! Ты куда?
1: Побежали за ним!
3: Только осторожно! Смотрите под ноги!
2: Звук неподалеку, снизу!
3: Что там?
2: О, здесь мальчик лет 7 и щенок рядом с ним.
0: Тише, Алтай, тише! Пугай щенка! Фома, мальчик живой?
2: Живой! Парень, очнись! Ты как?
10: Мы тут с ребятами играли, а потом балка сломалась, и я упал.
2: Откуда?
10: Сверху. Встать не могу, у меня нога болит. А все разбежались, только Бимка со мной.
3: Понятно.
1: Что же делать?
3: Фома, вызывай скорую. А мы пока сами окажем ему первую помощь. Где болит? Покажи.
10: Здесь.
3: Так, больно?
10: Ай да!
3: Возможно, перелом. Нужна длинная доска.
2: Сейчас поищу. Вот, тут полно досок.
3: Так, малыш, потерпи. Фома, я чуть-чуть приподниму ногу, а ты доску под нее подкладывай. Теперь нужно зафиксировать ногу. Ремень есть?
2: Да, сейчас. Держись, парень, все будет хорошо.
10: Да.
1: Больно.
10: Уже вроде поменьше. Ой.
3: При фиксации боль ослабевает.
2: О, вот и скорая, пойду встречу.
0: Алтай, сиди, жди нас здесь.
11: Так, где пострадавший? Сейчас в больницу поедем, подлечим тебя. Хорошо?
10: Хорошо.
11: Спасибо, что оказали первую помощь. Так, перекладываем на носилки. Раз, два.
0: Ну что ты, Верочка, ну все в порядке. Нога у мальчика заживет, не переживай.
1: А что же со щенком делать?
2: А щенка отнесем домой к мальчику. Я узнал у него адрес.
3: Да, заодно надо его родителям рассказать, что случилось и в какую больницу отвезли.
1: Дядя Леша, мы вытащили малыша из заброшенного дома.
12: Молодцы, все верно сделали.
0: Верочка, попей чаю, устала. Может, отдохнешь немного?
1: Нет, дядя Миша, все в порядке. Я просто за мальчика переживала.
2: Что ж, тогда давайте дальше практиковаться.
12: Готов смоделировать новую ситуацию.
2: Ага, только можно, чтобы не жарко было.
12: Хорошо.
3: Ух ты, похоже, здесь зима.
2: А вот река, замерзла.
3: Крепкий лед?
2: Не знаю, но вон мальчишки сидят недалеко от берега. Рыбу ловят в лунке, значит, прошли.
1: Пальто ведь как на катке можно кататься. Давайте, догоняйте!
2: Нет, Вера, куда ты? Стой!
1: Ой, трещит!
3: Вера, ты что, не знаешь, что на лед выходить опасно? Хорошо, что ты у берега.
2: Не промочила ноги?
1: Нет, не успела. Смотрите, что там?
0: Кажется, кто-то из юных рыбаков провалился. Стоит по пояс в воде, а выбраться не может.
3: Надо побежать к ним, но лед хрупкий, ломается. Что же делать?
2: Я знаю. Ребята, не приближайтесь к проруби. Медленно двигайтесь к берегу. Лучше ползком. Парень, можешь выбраться сам?
13: Нет, лед ломается.
2: Не делай резких движений. Жди. Нам нужна веревка. Ребята, снимайте шарфы, ремни, все, что есть. Оля, помогай связывать.
1: И я могу.
2: Хорошо, покрепче. Отлично. Парень, хватай конец веревки. Кидаю.
13: Ловлю.
3: Эх, не ухватил.
2: Еще раз.
1: Ура, поймал.
2: Теперь просто держись.
13: Понял.
2: Вытягиваем его потихоньку.
3: Тянем дружно.
2: Еще чуть-чуть.
13: Спасибо вам. Сам виноват, конечно. Лед ведь еще не окреп.
2: Да, осторожнее надо.
3: идти можешь? Надо быстрее в тепло. Снять мокрую одежду.
13: Ног не чувствую.
3: Тогда надо нести.
2: Так, хватайся за плечо. Ребят, встаньте, кто покрепче, с другой стороны. Понесли.
1: Мы за вами.
3: Дома обязательно разотри ноги, согрейся и вызовите врача.
13: Понял, спасибо.
1: Ура, мы дома! Дядя Леша, мы спасали молодого человека, который в прорубь провалился.
4: Хорошо сработали.
0: Да, ребята молодцы. Думаю, пришла пора передохнуть.
4: Давайте к столу. Оля, помогай разливать чай. Ну что, команда спасателей, отдохнули? Готовы снова отправиться в путь?
14: Готовы!
4: Теперь задания будут посложнее, и поэтому я отправляюсь вместе с вами.
1: Здорово! А вы, дядя Миша?
0: А я теперь вас здесь подожду. Думаю, с Алексеем и с Алтаем вы точно справитесь.
4: Что ж, тогда в путь, Алтай!
1: Мы в лесу! Как хорошо! Птицы поют!
2: А мне кажется, или чем-то пахнет?
3: Да, похоже, гарью несет.
1: Смотрите, заяц побежал!
4: Мы попали в зону возгорания лесной полосы. Надо двигаться в сторону, куда бежит заяц. Звери чувствуют приближение опасности и бегут от нее.
3: Побежали! Скорее!
2: Слышите, кто-то кричит.
4: Держимся вместе. Алтай, ищи.
2: Тут овраг. Девочки, осторожно.
4: Ага, вот ты где. Бабушка, что с вами?
15: Ох, за грибами пошла. Да что-то голова закружилась. Ох, присела отдохнуть, чувствую. Дым, вот сердце-то... И застучало.
4: Давайте, бабушка, мы вам поможем. Оля, возьми корзину. А вы, бабуля, хватайтесь, я вас на спину посажу.
15: Ой, да не надо, да как же.
4: Ничего, ничего, вы легкая.
3: Кажется, еще больше дыма стало.
4: Тут ручей течет. Намочите какие-нибудь вещи.
2: Кепки.
3: А у бабушки платок есть. Бабушка, снимите, я намочу водой.
4: Отлично. Прижмите их к носу и вперед.
2: Вера, ты как?
1: Нормально.
2: Давай руку, я вижу просвет между деревьями.
3: Да, и мигалки пожарных машин.
2: Поливает вовсю. Эй, мы выходим.
16: Давайте, а мы здесь огонь встретим. Пожарный вертолет уже тушит лес.
4: Нам бы бабушку врачу показать. Ей в лесу нехорошо стало.
16: Пойдите в сторону опушки, там машина скорой помощи стоит.
4: Спасибо. Ты как, бабуль, нормально?
15: Нормально, сынок. Молиться за вас буду. Спасли старушку.
2: Ух ты! Что-то мы из огня да в воду.
1: И правда, кругом вода. Мы на каком-то холме.
3: О, резиновые сапоги появились на ногах. Спасибо, Алтай. Очень кстати.
2: Смотрите, вода почти до окон деревенских домов дошла.
1: Люди прямо на крышу собрались.
4: Мы в зоне наводнения. Вот и спасатели на катерах.
17: Здравствуйте. Есть среди вас кто может помочь? Людям надо оказывать помощь, а спасателей не хватает. У меня есть еще резиновая лодка с мотором.
4: Да мы с Фомой можем помогать, а Оля медсестра.
1: Я с Олей.
17: Хорошо. Мужчины, садитесь в лодку. А вы, девушки, ждите здесь. Это самая высокая точка в нашей местности. Будем подвозить людей. Потом их отсюда... отсюда эвакуируют.
6: Алтай с нами?
12: Да.
17: Держите аптечку. Термосы с горячим чаем, пледы. Кому-то нужно будет оказывать первую помощь. Кого-то просто успокоить.
6: Поняла.
17: Некоторые люди не могут выбраться из дома. Вода быстро поднялась, заклинила двери. Надо разблокировать.
12: Ясно.
17: Всех вывести на маленькой лодке не сможете. Скоро стемнеет. Сообщайте людям, чтобы махали светлыми вещами. Так мы их заметим. И будьте осторожны.
14: Сюда! Сюда! Сюда!
17: Мы здесь!
14: Сюда! Сюда! Сюда! Мы здесь!
12: Фома, помогай.
2: Еще немного. Готово.
12: Дедушка, держитесь. Мы за вами.
17: Спасибо, Господи. Помогите. Погодите. Погодите. Горка еще.
2: Дядя Леша, там кошка на шкафу.
12: Ага, вижу. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Иди сюда. Поймал. Выходим.
1: Фома, дядя Леша.
2: Принимайте дедушку и Мурку.
1: Тише, Алтай, тише, не пугай.
6: Дедушка, садитесь. Как вы себя чувствуете?
1: Выпейте, пожалуйста, горячего чаю. Где мы? У меня земля под ногами качается.
6: Мы снова переместились. Какая скорость!
2: Ого, какие толчки!
12: Это землетрясение.
1: Ничего себе!
2: Смотрите, люди бегут.
6: Алтай, ты куда?
12: Он знает. Давайте за ним.
1: Ух, ничего себе! Целый подъезд в доме рухнул.
2: 5 этажей.
6: Пожарные едут.
1: И скорые.
2: Спасатели, как много!
12: Это служебные собаки, немецкие и восточноевропейские овчарки. Они будут помогать искать людей под завалами. Да, Алтай? Ты ведь тоже можешь это делать?
18: Внимание! Объявляем час тишины. От этого зависит, как быстро собаки смогут обнаружить людей под завалами.
1: Как страшно, Оля! Что нам делать?
6: Пока ничего. Надо ждать. Это большая катастрофа. Сначала работают профессионалы.
1: Дядя Леша и Алтай?
2: Да, Вера.
1: Смотрите, дядя Леша несет маленькую девочку на руках. Следом за ней женщина хромает.
2: А вон там мужчину несут на носилках.
12: Оля, принимай. Надо осмотреть.
6: Спасибо вам, родные. Как только стало трясти, мы с дочкой встали в дверном проеме.
12: Поэтому и живы остались. Вы все правильно сделали. Да, пойдем дальше искать, Алтай.
6: Давайте проверим, нет ли ушибов.
2: Еще выводят людей.
1: Ура! Как хорошо!
6: Папа, мы здесь.
2: Молодец, Алтай.
1: Дядя Миша, мы вернулись. В этот раз Алтаю пришлось потрудиться. Он помогал людей искать под завалами.
6: Спасателям надо будет еще долго там работать.
2: Может, и не одни сутки, пока есть надежда кого-то найти.
19: Да, это было очень серьезное дело, ребята.
12: Смотрите, а Верочка-то уснула в кресле.
6: Устала, бедная.
19: Да, быть спасателем нелегко, тем более детям.
12: Конечно.
1: Нет, нет, я не сплю, я здесь.
12: Напоследок, друзья, хотел бы обозначить важную современную проблему.
2: Безопасность в сети?
12: Да, Фома, как ты догадался?
2: Сейчас все интернетом пользуются.
6: И телефоном.
12: Это так. Поэтому в наши дни правильное общение по интернету и телефону – важнейшие пункты основ безопасности жизнедеятельности.
1: И есть правила поведения?
6: Конечно.
12: Например, перед тем, как разместить любой пост в интернете, детям младшего школьного возраста нужно советоваться со взрослыми.
2: не размещать персональные данные.
1: Это имя, телефон, адрес?
19: И другую подобную информацию.
6: А если говорить о телефонных мошенниках, то нельзя ни в коем случае отвечать по телефону на звонки с незнакомых номеров.
4: Это очень важно. К сожалению, именно через телефон у людей вымогают деньги.
2: Да, нам бабушка говорила, что ей звонили несколько раз, но она сбрасывала звонок.
1: А потом блокировала этот номер.
19: Правильно.
6: И нельзя открывать письма от незнакомцев, переходить по ссылкам, которые они присылают.
2: Потому что через эти ссылки в компьютер может попасть вирус, и он перестанет работать.
4: Верно. Поэтому на гаджетах нужно устанавливать антивирусные программы, а пароли от компьютера и телефона держать в тайне, чтобы никто не мог получить доступ к вашей информации.
1: Я все поняла. А еще надо стараться пользоваться интернетом не более 15 минут за один раз и не больше часа в день. Много двигаться, заниматься спортом и гулять.
19: Молодец, Верочка, все правильно.
2: Михаил Гаврилович, Оля, дядя Леша, спасибо вам за такую встречу.
1: И тебе, Алтайка.
4: И вам спасибо, друзья. Я рад, что вы интересуетесь темой безопасности. И хочу вам сделать подарок. Сейчас. Держите на память.
2: Ух ты, компас!
1: Покажи, Фома! Ой, какой красивый! Научишь меня пользоваться?
2: Обязательно!
6: Вы молодцы, ребята! Очень рада была с вами повидаться и попутешествовать.
2: Спасибо, но нам уже пора домой.
1: Спасибо всем! До свидания!
19: До свидания, друзья!
20: До свидания!
19: До новых встреч!
21: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет писатель, руководитель движения юных ушаковцев Марина Ганичева.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Призывая человека к вере в Бога, христианство утверждает, что эта вера принесет ему радость. Но когда это должно случиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Посим бо творяху пророкам отцы их».
1: Как-то в художественном фильме, который, среди прочего, поднимал вопрос о природе христианского мученичества, один из героев говорил: «Ничего, что мы сейчас страдаем. Жизнь и так полна скорбей и трудностей, хоть у верующих, хоть у неверующих. Зато если мы окажемся верны Богу здесь, Он наградит нас там, по ту сторону смерти. Там, на небесах, мы обретем свою награду». Режиссеры наверняка были уверены, что они передали подлинную христианскую традицию, которая сводится к тому, что в земной жизни надо как следует пострадать, чтобы после смерти насладиться Царством Небесным. И хотя некоторые фразы из Священного Писания, взятые по отдельности, могут привести к таким выводам, в целом Библия говорит о совсем ином образе мученичества. А тот образ, который был представлен в фильме, является явной примитивизацией и даже искажением подлинно христианского подхода. Кому-то может показаться, что я преувеличиваю. Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит прислушаться к словам Христа, звучащим в евангельском отрывке, который мы услышали сегодня. Итак, Спаситель говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обычно людям непонятно, как можно быть блаженным, если ты нищий. Нищие – это люди, у которых ничего нет, которым в себе не на что опереться. Какое уж тут блаженство. Однако традиционное объяснение этого призыва Христа состоит в том, что подразумевается духовная нищета, при которой человек признает, что у него нет собственных ресурсов и считает все, что у него есть, Божиим. Но сегодня я хотел бы обратить внимание не столько на состояние нищих духом, сколько на тот факт, что Христос говорит об их блаженстве не в будущем времени, а в настоящем. Он не говорит: «Вы сейчас нищие, бедные, вы сейчас страдаете, но вот вы умрете, и там у вас все будет хорошо». Господь говорит, что нищие духом уже блаженны, и будут блаженны еще больше. Да, полноты радости в мире Он не обещает, потому что мир во зле лежит. Но блаженство, как внутренний покой, для верующего в Него открыто уже сейчас. И дело не в том, что радость, которую человек переживает, перекрывает все печали. Многие печали перестают восприниматься в таком качестве и даже ощущаются как забота со стороны Бога. Например, совершенно по-разному изменение собственных планов воспринимает тот, кто ощущает себя хозяином жизни, и тот, кто верил свою жизнь в руки Божии. Речь, конечно, не про пассивное ничего не делание. Верующий ставит цели, стремится к ним, но доверяя Творцу, не нервничает и не переживает, если что-то идет не по плану. Почему это происходит? Потому что он понимает, что главный план, по которому должна развиваться его жизнь, зависит не от времени и места, но от нравственного характера поступков. В свою очередь, время и место важны лишь в ту меру, в которую на этот характер влияют. Нищий духом блажен потому, что главное условие счастья всегда с ним. Это выбор его совести, его желание быть со Христом.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как не разделить с классическими поэтами их восхищение высокими горами? Нет на земле зрелища более величественного, завораживающего людей своей таинственностью и красотой. Видя гряды гор, устремленные ввысь, созерцая их неприступные вершины, отвесные склоны, мы невольно помышляем о всемогущем Создателе, воззвавшем к бытию мир видимый и невидимый, и тотчас воздаем Ему хвалу и благодарение в исполнении библейских слов: «Всякое дыхание да хвалит Господа».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит: игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Узнавать о поступках благотворителей всегда радостно. Щедрость богатого – тоже чудо, ведь и среди обеспеченных людей не каждый способен потратить деньги на доброе дело вместо очередной покупки. Но особенно потрясает, когда пожертвовать внушительную сумму на помощь другим решается не успешный бизнесмен, а юная девушка, которая еще даже не успела устроить собственную жизнь. Как раз такая история произошла в южном российском городе Майкоп. Обычная студентка полностью оплатила долги приюта для животных на сумму 340 тысяч рублей. Однажды девушка нашла на улице больного белого котенка. Взять малыша к себе домой студентка не могла, ведь у нее и так жили две кошки. Поэтому она решила отдать его в местный приют. Но сотрудники приюта по телефону объяснили, что из-за долга перед ветеринарной клиникой у них нет возможности брать новых животных. Услышав отказ, студентка спокойно уточнила сумму долга, адрес и название медицинского учреждения. В тот же день на счет клиники поступили 340 тысяч рублей. Как рассказывала потом сама девушка, деньги она копила на автомобиль, потихоньку откладывая со стипендии, зарплаты и подарков родственников, но в итоге отдала их тем, кому они нужнее. Так белый котенок обрел крышу над головой, а сотни других приютских животных получили возможность лечиться. Волонтеры приюта от всей души поблагодарили щедрую незнакомку и попросили разрешения рассказать о ее поступке общественности, чтобы люди знали, какие добрые чудеса случаются в нашей жизни. Девушка не захотела разглашать свое имя, а только позволила опубликовать фото со спасенным котенком. Она считает свой поступок совершенно естественным, ведь любой человек, у которого есть возможность помогать, должен это делать, говорит девушка. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 1 августа, церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Машнин, великий подвижник церкви, родился в 1754 году. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу. Он подвязался в Саровской пустыне. Однажды Прохор тяжко заболел. Ему было видение. Матерь Божия, святые апостолы Петр и Иоанн Богослов явились ему. Богородица, указав рукой на больного, сказала Иоанну: «Сей от рода нашего». Затем она исцелила послушника. Прохор принял постриг с именем Серафим. Он прославился особым даром глубокой внутренней молитвы. Известно немало примеров его кротости, любви ко всему живому и той великой радости, которой одаривал всех старец. Почти 8 лет он принимал приходящих к нему, наставлял, утешал, исцелял. Преподобный Серафим Саровский скончался в 1833 году. Через 70 лет, 1 августа 1903 года, состоялось торжественное обретение мощей святого и его прославление. В торжествах участвовала вся императорская семья. В Саров и Дивеево прибыли тысячи паломников. Христианский писатель, протоиерей Валентин Свинцицкий, назвал преподобного Серафима национальным русским святым. По его словам, «ни в одном угоднике Божием так не воплотился дух нашего православия, как в образе убогого Серафима, молитвенника, постника, умиленного, всегда радостного, всех утешающего, всем прощающего старца всея Руси. Чествуя преподобного Серафима Саровского, мы всем сердцем просим святого: преподобный отче Серафим, моли Бога о нас».

1940 году. Прошел Великую Отечественную, участвовал в концертных бригадах, был военным корреспондентом. За годы войны в соавторстве с композитором Василием Соловьевым-Седым написал более десятка песен, подхваченных бойцами на всех фронтах. Вернулся в Москву известным автором. Вскоре был принят в Союз писателей. Казалось, этот отважный фронтовик и талантливый поэт уже не имел ничего общего с тем мальчишкой, который гонял голубей в Вязниках. Однако сам Алексей Иванович признавался, что во снах он часто видел родительский дом возле Казанской церкви, зеленые берега Клязьмы, узкие улочки провинциального городка. Казалось, что счастлив он может быть только там, на Владимирщине. Каждое лето Фатьянов приезжал в город детства. Там в теплые месяцы 1946 и 1947 годов им были созданы несколько ярких песен. Одна из них в городском саду играет духовой оркестр на музыку Матвея Блантера. Она посвящена прогулкам в Вязниковском летнем парке. В 50-х годах этот уютный зеленый уголок города был очень востребован в жаркие дни. Здесь можно было побродить по тенистым аллеям, послушать живую музыку, выпить стаканчик лимонада в буфете, посмотреть фильм в летнем кинотеатре. Фатьянов в своем стихотворении правдиво запечатлел эпизод истории родного городка, а музыка Матвея Блантера сделала это произведение любимым не только в Вязниках, но и во всей России.

Но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не

саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Далеко не все слова Иисуса Христа попали в текст четырех Евангелий, став частью предания Церкви. Например, древние христиане запомнили, что Спаситель любил повторять «блаженнее давать, чем принимать». И эту мысль Христову подхватил и развил апостол Павел в отрывке из 5 и 6 глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Плод же духовный есть».
3: «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
2: И так и исполните закон Христов.
1: Христианство призывает человека к совершенству, прежде всего к совершенству духовному. Примером его является, конечно же, сам Иисус Христос. Придя в наш мир, Он показал людям, какой может быть настоящая святость. Впоследствии, рассуждая над тем, какими качествами должен обладать христианин, апостол Павел в прозвучавшем послании к Галатам написал: «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все перечисленные проявления Духа представляют собой основные христианские добродетели. Апостол Павел перечисляет их в следующем порядке: от главной, важнейшей добродетели, любви, к начальной, воздержанию. Человек, желающий приблизиться к Богу, должен научиться сперва держать под контролем свои желания, порывы и, самое главное, воздерживаться от совершения грехов. На основании воздержания уже способна развиться добродетель кротости, которая позволяет без возмущения с миром в душе переносить испытания жизни. При этом кротость – это не просто мягкость. Данную добродетель можно назвать еще и мягким упорством. Например, просветитель Румынии святой Анфим Иверийский считал примером кротости улитку. Она медленно, но уверенно, никого не обижая и не расталкивая, движется к своей цели. За кротостью следует вера. Она представляет собой не просто уверенность в том, что Бог есть, но должна быть доверием к Господу, убежденностью, что Он никогда нас не оставит, всегда будет нам помогать. Вера порождает милосердие и благость. Принимая Бога как любящего Отца, мы начинаем с милосердием и благостью относиться к окружающим. Все перечисленное не может существовать без терпения. Легко быть хорошим, воспитанным человеком, когда у тебя в жизни все замечательно. Значительно сложнее верить в Бога, проявлять милосердие к людям, когда что-то болит, что-то не получается. Добродетель терпения является прочным фундаментом для христианской жизни, не позволяет опустить руки в сложных ситуациях. Человек, научившийся терпению, ощущает внутри себя настоящий мир. Его совесть спокойна, он живет с ощущением любящего присутствия Бога. И тогда рождается радость. Радость от того, что Господь есть, что люди созданы по Его образу и по сути своей добры. Такое понимание мира позволяет обрести главную добродетель – любовь, без которой наша жизнь не имеет смысла. И именно любовь, вернее ее наличие или отсутствие, определяет значение всех наших поступков. Это имеет в виду апостол Павел, когда пишет о дарах пророчества и говорения на языках. В Древней Церкви данные способности от Бога были более распространены, чем в нынешние времена. И были христиане, которые использовали полученные от Духа Святого дары не ради проповеди, а ради собственной славы. Конечно же, любовь и гордость вместе не живут. И апостол призывает не играть в лукавые игры, но жить по правде Божией, чтобы не лишиться главного дара от Бога, дара истинной любви, и научиться, прежде всего, давать. а не только брать.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Тот, кто когда-либо путешествовал по горной местности, знает, что главный враг красивых видов и завораживающих пейзажей – это облака. Находясь в низине, люди мало обращают внимания на облачность и даже приветствуют эти белоснежные сгустки водяного пара, которые порой защищают от палящего солнца. Но поднимаясь в высокогорье, ты оказываешься так близко к небу, что иногда можешь наблюдать, как облака окутывают землю густым холодным туманом. В такие моменты ты не видишь ничего, кроме серой пелены. Тут уже не до живописных локаций. Хорошо, если удастся разглядеть дорогу. Как-то раз мы с подругой Женей проводили отпуск в горах на Домбае. Я уже бывала здесь раньше и полюбила это место с его потрясающей природой, альпийскими лугами, долинами и водопадами. А вот Женя приехала сюда в первый раз. И, конечно, мне очень хотелось, чтобы она восприняла горы так же, как и я. Поэтому, когда мы собрались на экскурсию к высокогорным озерам, я надеялась, что нам повезет с погодой, и мы сможем увидеть потрясающей красоты панораму с видом на Эльбрус. Поначалу все было хорошо, но в горах климат непредсказуемый. И в тот самый момент, когда мы добрались до конечной точки нашего путешествия, все вокруг заволокло плотными белыми облаками. Я была так разочарована. Переживала не за себя, за подругу. Я-то уже видела раньше этот изумительный пейзаж. А она — нет. Как же ей сейчас обидно, думала я. Но Женя удивила меня. Она восприняла облачность с таким восторгом, будто нет ничего краше этого вязкого тумана. «Пусть ничего не видно», — говорила она. «Зато когда еще я смогу погулять в облаке?» И на протяжении этой неудачной, с моей точки зрения, поездки, Женя не переставала восхищаться всем подряд. «Идет дождь? Не беда. Зато как пахнет воздух и как радуются деревья и травы. В кафе подали невкусное блюдо? Ну ничего, стройнее будем». И так во всем. Моя подруга казалась живым воплощением знаменитой Поллианны из прекрасной детской книги, написанной Элеонор Портер. Главная героиня этой повести даже в неприятных ситуациях находила повод для радости. Постепенно я прониклась настроением Жени и успокоилась за нее. Уж она-то оценит горы, несмотря на дожди, туманы и облака. Сейчас, вспоминая эту поездку, я думаю о том, как же важно уметь радоваться и быть благодарным за все происходящее в твоей жизни. С благодарным человеком всегда комфортно и спокойно. Он никогда не испортит окружающим настроение из-за мелочей. Ради него хочется поступать лучше и отдавать больше. Господь создал нас таким удивительным образом, что мы можем выбирать собственную реакцию на то или иное событие. И иногда это чрезвычайно сложно. Но многогранность мира представляет множество поводов для радости. Например, прогулка по облаку. Вдумайтесь только, разве это не прекрасно?
0: Частное мнение.

0: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, как проходить этапы кризисов в семейных отношениях, сохранять любовь и не допускать развала семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
1: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Курской землей. Этот праздник был учрежден в 2003 году в память столетия со дня причисления к лику святых преподобного Серафима Саровского. День торжества был выбран не случайно. Это дата обретения мощей Саровского чудотворца. Но монашеская традиция Курского края гораздо старше. Она насчитывает 1000 лет. В Курске прошли молодые годы одного из основателей русского иночества, преподобного Феодосия Печерского. Здесь окрепла его система взглядов на монашескую жизнь как подражание евангельским идеалам. Наследником этой традиции стал преподобный Серафим Саровский. С Курским краем связана жизнь оптинских старцев, преподобных Макария и Исаакия. В сонме курских святых чтятся архипастыри этой земли, святитель Иоасаф, епископ Белгородский, священномученик Демиан, священномученик Ануфрий. В собор вошло множество новомучеников, не отрекшихся от своей веры в годы гонений на православие. Это священномученики Митрофан Вильгельмский, Матфей Вознесенский, Ипполит Красновский и другие. Церковь обращается к угодникам Божиим. «Все святые в земле Курской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В алмазном фонде Московского Кремля находится одна из главных жемчужин ювелирного мастерства – большая императорская корона, символ власти русских монархов. Ее украшает крест, закрепленный на большом ярко-красном рубине. Однако внешняя красота представляет лишь часть ее ценности для истории. Именно этой короной с 1762 года венчали на царство большинство правителей Российской империи. Церемония венчания на царство появилась в России в конце 15 века. Тогда московские правители закончили объединение русских земель вокруг Москвы и хотели укрепить правящий статус своего рода, подчеркнув, что они наследники православных византийских монархов. К этому моменту Византийскую империю захватили турки, и коронование православных монархов в Константинополе прекратилось, но началось в России. В летописях упоминается, что первым на Великое княжение Владимирское, Московское, Новгородское и всея Руси в 1498 году был венчан внук Иоанна III Дмитрий. Эта церемония была краткой, а маленький князь умер в возрасте 4 лет. Поэтому первым русским царем, венчанным на царство полным чином, стал Иоанн IV Грозный. Во время церемонии в Успенском соборе Московского Кремля на государя возлагалась шапка Мономаха, названная так по имени византийского императора Константина Мономаха, бармы, украшенные круглый воротник, и крест с частицей животворящего креста, на котором был распят Иисус Христос. С тех пор все коронации русских правителей проводились в Успенском соборе Москвы в течение первых 2 лет правления государя. К самому чину венчания добавлялись новые элементы, такие как миропомазание или возложение короны на супругу правителя. Миропомазание было добавлено к русскому чину после знакомства с текстом церемониала коронации византийских монархов. И хотя в Византии правителю помазывали лишь голову, монарху в России, как во время крещения, помазывали голову, уши, грудь, плечи, руки и ноги. Первым государем, помазанным на царство, в 1584 году стал сын Иоанна Грозного Федор. Традиция, зародившаяся при Рюриковичах, приобрела совершенно особый сакральный статус в правлении династии рода Романовых. Историк Борис Успенский отмечал, что помазание на царство определяло особый литургический статус царя. Поэтому с середины 17 века появилась традиция особого причащения монарха, при котором он, подобно священнику, входил через царские врата и причащался в алтаре. Так венчание на царство являлось одним из самых важных дней в жизни каждого правителя и всей страны. При Петре I коронация стала официальным государственным праздником. Она сопровождалась торжественным въездом правителя в Москву, визитами иностранных гостей и всенародными гуляниями. Поэтому к венчанию на царство создавали специальные наряды и украшения. При императрице Екатерине II для коронации была изготовлена большая императорская корона, которой венчали всех последующих императоров. Именно ей 26 мая 1896 года короновали последнего русского царя Николая II. В тот день в город приехало огромное количество гостей, а вечером в Москве устроили первую электрическую иллюминацию. Современник тех событий Владимир Джунковский вспоминал: «Тверская, Кузнецкий мост, Петровка, Неглинный проезд так и сияли огнями, красными, синими, желтыми, словно сказочная красавица в драгоценном уборе. Это было действительно волшебное зрелище. Сейчас красоту последнего венчания на царство хранят фотоснимки того майского дня, а еще коронационные одежды императора Николая II, на которые можно взглянуть в оружейной палате Московского Кремля.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Призывая человека к вере в Бога, христианство утверждает, что эта вера принесет ему радость. Но когда это должно случиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И сойдя с ними, ста на месте равне.
3: И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Посим бо творях у пророкам отцы их».
1: Как-то в художественном фильме, который, среди прочего, поднимал вопрос о природе христианского мученичества, один из героев говорил: «Ничего, что мы сейчас страдаем. Жизнь и так полна скорбей и трудностей, хоть у верующих, хоть у неверующих. Зато если мы окажемся верны Богу здесь, Он наградит нас там, по ту сторону смерти. Там, на небесах, мы обретем свою награду». Режиссеры наверняка были уверены, что они передали подлинную христианскую традицию, которая сводится к тому, что в земной жизни надо как следует пострадать, чтобы после смерти насладиться Царством Небесным. И хотя некоторые фразы из Священного Писания, взятые по отдельности, могут привести к таким выводам, в целом Библия говорит о совсем ином образе мученичества. А тот образ, который был представлен в фильме, является явной примитивизацией и даже искажением подлинно христианского подхода. Кому-то может показаться, что я преувеличиваю. Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит прислушаться к словам Христа, звучащим в евангельском отрывке, который мы услышали сегодня. Итак, Спаситель говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обычно людям непонятно, как можно быть блаженным, если ты нищий. Нищие – это люди, у которых ничего нет, которым в себе не на что опереться. Какое уж тут блаженство. Однако традиционное объяснение этого призыва Христа состоит в том, что подразумевается духовная нищета, при которой человек признает, что у него нет собственных ресурсов и считает все, что у него есть, Божиим. Но сегодня я хотел бы обратить внимание не столько на состояние нищих духом, сколько на тот факт, что Христос говорит об их блаженстве не в будущем времени, а в настоящем. Он не говорит: «Вы сейчас нищие, бедные, вы сейчас страдаете, но вот вы умрете, и там у вас все будет хорошо». Господь говорит, что нищие духом уже блаженны и будут блаженны еще больше. Да, полноты радости в мире Он не обещает, потому что мир во зле лежит. Но блаженство, как внутренний покой, для верующего в Него открыто уже сейчас. И дело не в том, что радость, которую человек переживает, перекрывает все печали. Многие печали перестают восприниматься в таком качестве и даже ощущаются как забота со стороны Бога. Например, совершенно по-разному изменение собственных планов воспринимает тот, кто ощущает себя хозяином жизни, и тот, кто верил свою жизнь в руки Божии. Речь, конечно, не про пассивное ничего не делание. Верующий ставит цели, стремится к ним, но доверяя Творцу, не нервничает и не переживает, если что-то идет не по плану. Почему это происходит? Потому что он понимает, что главный план, по которому должна развиваться его жизнь, зависит не от времени и места, но от нравственного характера поступков. В свою очередь, время и место важны лишь в ту меру, в которую на этот характер влияют. Нищий духом блажен потому, что главное условие счастья всегда с ним. Это выбор его совести, его желание быть со Христом.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В детстве нас обязательно учат говорить волшебные слова «спасибо» и «пожалуйста». Они – обязательная часть культурного общения, так называемая формула вежливости. Но данная формула не ограничивается только этими словами. Ее составляющими являются приветствие, просьба, благодарность, извинение и прощание. И на каждом из этих этапов коммуникации важно соблюдать правила комфортного общения. Здесь проявляются наше воспитание, знание контекста ситуации, умение быть адекватным в разных обстоятельствах. Например, близкому другу вы не скажете «позвольте поблагодарить», а просто произнесете «спасибо». Старшему деловому партнеру не напишите «привет», а, скорее всего, «добрый день» или «приветствую вас». Какие именно слова выбрать, зависит от вашего кругозора и желания. Русский язык предлагает огромное разнообразие вариантов. Чтобы поблагодарить, можно сказать не только «спасибо», но и «благодарю вас», «хочу выразить благодарность», «я от души признателен тебе», «я счастлив, что…» и так далее. Однако в сфере вежливого общения, где царствуют устойчивые речевые формулы, появляются и новые модные тенденции. А я, как филолог, не могу обойти это вниманием. Хочу поговорить о таком обороте, как «можно мне, пожалуйста». Данное выражение в результате неправильного перевода с английского превратилось в неграмотную фразу. Дело в том, что слово «пожалуйста» в русском языке сочетается только с глаголами повелительного наклонения. «Дайте мне, пожалуйста», «принесите мне, пожалуйста». А слово «можно» не является глаголом. Поэтому допустимо сказать или «можно мне книгу», или «дайте, пожалуйста, книгу». Использование «пожалуйста» отдельно от повелительного глагола нарушает правила русской грамматики. Кстати, вежливую форму «пожалуйста» мы не встретим ни в одном молитвословии. Почему? Ведь часто мы не только благодарим Господа, но и просим Его о чем-то. Дело в этимологии. Состав этого слова включает глагол «пожалуй» и частицу «ста», образованную от формы глагола «стать». Частица «ста» выражает уважительное отношение к собеседнику и означает «сударь», «старче», «старший». Сравните с устаревшими словами «спасибо, ста», «здорово, ста». В романе «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого встречаем такую фразу. «Никита, ста, царь-государь жалует тебя чашей со своего стола». В обращении «Никита, ста» демонстрируется особое отношение к князю. Получается, что частица «ста» относится к человеку, имеет земное, утилитарное употребление и в молитве вряд ли уместно. Хотя, конечно, мы можем говорить с Богом так, как просит сердце. Напоследок хочется вспомнить, что вежливость – это не просто набор готовых формул. Часто она, помимо слов, выражается еще и взглядом, интонацией, жестом. Истинная вежливость требует искренности и уважения к ближнему. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: О любви к ближним настоятель храма Рождества Богородицы в селе Поярково Московской области, священник Александр Насибулин.
4: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это, пожалуй, самая известная и одновременно самая трудная заповедь Христа. Легко любить абстрактное человечество вообще, но невероятно сложно любить конкретного соседа, который шумит за стенкой, или коллегу, который постоянно тебя критикует. Как же научиться настоящему христианскому отношению к окружающим людям? Главная ошибка здесь — думать, что любовь — это только сильное чувство, симпатия или эмоциональный восторг. Чувства изменчивы и капризны. В христианстве же любовь – это прежде всего акт нашей воли и сознательный благодатный выбор. Это не то, что мы чувствуем, а то, что мы делаем. Святые отцы оставили нам гениальное практическое правило. Если в твоем сердце нет любви к человеку, начни делать ему добро, и любовь обязательно придет. окажи услугу, промолчи в ответ на колкость, искренне пожелай обидчику блага в молитве. Сначала это может казаться искусственным, через силу, но именно так, шаг за шагом, размягчается наше эгоистичное сердце. Христианское отношение – это способность разглядеть за внешней грубостью, недостатками или слабостями человека его глубокую душевную боль. Счастливые и духовно здоровые люди не нападают, не пишут злые комментарии, не говорят нам какие-то гадости и не ранят других. Тот, кто доставляет нам проблемы, часто сам глубоко несчастен и нуждается в сострадании. Преподобный Амвросий Оптинский говорил просто: «Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хотя сначала и без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твою любовь». Не ждите идеальных людей вокруг себя, какого-то идеального момента, чтобы начать любить окружающих людей. Не ждите чувств, которые проснутся внутри вас. Начните с малого. Подарите сегодня кому-то свое терпение, улыбку или доброе слово. Для этого нужно совсем немного усилий. И из этих маленьких зерен и вырастет великий дар Христовой любви.
1: Актуальная тема. Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели – краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
0: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
0: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
0: «Радио Вера». Вместе творим добро.
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает менеджер Наталья Виноградова.
2: Эта история произошла со мной еще в далеком детстве. Каждое лето мы с сестрой гостили у бабушки в деревне. Нам тогда лет по 8-10 было. У нашей бабушки был большой огород, были плодовые деревья и вишня. Но до плодов еще было далеко, так как самое начало лета. А тут в соседнем огороде уже поспела черешня. Забора там не было, соблазн большой. И мы с сестрой решили попробовать черешенки. Стоим, значит, уплетаем за обе щеки, а хозяйка огорода нас увидела, и мы сразу убежали домой. Сидим с сестрой, рассуждаем, что, наверное, пожалуется эта соседка нашей бабушке, и нам достанется. А позже эта соседка зашла к нам с двумя большими кружками, полными черешни, и угостила нас. Помню, что мы сидели и переглядывались между собой. Так это было по-доброму, что называется, от чистого сердца.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 1 августа, церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Святой благоверный князь Роман Рязанский жил в XIII веке. Он был из тех, кто во времена Золотоордынского ига прославился как защитник христианской веры и отечества. Оба деда Романа Рязанского пали за отчизну в битве с Батыем. Сам князь получил хорошее христианское воспитание. Его вера была деятельной. Роман Рязанский всеми силами заботился о подданных, защищал их от насилия и грабежей баскаков, ханских сборщиков налогов. Баскаки возненавидели князя и оклеветали его перед ханом. Романа вызвали в Орду. Хан объявил, что он должен выбрать одно из двух – или мученическую смерть, или отречься от Христа. Князь отвечал, что христианин не может изменить истинную веру на ложную. За свою твердость в исповедании веры его подвергли жестоким истязаниям и казнили. Почитание князя-мученика началось сразу же после его смерти. Летопись говорит о святом: «Купи себе страстию Царствие Небесное, и венец прият от руки Господней». По словам преподобного Симеона Нового Богослова, праведники и мученики образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Прославляя благоверного князя-мученика, церковь просит: «Святой Роман, моли Бога о нас».

0: 1 августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. В этот день празднуется обретение его честных мощей и прославление в лике святых в 1903 году. О великом подвижнике и чудотворце рассказывает настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Невинномысска протоиерей Игорь Тымчак.
1: Это святой особый для русской церкви. Относительно к нашему времени это близкий нам очень святой, который жил совсем, можно сказать, в недавнее время, потому что время течет быстро, и поэтому мы вспоминаем многих преподобных, святых, святых угодников, которых память помним до сегодняшнего дня. Вот этот святой – это один из великих русских святых, который явил вот великую милость и благодать людям и от Бога. Это святой, который своим умом и сердцем возносился к Богу. То есть он как бы создал вот эту вертикаль от земли к небу. И поэтому эта вертикаль сохраняла многих людей в вере, в твердости, преданности Богу.

0: Преподобный Серафим с юных лет решил посвятить свою жизнь Богу. В 17 лет он принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество. Святой постриг он принял в 1786 году в Саровской Успенской пустыне. В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига – столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В обитель Серафима Саровского еще при жизни стекался народ со всей России за его наставлениями. Всех приходящих он встречал словами «Христос воскресе, радость моя», после чего наставлял, утешал, благословлял, сопровождая все это исцелениями, пророчествами и чудесами. В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы Умиления. Святому Серафиму молятся о телесном и душевном исцелении, даровании любви, об укреплении веры, благополучии в семье и помощи в жизненных трудностях. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа

0: 1 августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. В этот день празднуется обретение его честных мощей и прославление в лике святых в 1903 году. О великом подвижнике и чудотворце рассказывает настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Невинномысска протоиерей Игорь Тымчак.
1: Это святой особый для русской церкви. Относительно к нашему времени это близкий нам очень святой, который жил совсем, можно сказать, в недавнее время, потому что время течет быстро, и поэтому мы вспоминаем многих преподобных, святых, святых угодников, которых память помним до сегодняшнего дня. Вот этот святой – это один из великих русских святых, который явил вот великую милость и благодать людям и от Бога. Это святой, который своим умом и сердцем возносился к Богу. То есть он как бы создал вот эту вертикаль от земли к небу. И поэтому эта вертикаль сохраняла многих людей в вере, в твердости, преданности Богу. И поэтому как бы он объединял с собой многих людей земли русской. И поэтому многие приходили для того, чтобы хотя бы посмотреть на него, увидеть его, услышать от него приветственные слова «Христос воскресе, радость моя». Поэтому эта радость всегда передается, особенно в дни памяти преподобного Серафима Саровского. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы преподобный Серафим Саровский всем послал свою милость, любовь. И чтобы эта любовь всегда горела у нас с вами к Богу. С праздником!
0: Великий подвижник Русской Православной Церкви, преподобный Серафим, с юных лет решил посвятить свою жизнь Богу. В 17 лет он принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество. Святой постриг он принял в 1786 году в Саровской Успенской пустыне. В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига – столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В обитель Серафима Саровского еще при жизни стекался народ со всей России за его наставлениями. Всех приходящих он встречал словами «Христос воскресе, радость моя!», после чего наставлял, утешал, благословлял, сопровождая все это.

0: каких-то исцелениями, пророчествами и чудесами. В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы Умиления. Святому Серафиму молятся о телесном и душевном исцелении, даровании любви, об укреплении веры, благополучии в семье и помощи в жизненных трудностях. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
3: И так и исполните закон Христов.
4: Христианство призывает человека к совершенству, прежде всего к совершенству духовному. Примером его является, конечно же, сам Иисус Христос. Придя в наш мир, Он показал людям, какой может быть настоящая святость. Впоследствии, рассуждая над тем, какими качествами должен обладать христианин, апостол Павел в прозвучавшем послании к Галатам написал: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все перечисленные проявления Духа представляют собой основные христианские добродетели. Апостол Павел перечисляет их в следующем порядке: от главной, важнейшей добродетели, любви, к начальной, воздержанию. Человек, желающий приблизиться к Богу, должен научиться сперва держать под контролем свои желания, порывы и, самое главное, воздерживаться от совершения грехов. На основании воздержания уже способна развиться добродетель кротости, которая позволяет без возмущения с миром в душе переносить испытания жизни. При этом кротость – это не просто мягкость. Данную добродетель можно назвать еще и мягким упорством. Например, просветитель Румынии святой Анфим Иверийский считал примером кротости улитку. Она медленно, но уверенно, никого не обижая и не расталкивая, движется к своей цели. За кротостью следует вера. Она представляет собой не просто уверенность в том, что Бог есть, но должна быть доверием к Господу, убежденностью, что Он никогда нас не оставит, всегда будет нам помогать. Вера порождает милосердие и благость. Принимая Бога как любящего Отца, мы начинаем с милосердием и благостью относиться к окружающим. Все перечисленное не может существовать без терпения. Легко быть хорошим, воспитанным человеком, когда у тебя в жизни все замечательно. Значительно сложнее верить в Бога, проявлять милосердие к людям, когда что-то болит, что-то не получается. Добродетель терпения является прочным фундаментом для христианской жизни, не позволяет опустить руки в сложных ситуациях. Человек, научившийся терпению, ощущает внутри себя настоящий мир. Его совесть спокойна, он живет с ощущением любящего присутствия Бога. И тогда рождается радость. Радость от того, что Господь есть, что люди созданы по Его образу и по сути своей добры. Такое понимание мира позволяет обрести главную добродетель – любовь, без которой наша жизнь не имеет смысла. И именно любовь, вернее ее наличие или отсутствие, определяет значение всех наших поступков. Это имеет в виду апостол Павел, когда пишет о дарах пророчества и говорения на языках. В Древней Церкви данные способности от Бога были более распространены, чем в нынешние времена. И были христиане, которые использовали полученные от Духа Святого дары не ради проповеди, а ради собственной славы. Конечно же, любовь и гордость вместе не живут. И апостол призывает не играть в лукавые игры – но жить по правде Божией, чтобы не лишиться главного дара от Бога, дара истинной любви, и научиться прежде всего давать, а не только брать.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Артюшина, предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Однажды я, деятельная, но не определившаяся с призванием девушка, после прочтения притчи о талантах задумалась, а какой же замысел есть у Бога обо мне? Что мне никак нельзя зарыть под грудой многих увлечений и нескольких профессий? И тогда в одной проповеди я услышала: «Твой пол – это уже талант. Ты рождена женщиной, а это значит, что твоими дарами от начала являются нежность, забота и любовь». Мое сердце растаяло, ведь это то, что я так давно хотела услышать. Вместо мужских «у тебя все получится» и «не сдавайся» мне озвучили то, что я сама давно чувствовала. «Твой талант – быть женщиной». Фраза такая правильная, но не популярная сегодня. Мне никогда не хотелось конкурировать с мужчинами на их поле. И вдруг я как бы получила одобрение. Мне словно сказали: «Ты не хочешь, и это правильно. Ты задумана для другого». В тот миг будто гора с плеч упала. Я перестала стучаться в закрытые двери. Перестала примерять чуждые моей природе и сердцу образы. Я почувствовала себя так, словно мне разрешили не сражаться, а совсем наоборот – быть защищенной. Наконец, я услышала, что мужчина и женщина по замыслу Создателя хоть и равноправны, но не равны. И слава Богу, в этой формулировке нет ни капли принижения женщины. Напротив, в лице Богородицы Господь благословляет весь женский род и призывает к большому делу, к воспитанию в себе чистоты, нежности и любви. Сердце женщины – это красота, это центр притяжения и поддержки для семьи, друзей, окружающих и даже своего рода рычаг, способный перевернуть ход событий добрым расположением духа, молитвой, внутренней щедростью и заботой. Рядом с женщиной, осознающей свой дар, мужчина становится ответственным и сознательным. Сегодняшнему миру так нужна настоящая женщина, ее созидающая сила. Мужьям так необходимы улыбки жен, а детям – добрые материнские руки. Я благодарна своей маме за то, что, несмотря на далеко не христианское воспитание, она никогда не отказывалась от таланта быть женщиной, от роли, выделенной ей Господом, от миссии быть благословляющей силой для нас с отцом. В нашем доме по сей день любовь и уважение друг к другу, вкусный ужин по вечерам, добрые слова, ее теплые объятия, поддержка и утешение. Для многих окружающих меня людей такая жизнь кажется идеальной картинкой. Но благодаря моей семье я точно знаю, что настоящая любовь длиною в жизнь не сказка, а норма.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского, родилась в начале IV века. Ее родиной была Каппадокия, область на территории современной Турции. Кроме Макрины, в семье было еще 9 детей. Ее мать, Емилия, сама руководила воспитанием и образованием своей старшей дочери. Она учила ее грамоте по священным книгам и псалмам Давида. Когда Макрина выросла, родители обручили ее с благочестивым юношей, но жених вскоре скончался. Макрина не пожелала изменять памяти жениха и решила хранить целомудрие. Она осталась в доме родителей, следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер. После смерти отца она стала главной опорой для семьи. Со временем Макрина и ее мать Емилия приняли монашеский постриг. Макрина пользовалась глубоким уважением всех, кто знал ее. Строгость к себе и воздержание были присущи ей в течение всей жизни. По преданию, Макрина была удостоена дара чудотворения. Уже после кончины святой монахини ее обители рассказали брату Макрины, святителю Григорию Нискому, как она исцелила девочку. Праведница поцеловала глаза полуслепого ребенка, и девочка прозрела. Прославляя преподобную Макрину, Церковь на ее примере показывает, как выбор служения семье и Господу оказывается радостным и спасительным для человека. Мы просим преподобную, святая Макрина, моли Бога о нас –

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Князь Мышкин и царь Федор Иоаннович на театральной сцене. На киноэкране Гамлет, Сальери, Моцарт, Циолковский. А еще Иван Грозный, Плюшкин из «Мертвых душ», Порфирий Петрович из «Преступления и наказания». И, конечно, Юрий Деточкин из кинофильма «Берегись автомобиля». Десятки ролей сыграл за свою жизнь народный артист Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Актерскую работу он считал призванием, способом служить людям. «Искусство – это тоже своего рода борьба за душу человека», – говорил артист. Смоктуновский родился в 1925 году в Томской губернии. Воспитывала его тетка Надежда Петровна. Женщина была глубоко верующей. В доме на стенах висели иконы и лампады. И с того времени Смоктуновскому особенно запомнился один эпизод. Как-то раз тетка вручила ему 30 рублей. Велела отнести в храм, пожертвовать на ремонт церкви. Паренек никогда не держал в руках такой суммы. «Да ведь на эти деньги можно целый месяц есть мороженое. С утра до вечера», – подумал Кеша. У него мелькнула мысль – не отдавать. Смоктуновский позднее вспоминал: «Я не знал тогда еще о предательстве Иуды и о 30 сребрениках. Но внутри меня шла борьба. Потом смотрю, а я уже в церкви. Разжимаю кулак, отдаю деньги. И вдруг чувствую удивительное освобождение. На душе стало так хорошо, и этот случай стал для Смоктуновского уроком на всю жизнь. Отдавать, помогать всегда радостно». Иннокентию было 14, когда он впервые попал в театр. Артист вспоминал, что подумал тогда: «Я дома». Это было в 1939-м. А через 2 года началась Великая Отечественная война. Иннокентия призвали на фронт. Молодой солдат отличился во время форсирования Днепра. Смоктуновскому поручили доставить важные документы в штаб дивизии на острове. Сделать это было непросто. Акватория Днепра простреливалась немцами. Но Иннокентий нашел способ. Он надежно упаковал документы и нырнул. Вплавь, выныривая лишь на секунды, чтобы подышать, он доставил пакет в целости. За этот мужественный поступок 19 октября 1943 года рядового Смоктуновского представили к награде – медали за отвагу. А спустя 3 месяца под Киевом Иннокентий попал в плен. Чудом ему удалось бежать. Солдат долго скитался по зимнему лесу. Обессиленного его приютила местная крестьянка Василиса Шевчук. Женщине грозил расстрел, если бы немцы обнаружили беглеца в ее доме. Но баба Вася, как ласково звал ее Иннокентий, выходила из Смоктуновского. Воевал Иннокентий вплоть до победного 1945-го. А бабе Васе, ее детям и внукам, всю жизнь потом помогал и относился к ним как к родным. По воспоминаниям дочери актера, Марии, Иннокентий Михайлович постоянно поддерживал ближних. Предпочитал делать это по-евангельски, тайно. Артист говорил, что всегда верил в Бога. Смоктуновский был прихожанином московского подворья Валаамского монастыря. Вера, по его словам, помогала ему на фронте, в профессии и вообще в жизни оставаться человеком. В пример можно привести такой случай. В 1994 году Иннокентия Михайловича попросили подписать петицию против открытия в здании МГУ домового храма мученицы Татьяны. Смоктуновский ответил тем, кто пришел к нему за подписью: «Скажите, чем я дал вам повод подумать, что подпишу письмо против церкви?» И не подписал. Иннокентий Михайлович Смоктуновский скончался в 1994 от последствий инфаркта. Ему было 70. Незадолго до кончины он передал в дар московскому подворью Валаамского монастыря личную домашнюю икону святителя Николая Чудотворца. Артист пользовался огромной народной любовью и своей любовью к людям на нее отвечал. «Любовь мне представляется топливом жизни», — говорил Смоктуновский.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Михаил Славцов.
3: В период моего воцерковления я попал в Троицу Сергиеву Лавру. И там я познакомился... Вообще, это были одни из первых людей, с которыми я в церкви познакомился. Это были семинаристы. И для меня, тогдашнего студента, было поразительно, что в нашем современном мире существуют такие ребята. Молодые люди, которые живут совсем другой жизнью. Она не совсем другая в том плане, что они там не едят, не спят и сутками на молитве находятся. Она другая, потому что они живут внутренней жизнью, и они по-настоящему богаты, и, можно сказать, свободны. Для меня тогда казалось, что эти люди по-настоящему свободны. И, наверное, оно так и было. Просто мы это за собой даже и не замечаем. И каждому из нас, как мне кажется, Господь посылает на этапе нашего становления христианского, когда мы приходим в церковь, Он посылает таких людей. Людей, которые стараются жить жизнью Духа, и через это Господь нам открывает то, кем мы можем стать. Вот уже в скором времени. Вот что нам возможно и что очень важно. Когда мы приходим в храм, не пропустить мимо себя таких прекрасных людей, которые не только могут нас научить чему-то хорошему, но и быть примером в христианской жизни. И вот после таких встреч, таких знакомств, я не сам, конечно, но с помощью священника принял решение поступать в семинарию и идти по духовному пути.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Воронежского Тихона Задонского духовному чаду, 1764 год, город Воронеж. «О Христе, брат любезнейший! Слышно, что у вас суд был с капитаном, якобы он каким-то словом обесчестил вас, и сей уже давно умер. Слышно также, что покойный к вам посылал просить прощения, и вы, не простив его, ныне на сыне его ищете бесчестие. Ежели то правда, прошу терпеливо послушать и по совету моему поступить. Знаете же, что память о злобе — первая в человеке корысть дьяволу, и он ни о чем так не радуется, как о злобном сердце. Ибо память о злобный человек от Бога в согрешении прощения не получает, поскольку сам не прощает. Так Христос научает в Евангелии. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Как и молиться будете Богу: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, если сами не оставляете». Брат наш такой же, как и мы. Он словом обесчестил нас, оскорбил, а мы — земля, пепел, грязь смрадная, Бога, Создателя своего, Господа Великого, которого сами силы небесные ужасаются и трепещут, каждый день сколько раз прогневляем. Итак, какое мы надеемся получить от Бога прощение, если мы подобных себе не прощаем? Друг против друга согрешаем, друг друга и прощать должны. Прошу покорно, оставьте, рассеките весь узел память о злобе. Простите брату согрешение, да сами от Христа прощение получите.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. «Эх, вот бы стать чемпионом мира!» — сказал мне однажды 5-летний Коля, придя с тренировки по борьбе. «Сынок, быть чемпионом мира — это, конечно, неплохо», — ответила я. Но еще важнее научиться быть скромным и кротким. «А кроткий это какой?» – спросил Николай. И тогда я рассказала ему о Серафиме Саровском, о святом, который жил просто и скромно, и который через любовь к Богу и смирение достиг такой святости, что стал одним из великих святых Русской Православной Церкви. Я рассказала Коле о том, что уже в юности святой решил стать монахом, о том, как на 3 года он взял на себя подвиг молчания и о том, как однажды на него напали разбойники и жестоко избили. Преподобный Серафим чудом остался жив. Позже, когда разбойники были найдены, святой простил их и просил не наказывать. Батюшка Серафим смиренно и кротко принимал болезни, скорби и все испытания, которые ему посылал Господь. В дни памяти преподобного Серафима Саровского в храмах поется тропарь или прославляющая песнь. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. «От юности ты возлюбил Христа блаженный», — так начинается тропарь. «И ему одному служить пламенно возжелав, непрестанною молитвою и трудом в пустыне подвязался». По-церковнославянски первая часть звучит так. «От юности Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работати, пламенне вожделев, непрестанную молитвою и трудом в пустыне подвязался еси». Послушаем первый фрагмент. –

Вторая часть песнопения звучит так. «Умилённым сердцем любовь Христову стяжав, избранником возлюбленным Божьей Матери явился. Потому мы взываем Тебе, спасай нас молитвами Твоими, Серафим, преподобный Отче наш». На церковнославянском языке вторая часть тропаря звучит так. «Умилённым же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божией Матери явился еси. Сего ради вопием ти. Спасай нас молитвами Твоими, Серафиме, преподобне Отче наш». Послушаем вторую часть.

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где лежат нетленные мощи преподобного Серафима, всегда людно. Туда приезжают паломники со всех концов страны, чтобы поклониться святому старцу, помолиться ему о выздоровлении болящих, о милости Божией, о даровании кротости и смирения. Обо всем этом я рассказала сыну. Коля внимательно выслушал меня и говорит: «Мама, я тоже хочу стать кротким, самым кротким на свете». Давайте послушаем тропарь святому преподобному Серафиму Саровскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Преподобный Дий родился в Антиохии Сирийской в конце IV века в благочестивой христианской семье. Он рано избрал путь постничества и молитвы. Однажды Дию было видение, в котором Господь повелел отправиться в Константинополь и там служить ему и людям. По преданию, Дий пришел в уединенное место, помолился и воткнул свой жезл в землю. Он попросил Господа дать жизнь сухому посоху, если Спасителю угодно видеть Дия здесь. И посох дал корни, начал расти и со временем превратился в огромный дуб. Окрестные жители стали приходить к праведнику за советом и наставлением, просили исцеления от душевных и телесных болезней. Дий молитвой врачевал недуги, а все пожертвованное раздавал нищим, странникам и больным. Молва об отшельнике дошла до императора Феодосия-младшего. Он пришел к Дию за благословением вместе с патриархом Константинопольским Аттиком. Император пожелал, чтобы на месте подвигов Дия был устроен монастырь. Святые церкви, наши помощники и предстатели перед Господом на протяжении всей нашей земной жизни, вспоминая святого Дия, мы обращаемся к нему с просьбой. Святой преподобный Дий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов. Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить. Добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
8: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
9: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
10: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
11: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
12: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили, мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
13: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
14: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Конечно же, проповедовать Евангелие. Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
15: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
16: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Края изобразил художник. Ведь, наверное, где-то поблизости такая красота. Вот так бы встать на откосе, как эти мужчины и женщины на полотне, и смотреть, смотреть.

0: высокого берега Волги.
1: Точно. Помните, в начале повествования писатель объясняет, что от устья Оки до Саратова и дальше правая сторона Волги горами зовется. Начинаются они от Мурома и тянутся до Нижнего Новгорода и потом вниз по реке. В тех краях можно поискать пейзаж, который вам полюбился.
0: Да, я уже поняла. Скорее всего, это под Нижним Новгородом. Именно там жили купцы-старообрядцы, жизнь которых так подробно описал Павел Мельников-Печерский. Я его романы хорошо помню. Вот только не знала, что Михаил Нестеров проиллюстрировал некоторые их сюжеты на своих полотнах. И как верно передали типажи героев. Молодой мужчина на картине одет по-купечески. Белая рубаха-косоворотка, длинный кафтан, картуз на голове. А девушка в темном сарафане явно из семьи староверов. Смотрите, как глухо на ней платок повязан. И лоб закрыт, и плечи. Только у хранителей древнего обряда так строго соблюдали целомудрие в одежде.
1: Вы так хорошо знаете традиции этого сословия?
0: Конечно. Ведь мой прадед Василий Федорович торговал солью на Нижегородской ярмарке и придерживался старой веры. Она досталась ему в наследство от его прапрадеда Федора Васильевича, тоже соливара, который в 17 веке не принял церковную реформу патриарха Никона. У нас в семье двумя перстами крестились и берегли священные книги реформаторами неправленные. А дедушкина тетка даже приняла постриг в староверческом скиту в глухом лесу на правом берегу Волги. Наверное, в таком же прекрасном месте, как на картине Нестерова, тот маленький тайный монастырь стоял.
1: Да, в лесах и на горах над Волгой находили прибежище множество противников церковных новшеств. Я читал исследование французского историка Пьера Паскаля, в котором он называет Нижегородскую землю «старообрядческой Фиваидой». Ну, то есть сравнивает ее с областью в Древнем Египте, куда удалялись первые христианские отшельники. Вплоть до 1905 года поволжские леса и горы оставались прибежищем староверов. До указа Николая II об укреплении основ веротерпимости. Ну, лишь после этого приверженцев старого обряда перестали называть раскольниками и разрешили им строить храмы.
0: Доброе имя староверам вернули, но их обособленность сохранилась. И лично мне очень больно от того, что такое разделение есть. Оно и на нашей семье сказалось. Моя мама вышла замуж за астраханца. В папином роду о старой вере и слыхом не слыхивали. Мама стала ходить в православную церковь, и родственники, что из старообрядцев, перестали с ней общаться.
1: Разобщенность многих огорчает. Вот буквально в августе 2021 года митрополит Илларион Алфеев назвал церковный раскол 17 века национальной трагедией, которую еще предстоит уврачевать. И раньше люди чувствовали боль разделения. Тот же Павел Мельников-Печерский. Он был не только писателем, но и чиновником. Занимался вопросами старообрядчества. Когда он узнал староверов поближе, исполнился сочувствие к ним и посвятил им два романа. Эти книги проникнуты теплым чувством и поэтому служат преодолению раскола.
0: Так же, как и полотно Михаила Нестерова «За Волгой», ставшая иллюстрацией к роману «На горах». Картина написана с любовью, а значит, объединяет персонажей старообрядцев со всеми.
2: Картину Михаила Нестерова «За Волгой» можно увидеть в Астраханской картинной галерее имени Павла Дагадина.
3: «Краски России».

Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня.

0: Единство духа учения отцов церкви, море, по которому множество кораблей плывет в одну сторону, направляемое одним ветром.
1: Такую метафору в книге «Как мы веруем» предлагает архиепископ Павел Олмари, глава Православной Церкви Финляндии с 1960 по 1987 год. Что скрывается за этой метафорой? Учение святых отцов многообразно. Они жили в разные эпохи, в разных местах, писали на непохожих языках, отвечали на вызовы своего времени. Однако в их трудах ощутим единый дух, соборная мудрость, обретенная святостью жизни и умноженная откровением от Святого Духа. Документом единомыслия отцов может служить, например, антология «Добротолюбие», сборник произведений духовных писателей IV-XV веков. Авторы жили в Египте, Палестине, Сирии, Месопотамии, Малой Азии, Италии. Писали на древнегреческом, латинском, сирийском. Их тексты охватывают многие литературные жанры. Краткие афористические максимы, письма, проповеди, толкования, системные богословские трактаты. При всем разнообразии формы, святые отцы единомысленны в сути, вероучении. Их мудрость вдохновляет людей. И плывут они, как корабли по морю в одном направлении, к Богу, о чем аллегорически и говорил архиепископ Павел Олмари.
0: Цитата

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Библиотека всемирной литературы. Так называлась популярная книжная серия, которая издавалась в 60-е и 70-е годы 20 века. По сей день на полках у многих книголюбов можно встретить эти томики с яркими разноцветными корешками. Под их обложкой эпосы народов мира, античные и средневековые произведения, самые известные романы XIX и XX веков. В XXI веке знаменитую серию решили возродить. Одной из книг, которая вышла под маркой новой библиотеки всемирной литературы, стал сборник поучений преподобного Серафима. Называется он «Серафим Саровский. Духовные наставления и пророчества». Основой книги послужила летопись Серафима Дивеевского монастыря, состоящая из наиболее полного жизнеописания великого подвижника и святого, преподобного Серафима Саровского, а также его духовного наследия в виде наставлений и поучений. И если житие батюшки Серафима большинству знакомо, то его письменные наставления, дошедшие до наших дней, для многих, возможно, станут настоящим открытием. Читая размышления преподобного Серафима о душе, о любви к Богу, о сохранении душевного мира, смирении, посте и покаянии, мы словно слышим голос самого святого. Батюшка Серафим изъясняется просто и ясно, но при этом поэтично и метафорично. От его мудрых слов на душе становится светло и спокойно. «Если хочешь устроить дом души своей, — говорит преподобный, — подготовь все, что потребуется мастеру, чтобы ему оставалось лишь прийти и все устроить. Для стен понадобится твердая вера. Прочной крышей пусть станет любовь к Богу. Дверью, вводящей в дом и охраняющей живущего в нем, будет Сын Божий, который говорит: «Аз есмь дверь». Если так устроишь дом души своей, то Господь посетит его и просветит твое сердце радостью». Радостью наполнены слова батюшки Серафима. Недаром каждого, кто приходил к нему за духовным советом, он неизменно встречал теплым приветствием «Радость моя». Его добрые наставления вселяют в сердце надежду, о которой сам преподобный Серафим говорил так: «Если человек не имеет излишнего попечения о себе, надеясь на Бога и зная, что Он печется о нем, то такая надежда есть истинная и мудрая. Истинная надежда ищет лишь Царство Божие и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно, дано будет». В книге «Серафим Саровский. Духовные наставления и пророчества», кроме слов самого святого, собрано и свидетельство о том, с какой любовью помогал он тем, кто приходил к нему с нуждой или бедой. Например, один из современников вспоминает, как к преподобному пришел крестьянин. Посетитель был в отчаянии, у него украли единственную лошадь. «Батюшка, я теперь без лошадки совсем нищий, не знаю, чем буду кормить семью», – горевал крестьянин. Тогда преподобный Серафим ласково притянул его за голову к себе и сказал, чтобы тот немедля шел в соседнее село. Справа у дороги будет дом. Там во дворе он найдет свою лошадь, привязанную к бревну. С верою и надеждой крестьянин побежал туда, куда указал ему батюшка Серафим. И в том самом месте действительно отыскал свою лошадь. Книга «Серафим Саровский. Духовные наставления и пророчества» станет для читателей удивительной встречей со святым, чьи мудрые слова и сегодня помогают людям стать лучше и обрести надежду. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейные комнаты в 5 больницах страны, семейный дом в Казани, и этим летом откроется дом в Москве на территории детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой. Одно из направлений фонда – физкультурно-оздоровительная программа для детей и взрослых с ограничениями здоровья. Благодаря ей они бесплатно занимаются адаптивной физкультурой, развивают двигательные и коммуникативные навыки. С этой программой связана история Галины и ее старшей дочери Елены. Сейчас Лене 42 года. В раннем возрасте у нее обнаружили тугоухость и проблемы с движением. Специалисты предупреждали, что, скорее всего, Лена не сможет ходить и говорить. Галина занималась с дочерью дома, обращалась к врачам и педагогам. Но Лена замыкалась в себе, испытывала трудности в общении. Все изменилось, когда Галина узнала о фонде «Семья вместе». Благодаря его специалистам Лена почувствовала себя в безопасной и комфортной среде. На занятия адаптивной физкультурой Лена ходила на протяжении 16 лет. За это время она научилась играть в мяч и теннис, освоила компьютер, стала спокойнее и увереннее. Сейчас Лена продолжает заниматься спортом дома, увлекается оригами и сохраняет интерес к общению и развитию. Чтобы как можно больше людей с особенностями здоровья могли бесплатно заниматься адаптивной физкультурой, а их семьи получать поддержку специалистов, фонду «Семья вместе» нужна ваша помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: для тех, кто хочет верить. География веры.
1: Город Короча расположен в 50 километрах восточнее Белгорода. Он появился на карте России в 17 веке как оборонительная крепость. В то далекое время здесь был родник с поэтическим названием «Ясный колодец». Согласно летописям, вода из источника помогала исцелять раны воинов, защищавших укрепление. Также богатая водоносная жила издавна питала яблоневые сады, коими славятся здешние места. Три красных яблока на серебряном фоне по сей день красуются на гербе города Короча. 21 сентября 2008 года архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн осветил источник «Ясный колодец». Рядом с родником построили часовню. Со всей Белгородской области в Корочу приезжают паломники, чтобы с молитвой отведать здешней воды. Вкусная, полезная, она и впрямь настоящее чудо Белогорья.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
2: Сегодня гостьей программы будет писатель, руководитель движения юных ушаковцев Марина Ганичева.
4: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на Радио «Вера».
3: Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Далеко не все слова Иисуса Христа попали в текст четырех Евангелий, став частью предания Церкви. Например, древние христиане запомнили, что Спаситель любил повторять «блаженнее давать, чем принимать». И эту мысль Христову подхватил и развил апостол Павел в отрывке из 5 и 6 глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
7: Плод же духовный есть.
8: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
7: И так и исполните закон Христов.
6: Христианство призывает человека к совершенству, прежде всего к совершенству духовному. Примером его является, конечно же, сам Иисус Христос. Придя в наш мир, он показал людям, какой может быть настоящая святость. Впоследствии, рассуждая над тем, какими качествами должен обладать христианин, апостол Павел в прозвучавшем послании к Галатам написал: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все перечисленные проявления Духа представляют собой основные христианские добродетели. Апостол Павел перечисляет их в следующем порядке – от главной, важнейшей добродетели – любви, к начальной – воздержанию. Человек, желающий приблизиться к Богу, должен научиться сперва держать под контролем свои желания, порывы и, самое главное, воздерживаться от совершения грехов. На основании воздержания уже способна развиться добродетель кротости, которая позволяет без возмущения с миром в душе переносить испытания жизни. При этом кротость – это не просто мягкость. Данную добродетель можно назвать еще и мягким упорством. Например, просветитель Румынии святой Анфим Иверийский считал примером кротости улитку. Она медленно, но уверенно, никого не обижая и не расталкивая, движется к своей цели. За кротостью следует вера. Она представляет собой не просто уверенность в том, что Бог есть, но должна быть доверием к Господу, убежденностью, что Он никогда нас не оставит, всегда будет нам помогать. Вера порождает милосердие и благость. Принимая Бога как любящего Отца, мы начинаем с милосердием и благостью относиться к окружающим. Все перечисленное не может существовать без терпения. Легко быть хорошим, воспитанным человеком, когда у тебя в жизни все замечательно. Значительно сложнее верить в Бога, проявлять милосердие к людям, когда что-то болит, что-то не получается. Добродетель терпения является прочным фундаментом для христианской жизни, не позволяет опустить руки в сложных ситуациях. Человек, научившийся терпению, ощущает внутри себя настоящий мир. Его совесть спокойна, он живет с ощущением любящего присутствия Бога. И тогда рождается радость. Радость от того, что Господь есть, что люди созданы по Его образу и по сути своей добры. Такое понимание мира позволяет обрести главную добродетель – любовь, без которой наша жизнь не имеет смысла. И именно любовь, вернее ее наличие или отсутствие, определяет значение всех наших поступков. Это имеет в виду апостол Павел, когда пишет о дарах пророчества и говорения на языках. В древней церкви данные способности от Бога были более распространены, чем в нынешние времена. И были христиане, которые использовали полученные от Духа Святого дары не ради проповеди, а ради собственной славы. Конечно же, любовь и гордость вместе не живут. И апостол призывает не играть в лукавые игры, но жить по правде Божией, чтобы не лишиться главного дара от Бога, дара истинной любви, и научиться прежде всего давать, а не только брать.
3: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Светлое радио. Радость человеку, благотворительность его. И бедный человек лучше, нежели лживый. Книга притчи Соломоновых.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плаванье к небесному Кремлю». 1918 год. В квартире холодно, и вечером папа кутает меня в одеяло, несет в детскую, укладывает в постельку с пологом и уходит. И вот я лежу в кроватке под белым пологом, в углу висит икона Божьей Матери. Семья наша была далекой от религии. Папа был ученым, отошедшим, как многие в то время, от веры. Мама считала, что, конечно, что-то там есть, но можно об этом и не думать. Именно поэтому мое воспоминание странно. Так вот, папа, уложив меня в кроватку с белым пологом и сеточкой, ушел. Я не сплю. Мне хорошо и тепло, но одеялу холодно. И я мучаюсь, как быть. Потом я догадываюсь, что полог закрывает одеяло, поэтому одеялу тепло. Но пологу холодно. Потом я решаю, что полог ведь закрыт потолком, потолок крышей. Но крыше холодно. Я не могу спать, я не могу жить. Крыше холодно. И, наконец, мне приходит в голову все разрешающая мысль. Все, все укрыто Святым Духом. И я, счастливая, засыпаю. Откуда пришли эти слова?
0: Голоса

0: артефакты и книга книг. В 1885 году в Великобритании вышел приключенческий роман Генри Райарда Хаггарда, герои которого ищут сокровища легендарного правителя Израиля, царя Соломона. Роман был неоднократно экранизирован, а легенда о несметных сокровищах Соломона, спрятанных где-то на Ближнем Востоке, становилась все более популярной. С момента выхода в свет романа Хаггарда таинственный объект разыскивали не только археологи, но и охотники за сокровищами. В 2008 году, исследуя памятники библейской эпохи, Томас Леви из Калифорнийского университета Сан-Диего и Мохаммед Наджар из Иорданского общества друзей археологии обнаружили древнейший центр производства меди. Памятник в местности Кхибар-эн-Нахас к югу от Мертвого моря в Иордании представляет собой комплекс примерно из 100 зданий, расположенный на территории площадью в почти 10 гектаров, покрытой черным шлаком. Прииски испещрены шурфами и штольнями. Научные изыскания позволили связать это место с легендарными копьями царя Соломона.
1: Раскопки на этом месте, на юге Иордании, велись еще в 70-х годах прошлого столетия. Но тогда ученые ошиблись с датировкой, считая, что разработки меди начались через 200 лет после смерти Соломона. Исследуя шахту, мы провели радиоуглеродный анализ и установили, что медь добывалась здесь в X веке до нашей эры, то есть как раз во времена правления Соломона. А значит, найденный центр производства меди наверняка и есть те самые копии царя Соломона, известные нам из Библии.
0: Став царем израильского народа, Соломон не просил у Бога богатства, власти или смерти своих врагов. Молодой царь попросил знания и мудрости, чтобы управлять своим народом. Слова Соломона, дошедшие до нас благодаря Библии, до сих пор поражают своей простотой и одновременным величием мудрости великого царя. Мудрость также позволила Соломону стать богатейшим человеком своего времени. Легенды о его богатстве ходят до сих пор, и похоже, что благосостояние Соломону приносило не золото, а медные прииски.
1: Согласно знаменитой легенде, копии царя Соломона в достатке снабжали правителя золотом и алмазами. Однако в реальности рудники поставляли не золото, а медь. Гигантские размеры исследованного нами рудника только подтверждают изложенную в Библии информацию о том, что Соломон принес в Израильское царство беспрецедентное процветание и стабильность. Слой прерывания пород позволил нам определить, что работы по изготовлению меди прекратились в IX веке, как раз после смерти Соломона, когда могущественное и процветающее государство разделилось на две части – Северную и Южную Иудею. North and South Judea.
0: Исследуя рудники на юге Иордании, ученые выяснили, что во времена легендарного правителя производство меди было высокотехнологичным процессом и могло приносить казне немалые деньги. Воистину прав был царь Соломон, когда попросил у Бога не славу и богатство, а мудрость, которая сделала его величайшим правителем на всей земле. Говоря словами самого Соломона, которые доносит до нас Библия, «Приобретай мудрость, и всем именем твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя». Тайны

0: Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Машнин, великий подвижник Церкви, родился в 1754 году. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу. Он подвязался в Саровской пустыне. Однажды Прохор тяжко заболел. Ему было видение. Матерь Божия, святые апостолы Петр и Иоанн Богослов явились ему. Богородица, указав рукой на больного, сказала Иоанну: «Сей от рода нашего». Затем она исцелила послушника. Прохор принял постриг с именем Серафим. Он прославился особым даром глубокой внутренней молитвы. Известно немало примеров его кротости, любви ко всему живому и той великой радости, которой одаривал всех старец. Почти 8 лет он принимал приходящих к нему, наставлял, утешал, исцелял. Преподобный Серафим Саровский скончался в 1833 году. Через 70 лет, 1 августа 1903 года, состоялось торжественное обретение мощей святого и его прославление. В торжествах участвовала вся императорская семья. В Саров и Дивеево прибыли тысячи паломников. Христианский писатель, протоиерей Валентин Свинцицкий, назвал преподобного Серафима национальным русским святым. По его словам, «ни в одном угоднике Божием так не воплотился дух нашего православия, как в образе убогого Серафима, молитвенника, постника, умиленного, всегда радостного, всех утешающего, всем прощающего старца всея Руси». Чествуя преподобного Серафима Саровского, мы всем сердцем просим святого: «Преподобный Отче Серафим, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Словно предвидя, что его ждет дело более великое и ответственное. В 1684 году архимандрит Киево-Печерской лавры Варлаам Ясинский призвал к себе отца Дмитрия. Варлаам высоко ценил его литературный дар и склонность к кропотливому научному труду. Именно эти качества были необходимы для написания на новорусском языке полных чети миней, жизнеописаний святых, изложенных по порядку месяцев, для ежедневного чтения всем православным. Отец Дмитрий прекрасно понимал всю тяжесть возлагаемого на него труда.
5: Доброго здоровья, отец Варлаам. Приветствую тебя, отец Дмитрий. Понимаешь ли, зачем пригласил я тебя в Лавру? Знаешь ли, о чем и отцы церкви, и я давно уже думаем?
6: Есть у меня догадка. Вот послушай, давеча чудной сон мне приснился. Будто поручено мне осмотреть пещеру, где покоятся святые мощи. Приступил я к гробу святой Варвары, начал мощи прибирать. И тут явилась мне Варвара-мученица вживе. Говорит с улыбкой: «Не бойся». Облобызал я ее руки и ноги. Подумал, что мощи святой нужно в новую раку уложить. И проснулся.
5: Не иначе, как сун в руку. Найдешь ты новую раку, иначе говоря, новое место на книжных страницах и для святой Варвары, и для других святых и мучеников. И бояться тебе не стоит.
6: Отче, непосильный труд ты мне предлагаешь.
5: Знаю, нелегкое поручение. А только если ты, отец Дмитрий, не сможешь жития святых записать со всем почтением и точностью, то никто не сможет.
6: А есть ли книги, с которыми можно работать?
5: Не сомневайся, есть. С горы Афонской выписаны сочинения Симеона Метафраста. От патриарха Московского испросили великие четь Еминея митрополита Макария. Людям нужен сей труд. Так что с Богом.
6: Что ж, добро. Благослови меня, отче.
4: В июне того же 1684 года отец Дмитрий приступил к первой части «Чети Еминей». Всего же написанию житий святых, а это в современном издании 13 томов в среднем по 700 страниц, он посвятил 20 лет своей жизни. Трудные переезды с одного места на другое не раз прерывали работу отца Дмитрия. И если первую часть житий он писал на Батурине, близ Киева, то последнюю закончил уже в Ростове. В 1701 году отец Дмитрий был вызван в Москву. Царь Петр желал распространять свет христианства в языческой Сибири, и старец был избран для этой миссии. Его рукоположили в митрополита Сибирского. Однако здоровье так и не позволило ему отправиться в далекий Тобольск. Кроме того, святитель Дмитрий боялся, что новое назначение помешает ему закончить «Четь Еминей». Государь Петр благосклонно отнесся к тревогам отца Дмитрия, и ему была поручена кафедра ростовская. Ростов и Спасо-Яковлевский монастырь стали последним пристанищем для святителя. В 1705 году была закончена последняя часть «Чети Еминей». Здоровье отца Дмитрия было уже серьезно подорвано. Святитель, несмотря на зрелые годы, много ездил по епархии, борясь с расколом. «Окаянные последние времена наши», – писал Дмитрий. «Святая Церковь сильно стеснена с одной стороны от внешних гонителей, с другой – от внутренних раскольников. С трудом можно найти истинного сына Церкви. Почти в каждом городе изобретается особая вера. Простые мужики и бабы догматизируют и учат о вере». В ночь на 28 октября 1709 года митрополит Дмитрий отослал всех служителей и уединился в своей келье. Утром его нашли уже усопшим. В последние минуты своей жизни святитель Дмитрий молился.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Осуждение ближних искореняется самоосуждением. Кто постоянно смотрит на себя, вникает в свое сердце, распознает свои грехи и недостатки, тому некогда судить других. Иеросхимонах Иероним Соломенцев.

0: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Пьеса Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Сюжет произведения сосредоточен на уникальном вишневом саду в старой дворянской усадьбе. Сад обречен на уничтожение. Его владельцы разорены, и поместье в конце концов продают с аукциона, а новый хозяин вырубает сад. Но не гибель сада становится центральным нервом пьесы, ее главной болью. А что же? В мире чеховской пьесы, мире, который заполнен переживаниями за обреченный вишневый сад, красота его и правда стоит того, чтобы ее оплакать, не хватило времени, сил, внимания, тепла на одного единственного человека. После продажи усадьбы старого слугу Фирса забывают в заколоченном дворянском доме. Апофеоз трагизма пьесы – не стук топора, рубящего вишневые деревья, а стук молотка, заколачивающего ставни дома, в котором остался старик. А ведь Фирс для Творца Вселенной дороже всех садов мира. Американская писательница Гарриет Бичер Стоу, автор романа «Хижина дяди Тома», рассказывала, как однажды ее мама, выбрав ясный вечер, вывела маленькую Гарриет из дома, указала на звездное небо и сказала: «Настанет день, когда самая яркая из этих звезд погаснет, а душа самого последнего нищего будет жить вечно». Смотрите, не презирайте никого из малых сих, читаем мы в Евангелии от Матфея. Это и есть ключ к вишневому саду. Антон Чехов показывает: человек очень часто становится едва заметным на фоне того, что кажется гораздо более ценным. Так старик Фирс, запертый в заколоченном доме, фактически погибает одновременно с садом, в котором уже стучат топоры. Но если услышать евангельское слово и научиться не презирать малых сих, не забывать фирсов в заколоченных домах, может, уцелеют и вишневые сады?
1: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
2: Пересказкой.
1: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
2: Пересказки.
1: На радио «Вера». Каждый вечер
2: в 21:05.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Призывая человека к вере в Бога, христианство утверждает, что эта вера принесет ему радость. Но когда это должно случиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «И шедо с ними, ста на месте равне».
5: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
4: «Посим бо творяху пророкам отцы их».
3: Как-то в художественном фильме, который, среди прочего, поднимал вопрос о природе христианского мученичества, один из героев говорил: «Ничего, что мы сейчас страдаем. Жизнь и так полна скорбей и трудностей, хоть у верующих, хоть у неверующих. Зато если мы окажемся верны Богу здесь, Он наградит нас там, по ту сторону смерти. Там, на небесах, мы обретем свою награду». Режиссеры наверняка были уверены, что они передали подлинную христианскую традицию, которая сводится к тому, что в земной жизни надо как следует пострадать, чтобы после смерти насладиться Царством Небесным. И хотя некоторые фразы из Священного Писания, взятые по отдельности, могут привести к таким выводам, в целом Библия говорит о совсем ином образе мученичества. А тот образ, который был представлен в фильме, является явной примитивизацией и даже искажением подлинно христианского подхода. Кому-то может показаться, что я преувеличиваю. Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит прислушаться к словам Христа, звучащим в евангельском отрывке, который мы услышали сегодня. Итак, Спаситель говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обычно людям непонятно, как можно быть блаженным, если ты нищий. Нищие – это люди, у которых ничего нет, которым в себе не на что опереться. Какое уж тут блаженство. Однако традиционное объяснение этого призыва Христа состоит в том, что подразумевается духовная нищета, при которой человек признает, что у него нет собственных ресурсов и считает все, что у него есть, Божиим. Но сегодня я хотел бы обратить внимание не столько на состояние нищих духом, сколько на тот факт, что Христос говорит об их блаженстве не в будущем времени, а в настоящем. Он не говорит: «Вы сейчас нищие, бедные, вы сейчас страдаете, но вот вы умрете, и там у вас все будет хорошо». Господь говорит, что нищие духом уже блаженны и будут блаженны еще больше. Да, полноты радости в мире Он не обещает, потому что мир во зле лежит. Но блаженство, как внутренний покой, для верующего в Него открыто уже сейчас. И дело не в том, что радость, которую человек переживает, перекрывает все печали. Многие печали перестают восприниматься в таком качестве и даже ощущаются как забота со стороны Бога. Например, совершенно по-разному изменение собственных планов воспринимает тот, кто ощущает себя хозяином жизни, и тот, кто верил свою жизнь в руки Божии. Речь, конечно, не про пассивное ничего не делание. Верующий ставит цели, стремится к ним, но доверяя Творцу, не нервничает и не переживает, если что-то идет не по плану. Почему это происходит? Потому что он понимает, что главный план, по которому должна развиваться его жизнь, зависит не от времени и места, но от нравственного характера поступков. В свою очередь, время и место важны лишь в ту меру, в которую на этот характер влияют. Нищий духом блажен потому, что главное условие счастья всегда с ним. Это выбор его совести, его желание быть со Христом.
0: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
1: Морозный зимний день клонился к закату. По пустынному полю тащилась одинокая телега. Приказчик одной из лавок города Козельска, Александр Стрыгин, ехал по делам в соседнюю губернию. Зарываясь поглубже в сено, он мысленно корил себя за то, что, выезжая из дому, надел не теплый овчинный кожух, а короткий заячий тулупчик. Извозчик на козлах тоже то и дело поеживался от холода. Надвигалась ночь, нужно было искать приют, но, насколько хватало глаз, в поле не было видно ни огонька. Мороз усиливался. Начиналась пурга. Извозчик, осадив лошадь, повернул к Александру замерзшее красное от ветра лицо. «Кажись, с дороги сбились», — озадаченно проговорил он. «Нельзя дальше ехать. Темень, метель, еще больше заплутаем. Надо пережидать». Александр обмер. У него была надежда на то, что они нет-нет, да и наедут на какое-нибудь жилье. Но теперь все пропало. В такую бурю в чистом поле они неминуемо замерзнут насмерть. «Эх, слезай!» — крикнул он извозчику. «Давай искать дорогу на ощупь. Ты иди в ту сторону, я в эту. Да почаще окликай меня, а не то и друг друга потеряем». Они разошлись. Однако уже через несколько шагов Александр понял, что искать бесполезно. Все утонуло в кромешной темени и снежном вихре. Тогда, опустившись на колени прямо в снег, Александр взмолился Богу. «Господи, помоги! Не дай умереть!» Поднявшись, он окликнул извозчика и пошел на его голос. Вдруг справа от себя Александр увидел два темных силуэта. Большие, словно горы, они безмолвно вырисовывались из снегового мрака. Александр оробел, но, справившись со страхом, подошел поближе. Луна на мгновение вышла из-за туч, и Александр увидел прямо перед собой два огромных стога сена. «Эй, сюда, скорее!» — радостно закричал он извозчику. «Господь послал нам ночлег!» Спустя некоторое время после этого события Александр принял монашеский постриг в монастыре Оптина-Пустынь, откуда впоследствии перешел на жительство в Гефсиманский скит Троицы Сергиевой Лавры. «Если будешь уповать на Господа, то не заблудишься и не впадешь в пропасть или в стремнину», — говорил старец Александр Гефсиманский. «Бог печется и промышляет о нас более, нежели мы сами».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.

0: Радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть и вдали от людей на цивнице моей тебя, Господи.

Радио «Вера». Светлое радио. Тот, кто хочет увидеть живого Бога, пусть ищет его не в пустом небосводе собственного разума, но в человеческой любви. Фёдор Достоевский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. 1914 год. Было объявлено о начале войны с Германией. Мы переделали часть нашего дома в госпиталь для выздоравливающих солдат и уже в октябре приняли первую партию. Мне сказали, что в 10 часов прибудут постояльцы. Мы тут же приказали заложить лошадей и вместе с соседями отправились на станцию встречать гостей. Мы прождали до 4 часов утра, и когда, наконец, они прибыли, сразу же отвели их в буфет и напоили горячим чаем. Несмотря на то, что стоял всего лишь октябрь, было уже довольно холодно. И потому приехавшие особенно наслаждались теплотой комнат и горячими напитками. Они проделали путь в 15 миль от Клейнрупа. Моими помощницами в госпитале была дочь и жена нашего арендатора. В госпитале было 20 коек, установленных в 5 больших комнатах. Работала хирургическая сестра и нянечка, присматривающая за пациентами. Моей задачей было беседовать с больными и читать им книги. Я находила свое общение с ними очень полезным, ибо рассказы солдат были полны врожденной житейской мудрости. Летними вечерами из открытого окна слышалось мужское пение, вечерний гимн «Коль славен наш Господь» и национальный гимн России. К августу 1916 года через наш госпиталь прошло около сотни человек.
0: Голоса

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Как должен выглядеть православный священник? Странный вопрос, скажут некоторые. Православный священник должен иметь окладистую бороду и длинные волосы. О бороде, как обязательном атрибуте внешности православного батюшки, мы уже с вами как-то говорили. И выяснили, что далеко не все священники православной церкви носят бороды. Таковыми, например, являются православные клирики Румынии. Некоторые из них под влиянием католических соседей отказались от ношения бороды. Теперь наступило время поговорить о священнической прическе. Это может показаться удивительным, но традиция носить длинные волосы православными клириками существует не так давно. Более того, во времена древнего христианства ношение длинных волос священниками было делом предосудительным. Апостол Павел, например, прямо говорит о том, что священнослужитель не должен отращивать волосы, так как это является атрибутом женской моды. Православные священники не носили длинных волос почти 1500 лет. Вплоть до середины 15 века классическая прическа выглядела так. Волосы священнослужителя были или просто короткими, или подстригались по кругу, образуя прическу типа шапочка. Макушка при этом выбривалась. Выбритая или выстриженная макушка в восточном православии стала именоваться гуменцом, а в западной церкви – танзурой. Выбритая макушка являлась символом посвящения Богу и отличительным знаком священнического сана. Гуменцо оставалось открытым обычно во время богослужения. В остальное время священник прикрывал его особой шапочкой с куфьей. В Византийской империи священническая прическа оставалась неизменной вплоть до середины 15 века, когда Константинополь был завоеван турками. После падения византийской столицы оставшееся в живых православное духовенство стало исполнять функции чиновников, отвечающих перед лицом султана за поведение греческой диаспоры. В знак несения чиновничьих полномочий священнослужители стали отращивать волосы, как это было принято делать в Византийской империи, где длинные волосы были отличительной особенностью чиновничьего сословия. В русской церкви изменения в облике духовенства наступили в середине 17 века благодаря патриарху Никону, который провел церковные реформы по греческому образцу. Русское духовенство, по примеру греческих собратьев, отказалось от ношения гуменца и стало отращивать длинные волосы. Очередные изменения в облике православного священника произошли в Греции после освобождения от турецкого ига в начале 20 века. Начиная с этого времени в Греции длина волос стала отличительным знаком, к какому виду духовенства относится данный священник. Короткие волосы – теперь атрибут женатого, белого священнослужителя. Монашествующие же по-прежнему носят длинные волосы. Но, конечно, не в знак принадлежности к чиновничьему сословию, а в знак посвящения себя Богу, как это было принято в Ветхом Завете. В России на современном этапе четкой регламентации относительно священнической прически не существует. Отечественное духовенство имеет волосы разной длины. Поэтому, пожалуй, главным и единственным требованием к волосам священника у нас в России является их опрятность. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как в течение истории менялась прическа православного священника.

0: Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Курской землей. Этот праздник был учрежден в 2003 году в память столетия со дня причисления к лику святых преподобного Серафима Саровского. День торжества был выбран не случайно. Это дата обретения мощей Саровского чудотворца. Но монашеская традиция Курского края гораздо старше. Она насчитывает 1000 лет. В Курске прошли молодые годы одного из основателей русского иночества, преподобного Феодосия Печерского. Здесь окрепла его система взглядов на монашескую жизнь как подражание евангельским идеалам. Наследником этой традиции стал преподобный Серафим Саровский. С Курским краем связана жизнь оптинских старцев, преподобных Макария и Исаакия. В сонме курских святых чтятся архипастыри этой земли, святитель Иоасаф, епископ Белгородский, священномученик Демиан, священномученик Ануфрий. В собор вошло множество новомучеников, не отрекшихся от своей веры в годы гонений на православие. Это священномученики Митрофан Вильгельмский, Матфей Вознесенский, Ипполит Красновский и другие. Церковь обращается к угодникам Божиим. «Все святые в земле Курской просиявшие, молите Бога о нас».
1: В эфире программа «Добрые вести». Первого августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых русских святых – преподобного Серафима Саровского. В этот день празднуется обретение его честных мощей и прославление в лике святых в 1903 году. О великом подвижнике и чудотворце рассказывает настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Невинномысска протоиерей Игорь Тымчак.
2: Это святой особый для русской церкви, относительно к нашему времени. Это близкий нам очень святой, который жил совсем, можно сказать, в недавнее время, потому что время течет быстро, и поэтому мы вспоминаем многих преподобных, святых, святых угодников, которых память помним до сегодняшнего дня. Вот этот святой – это один из великих русских святых, который явил вот великую милость и благодать людям и от Бога. Это святой, который своим умом и сердцем возносился к Богу. То есть он как бы создал вот эту вертикаль от земли к небу. И поэтому эта вертикаль сохраняла многих людей в вере, в твердости, преданности Богу. И поэтому как бы он объединял с собой многих людей земли русской. Поэтому многие приходили для того, чтобы хотя бы посмотреть на него, увидеть его, услышать от него приветственные слова «Христос воскресе, радость моя». Поэтому эта радость всегда передается, особенно в дни памяти преподобного Серафима Саровского. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы преподобный Серафим Саровский всем послал свою милость, любовь, и чтобы эта любовь всегда горела у нас с вами к Богу. С праздником!
1: Великий подвижник Русской Православной Церкви, преподобный Серафим, с юных лет решил посвятить свою жизнь Богу. В 17 лет он принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество. Святой постриг он принял в 1786 году в Саровской Успенской пустыне. В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига – столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В обитель Серафима Саровского еще при жизни стекался народ со всей России за его наставлениями. Всех приходящих он встречал словами «Христос воскресе, радость моя!», после чего наставлял, утешал, благословлял, сопровождая все это исцелениями, пророчествами и чудесами – В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы Умиления. Святому Серафиму молятся о телесном и душевном исцелении, даровании любви, об укреплении веры, благополучии в семье и помощи в жизненных трудностях. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
1: В эфире программа «Доброе

0: 1 августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. В этот день празднуется обретение его честных мощей и прославление в лике святых в 1903 году. О великом подвижнике и чудотворце рассказывает настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Невинномысска протоиерей Игорь Тымчак.
1: Это святой особый для русской церкви. Относительно к нашему времени это близкий нам очень святой, который жил совсем, можно сказать, в недавнее время. Потому что время течет быстро, и поэтому мы вспоминаем многих преподобных, святых, святых угодников, которых память помним до сегодняшнего дня. Вот этот святой – это один из великих русских святых, который явил вот великую милость и благодать людям и от Бога. Это святой, который своим умом и сердцем возносился к Богу. То есть он как бы создал вот эту вертикаль от земли к небу. И поэтому эта вертикаль сохраняла многих людей в вере, в твердости, преданности Богу. И поэтому как бы он объединял с собой многих людей земли русской. Поэтому многие приходили для того, чтобы хотя бы посмотреть на него, увидеть его, услышать от него приветственные слова «Христос воскресе, радость моя». Поэтому эта радость всегда передается, особенно в дни памяти преподобного Серафима Саровского. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы преподобный Серафим Саровский всем послал свою милость, любовь, и чтобы эта любовь всегда горела у нас с вами к Богу. С праздником!
0: Великий подвижник Русской Православной Церкви, преподобный Серафим, с юных лет решил посвятить свою жизнь Богу. В 17 лет он принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество. Святой постриг он принял в 1786 году в Саровской Успенской пустыне. В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига – столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В обитель Серафима Саровского еще при жизни стекался народ со всей России за его наставлениями. Всех приходящих он встречал словами «Христос воскресе, радость моя!», после чего наставлял, утешал, благословлял, сопровождая все это исцелениями, пророчествами и чудесами. В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы Умиления. Святому Серафиму молятся о телесном и душевном исцелении, даровании любви, об укреплении веры, благополучии в семье и помощи в жизненных трудностях. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В Москве, в Фурмановом переулке, в доме номер 6.
2: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Тимаков.
1: К сожалению, в жизни бывают случаи, когда мы вольно или невольно обижаем и оскорбляем кого-то. После таких случаев у нас самих на душе будто кошки скребут. Мы должны бодрствовать и трезвиться, чтобы не допускать подобного обращения с ближними. Хочу поделиться наставлениями преподобного Серафима Саровского. С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и вида оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на наше сердце как бы камень ложится.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Какие литературные ассоциации вызовет у большинства читателей фамилия Гофман? Скорее всего, первым на ум придет автор «Щелкунчика». Теодор Гофман, конечно, велик, и с этим никто не спорит. Однако автор небольшого сборника рассказов «Персиковый сад», писатель-протоиерей Владимир Гофман, даже не пытается повторить славу своего заморского тезки. Его творчеству чужд нарочитый гротеск и готическая мрачность однофамильца. Его произведения совсем иного рода. Отец Владимир Гофман не только писатель, но еще и поэт. И про рассказы свои говорит –

0: пишутся они на одном дыхании, как стихи. А главное, сюжеты для них преподносит сама жизнь. Отец Владимир не утверждает, что списывает их с натуры от начала и до конца. Часто бывает, что в одном персонаже соединяются черты и судьбы многих людей. Как, например, в героине рассказа «Через крест к свету». Больной женщине, пригласившей домой священника, чтобы исповедоваться и причаститься. Здесь сплелись две разные истории. Лютеранки, на пороге смерти присоединившейся к православной церкви, и женщины, убившей собственную дочь, чтобы не видеть, как та медленно угасает от голода в блокадном Ленинграде. Потрясающе сильный, буквально ошеломляющий и, конечно, совсем нелегкий текст. Парадоксально, но именно рассказом «Через крест к свету» открывается цикл шуточных, остроумных и забавных историй из жизни неких священника Дионисия и иеромонаха Иннокентия. Иеромонах Иннокентий был большим любителем поиграть в компьютерные игры. Из приходского издательского отдела, где находился компьютер, его медом не выманить. На грозные призывы к порядку от настоятеля храма иеромонах реагировал слабо. А когда тот в очередной раз застукал чернориста за игрой и громогласно вопросил его о том, что он делает за компьютером, иеромонах Иннокентий смиренно ответил, что гоняет бесов. Ближе к финалу книги еще одна трогательная, пронзительная до комка в горле история, давшая название сборнику «Персиковый сад». О том, как часто мы пренебрегаем близкими, думая, что они будут рядом с нами вечно, и как раскаиваемся потом, что так редко были с ними. Закрыв последнюю страницу сборника, трудно отделаться от ощущения, что все, о чем только что довелось прочитать, и не ново, и вполне понятно, и совершенно очевидно. Только вот в обыденности это понимание уходит порой так глубоко, что и не докопаться. Протоиерей Владимир Гофман искусно вытащил на поверхность все то, о чем забывать не стоит, даже в житейской суете. И вырастил на этой благодатной почве свой персиковый сад. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Дмитрий Забелин. Отрывок из статьи «Стать неофитом». Слово «неофит» было тесно связано с другим словом – «пасха». В пасхальную ночь можно вспомнить об этом, если присмотреться и прислушаться. Наш ночной крестный ход когда-то начинался как шествие новокрещенных неофитов.
2: Неофит в переводе с греческого языка означает «недавно насажденный». Так называют человека, в недавнем времени обращенного в православную веру и делающего первые шаги в церковной жизни. В ранней церкви неофитами называли христиан, только что принявших крещение. Подготовка к этому таинству в то время была длительной, и совершалось оно, как правило, один раз в год в праздник Воскресения Христова. Неофитов можно было узнать по белым одеждам, которые они носили в течение пасхальной недели. Также неофитами называли монахов, недавно принявших постриг. Неофитство – время духовного и эмоционального подъема. В этот момент жизни человек обретает Бога и по-новому открывает для себя мир.
0: Часть

0: Радио «Вера». География веры.
1: В самом центре приморского города Ейска, что в Краснодарском крае, есть площадь Революции. До Октябрьского переворота 1917 года она носила имя целителя Пантелеимона. Этому святому был посвящен и храм, построенный здесь в 1890 году. Его четырехъярусная колокольня возносилась над площадью и была видна издалека со стороны Азовского моря. В 1936 году Свято-Пантелеимоновскую церковь взорвали безбожники, пришедшие к власти. В 50-х годах 20 века на месте некрополя, окружавшего храм, построили кинотеатр «Октябрь». А в конце столетия это здание передали православным. Строение, украшенное колоннадами в классическом стиле, реконструировали под церковь и осветили ее во имя Николая Чудотворца. В 2008 году с западной стороны возле храма поставили каменную трехъярусную колокольню. 12 ее колоколов каждый день созывают жителей Ейска на богослужение.
2: Радио «Вера» в Ейске можно слушать на частоте 101.1 FM. Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио «Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, как проходить этапы кризисов в семейных отношениях, сохранять любовь и не допускать развала семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Далеко не все слова Иисуса Христа попали в текст четырех Евангелий, став частью предания Церкви. Например, древние христиане запомнили, что Спаситель любил повторять «блаженнее давать, чем принимать». И эту мысль Христову подхватил и развил апостол Павел в отрывке из 5 и 6 глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
4: Плод же духовный есть.
5: Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение – вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
4: И так и исполните закон Христов.
3: Христианство призывает человека к совершенству, прежде всего к совершенству духовному. Примером его является, конечно же, сам Иисус Христос. Придя в наш мир, Он показал людям, какой может быть настоящая святость. Впоследствии Рассуждая над тем, какими качествами должен обладать христианин, апостол Павел в прозвучавшем послании к Галатам написал: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все перечисленные проявления Духа представляют собой основные христианские добродетели. Апостол Павел перечисляет их в следующем порядке: от главной, важнейшей добродетели – любви, к начальной – воздержанию. Человек, желающий приблизиться к Богу, должен научиться сперва держать под контролем свои желания, порывы и, самое главное, воздерживаться от совершения грехов. На основании воздержания уже способна развиться добродетель кротости, которая позволяет без возмущения с миром в душе переносить испытания жизни. При этом кротость – это не просто мягкость. Данную добродетель можно назвать еще и мягким упорством. Например, просветитель Румынии святой Анфим Иверийский считал примером кротости улитку. Она медленно, но уверенно, никого не обижая и не расталкивая, движется к своей цели. За кротостью следует вера. Она представляет собой не просто уверенность в том, что Бог есть, но должна быть доверием к Господу, убежденностью, что Он никогда нас не оставит, всегда будет нам помогать. Вера порождает милосердие и благость. Принимая Бога как любящего Отца, мы начинаем с милосердием и благостью относиться к окружающим. Все перечисленное не может существовать без терпения. Легко быть хорошим, воспитанным человеком, когда у тебя в жизни все замечательно. Значительно сложнее верить в Бога, проявлять милосердие к людям, когда что-то болит, что-то не получается. Добродетель терпения является прочным фундаментом для христианской жизни, не позволяет опустить руки в сложных ситуациях. Человек, научившийся терпению, ощущает внутри себя настоящий мир. Его совесть спокойна, он живет с ощущением любящего присутствия Бога. И тогда рождается радость. Радость от того, что Господь есть, что люди созданы по Его образу и по сути своей добры. Такое понимание мира позволяет обрести главную добродетель – любовь, без которой наша жизнь не имеет смысла. И именно любовь, вернее ее наличие или отсутствие, определяет значение всех наших поступков. Это имеет в виду апостол Павел, когда пишет о дарах пророчества и говорения на языках. В древней церкви данные способности от Бога были более распространены, чем в нынешние времена. И были христиане, которые использовали полученные от Духа Святого дары не ради проповеди, а ради собственной славы. Конечно же, любовь и гордость вместе не живут. И апостол призывает не играть в лукавые игры, но жить по правде Божией, чтобы не лишиться главного дара от Бога, дара истинной любви, и научиться прежде всего давать, а не только брать.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Свято-Троицкий Николаевский монастырь – старейший на Дальнем Востоке. Он расположен в поселке Горные Ключи на западе Приморского края. Обитель была создана благодаря архиепископу Иннокентию Вениаминову. Он возглавлял Камчатскую епархию во второй половине XIX века, когда Приморский край стал частью Российской империи. Владыка осознавал, что для продвижения православия на новых землях нужны монахи-подвижники, и обратился в Священный Синод с предложением основать в Приморье иноческое поселение. Летом 1893 года из Москвы на Дальний Восток был командирован иеромонах Алексей Осколков. Для будущего монастыря он выбрал место в 20 километрах от железнодорожной станции Шмаковка. Вскоре на помощь отцу Алексею прибыли два валаамских монаха, и уже втроем иноки стали налаживать хозяйство. С первых дней своего существования монастырь стал утешением для русских переселенцев, осваивавших просторы Дальнего Востока. Храмов в Приморье было мало, и в обитель близ Шмаковки паломников приезжало все больше и больше. Росло и число насельников. Материальную помощь подвижникам присылали со всей России, и Свято-Троицкий Николаевский монастырь стремительно развивался. К началу 20 века здесь появились пекарня, портняжные и сапожные мастерские и свечной завод. Чтобы поддержать местное население, в обители открыли больницу с аптекой, где монахи-врачи бесплатно оказывали медицинскую помощь. Заботились подвижники и о просвещении. При Свято-Троицком Николаевском монастыре существовала школа с общежитием для учеников. Типография выпускала миссионерские листки, брошюры и книги. Рядом с обителью образовался поселок Горные Ключи. К 1917 году значение Троицкого Николаевского монастыря в Приморье было столь велико, что в народе его называли «Лаврой». Богослужения здесь совершались в четырех храмах. Два из них сгорели в годы Гражданской войны 20 века. При советской власти обитель закрыли, а на ее территории разместили военный санаторий. Верующим пришлось немало потрудиться, когда в 1995 году комплекс зданий вернули православной церкви, и обитель вновь стала действующей. Стараниями монахов архитектурный ансамбль постепенно обретает былое величие.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы? Твоим страданиям страдать, и крест на плечи твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов. О мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать. И думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Чем больше человек вдумывается во все, тем ближе он к Господу. Святой праведный Алексей Мечев.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актрисы Веры Комиссаржевской актеру Николаю Худотову. 1900 год. Петербург. Достоевский говорит: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный двигатель человечества. Он не пояснил мысли, а я понимаю ее, так глубока и верна она мне кажется. Ведь сострадание делает прозорливым, оно всегда вперед глядит, а так как оно в душе живет, то значит, душе двигаться помогает. Ум может стоять, он может, набравшись знаний, много ли, мало ли, почему-нибудь остановиться и так и оставаться до конца. А душа не может. Душа, если не идет вперед, непременно идет назад».

тянись, руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен, если все именно так, что тебе еще нужно. Ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать, и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел. Где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А раз у тебя есть

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Палаты бояр Романовых, в которых мы с вами сейчас находимся, были возведены в Ипатьевском монастыре Костромы в конце XVI века на средства бояр Годуновых. В этом здании жил Михаил Романов с матерью в марте 1613 года, когда был призван на московский престол. В 1858 году Ипатьевский монастырь посетил Александр II. Он принял решение превратить монастырские кельи в царские чертоги во вкусе XVII века. При нем была проведена перепланировка внутренних помещений. А обратите внимание на изразцовые печи, которые, без сомнения, являются украшением интерьеров.
2: Простите, пожалуйста, что означают символы на этих изразцах?
1: Известно, что изразцы были изготовлены монахами. На каждой из плиток можно увидеть поучительную картинку и прочитать философское размышление на церковно-славянском языке. Приглашаю всех пройти в следующий зал.
2: Надо же, на ребусы похоже. Особенно вот эта плитка. Тут и весы, и кувшин с льющейся водой. А слов совсем не разобрать. Несколько согласных подряд. Как такое прочесть? Нет, не получается. Может, поможете?
3: Я? Ну что ж, давайте попробуем. Здесь написано «Милость и истина сретостася». Это цитата из 84-го псалма.
2: Из псалма? А что же за псалом такой?
3: Одна из песен библейской книги «Псалтырь». Она была написана после возвращения израильского народа из Вавилонского плена.
2: А что, евреи не только в Египте, но и в Вавилоне в плену побывали?
3: Да, это так. В 6 веке до нашей эры вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим. Он сравнял древний город с землей, уничтожив при этом главную иудейскую святыню – храм, построенный премудрым Соломоном. Захватчики вывели из страны огромное количество пленных. В неволе оказался и царь Иудеи Сидекия.
2: И как долго они были в плену?
3: Вавилонское пленение продолжалось 70 лет. Для евреев это был скорбный, но плодотворный период. Они восприняли произошедшее с ними как наказание, посланное Творцом за охлаждение веры и отступление от нее. Раскаявшись, израильтяне обратились к Богу и вновь обрели утраченную землю своих отцов, благословенную Палестину. Вавилон попал под владычество персидского царя Кира, и тот разрешил иудеям вернуться в отечество и восстановить разрушенный храм.
2: Наверное, нелегко им было решиться на строительство. Шутка ли, после 70-летнего плена такой грандиозный проект?
3: Это верно. Жизнь иудеев после возвращения складывалась непросто. Один неурожай следовал за другим, все ресурсы были истощены. В этот нелегкий период, кстати, был написан 84-й псалом. В нем выражена и благодарность Богу за освобождение из плена, и надежда на то, что наступил момент, когда все напасти окажутся в прошлом.
2: А вы наизусть не помните его?
3: Помню. Отчего же? Господи, Ты был милостив к своей стране, возвратил народ Иакова из плена, простил вину народа Твоего, отпустил ему все грехи, гневаться перестал, миновала ярость Твоя. Восстанови нас, Бог спасения нашего, перестань на нас негодовать. Неужели будет вечен гнев Твой на нас? Из поколения в поколение будет ярость Твоя. Неужели нас снова не оживишь, чтобы народ Твой ликовал, что Ты с ним? Яви нам, Господи, милость Твою и даруй спасение Твое. Я слышу, что скажет Господь Бог. Он возвестит мир своему народу, тем, кто верен Ему, кто живет надеждой. Близко спасение тем, кто чтит Его. Будет слава обитать в стране нашей.
2: А храм-то иудеи смогли восстановить?
3: Да, новый храм был заложен сразу после возвращения и построен в течение 20 лет. Он, конечно, не был таким роскошным, как первый, возведенный царем Соломоном в период благоденствия. В этот раз использовались более скромные материалы, ведь народ бедствовал. Да и по размеру второй храм был на треть меньше прежнего. Однако про него сразу прозвучали пророчества, что он прославится сильнее, поскольку в него войдет Мессия.
2: Да, история яркая, и псалом красивый. Только никак не могу понять, почему отрывок из этой ветхозаветной песни русские монахи в 18 веке в Костроме на изразцовую плитку нанесли. Какое отношение второй Иерусалимский храм имеет к Ипатьевскому монастырю?
3: Пророчествами о пришествии Мессии, о которых я только что упомянул, богатый псалтырь. А финал 84-го псалма – одно из самых удивительных провозвестий о Христе. Ведь в этих словах не просто предсказан факт его пришествия в мир, но отражена вся суть, вся глубина грядущих событий, которые изменили ход истории человечества. Вы вслушайтесь только. Милость и истина встретились, правда и мир облобызались. Истина от земли воссияла, а правда с небес преклонилась. Ибо Господь дарует нам благо, и земля наша принесет плод свой. Правда пред ним шествовать будет, направит в путь стопы свои.
2: И монахи, значит, запечатлели эти слова как пророчество о Христе.
3: Ну, конечно. Русская культура вся проникнута христианством. Благодаря этому даже такая обыденная деталь, как печная плитка, могла стать маяком веры. Можно себе представить, как некий монах, изготавливая изразцы для царских чертогов, спешил запечатлеть слова, которые были ему близки и дороги. Подумать только, справедливость после грехопадения требовала наказания для людей. Правда была такова, что человек отпал от своего Создателя. Но в Рождестве Христовом истина встретилась с милостью. Истина воссияла от земли. В маленькой пещере родился Бога-человек. И в его появлении на свет правда преклонилась с неба. Господь даровал нам это благо, и земля принесла свой плод. Ведь сколько людей смогли побороть свои пороки и слабости, чтобы приобщиться ко Христу? Правда проходит через всю историю христианства в жизни святых, она и сейчас шествует перед Богом.
2: Вы так вдохновенно рассказали, что прям обидно стало, что эти слова ко мне не имеют никакого отношения.
3: Да как же не имеют? Посмотрите на весы, которые изображены на изразце. Они олицетворяют Божий суд над каждым из нас. И если до Христа на одной чаше были наши грехи, а на другой добродетели, то теперь видите, из кувшина на вторую чашу обильно изливаются воды милости Господней. И порог перевесит, только если мы станем специально уклоняться от потока Божьего милосердия.
2: А как же от него можно уклониться?
3: «Суд без милости, не сотворившему милости». Эти слова из Нового Завета в русском языке буквально пословицей стали.
2: Надо же, сколько информации несет в себе маленький глиняный квадратик. Мы словно телеграмму получили из прошлого.
3: Не из прошлого, из вечности. Благую весть.
4: Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам.

0: Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор Курских святых, святого благоверного князя Романа Рязанского. Святой благоверный князь Роман Рязанский жил в XIII веке. Он был из тех, кто во времена Золотоордынского ига прославился как защитник христианской веры и отечества. Оба деда Романа Рязанского пали за отчизну в битве с Батыем. Сам князь получил хорошее христианское воспитание. Его вера была деятельной. Роман Рязанский всеми силами заботился о подданных, защищал их от насилия и грабежей баскаков, ханских сборщиков налогов. Баскаки возненавидели князя и оклеветали его перед ханом. Романа вызвали в Орду. Хан объявил, что он должен выбрать одно из двух – или мученическую смерть, или отречься от Христа. Князь отвечал, что христианин не может изменить истинную веру на ложную. За свою твердость в исповедании веры его подвергли жестоким истязаниям и казнили. Почитание князя-мученика началось сразу же после его смерти. Летопись говорит о святом: «Купи себе страстию Царствие Небесное, и венец прият от руки Господней». По словам преподобного Симеона Нового Богослова, праведники и мученики образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Прославляя благоверного князя-мученика, Церковь просит: «Святой Роман, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: Люди отправляются в паломнические путешествия не только для того, чтобы увидеть древние храмы и монастыри. Прежде всего, в надежде встречи со святыми, которые сделали святынями места, где они жили. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Серафиме Саровском и книге Василия Розанова «По тихим обителям». Место действия – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Время действия – 1904 год. Преподобный Серафим Саровский говорил своим друзьям перед смертью: «Приходите ко мне на могилку, как живому. Расскажите мне все, что ваше сердце хочет сказать, и я, как живой, услышу вас». Святой старец скончался 2 января 1833 года, и с тех пор тысячи богомольцев со всей России шли на могилу, а теперь к мощам преподобного Серафима Саровского с просьбами об исцелениях и помощи в бедах. В этом убедился писатель и философ Василий Васильевич Розанов, отправившийся в 1904 году в Дивеевский монастырь.
3: В Арзамас нижегородский поезд приходит около 4 часов пополудни. На вокзале спать негде. На лавках на полу стоят, сидят, лежат, даже на полу лежат всевозможные больные, калеки, слепые, параличные, которых ведут или которые едут к угоднику. Собственное имя Серафима Саровского здесь уже не называют, заменив его нарицательным и обобщенным «угодник», в котором как будто больше силы.
2: Свои путевые заметки Розанов назвал «По тихим обителям», так как по дороге в Дивеево он посетил еще Серафимо-Понятаевский монастырь, основанный в середине XIX века Елизаветой Алексеевной Копьевой, духовной дочерью преподобного Серафима Саровского. Розанов не скрывал, что отправился в поездку по обителям с некоторым предубеждением, если не сказать с враждебностью к монашеству. По его собственному признанию, он был чужд идей монастыря и всего монашеского духа. Но на первом же богослужении из души писателя испарился весь скепсис. В Дивеево Василий Васильевич с большим благоговением побывал у мощей преподобного Серафима Саровского на святом источнике, потрогал камень, на котором 100 дней и ночей молился преподобный Серафим Саровский. Возле раки с мощами преподобного Розанов с трепетом вслушивался в строки акафиста Серафиму Саровскому, особого чина, состоящего из хвалебных песнопений, посвященных святому. Эти строки глубоко запали в душу писателя.
3: «Мне врезались слова из акафиста: наследниче добродетелей своей матери. Как известно, святой Серафим никогда не снимал большого нагрудного креста, каким мать благословила его путь в монастырь. и как умно, благочестиво, предусмотрительно было вплести в церковное торжественное прославление святого память о его матери, курской горожанке, которую так нежно он любил.
2: Серафимо-Дивеевский женский монастырь во имя Святой Троицы в Нижегородской губернии – любимое детище и последнее пристанище святого Серафима Саровского, место поклонения его мощам. Здесь завещал похоронить себя сам преподобный. Побывав в этой святой обители, Василий Розанов вдруг иначе увидел молящихся в храме людей. Ему уже не казалась странной глубокая религиозность русского народа, его любовь к монастырям.
3: Множество народа. И вот мужики и бабы, вынимая из-за пазухи посконных рубах копейки, кладут, прикладываясь на блюдо, поставленное на раку. Есть студенты, гимназисты, барышни, всякий люд. Молитва горяча.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Когда не имеете спокойствия, знайте, что не имеете в себе смирения. Преподобный Лев Оптинский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1798 году была опубликована поэма Сэмюэла Кольриджа «Старый мореход». Ее ключевые

0: темы «Покаяние, прощение и возрождение». Вкратце сюжет поэмы таков. Старый моряк рассказывает историю своей жизни. Однажды его корабль попал в бурю, и внезапно появившийся альбатрос вывел моряков из опасных вод. Матросы полюбили птицу, но из пустой прихоти главный герой убивает альбатроса. Друзья вначале осуждают его поступок, но затем, когда поднимается попутный ветер, они хвалят морехода. «Ты прав был, птицу умертвив». Тем самым они также становятся повинны в преступлении. Ветер приводит корабль в поросшее водорослями гибельное место. Друзья, забыв, как недавно хвалили морехода, вешают ему на шею убитую птицу, забывая, как разделили его грех и лицемерно сваливая всю вину на него. Постепенно все они погибли от жажды. И вот когда гибель казалась уже неминуемой для самого морехода, он случайно выглядывает за борт и видит морских змеек. Они изумляют его своей красотой. Он внезапно словно прозревает. Красота Божьего творения выводит его из отчаяния. И мореход произносит молитву к Творцу, славя его. В этот момент убитый альбатрос падает с его шеи в море, что символизирует освобождение морехода от греха. Старый мореход возрождается к жизни через благодарение и славословие. «Я стал благословлять», — рассказывает он позже некоему юноше, спешившему к своему другу на свадьбу. «Я в этот миг молиться мог». И в тот же час корабль сдвинулся с места. Так мореход был избавлен от гибели.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера, местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах 19 века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010 уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
6: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Призывая человека к вере в Бога, христианство утверждает, что эта вера принесет ему радость. Но когда это должно случиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
9: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
8: «О сим бо творях у пророкам отцы их».
7: Как-то в художественном фильме, который, среди прочего, поднимал вопрос о природе христианского мученичества, один из героев говорил: «Ничего, что мы сейчас страдаем. Жизнь и так полна скорбей и трудностей, хоть у верующих, хоть у неверующих. Зато если мы окажемся верны Богу здесь, Он наградит нас там, по ту сторону смерти. Там, на небесах, мы обретем свою награду». Режиссеры наверняка были уверены, что они передали подлинную христианскую традицию, которая сводится к тому, что в земной жизни надо как следует пострадать, чтобы после смерти насладиться Царством Небесным. И хотя некоторые фразы из Священного Писания, взятые по отдельности, могут привести к таким выводам, в целом Библия говорит о совсем ином образе мученичества. А тот образ, который был представлен в фильме, является явной примитивизацией и даже искажением подлинно христианского подхода. Кому-то может показаться, что я преувеличиваю, Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит прислушаться к словам Христа, звучащим в евангельском отрывке, который мы услышали сегодня. Итак, Спаситель говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обычно людям непонятно, как можно быть блаженным, если ты нищий. Нищие – это люди, у которых ничего нет, которым в себе не на что опереться. Какое уж тут блаженство. Однако традиционное объяснение этого призыва Христа состоит в том, что подразумевается духовная нищета, при которой человек признает, что у него нет собственных ресурсов и считает все, что у него есть, Божиим. Но сегодня я хотел бы обратить внимание не столько на состояние нищих духом, сколько на тот факт, что Христос говорит об их блаженстве не в будущем времени, а в настоящем. Он не говорит: «Вы сейчас нищие, бедные, вы сейчас страдаете, но вот вы умрете, и там у вас все будет хорошо». Господь говорит, что нищие духом уже блаженны, и будут блаженны еще больше. Да, полноты радости в мире Он не обещает, потому что мир во зле лежит. Но блаженство, как внутренний покой, для верующего в Него открыто уже сейчас. И дело не в том, что радость, которую человек переживает, перекрывает все печали. Многие печали перестают восприниматься в таком качестве и даже ощущаются как забота со стороны Бога. Например, совершенно по-разному изменение собственных планов воспринимает тот, кто ощущает себя хозяином жизни, и тот, кто верил свою жизнь в руки Божии. Речь, конечно, не про пассивное ничего не делание. Верующий ставит цели, стремится к ним, но доверяя Творцу, не нервничает и не переживает, если что-то идет не по плану. Почему это происходит? Потому что он понимает, что главный план, по которому должна развиваться его жизнь, зависит не от времени и места, но от нравственного характера поступков. В свою очередь, время и место важны лишь в ту меру, в которую на этот характер влияют. Нищий духом блажен потому, что главное условие счастья всегда с ним. Это выбор его совести, его желание быть со Христом.
1: Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.
1: Летний день был в разгаре. Солнце, высоко поднявшись над самой вершиной горы Афон, казалось, остановилось. Монах Михаил сидел за столом во дворе своей хижины кельи и вырезал деревянные ложки. Говорили, что во всей Ковсоколивии, пустынной местности Святой Горы, где монахи жили в уединенных, отдельно стоящих кельях, не было ему равных в этом рукоделии. Действительно, ложки у отца Михаила получались идеально ровные, гладкие, словно поверхность большой восковой свечи. Этому мастерству отца Михаила когда-то научил его старец, старший монах и наставник. Они вместе вырезали ложки, а потом обменивали их на продукты у братьев из соседних общежительных монастырей. Правда, теперь старец почти ослеп. Руки его сковал артрит, поэтому ложки у него стали выходить неровные и, на взгляд отца Михаила, некрасивые. Отец Михаил заканчивал очередную работу, когда в калитку постучали. Пришел монах с корзиной фруктов и попросил за нее несколько деревянных ложек. Отец Михаил тщательно отобрал несколько самых лучших, которые как раз вырезал сегодня утром, и протянул их монаху. Он долго рассматривал ложки, а потом вдруг обратился к отцу Михаилу. «Послушай, брат, прости меня, но неужели у тебя нет ложек получше?» Отец Михаил опешил. «Как же так? Он выбрал самое лучшее, что у него было, а этот монах еще недоволен». Отец Михаил уже готов был разразиться гневной речью, как вдруг увидел на столе несколько ложек, которые вырезал вчера его старец, неровных и невзрачных. Его сердце наполнилось жалостью к старцу, который больными руками, почти ничего не видя, вырезал эти ложки, чтобы своим трудом послужить другим. «Может быть, эти подойдут?» – спросил отец Михаил. «Вот эти то, что нужно», – одобрил монах, забрал ложки, вырезанные старцем, и с поклоном удалился. Мудрый афонский монах Михаил Ковсоколевит, историю о котором рассказывает нам новый афонский патерик, на всю жизнь запомнил этот урок. И когда сам сделался старцем и наставником других монахов, часто говорил: «Когда ты вкладываешь в какое-нибудь дело всю свою любовь и сердце, его оценят, даже если ты выполнишь его не идеально. А выверенное до мелочей, но сделанное с одним лишь холодным расчетом, напротив, может оттолкнуть».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.

Радио «Вера». Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвы и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог создал красоту, чтобы помочь нам понять Его. Петр Чаадаев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери», 1915 год. Большую часть своей жизни мой дед с семьей прожил в Петербурге, где держал свою нотариальную контору. Его услугами пользовался императорский двор. О семье Арцебушевых в петербургском свете с иронией говорили: «Все на бал, а Арцебушевы в церковь». Этими словами сказано все. А после открытия мощей и прославления преподобного Серафима в Саров и в Дивеево хлынул поток богомольцев, среди которых были и родители моего отца. К тому времени Дивеевский монастырь был одним из крупных женских монастырей России. Этот святой уголок избрали мои предки, дедушка и бабушка, чтобы в нем, рядом с глубоко чтимыми ими святынями, окончить свою жизнь и с верой уйти в мир иной. Посетив Саров и Дивеево несколько раз, пожертвовав Дивеевской обители колокола, дедушка приобрел участок земли и домик Михаила Мантурова, духовного чада батюшки Серафима.
1: Голоса времени.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. «Эх, вот бы стать чемпионом мира», сказал мне однажды 5-летний Коля, придя с тренировки по борьбе. «Сынок, быть чемпионом мира – это, конечно, неплохо», ответила я. Но еще важнее научиться быть скромным и кротким. «А кроткий – это какой?» – спросил Николай. И тогда я рассказала ему о Серафиме Саровском, о святом, который жил просто и скромно, и который через любовь к Богу и смирение достиг такой святости, что стал одним из великих святых Русской Православной Церкви. Я рассказала Коле о том, что уже в юности святой решил стать монахом, о том, как на 3 года он взял на себя подвиг молчания и о том, как однажды на него напали разбойники и жестоко избили. Преподобный Серафим чудом остался жив. Позже, когда разбойники были найдены, святой простил их и просил не наказывать. Батюшка Серафим смиренно и кротко принимал болезни, скорби и все испытания, которые ему посылал Господь. В дни памяти преподобного Серафима Саровского в храмах поется тропарь или прославляющая песнь. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. «От юности ты возлюбил Христа блаженный», так начинается тропарь, «и ему одному служить пламенно возжелав, непрестанною молитвою и трудом в пустыне подвязался». По-церковнославянски первая часть звучит так. «От юности Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работати пламень не вожделев, непрестанную молитвою и трудом в пустыне подвязался еси». Послушаем первый фрагмент –

Вторая часть песнопения звучит так. «Умилённым сердцем любовь Христову стяжав, избранником возлюбленным Божьей Матери явился. Потому мы взываем Тебе. Спасай нас молитвами Твоими, Серафим, преподобный Отче наш». На церковнославянском языке вторая часть тропаря звучит так. «Умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божией Матери явился еси. Сего ради вопием ти. Спасай нас молитвами Твоими, Серафиме, преподобне Отче наш». Послушаем вторую часть.

0: помнишь?
1: В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где лежат нетленные мощи преподобного Серафима, всегда людно. Туда приезжают паломники со всех концов страны, чтобы поклониться святому старцу, помолиться ему о выздоровлении болящих, о милости Божией, о даровании кротости и смирения. Обо всем этом я рассказала сыну. Коля внимательно выслушал меня и говорит: «Мама, я тоже хочу стать кротким, самым кротким на свете». Давайте послушаем тропарь святому преподобному Серафиму Саровскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей Борисович, если я ничего не путаю, художница Антонина Ржевская родом из Тверской губернии.
2: Не путайте, Маргарита Константиновна. Антонина Леонардовна родилась в 1861 году в селе Шалепники под Тверью, в семье помещиков Поповых. Когда она была совсем маленькой, родители разорились и перебрались в Тверь. В 25 лет художница вышла замуж за москвича Николая Ржевского и переехала к нему, а последние свои дни доживала в Тарусе в Калужской области, в доме своей дочери Елены.
1: Вот я же помню, что вся жизнь художницы прошла в Центральной России. Потому и удивилась, когда увидела здесь, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, ее картину «Музыка». Да чего выразительная работа! Как вдохновенно и тонко передана атмосфера концертного зала во время звучания композиции.
2: Это верно. Как сказал об этом холсте искусствовед Николай Романов, «Неслышимая музыка словно льется с полотна звуками, преображенными в краски». Он, кстати, был директором Московского Румянцевского музея в 1903 году, вот когда там впервые экспонировалась картина.
1: Замечательный образ нашел Николай Романов. Антонина Ржевская и впрямь преобразила звуки в краски. Как она сумела добиться такого удивительного эффекта?
2: Через образы героев. Взгляните, как погрузилась в слушание девушка в белом платье. Она чуть наклонила голову и вся устремилась вперед, навстречу звукам. А позади нее, скрестив руки на груди, стоит молодой человек в черном. Он предельно внимателен и сосредоточен.
1: А еще одна барышня облокотилась о бортик балкона и опустила подбородок на руку. Взгляд ее полон нежности.
2: Художница представила целую гамму возвышенных эмоций, и зритель невольно заражается ими, глядя на полотно.
1: Наверное, герои картины слушают что-нибудь романтическое. Шопена, например.
2: Ну, скорее, симфонию «Пастораль» Александра Глазунова. Она впервые была исполнена в 1902 году, как раз когда Антонина Ржевская работала над картиной «Музыка». Премьера «Пастораля» была настоящим событием для людей, неравнодушных к искусству. И вряд ли художница могла ее пропустить.
1: Симфония необычайно светлая и проникновенная. Вся ее суть в торжестве гармонии и радости. Именно это настроение царит на полотне «Музыка».
2: Антонина Ржевская использовала особые приемы, чтобы это передать. Вот посмотрите. Со стороны сцены льется ослепительный свет. Он озаряет белые стены, украшенные лепниной, и как будто расширяет пространство и делает потолок выше. Вы, кстати, обратили внимание, что герои слушают музыку под самым потолком?
1: Да, они сидят на балконе.
2: А, не просто на балконе, а на галерке. Там, куда билеты стоят копейки.
1: Думаете, так художница подчеркнула материальное положение персонажей картины?
2: Уверен. Ржевская сама знала нужду. Недаром она придала свои черты девушке на переднем плане. В юности, когда умер отец, Антонина взяла на себя содержание семьи. Устроилась работать корректором в типографию. Денег категорически не хватало, так что на картине художница обозначила приоритеты и показала, на что готова тратить последние копейки.
1: Такие вложения делать стоит. Музыка – это дар Божий. Она может поддержать в трудную минуту, утешить, воодушевить.
2: Потому Антонина Ржевская и назвала свою картину так просто, лаконично и выразительно. «Музыка».
3: Картину Антонины Ржевской «Музыка» можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Бабкин.
1: Все знают мудрую пословицу: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Тоже верно и для духовной жизни. Хочу поделиться с вами духовными наставлениями преподобного Никодима Святогорца о помысле отложить духовный труд на потом. «Отнюдь не слушай дьявола, когда он будет тебе нашептывать: отдай мне ныне, а Богу отдашь завтра. Нет, нет, но все часы жизни твоей проводи так, чтобы это было благоугодно Богу. Содержи в мысли, что после настоящего часа не будет тебе дано другого, и что за каждую минуту сего часа ты должен будешь дать самый подробный отчет. Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Говорят, что сотрудники Петербургского музея истории и религии до сих пор не могут найти логическое объяснение тому, каким образом в их запасники могли попасть мощи преподобного Серафима Саровского. Их случайно обнаружили в 1991 году, когда музей переезжал из Казанского собора на новое место. В холщовом свертке, без инвентарного номера. Музейщики пытались списать все на нерадивость сотрудников, а верующие радовались настоящему чуду, которое явил один из самых почитаемых русских святых. Необыкновенную и таинственную историю обретения мощей, о которой рассказывают очевидцы событий, и еще сотни удивительных свидетельств о жизни и чудесах святого Саровского старца, поведанные теми, кто жил с ним в одну эпоху, можно найти под обложкой книги «Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников». Благодаря тому, что святой жил, по сути, недавно, всего каких-то 200 с небольшим лет назад, фактически в одно время с Пушкиным и Гоголем, до наших дней дошли уникальные документы, написанные людьми, лично знавшими преподобного Серафима. Кто-то из них постоянно обращался к нему за духовными советами, кто-то даже называл его своим другом, а для кого-то мимолетное общение со святым старцем стало одним из самых ярких воспоминаний детства. Маленькой девочкой увидела отца Серафима Надежда Аксакова, монахиня из Шамардинской обители. Ее рассказ в книге «Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников» необыкновенно светлый и вдохновенный, написанный к тому же прекрасным литературным слогом. Аксаковой удалось не просто написать текст, но оживить в нем детские, непосредственные и искренние ощущения от встречи со святым, при этом дав сполна их прочувствовать и читателю. Известный русский педагог, автор множества трудов по детскому воспитанию Януарий Михайлович Неверов вспоминает о том, как преподобный Серафим Саровский преподал ему, тогда еще подростку, незабываемый урок честности, искренности и раскаяния. И этим серьезно повлиял на выбор жизненного пути. А сибирская помещица Пазухина рассказала о том, как исповедовалась у святого старца. Каждая страница книги наполнена любовью народа к святому, который и сам бесконечно любил людей. Частичка этой любви обязательно останется в сердце каждого, кто прочитает книгу «Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятием мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равнопоставленной Ольги, равнопоставленного князя

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужений. В 2013 году Тихорецк стал центром православной епархии. И сегодня он, как встарь, сияет куполами.
2: Радио «Вера» в Тихорецке можно слушать на частоте 100.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей и эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет писатель, руководитель движения юных ушаковцев Марина Ганичева.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
0: Ларец слов.
3: Античная система образования имела несколько иную структуру, чем современная. Так, например, обязательной частью древнего учебного процесса была риторика, то есть искусство владения словом. В античной Греции было принято считать, что по-настоящему образованный человек должен уметь четко, понятно и красиво выражать свои мысли. Церковнославянский язык имеет аналог древнему понятию «ритор». Звучит он как «вития». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «вития». Церковнославянское понятие «вития» имело тот же смысл, что и античный ритор. Называя обычно мужчину «витии», наши предки подчеркивали умение данного человека мастерски обращаться со словом. В плане своего происхождения слово «вития» восходит к глаголу «витити», то есть «говорить». «Вития» является родственным таким понятием, как «ответ», «завет». Со временем понятие «вития» приобрело несколько негативный смысловой оттенок, начав обозначать скорее не ритора, а болтуна. Связано это было с тем, что в христианстве добродетелью считается умеренность во всех сферах человеческой жизни, в том числе и в речи. Не зря в современном русском языке «витийствовать» значит говорить много, изощренно и непонятно. В церковнославянских текстах довольно часто можно встретить выражение «витии многовещанные, яко рыбе безгласные». Оно переводится как «витии многословные, как рыбы безголосые» и употребляется обычно в тех случаях, когда речь идет о божественных тайнах, например, тайне рождения Христа от Девы Марии. Итак, запомним, что церковнославянское слово «вития» переводится на русский язык как «оратор», «ритор» и часто обозначает человека многословного, неумеренного в речи.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России.
1: Ямало-Ненецкий автономный округ простирается на многие километры на севере Западно-Сибирской равнины. Большая часть этой территории лежит за полярным кругом. Земля здесь скована вечной мерзлотой, а в воздухе чувствуется ледяное дыхание Северного Ледовитого океана. Испокон веков в этих суровых краях жили немцы – кочевой народ, занимавшийся оленеводством. В конце XVI века русские казаки построили за Уралом на реке Обь Обдорский острог. Ныне это город Салехард. Долгое время он являлся самым северным селением российского государства. Благодаря русским переселенцам на севере распространилось православие. Весть о воскресшем Христе немцам принес в начале 18 столетия епископ Филофей Лещинский. Затем миссионерскую эстафету воспринял священник Петр Попов. Более 20 лет он проповедовал местным жителям Слово Божие, объезжая на оленях ненецкие стоянки в тундре. В начале 20 века в районе, именуемом по названию Древнего Острога Обдорским, действовали 4 храма. После революции 1917 года из них уцелел только один. Но и он на протяжении десятилетий пребывал в униженном положении. В церковных стенах советские власти разместили сначала овощехранилище, затем конюшню. В конце 20 века в Ямало-Ненецком округе началось возрождение духовной жизни. В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме один за другим вырастали новые храмы. Церкви появлялись даже в небольших селениях, таких как поселок Пурпе на реке Пякупур. Этот поселок был построен в 1978 году для сотрудников новой станции железной дороги, соединившей Новый Уренгой и Сургут. Большинство первых жителей считали себя неверующими. Но прошло 35 лет, и бывшие атеисты, их дети и внуки потянулись к Богу. В 2003 году в поселке Пурпе появилась православная община. Ее участники решили построить храм и посвятить его иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Этот чудотворный образ был явлен в XIX веке в городе Серпухове. По молитвам перед иконой «Неупиваемая чаша» Богородица избавила немало людей от пагубных страстей. И пурпейцы молились небесной заступнице, чтобы новая страница летописи поселка была светлой и чистой. В 2007 году храм достроили и осветили. Ажурное деревянное здание, похожее на легкий корабль, украсило поселок Пурпе. Церковь в честь иконы Богородицы «Неупиваемая чаша» стала символом возрождения христианства на Ненецкой земле.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России.

0: вера.
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое, благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

Радио «Вера». Светлое радио. Не ищите и не ожидайте любви от людей. Всеми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к людям. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. 1833 год. В августе скончался зять мой, князь Николай Семенович Вяземский. Он жил неподалеку от меня, в своем домике на Остоженке. Оба сына приехали. Андрей приехал первый и, увидав завещание отца, прочитал его и пришел с ним ко мне в ужасном смущении. «Представьте, — говорит тетушка, — батюшка лишил брата Александра наследства, все оставил мне, ему ничего». Показывает точно. Все ему, брату ничего. Князь Николай Семенович никогда не мог в душе простить князю Александру, что он попал в заговор против государя. Тут он еще себе повредил тем, что женился почти что против воли отца. Вот он в отместку ему и хотел его всего лишить. «Ну как же ты думаешь?» – спрашиваю я князя Андрея. «Я хочу, тетушка, скрыть от брата духовную и, как следует, все с ним разделить пополам – имение, недвижимость и деньги». Я обняла его и поцеловала. «Это ты доброе дело сделаешь и грех с отцовой души снимешь», – говорю я. «Он духовную отца изорвал и с братом все пополам разделил, не пожадничал, и, поступив по совести, был этим очень успокоен. А брату ничего и не сказал. На что было его вооружать против памяти отца? Честный и хороший был человек, князь Андрей».
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Есть в православной церкви такие святые, которые почитаются не только тем народом, той нацией, которой они принадлежали, но всеми православными христианами вообще. Чаще всего это святые христианской древности. Святитель Николай Чудотворец, великомученик Георгий Победоносец, преподобный Антоний Великий и многие другие. Но есть в православии святые, которые жили не так давно от нас, но при этом стали известны всему православному миру. Отрадно знать, что среди них есть и русские святые. Имя преподобного Серафима Саровского уже давно известно за пределами России. Иконы святого Серафима имеются во многих греческих, сербских, болгарских храмах. Ему молятся православные христиане в Германии, США и странах Южной Америки. Но одной из наиболее почитающих святого Серафима православных стран является Румыния. В Румынию слава великим русским святым пришла еще в начале 20 века. Практически в то же самое время, как старец был прославлен в лике святых русской церковью. Это произошло в 1903 году. Преподобный Серафим стал совсем родным для румынской церкви в 30-е годы, когда в Румынии обосновались беженцы из Советской России. В 1930 году несколько русских эмигрантов, нашедших приют в румынском городе Пятра-Нямц, привезли с собой икону преподобного Серафима. Эта икона была написана в России в самом начале 20 века. Она сохранилась до наших дней, и на ней можно и сегодня видеть следы от пуль времен атеистических гонений в России. Как ни странно, но настоящий расцвет почитания святого Серафима на румынской земле начался в годы Второй мировой войны. В 1943 году с оккупированных немецкими войсками территории СССР в Румынию был вывезен священник-монах Иоанн Кулигин. Отец Иоанн в Румынии не считался военнопленным, а потому пользовался относительной свободой. Ему удалось познакомиться с интереснейшей личностью – Санду Тудором, религиозным деятелем, поэтом, антифашистом, основателем религиозного движения «Флорея де Фок», то есть «Неопалимая купина». Отец Иоанн стал духовным отцом Санду Тудора и активно рассказывал членам движения «Неопалимая купина» о русской духовности и святости. В том числе и о преподобном Серафиме Саровском, пример горячей веры которого очень воодушевлял православных румын. Благодаря движению «Неопалимая купина» после войны почитание святого Серафима распространилось по всей Румынии. В Румынии создаются монастыри, скиты, приходы и благотворительные учреждения в честь преподобного Серафима. Например, женский монастырь Ешанка около города Яссы. В известном румынском мужском монастыре Сихострия Путний есть частицы мощей русского святого. А в день памяти святого Серафима многие простые православные румыны с радостью посещают богослужение. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о почитании преподобного Серафима Саровского в Румынии.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Святителя Тихона Задонского в мирской жизни звали Тимофеем. Родился он в 1724 году в селе Коротско, Новгородской епархии, в семье дьячка Савелия Кириллова. После смерти отца семья, в которой было 4 брата и 2 сестры, осталась жить в полной нищете. Случалось, что и есть было нечего. Старший брат стал дьячком, среднего взяли на военную службу, а самые младшие терпели нужду вместе с матерью. Богатый сосед, ямщик, у которого не было детей, уговаривал мать отдать ему на воспитание Тимофея и обещал завещать мальчику все свое имущество. Как ни жаль было матери расставаться со своим сыном, но голод заставил, и бедная женщина повела дитя к ямщику. Старший брат Тимофея, узнав об этом, бросился вдогонку.
1: «Куда вы ведете брата? Не хочу я, чтобы брат был ямщиком».
2: «Да разве ж мне легко? Но дома ни куска хлеба нет. А у ямщика Тимоша всякий день будет сыт. Хотя бы единственный из моих детей. Ямщик обещал мне, что как родного сына его воспитает».
1: «Лучше сам пойду по миру, а не отдам ямщику. Постараемся выучить его грамоте. Тогда он может определиться, в пономари или дьячки».
2: «Прости меня, грешную. А сможет ли он при нашей скудности-то подняться? Больно уж слаб здоровьем, мальчик мой».
1: «Бог управит. Не печальтесь, матушка. Пойдемте все домой».
0: Мать и братья вернулись, а дома их по-прежнему ждала нищета. Когда Тимофей немного подрос, то целыми днями работал на огородах богатых соседей за кусок хлеба. 13-летним отроком он был отдан в духовное училище при Новгородском архиерейском доме, а в 1740 году принят на казенное содержание в новгородскую семинарию. О годах учебы святитель вспоминал.
3: «Бывало, как получу хлеб, половину оставлю для себя, а другую продам и куплю свечу. Снесят за печку и читаю книжку. Товарищи мои, богатых отцов дети, найдут отопки лаптей моих и начнут смеяться надо мной и лаптями махать на меня, говоря: „Величаем тебя святителем“».
0: Юноша учился отлично и по окончании семинарии был оставлен в ней преподавателем. Сначала греческого языка, затем риторики и философии. В возрасте 34 лет он принял постриг с именем Тихон, а спустя всего 3 года получил сан епископа. Когда молодой епископ вошел в кафедральный собор Новгорода, его встречали бывшие однокашники, а ныне священники. Вместо истрепанных лаптей они размахивали в сторону владыки кадилами, кланялись и произносили величание. Их детская шалость казалась пророчеством. Впрочем, после службы все они извинялись за свои детские проказы, и владыка с любовью их утешал. В 1763 году он был назначен епископом воронежским. Воронежская епархия, доставшаяся в удел святителю, была огромна. От Орла до Черного моря. И запущена. Духовенства мало. Население невежественно и суеверно. В год своего прибытия на Воронежскую кафедру святитель Тихон восстановил Воронежскую семинарию. Лично руководил ею. Он составил особые правила для семинаристов, тратил большие средства, в том числе и свои личные, на содержание и поощрение учащихся. Приглашал преподавать лучших выпускников духовных академий и семинарий. По всей епархии он открыл школы. По его благословению в церквях начали преподавать закон Божий для простого народа. Постоянный напряженный труд и административные заботы окончательно расстроили слабое здоровье епископа Тихона. Он подает в Святейший Синод прошение об увольнении. Прошение удовлетворяют, и святитель удаляется в монастырь. В годы монастырского уединения Тихон Задонский написал свои лучшие духовные произведения, среди которых «Сокровища духовные от мира собираемые» и «Об истинном христианстве». Эти книги пользуются вниманием читателей и в наши дни. Все свое время, за исключением 4-5 часов отдыха, епископ Тихон посвящал молитве, чтению Слова Божия и составлению душеполезных сочинений. 400 рублей пенсии и все деньги, полученные в дар от знакомых, он тратил на благотворительность. Святитель был в высшей степени нестяжателен, жил в самой простой и бедной обстановке, спал на соломе, накрываясь овчинным тулупом. На насмешки не обращал внимания, делая вид, что их не слышит, и говорил после: «Богу так угодно, что служители смеются надо мною. Я и достоин того за грехи мои». Однажды юродивый Каменев ударил святителя Тихона по щеке со словами «Не высокоумь», и смиренный епископ воспринял это с благодарностью. Садясь за скудный стол, Тихон вспоминал о бедняках, не имеющих такого, как он, пропитания, и упрекал себя за то, что мало потрудился для церкви. Задонск стоял на большой дороге, и домик святителя Тихона был пристанищем для странников. Больных он укладывал в собственную кровать, скончавшихся сам отпевал и погребал. Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения чудес. Когда родился император Александр I, святитель предсказал много событий его царствования. И в частности, что Россия выстоит в грядущей Отечественной войне, а Наполеон будет разбит. За 3 года до смерти святитель Тихон услышал тихий голос: «Кончина твоя будет в день недельный», то есть воскресный. После этого он уединился и пребывал в непрестанной молитве. Совсем незадолго до смерти он увидел во сне, что должен подняться на высокую лестницу, и многих людей, которые следуют за ним и поддерживают его. Он понял, что эта лестница обозначает его путь в Царствие Небесное, а люди – это те, кто слушал его и будет его поминать. Благословляя близких, которые приходили прощаться, святитель шептал: «Вручаю вас Господу». Скончался святитель Тихон 13 августа 1783 года, как и было обещано, в воскресный день. Его погребли в особо устроенном склепе под алтарем соборного храма Задонского монастыря. Через 78 лет мощи святителя Тихона были открыты, состоялось его прославление. Митрополит Исидор сказал тогда: «Горел здесь светильник, поставленный Богом, и блистание его озаряло всех животворным светом разума и благочестия. Поистине это был свет мира, соль земли. Светильник не угас. Он перенесен на свешник к престолу Отца Светов, чтобы с высоты освещал не одну, а все области Отечества земного».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нет плохих людей на свете, а есть больные души, подверженные греху. За них надо молиться, им надо сочувствовать.
1: Источник этих строк – книга «Под кровом Всевышнего» Натальи Соколовой. В ней рассказывается о жизни семьи писательницы в атеистический период 20 века. Автор – дочь богослова Николая Евграфовича Пестова, жена священника, мать пятерых детей, трех сыновей – священнослужителей и двух дочерей – регентов церковных хоров. В своей автобиографической книге она рассказывает о встречах с самыми разными людьми советской эпохи – из окружения верующих и из среды противников веры. Понимание, что каждый человек, пусть в той или иной степени замутненный, но образ Божий, тихое сочувствие, молитва с любовью – вот тренога, на которой стоит отношение к ближнему во все времена. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Гнев твой да не будет на брате, но на змея, через которого он пал». Христианская традиция не оправдывает грех, но она различает грех и человека. Человек – всегда образ Создателя. Грех – то, что искажает этот образ, но не уничтожает. Исцеляет не осуждение, а любовь. Она может менять и людей, и историю целых государств.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая.

0: В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Вечером самое время задаться вопросом. Каким был день? Радостным или печальным? Посеяли ли мы сегодня что-то доброе и есть ли плоды? Джой, героиня романа «Запутанная паутина», написанного канадской писательницей Люси Монтгомери, из двух этих вопросов задается только первым. С самого раннего детства девочка завела обычай коллекционировать счастье. День выдался радостным, значит, вечером Джой опустит в кувшин горсть лепестков. Но однажды героиня спрашивает себя, а стоит ли делать этот кувшин средоточием жизни? Вот он наполнен почти доверху. Чем? Сухими лепестками. Лепестки бесспорно красивы, нежны, многоцветны, но они не прорастут. Никогда они не принесут плода. Жизнь, золотка, она ведь не для того, чтобы только собирать. Нужно, милая, сеять, вспоминает Джой слова своей бабушки. Сейте каждый день добродетели исполнением евангельских заповедей. А вечером смотрите, сколько пшеницы собрали вы, а плевелы, то есть сорняки, очищайте покаянием, советовал преподобный Макарий Оптинский, известный русский святой 19 столетия. Героиня романа «Запутанная паутина» решает поступать именно так. «Нельзя жить только ради того, чтобы накопить побольше счастливых воспоминаний», — думает она. «Лучше сеять добрые слова, мысли, дела. Они дадут плод».
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: В эфире программа «Добрые вести». Августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. В этот день празднуется обретение его честных мощей и прославление в лике святых в 1903 году. О великом подвижнике и чудотворце рассказывает настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Невинномысска протоиерей Игорь Тымчак.
3: Это святой особый для русской церкви. Относительно к нашему времени это близкий нам очень святой, который жил совсем, можно сказать, в недавнее время, потому что время течет быстро, и поэтому мы вспоминаем многих преподобных, святых, святых угодников, которых память помним до сегодняшнего дня. Вот этот святой – это один из великих русских святых, который явил вот великую милость и благодать людям и от Бога. Это святой, который своим умом и сердцем возносился к Богу. То есть он как бы создал вот эту вертикаль от земли к небу. И поэтому эта вертикаль сохраняла многих людей в вере, в твердости, преданности Богу. И поэтому как бы он объединял с собой многих людей земли русской. Поэтому многие приходили для того, чтобы хотя бы посмотреть на него, увидеть его, услышать от него приветственные слова «Христос воскресе, радость моя». Поэтому эта радость всегда передается, особенно в дни памяти преподобного Серафима Саровского. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы преподобный Серафим Саровский всем послал свою милость, любовь, и чтобы эта любовь всегда горела у нас с вами к Богу. С праздником!
2: Великий подвижник Русской Православной Церкви, преподобный Серафим, с юных лет решил посвятить свою жизнь Богу. В 17 лет он принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество. Святой постриг он принял в 1786 году в Саровской Успенской пустыне. В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига – столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В обитель Серафима Саровского еще при жизни стекался народ со всей России за его наставлениями. Всех приходящих он встречал словами «Христос воскресе, радость моя!» После чего наставлял, утешал, благословлял, сопровождая все это исцелениями, пророчествами и чудесами. В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы Умиления. Святому Серафиму молятся о телесном и душевном исцелении, даровании любви, об укреплении веры, благополучии в семье и помощи в жизненных трудностях. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Реестровая запись СМИ
4: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа

0: 1 августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. В этот день празднуется обретение его честных мощей и прославление в лике святых в 1903 году. О великом подвижнике и чудотворце рассказывает настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Невинномысска протоиерей Игорь Тымчак.
1: Это святой особый для русской церкви, относительно к нашему времени. Это близкий нам очень святой, который жил совсем, можно сказать, в недавнее время, потому что время течет быстро, и поэтому мы вспоминаем многих преподобных, святых, святых угодников, которых память помним до сегодняшнего дня. Вот этот святой – это один из великих русских святых, который явил вот великую милость и благодать людям и от Бога. Это святой, который своим умом и сердцем возносился к Богу. То есть он как бы создал вот эту вертикаль от земли к небу. И поэтому эта вертикаль сохраняла многих людей в вере, в твердости, преданности Богу. И поэтому как бы он объединял с собой многих людей земли русской. И поэтому многие приходили для того, чтобы хотя бы посмотреть на него, увидеть его, услышать от него приветственные слова «Христос воскресе, радость моя». Поэтому эта радость всегда передается, особенно в дни памяти преподобного Серафима Саровского. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы преподобный Серафим Саровский всем послал свою милость, любовь. И чтобы эта любовь всегда горела у нас с вами к Богу. С праздником!
0: Великий подвижник Русской Православной Церкви, преподобный Серафим, с юных лет решил посвятить свою жизнь Богу. В 17 лет он принял решение окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашество. Святой постриг он принял в 1786 году в Саровской Успенской пустыне. В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига – столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В обитель Серафима Саровского еще при жизни стекался народ со всей России за его наставлениями. Всех приходящих он встречал словами «Христос воскресе, радость моя!», после чего наставлял, утешал, благословлял, сопровождая все это исцелениями, пророчествами и чудесами. В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы Умиления. Святому Серафиму молятся о телесном и душевном исцелении, даровании любви, об укреплении веры, благополучии в семье и помощи в жизненных трудностях. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Должны с такой же силой стремиться к правде перед Богом, с какой голодные стараются найти себе хлеб или жаждущие воду. Образ духовной жажды мы встречаем у евангелиста Иоанна, приводящего слова Спасителя из беседы с самарянкой. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Христос, попросивший у женщины воды, продолжает разговор и рассказывает ей о воде духовной, о том, что эта вода иного рода. Она способна утолить жажду навеки, забить источником в самом человеке ради жизни вечной. По толкованию церкви Христос говорил о благодати Святого Духа. А вот что пишет Иоанн Богослов в Откровении. «За это они, святые, пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод». и отрет Бог всякую слезу с очей их». Апостол так описывает будущее совершенных христиан, используя тот же образ жажды духовной. Она исчезнет, ибо спасенные праведники будут под заботой. Сегодня выражение «алчущие» и «жаждущие» употребляется в двух значениях. В первом так говорят об испытывающих голод и жажду, во втором – о страстно желающих чего-либо, стремящихся к духовным ценностям, ищущих смысл жизни.
2: Первоисточник.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Лесное – небольшое селение в заповедном уголке в пригороде Сочи. Оно расположено на берегу реки Псахо, в 12 километрах от моря. В середине 19 века в этих живописных местах шла Кавказская война. По ее окончании в 1864 году здесь разместился гарнизон русских войск. Солдаты жили в казармах на правом берегу реки. Напротив, на левом, поселили взятых в плен горцев из народа адыгов, около 30 семей. Они сдали оружие и приняли российское подданство. Через несколько лет получили разрешение жить свободно и рассредоточились по соседним аулам. На берегу реки Псахо нашли приют и греки, бежавшие от преследования турков из Османской империи. В 1874 году они образовали селение Курамензе. Спустя несколько лет здесь началось строительство церкви. Храм возводили многие годы, и в его создании приняли активное участие переселенцы из различных губерний России. Церковь получилась небольшой, но изящной, в традициях древнего русского зодчества. Нижний ярус выполнен из красного кирпича, верхний – деревянный. Увенчано здание шатровым куполом. В 1915 году церковь освятили во имя великомученика Георгия Победоносца. Она стала объединяющим центром села. Русские и греки жили дружно, свободно разговаривая на двух языках. Курамензе в то время служила перевалочным пунктом на пути из Сочи в Красную Поляну. Местные жители держали постоялые дворы и трактиры. Путники могли вкусно и недорого поесть, накормить лошадей, отдохнуть в тени деревьев и помолиться в Георгиевском храме. Неспешной счастливой жизни пришел конец после революции 1917 года. Новая власть депортировала греков в Среднюю Азию, и село наполовину опустело. В советское время оно стало называться Лесное. Храм Георгия Победоносца безбожники закрыли. Его хотели снести и даже уже пригнали для этого бульдозер, но верующие не дали. Они заперлись внутри и отказывались выходить, пока власти не отменили свое решение. Когда время гонений на православие миновало, Георгиевская церковь ожила. Ее отреставрировали, украсили и оснастили звонницу новыми колоколами. С 1993 года здесь регулярно совершаются богослужения. В праздничные дни благовесть плывет над рекой, разливается по всему ущелью и поднимается к вершинам гор.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Солнце садится, и ветер утихнул летучий. Нет и следа тех огнями пронизанных туч. Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий

закат будет долго, чуть зримо гореть. О, если б небо судило без тяжких томлений, так же и мне, оглянувшись на жизнь, умереть. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
2: Добрый вечер.
1: В эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения «Юных ушаковцев». Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте.
1: Рада вас приветствовать.
3: Да, очень. Да,
1: мы
3: рада.
1: Вас очень долго ждали. Наконец-то мы встретились.
3: Ну, спасибо.
1: И расскажите, пожалуйста, про ваше движение «Юных ушаковцев».
3: Вообще
1: которые,
3: говоря,
1: которые уже 20 лет,
3: посвященных, да? Ушакову и считающих своим примером, берущим Ушакова, их много. И они разного рода направлений. И вот мой отец, который 50 лет занимался Ушаковым, да, Валерий Ганичев, он никогда, между прочим, было много еще других людей, которые занимались и под его руководством, и писали, и все. И он никогда, между прочим, не ревновал никого. Он говорил, хорошо, чем больше, тем лучше. Так и здесь мы считаем, что чем больше, тем лучше. Наше движение, оно духовно-нравственное, духовно-просветительская, так и называется, центр Федора Ушакова, духовно-просветительский центр. Вот. Так оно было образовано как раз в тот год, в этом году 25 лет исполняется со дня прославления Федора Ушакова. Это будет 5 августа, и мы будем в Сынаксарском монастыре рядом с мощами Ушакова в этот день с нашими ушаковцами. И когда мы вышли, я была второй руководитель движения Сережа Катькала, союз писателей, тоже писатель и общественный деятель, и Валерий Николаевич был, и наши друзья были на этом прославлении. Когда мы вышли с прославления, Валерий Николаевич сразу нам сказал, Сереже, теперь надо делать юношеское детское движение ушаковцев. Я говорю так, папа, побойся Бога, ну только что еще прославили, уже что, надо все делать? Да, надо делать, это очень важно, это очень серьезно, нести весть об Ушакове, о святости, это первый адмирал и вообще первый военный, который был прославлен, не считая князей, как святой праведный воин. Это действительно было настолько знаменательное событие, что важность его осознаешь через много лет. Я сейчас это, может быть, больше осознаю, чем тогда, когда присутствовала. И тогда Сережа Каськал мне как раз сказал, что, Марин, смотри все, потому что, может быть, в твоей жизни это будет единственный раз, когда прославят святого, и ты увидишь, как это бывает. Это действительно оказалось, что пока что это единственный раз, как я это видела. Это было незабываемо, конечно, незабываемо во всех отношениях, и не бы этому способствовал. Мы приехали в пасмурный день, все строили там сень над, рядом с храмом вечером. Приехали, день пасмурный, холодный. Мы купили по дороге носки шерстяные, потому что было очень холодно. И вот как-то много всяких было моментов, когда забыли, переносили мощи, забыли накрыть Андреевским флагом, и именно командующий Черноморским флотом схватил знамя, побежал и закрыл, когда несли из часовни в главный храм. Или вот начиналась эта церемония при полной пасмурности. И вот когда прославили, это ну, невероятно, я видела это сама своими глазами, начал раздвигаться небосвод, появилось солнце, и он раздвигался в виде креста сначала. И даже мы сфотографировали это вот в какой-то момент. А потом полностью, когда уже к концу подходила церемония, полностью небосвод раскрылся. И стало очень светло, радостно и очень тепло. Вот. Вот тогда много было, знаете, парсуны приехали вот спать форсунами очень красиво. Пришли мордовские крестьяне и бабушки в ярких халатах, в ярких каких-то платьях, потому что так принято в Мордове. Но очень много народу было, и вообще это вот такое было незабываемо. Мы еще под этим впечатлением, а Валерий Николаевич нам ставит задачу. Ну, пришлось выполнять, мы всегда выполняли его задачи, и он возглавил это движение тогда, а мы начали собирать ребятишек. Поскольку к этому времени мы уже проводили конкурс детских гренадеров вперед при Союзе писателей Всемирном русском народном соборе, то у нас уже был какой-то актив. Вот. И мы начали создавать какие-то центры Ушакова в разных местах. Их немного, но они есть и сейчас. Это центр Ушаковского движения в Бийске, на Алтае, где проводят региональные конкурсы, а потом присылают нам работы и присылают ребят, которые приезжают вот на ушаковские сборы. Это Волгоград, там вот центр Олимпия. Это Курск. Это теперь уже, вот, например, прекрасный и очень активный центр в Луганске имени Ушакова. Вот. И еще какие-то такие центры. Но есть и без центров, когда ребята приезжают на конкурс, они вот это что-то там слышат, видят, они не понимают, о чем это, но чувствуют, что это хорошо. Вот у нас была такая учительница, есть она, Татьяна Медведева из Макеевки, у нее загорелись глаза, когда она приехала на конкурс, и сказала, мы очень хотим. И вот так каждый год, это уже длится 8 лет, она вырывает места для макеевских все время. Вот сегодня только позвонила и сказала, и мы приедем еще раньше, и вот у нас еще вот 2 человека, ну можно, пожалуйста, вот так все
1: хотят.
3: А
1: что за конкурсы, скажите, пожалуйста?
3: А конкурс «Гренадеры вперед» мы проводим Всемирным русским народным собором и Союзом писателей России. При журнале у нас есть детский журнал «О, русская земля». Вот я вам покажу.
1: То есть дети пишут сочинения, да, или что это за конкурс?
3: Да, все. Там 6 номинаций, и «Добрый мастер родной земли», и фильмы снимает, и песни пишет, и стихи, и сочинения. 6 вот таких номинаций. «Письмо моему герою». Это невероятно интересный конкурс, он проходит у нас в ноябре. И, значит, победители с региональных конкурсов или просто вот какие-то ребята, где нет такого, допустим, регионального, победители присылают свои работы к нам, мы из них выбираем там 70-80 работ, плачем, рыдаем, потому что это невозможно хорошо. Это все там так здорово, что невозможно выбрать. Ну, наконец, выбираем, и эти ребята приезжают в Москву на 3 дня. Это в ноябре бывает, на праздник Единства. Мы везем, во-первых, мы их награждаем в Союзе писателей, во-вторых, мы везем их на Бородинское поле, показываем ей многие, ну, почти все из них, потому что это все какие-то станицы, маленькие городки. В Москве и Питеру есть у нас участники, но сказать, что это массово, совершенно это не надо ничего, потому что в Москве всего много, и в Питере всего много. А там вот в станице какой Ленинградской, например, Краснодарского края, там я все их знаю, никогда не была, но все знаю, потому что всегда участвуют. Вот Краснодарский край участвует, Волгоград участвует, вот Алтай, совершенно потрясающие работы. Теперь участвует еще и Херсон, и Луганск, и вот Макеевка у нас там прям Донецк, такой да. Твердый центр. Вот тогда мы создали, теперь 25 лет этому движению, Ушаковском. Оно имеет место быть во время учебного года. Мы участвуем в рождественских чтениях, у нас специальные секции наших ушаковцев, мы участвуем в каких-то делах, конференциях, ребятишки приезжают, наш дом становится домом для всех, там на раскладушках, на все мы там вместе. Мы учим их дружить. Мы очень ставим главной задачей вот эту, подружить, увидеть красоту своей земли. Мы очень много их возим. Вот сейчас у нас был маршрут, это каждый раз так, но в этом году прибавилась еще Калужская область. Нам замгубернатора помог и нас в Калужскую область свозил. И мы были и в 3 монастырях в Калужской области, в Тихоновой пустыне, в Георгиевском, Мещовском монастыре и в Оптиной, Веденской. И мы были на месте где кончилась татаро-монгольская ига. Я сама мечтала побывать там, и вот, наконец, я побывала. Там картины Рыженко, панорама, спасибо пустыне. Вот. И мы были в музее космонавтики, невероятном. Я не ожидала, что это возможно, и что это так оптимистично, потому что я, как человек, который видел Гагарина, который им в детстве восхищался, маленькой девочкой, мы вместе отдыхали с родителями, мои родители дружили. Вот. Я, конечно, грущу о том, что как бы произошло с нашей космонавтикой, но были такие экскурсоводы, и какие-то такие там открывались шире, что наши ребятишки загорелись глазами, потому что они рассказывали о перспективах и что мы можем, в чем могут поучаствовать сегодняшние вот выходящие школьники, в каких инженерных, в каких делах космических. Это очень здорово, я не ожидал.
2: Ну, о космонавтике мы сегодня обязательно поговорим, да, учитывая, да, что Марина лично знала,
3: да, да,
2: да, Гагарина. А папа так вообще ваш дружил с ним,
3: дружил,
2: и взаимодействовал,
3: да, дружил,
2: очень тесно. Да, да, да. Это интереснейшая история. Но давайте еще немного про Ушакова.
3: Давайте,
2: когда,
3: конечно,
2: говорят...
3: много про,
2: да,
3: Ушакова.
2: Много про Ушакова. Когда говорят про Ушакова и Суворова, конечно, сейчас больше обращают внимание на их незаурядные военные стратегии, на заслуги. Все-таки надо всегда помнить, что ни одного поражения, ни одного, ни второго таких явных не наблюдалось. И как-то огромное внимание уделяется именно этому. Я даже была на лекции по Суворову, правда, у одного Суворова веда. Угу. И он говорит о том, что вот смотрите, давайте, значит, будем брать пример с его стратегического мышления. Значит, он бизнесменов обучает. Я сидела, и подруга моя говорит: а в чем же успех-то? Как вы думаете, столько сражений и как бы ни одного поражения? Так не бывает даже при супер идеальном мышлении.
3: Конечно,
2: ну,
3: конечно,
2: не бывает так. Нет. Ну, он так вот, значит, туда-сюда говорит. Ну, он был верующим человеком.
3: Да.
2: Так, мне кажется, это, наверное, гвоздь, да, и не мне, да, кажется, а так и есть, да, что у Ушакова, да, что у Суворова есть одна общая черта.
3: Да, и, да, конечно, они были богохранимы, угу, безусловно. Господь был очень милостив к одному и второму, а не потому, что это прекрасно понимали, что это главное. И мы были, начинались наши ушаковские сборы как раз на Кенбургской косе. Рядом плавал и воевал Ушаков, а здесь воевал Суворов, и на Кенбургской у него была крепость, и брали отсюда они Очаков. Угу. А мы жили рядом с церковью, в которую он ходил и молился. Это начинались так наши ушаковские сборы. Я один раз приехала туда с сестрой отдыхать, и мы поняли, что мы хотим сюда привезти детей.
1: Кенбургская коса и сегодня, кстати, место воинской славы.
3: Очень тяжелой, да, воинской славы.
1: Сегодня,
3: туда-сюда
1: и сегодня
3: переходящие.
1: Тоже, да.
3: А мы несколько лет там жили, батюшка Элифери. Вот, и у нас там начиналось все, как мы вот потом уже начали своим ушаковским движением действовать. Там все закладывалось. Там нам Валерий Николаевич на берегу моря, напротив тендера, где воевал Ушаков, читал нам главой своей биографии. Вот рядом стоял, и те дети, которые это услышали, запомнили, ну, практически из них нет сведомых, так вот, как мы. Это все наши дети. Они потом многие учились с Украины, которые... Многие учились в Москве и в других городах по программе Россотрудничества, и многие из них уже граждане России. Вот это все дал им Ушаков. И вот это какое-то понимание. И уж, по крайней мере, никто из них не практически, может быть, пара человек, там сложная история, вот, но никто против нас не воевал и не делал что-то. Это сделал Ушаков, и это сделали эти же. И вот та церковь, как раз где, когда я к нему три раза к Суворову скакал гонец и говорил, уже турки высаживаются, уже турки там, угу, это, он говорил: мы достоим до конца литургии,
2: да,
3: и потом все будет, да. И этого никак. То же самое было с Ушаковым, например, на Корфу. Это просто воспоминание греков, что он все литургии воскресные всегда был со всеми своими офицерами в белых мундирах. Как это было всегда красиво. Офицеры и матросы стояли в храме Спиридона Тримифунского. Потом несколько, поскольку он несколько лет провел на Корфу, вот он во время Пасхи вместе со своими офицерами-матросами он нес мощи Спиридона. И сколько он всего сделал именно для церкви греческой, для восстановления митрополии на этих островах.
0: Пайдея.
2: Программа «Пайдея» на Радио Вера. В студии у нас сегодня Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения юных ушаковцев. Но Марина Валерьевна человек очень скромный, и она так себя скромно попросила представить. Но я все-таки дерзну, дорогие наши слушатели, один раз, хотя бы один, сказать вам, что Марина Валерьевна не только писатель и руководитель движения юных ушаковцев, но она еще и журналист, историк, является специалистом по русской консервативной журналистике, председатель Центра духовно-патриотического служения Отечеству имени святого праведного воина Федора Ушакова, как мы уже сказали, адмирала флота, главный редактор детского журнала «Русская земля» и роман журнала «21 век», удостоена ордена Русской православной церкви, преподобной Ефросинии, великой княгини Московской третьей степени. Уже
3: и
2: второй.
3: Ольги, и Ольги.
2: И Ольги, простите. Вот добавляю, обновилась информация. Княгини Ольги.
3: Да. А это всего очень много. Ну, это не так значительно, как кажется.
4: Не самый худший вариант.
2: Честь мундира все-таки
3: подсветит. К сожалению, те большие нагрузки, которые у нас и у вас есть, и которые, как известно, безвозмездно исполняем вместе.
2: Хочется, конечно, поблагодарить вас за это. И я даже не спрашиваю, ах, зачем же нам сейчас, значит, популяризировать образ святого Федора или Александра Васильевича Суворова? Ах, зачем же нынешней молодежи это нужно? Понятно, зачем нужно. У меня, скорее, вопрос, как реагируют они? Вот особенно новенькие, которые приходят в движение.
3: Во-первых, они слышат от своих товарищей, которые ездили, и у них... А передать, в общем, что происходит? Это происходит какая-то химия, которая называется преображением. Передать, что происходит за две недели с детьми, совершенно невозможно. Это что-то нереальное. Это так радостно, вот, что не то, чтобы нам деньги за это платили, а мы должны доплачивать, чтобы увидеть такой результат. Он очень приятный в наше время. Вот. И, конечно, это делает Ушаков. Это не просто там то, что мы там за две недели что-то меняем. А вот они проникаются этим образом. Хотя вот мы живем в Переделкино, у нас есть там небольшой музейчик мы сделали. Ну, не музейчик, а так как бы какие-то вещи и какие-то знаковые истории всякие. Мы сделали такой центр Ушакова в Переделкино. Есть у нас центр вот этих работ. Приглашаю вас и всех, приглашаю приехать. Серафимович один в Переделкино. У нас центр работ гренадерских на втором этаже, это просто невозможно, как радует в наше тяжелое время, что ребятишки вместе с своими учителями делают такие вещи, иконы вышивают, и гравюры делают, и выпиливают там дома Ушакова, и все там, что с ним связано, и картины пишут, да, как помню, когда-то мы приехали на Алтай, и культура там, с ней разговариваем, я говорю, как у вас? Она говорит, вы знаете, чем меньше денег, тем больше фестивалей, и все хотят всем заниматься, понимаете? Так и здесь. Чем меньше и вроде бы возможностей, чем больше вот этих работ с Луганска, с Донецка, это невозможно просто смотреть, как люди пытаются вырваться из этого, как дети пытаются вырваться из какого-то кокона все время. Вот мы, например, своими детьми не говорим о войне с ними. Мы с ними не говорим. Нас снимал режиссер в такой проект «Вслух», делает Харалампидис. И он из них начал вытягивать. Просто была маленькая сценка, сюжет. И он из них начал вытягивать. И вдруг эти мальчишки 16-летние, они заплакали. Это невозможно было видеть, понимаете? И мы не хотим этого. Мы, наоборот, их возвращаем к общей, общероссийской какой-то вот светлой жизни. Все светлое. Герои, места, красота мест, людей, которые помогают, чтобы это все прошло. Они все это видят, как кто-то привез котлеты, как кто-то привез печенье, как кто-то приехал и спел просто не за деньги, а так вот, как вот это все видно, и они видят, что это искренне. К сожалению, нашим детям сегодня, ну не только детям, очень много врут. Вранья очень много. Дети не переносят это. И вот если вот мы говорили сегодня о том, что если я читаю им за завтраком, за обедом, за ужином, это прекрасно воспринимается. Сами никто не берет книжки, к сожалению. Только если им надо выполнить какое-то задание, я им дам, они изучат. Но, к сожалению, да, это все сложности. Но читать... Ой, прекрасно, они бы часами сидели, я бы им читала там и рассказы, и жития, и то, и пятое, и десятое. Вот мы говорили о том, что сам-то не знаешь каких-то слов там, авин какой-нибудь или еще что-то там, читаешь и сам не знаешь. И они говорят, мама, а что это? Я никогда не говорю, если я не знаю, что я не начинаю выкручиваться и говорить, что ну это...
1: Ну, там вот в Яндексе так, посмотрите, да, на самом деле.
3: Да, да. Я говорю, ну, давайте вместе с вами посмотрим, давайте вспомним, а где этот Авин был, а в каких еще произведениях. И тогда это какое-то реальное... И они это все очень любят, если с ними по-взрослому хорошо разговариваешь.
1: Честно.
3: Вообще, если разговариваешь, понимаете, сегодня никто не разговаривает. Ни родители им некогда, ни в школе. Потому что учителям тоже некогда.
1: Умная колонка чаще общается с ними, наверное, чем родители, к сожалению.
3: Да, да, поэтому очень важно вот это. Мы разговариваем, мы костры, мы планы на будущее с ними обсуждаем, мы что-то такое с ними, какие-то их взгляды на то, что происходит, какие-то рассказы. Бежит вот Витька передо мной, а я иду впереди колонны, и всегда должно, значит, что я и Серёжа идти впереди, за нами знамена у нас там. Много знамен, сейчас расскажу тоже. Вот. И он, а он бежит впереди. Я говорю, Вить, ну как тебе, ну что, 15 лет, там 14. Я говорю, Вить, ну что ты вот бежишь, я должна первая быть, а что ты бежишь? Он говорит, ну знаете, Марина Валерьевна, у нас никто не ходит спокойно в Макеевке. Надо бежать и перебежать с одного на другой тротуар, потому что сейчас начнется обстрел, и надо вот, ну и что я на это скажу? Конечно, да, вот какие-то... Они нас многому учат. На самом деле. Это дети, которые прошли, они и других детей, московских детей, которые совершенно особенные. Да, понятно, это все сложно. Вот. Но московских детей они тоже учат. И дети чувствуют эту искренность. Вот я еще говорила, что в нашем движении маленькие и большие вместе. У нас от 5 лет до 20 лет. И это так прекрасно оказалось. Это случилось случайно. Потом уже я прочитала, что так Сухомлинский говорил о разновозрастном коллективе, как это очень важно. А у нас это случилось, и мы увидели, как они при малышах не могут ни поругаться, ни чего-то такое некрасивое сделать. Они же знают, что это нехорошо. Но когда между собой они перед другом выпендриваются, и, значит, вот это дело. А здесь малыши, они знают, что нехорошо. А те на них смотрят, открыв рот, цепляются все время, то на руках у них сидят, то еще чего-то. И отсюда возникает вот эта семья. У нас семья. Это все наши дети говорят, что у нас ушаковская семья. Это вот когда друг о друге заботятся и друг другу как-то помогают. И если кто-то выбивается из этого, ну, может быть, раз-два за 20 лет было, два или три человека, ну, совсем никак не социализированные попали, ни какие-то абсолютно нет. Но все равно в каких-то местах все-таки переучиваются. Во всем. Приезжаем там какой-то волгоградский ученый, мамы, сыночек, и она нам звонит и говорит, что вы с ним сделали? Он теперь ест гречневую кашу, он вообще в рот не брал. Ну, то есть все, понимаете, все как-то преображается, когда вместе.
2: Марина Валерьевна, ну нельзя не спросить, как попасть в движение ушаковцев. Мы с Сережей, как родители, и
3: если
2: я, и он.
3: Если очень захотите, да, то попадете.
2: Можно.
3: Вот так, не могу вам сказать, что это какое-то такое такое поддержанное государством, большое движение. Нет, оно небольшое. Каждый раз это 30 человек. Вот мы пока еще живы. У нас есть помощники, ну, кроме того, что это наши друзья, которые там и финансово, и всяко помогают. Но организационно это все лежит на... Это очень тяжело.
2: Абсолютно благотворительная история.
3: Тяжелая история.
1: И участвуют дети бесплатно, да, получается?
3: Да, там 5000 или 6 на транспорт. Вот чисто символически 7000, вот максимум там до 10000 они дают. Потому что мы покупаем билеты, например, вот первый у нас был этап, мы покупали билеты. Во-первых, мы едем в транспорт, это ужасно. Самое дорогое – это транспорт. Котлет мы наделали, все у нас было, все мы покормили, это не составляет никакой сложности, если это у нас. Мы начинаем наш первый этап обычно с нашей дачи, вот, в Рузе. Мы там базируемся, сначала принимаем переделки, собираются люди, там какие-то капитаны, адмирал Касатонов приходит, еще кто-то, писатели, маринисты. И дальше едем в Рузу. В Рузе у нас хороший дом, и я не знала, как его применить, потому что некогда ездить на дачу, понимаете. Вот. А здесь мы его применили. Дети живут у нас, 30 человек, там прекрасно. Мы собрали со всех постельное белье, друзей, и все хорошо у нас там. Купили постепенно раскладушки. Ну вот, это все несложно. Транспорт. Ну, я вам скажу, что вот первый этап, это было 500 000. Это очень. Кто-то помог, кто-то много помогает. Благодаря вот и движению «Русский лад» нам помогло очень. Еще там какие-то. Но это каждый раз не... до последнего момента неизвестно, будет или нет. Вот в чем. Поэтому я ничего не могу сказать. Вот просто тот, кто захотел, всегда попадал. Вот это я вам могу сказать.
2: Дорогие слушатели, если заранее среди вас есть какие-то благотворители, которые желают помочь и внести какую-то лепту, потому что все-таки Марина Валерьевна с соратниками занимается молодым поколением, а это наше будущее. Поэтому мы не то, что
3: они
2: тут
3: есть
2: просим,
3: люди,
2: мы предлагаем
3: еще,
2: вам сделать доброе дело, да, Марину Валерьевну найти и тоже какую-то лепту свою внести, потому что чем больше помощи, тем больше детей смогут побывать, во-первых. Да, и, во-вторых, опытом, конечно, Марина Валерьевна с нашими
3: слушателями
2: сейчас
3: что
2: делится.
3: Мечтаю, что мы
2: какое-то новое найдем
3: новых ребят, людей, которые будут этим тоже заниматься. В каком смысле? Ну, нам уже, мы тоже в возрасте, мы мечтаем
2: передать
3: об этом.
2: Передать традицию все-таки,
3: очень сложно. Хотя есть ребятишки, которые есть, из того самого Николаева, из этого Кинбурна, еще несколько человек, которые нам помогают, там в Орле помогает Настя, ее девочка уже тоже ушаковец, представляете, второе поколение пошло, вот, она там с палатки жила возле Суворовской церкви, а теперь еще ее девочка, так что есть они.
2: Надежда есть.
3: Но очень тяжело, что им тоже надо как-то пробиваться в жизни и завоевывать, поэтому им некогда вот это вот благотворительностью заниматься.
1: Да, очень важно иметь какую-то поддержку, потому что тяжело, на энтузиазме долго
2: не протянешь.
1: Не протянешь.
3: Ну, 20 лет протянули.
2: С Божьей помощью.
3: С Божьей помощью. Это
1: чисто. Из таких людей, как вы, гвозди можно делать.
3: Когда-то я Святейшему говорила, мы дарили подарок от гренадеров, от ушаковцев, там произведения, которые ребятишки сделали. И я сказала, это было позапрошлом году, что ли, было совещание Бюро Всемирного Русского Народного Собора, и вот в конце мы подарили это, и я сказала, ваше святейшество, мне кажется, что уж каждый год, мне кажется, что будет легче, но становится только тяжелее. И уже эта история 20 лет, ну, как-то это много, и, может быть, уже как-то завершить это и начать что-нибудь другое или еще что-нибудь. Он сказал, не благословляю, благословляю продолжать. И каждый раз теперь, когда видит меня где-то, всегда там спрашивает, ну, как наши ушаковцы? Я нашим ушаковцам передаю. Святейший опять интересовался, как у вас дела. Я сказала, что все хорошо, мы двигаемся вперед.
1: Программа «Пайдэй» на радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. У нас сегодня в гостях Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения юных ушаковцев. Вернемся к вам через несколько минут.
0: «Пайдэй».

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: Программа «Пойды» на радио «Вера» продолжается. И с трепетной радостью напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что в студии «Светлого радио» Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения юных ушаковцев. Еще много кто, Марина Валерьевна, мы уже в первой части программы озвучивали. А вы можете, дорогие наши слушатели, посмотреть все про Марину Валерьевну в интернете и также про ее движение юных ушаковцев, почитать ее рассказы. И не просто так сейчас говорю про рассказы. Позвольте маленький абзац зачитать из рассказа «Мой Гагарин», совершенно меня он потряс и тронул.
1: Мы обещали, да, сегодня и растопил поговорить сердце. На эту тему.
0: Да, вот как раз хороший повод перейти к этой теме. Вместе с Гагариным наша семья отдыхала рядом с Артеком у подножия горы Аюдак. Нас было несколько семей. Гагарин хотел чуть-чуть отдохнуть от внимания всей планеты, побыть с женой, с дочками, с друзьями, обыкновенным человеком. Таким я его увидела в своем детстве. Обыкновенным дядей Юрой. Всегда улыбающимся, спортивным, добрым. Родители сидели на пляже и все время смеялись. Играли в волейбол, катались на водных лыжах. Они были молоды и радостны. Мы тоже возились где-то рядом, шныряли между ног, строили замки, грелись на солнце и грелись под взглядами родителей, которые тоже с нами бывали редко. Все больше работали. А я вечно ждала папу с работы и не засыпала до 12, потому что он всегда заходил в мою комнату поцеловать меня перед сном, рассказать какую-нибудь историю, положить под подушку какую-нибудь конфетку, которую отовсюду утаскивал для меня. И только в отпуске можно было быть с ними рядом, сколько захочешь, хотя и тогда папа все время что-то писал, читал и, как говорила мама, работал. Вот вы знаете, именно этот абзац взяла, потому что здесь очень много всего. И очень много разных чувств. И когда я его прочитала, вообще хотела плакать. Да. Как-то очень это трогательно. Марина Валерьевна, и прежде чем мы к Гагарину перейдем, вот про родителей немножко. Ведь вы их очень мало видели. И о вашем личном опыте нельзя не спросить, потому что он у вас колоссальный. Можно сколько угодно сейчас говорить о детях, но без вашего личного опыта, без вашей харизмы, наверное, не получилось бы у вас так с детьми работать.
2: Папа, во-первых, очень умел с детьми.
0: Вот что важнее всего?
2: Папа умел с детьми.
0: Да.
2: И вот его последняя фраза, он уже не двигался так тяжело, и все, и говорит мне: «Мариша, у хороших родителей всегда хорошие дети». Я говорю: «Пап, ну что ты за ерунду придумываешь? Ну вот ты видишь там, как всегда жалуюсь на свою дочку там или на внуков. Вот ты видишь, ну как это? Ну что хорошего?» Он так просто головой так это помашет и говорит: «Нет, Мариша, у хороших людей всегда хорошие дети». Он всегда видел хорошее во всех детях вокруг. И внуках, и правнуках. Это же у него две правнучки. Вот, и во мне он всегда видел хорошее. Он ни разу меня не поругал. Мама у нас для этого была. Она была очень строгая. Вот. Ну, а его просто не было. И он как ангел спускался там вечером, действительно, расскажет какую-то историю, обязательно рассказывал какую-то историю, обязательно посидит, обязательно это. И когда-то вот была такая, знаете, очень большое уважение было к детям вообще. Их очень выслушивали у нас, он всегда. И мне казалось, что у всех так. Потом я как-то увидела, что никто никого не слушает, там никаких детей, у них вообще не может быть мнения. Я была потрясена этим, потому что у нас обязательно выслушивалось и мое мнение. И в 5 лет это в 7, и в 12, и в 25. Это потрясающе было. Да, он всегда выслушал. Вообще он хорошо слушал людей. Это, собственно, и дало ему возможность, видимо, быть руководителем, потому что это главное для руководителя качество, я считаю. И здесь он тоже очень хорошо слушал. И когда-то Юрий Серафимович Милентьев был такой министр культуры России. Мы жили в одном доме. Он пришел и жалуется на свою дочку, что она там пятерки как не получила. Учила, а я ей сказал: «Ты дочь Милентьева, должна учиться как дочь Милентьева». А я стою в коридоре, жду, когда выйдет папа. А я не отличница, далеко не отличница. У меня там четверки, троечки, я мечтательный человек. Математика для меня – это закрытая история. Я совсем не отличница. Стою, жду. Папа выходит, и я говорю: «Ну что, пап, а я тоже должна, как, значит, учиться как Ганичева?» Я его поддеваю. «Ну, папа, конечно, не возьмешь таким». Он сказал: «Нет, Мариночка, ты должна думать как Ганичева, а учиться ты можешь для себя как хочешь». И это было... И я всю жизнь это помню, что я должна думать как Ганичева. Вот так он умел.

0: Ну, как-то и мы так с детьми, как со взрослыми, да, с ними, со всеми, и как-то и все. И лишний раз мы, конечно, не поддеваем их, и мы видим все. Вот там у нас мальчик один в этот раз, мы пишем пушкинский диктант, а в этом году писали гоголевский «Птицу тройку». Вот, и да. Потом оказалось, я забыла, что мы в прошлом году тоже писали «Птицу тройку». Но они мне говорят, ну, это ничего, Марина Валерьевна, ошибки все те же. Я говорю, ну, хорошо, давайте тогда повторим. Ну, и мы, значит, с ними повторили. А один сдает мне, и я проверяю уже после. У меня не было сил там. Я проверяю после. Хохочу, невозможно. Он открыл телефон и списал все. Ну, потом мне сказали, что да, так и было. Вот. Но я хохочу, потому он не умеет еще и списывать. Он все авторские знаки препинания поставил авторскими. Ну, хоть парочку, понимаете? Ну, вот какие-то эти вещи, им тоже очень интересно, что мы такие же, как я говорю, мы такие же, как вы были. Это мы помним прекрасно. Вы думаете, что вы можете нас обмануть? Да нет, это все мы проходили. Ну, конечно, мы включаем доброго и злого следователя, то Сергей Иванович недобрый, а я добрая, то я недобрый, Сергей Иванович добрый. Ну, специально как-то так, чтобы это все разнообразить. Но самое лучшее, конечно, из этого всего и у нас было так дома, и здесь тоже бесконечно. Все лето мы что-то надо было писать, какие-то рассказы, диктанты, стихи, решать математику, и все это никакого лета это обычно не было. Я только к бабушке уезжала, и мама не любила отправлять к бабушке, потому что у бабушки я лежала в кровати, она приносила мне оладушки, рядом стояли пионы, и я весь книжный шкаф прочитывала. А она ей говорила, ты что, ты ее не заставляешь, ты не это. Ну и здесь так, в общем, где-то. Но они любят быть занятыми. У нас нет ни 5 минут, а времени свободного. И тогда нет телефона. Тогда нет телефона. Понимаете? Просто тут надо репетировать признак сценку, тут надо выучить. Никто за 20 лет не отказался учить стихи. Мы всегда учим стихи. Сейчас вот были стихи только что ушедших прекрасных поэтов и Виктора Верстакова, и Евгения Семчева, отца Романа. Вот все они, каждая команда своего поэта и стихи его. И пели песни на стихи Ножкина тоже. Все вот это, все это делается с большим удовольствием. Очень важна музыка. В этот раз у нас наш музыкальный руководитель из Ельца, композитор и баянист заболел. Это так тяжело. Ну, хотя у нас были ребята, которые играли на гитаре, все, мы вытянули эту историю. Но когда есть вот Комаров, Владимир Григорьевич, боже мой, сколько мы поем, как они... Все они сначала говорят, не, мы не умеем петь, мы не будем петь, да это что такое, мальчишки особенно, да как не, это невозможно. И потом в конце все поют. И вот сейчас приехали, когда родители мне звонят. Ну, это потрясающе. Он пришел, он рассказал стихи, он спел. Мы вообще его никогда таким не видели. Понимаете? Вот это все. Потом мы ставим сценки. В этом году это был Чехов. Сейчас будет Ушаков и Суворов. Я сейчас должна еще написать на 3 команды 3 сцены. Ушаков и Суворов в детстве, Ушаков и Суворов победа какая-то одна, и Ушаков и Суворов в старости. А это что же, дворянские семьи, 2, в общем, их да. Путь, он одинаковый в это все. Представляете, вот это все они сейчас будут ставить. Дальше они делали квесты на таких холстах, квесты тоже детства Ушакова. Мы выступали там в Рыбинске, в православном на гимназии, и там показывали детям, и дети там выигрывали призы, которые мы сделали сами из эпоксидной смолы. Как одна девочка написала из Луганска, поздравляя меня с днем рождения, Марина Валерьевна, в своей жизни, она филолог теперь, она учится сейчас, приедет тоже, а в своей жизни я столько поделок не сделала за всю жизнь, сколько я сделала на ушаковских сборах. Мы бесконечно делаем какие-то поделки, я что-то должна этого сочинять, все время надо чего-то сочинять, и у них сразу загораются глаза. Ну, я не могу каждый раз же одно и то же. Вот надо все время, то мы вешалку какую-то там украшаем чем-то, то еще чего-то. Вот этот квест первый раз сейчас сделали. Вот. Но всегда присутствуют стихи, и всегда присутствует песня. Особенно песня. К нам приезжала Татьяна Петровна на начало сборов, разучила с ними песню на стихи отца Романа. Приезжал там профессор Ипполитова Иванова, гармонист, тоже баянист, который тоже с ним учил песни Ножкина, все эти «Последний бой», «Я люблю тебя, Россия», и записали специально сопровождение, потому что тяжеловато. Но все справились, все справились. Любимая песня этого сезона, вот в этот один был, как им этим, Костромской, давай Кострома и давай Калуга, потому что мы в Калугу ехали, так вот эта песня «Давай веселей Кострома», «А ну-ка дай жару Калуга, давай веселей Кострома». У нас любимая песня «О старце Амвросии» мы поем, мы спели ее на ступеньках храмов Везенской Оптиной пустыни, спели людям и спели настоятелю
1: Владыке Иосифу.
0: Да.
2: Марина Валерьевна, если позволить, давайте про Юрия Алексеевича.
0: Давайте вернемся.
2: Что меня тронуло в вашем абзаце и в вашем вообще рассказе, это, конечно, простота, Юрий Алексеевич. Вот эта хорошая, правильная простота, да, которая говорит о внутренней культуре незаурядного, да, человека. Несмотря на все его заслуги, он был простым нашим Юрой. И да, это, конечно, наверное, подкупало, да, советскую молодежь.
0: Ну, это от большой, между прочим, внутренней культуры.
2: И от ума. Было.
0: И от ума, и от внутренней культуры. Мама была очень такая. Папа тоже встречался, тоже она, ну, с помощью кого-то писала о нем книжку, и все. И отец, а отец, между прочим, тоже как бы с нами как-то немножко связан. Моя свекровь была на переднем крае фактических селов Смоленской губернии, рядом с селом, где жили Гагарины. И у них во время войны они в своем селе устраивали, ну, молодые же, надо было танцевать, петь и прочее. И приходил отец Гагарина, играл на гармошке. Она вспоминала, какой он был хороший, замечательный человек. Вот так, вы же представляете, как все связалось. И вот помню этот... Вот мы, когда отдыхали, здесь, собственно, один эпизод. Я ничего не могу сказать такого, как, ну, исторического про Юрия Алексеевича. Я была ребенком, мне было 8, что ли, да, 8 лет в 68-м году, когда мы вместе отдыхали. Но незабываемо. Вот то, что все родители спали, а он каждый день делал зарядку. У него четко там все было, даже если он отдыхал. Они ночью сидят, там все это, ну, костра, потом там бильярд играли, он любил бильярд играть. Вот. А днем, значит, спят, а мы там где-то ходим все, дети там не тыняемся, как говорят. Вот. И он делает зарядку. Он увидел, что мы тыняемся, он говорит: а да, вы хотите крабу? Пойдем крабов ловить. Нашел лодку, посадил нас всех, и вот к этой Уаюдагу как раз подвез, и мы научил нас ловить крабу. Вот что сзади там и все, и смеялся с нами, и разговаривал с нами какие-то вещи. Ну, вот оно ему надо, вот понимаете, вот такой. И я здесь написано в этой книжке самое важное, что в жизни. Когда я работаю там, а у меня вся работа связана с людьми, и как редактор журнала, и как вот эта работа, и все, конечно, очень устаешь от людей. И, в принципе, у меня желание одно – куда-нибудь скрыться и молчать. Вот пойти за грибами и молчать – это мое главное желание. Вот. Но когда я вот уже, когда устаешь и начинаешь немножечко там повышать голос, огрызаться вдруг на что-то, я сразу вспоминаю Юрия Алексеевича. Это... Ну, это потрясающе, как он выносил вот эту волну всеобщую. Это просто, вот это я помню, как сейчас, что мы сидим на берегу, и плывет из Артека, это рядом с Артеком был маленький дом отдыха ЦК Комсомола, и из Артека вокруг мола кто-то плывет, плывет, плывет, плывет к нашему берегу, и выходит, и говорит: вот, здравствуйте, Юрий Алексеевич, здравствуйте, мы хотели бы вот пригласить вас выступить сегодня вечером на нас костер, и мы сделали еще пирог с яблоками. Вот он такой, ну, он так слушает это все. Вот какой-то момент я думаю, ну, сейчас скажет, что нет, ребята, извините, я отдыхаю, у меня 5 дней отдыха, я дальше поеду. Он так слушал. Если пирог, надо ехать. Понимаете, он едет, и там встречается, это известные фотографии, где он с ними встречается. И с этого вот он приезжает. И я это вспоминаю, думаю, а ты-то что? Давай-ка и ты уже соберись. Людям надо, чтобы что-то им сказали, что-то им сделали хорошее. И это наша обязанность друг по отношению к другу. Вот он, да, был такой человек.
1: А будь потом... как Гагарин, да. Да. Будь как Ушаков.
0: Думаю, что да, может быть, так и будет когда-то, не знаю, но это зависит от воли Божьей. Mm-hmm. Когда всегда говорили папе, что вот вы приняли участие там, и вы прям способствовали прославлению Ушакова как святого, он всегда отвечал, что это была воля Божья, а потом уже просто его назначили на это, так получилось. Он приехал после Киевского университета в Николаев и увидел вот это творение... Вообще Новороссию. Он вообще-то написал книжку сначала о Новороссии. «Рос непобедимый». Это особенно важно было, сегодня важно.
3: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофонов Кирилл Лаврентьев и Сергей Платонов. В гостях у нас Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения «Юных ушаковцев». Вот Мария Валерьевна действительно очень завороженно так слушал, так очень так проникновенно все это переживал на самом деле, потому что я с самого детства очень активно интересовался на самом деле историей России, и, конечно же, разные, допустим, картины, там, баталий, также российского флота. Я помню, у меня был календарь, я их вырезал, расклеивал, у меня все было как-то... Откуда я это брал, я даже не совсем понимаю. Но вот современное поколение своих детей, я вот не понимаю даже, как и чем их заинтересовать. Вот,
0: а вырежете с ним вместе?
1: Да, вырежете, да. Надо где-то найти распечатку.
0: Тоже интересно, но только вместе.
1: Да, вот как вот действительно воспитывать вот наших молодых, там, совсем маленьких даже, там, подростков, вот действительно приводить эти ориентиры. Вот, будь как Гагарин. Помнишь, у нас был лидер движения суворовцев, там, будь как Суворов.
0: Вот, ну,
1: это,
0: да.
1: Вот тоже он такие вот, какие-то, вот, скажем так, очажок такой у него есть. Он поддерживает движение, работает тоже с подрастающим поколением. Получается то, что начиная сначала, что ли? Вот вырос,
0: ну, конечно,
1: уже здоровый.
0: Конечно, каждый раз, во-первых, вот сначала,
1: родились
0: себя
1: дети,
0: начинать.
1: И пошел опять заново, опять вырезать, учить, изучать, показывать.
0: Да, вместе, только вместе. Это вот сегодня особенно важный принцип. Потому что слишком много, что хочет оторвать детей от родителей. Очень много такого, что отрывает детей. И здесь только вместе, если вы будете занимать его. Вот он, папа, между прочим, тоже, напишет чего-то, и, значит, давайте все собирайтесь за стол, и он будет нам читать. Ну, я не хочу, мне это сейчас не хочется, вот потом. Теперь я это все вспоминаю. Нет, надо вот прочитать, обсудить, что-то там спросишь, что-то нет, слушаешься. Я говорю, я 1,5 года читала своим внукам «Детские годы Багрова», «Рука Аксакова». Почему 1,5? Они приезжали ко мне на субботу-воскресенье. Вот когда они вечером ложились спать, субботу на воскресенье, я им читала несколько глав. Прошло 1,5 года. Слушайте, они все помнят. И сначала это был такой протест. Ну, это ж так вот по сегодняшнему дню это немножко скучновато. Так вот это ты, монотонно и всяко. Вот. Но сначала они сопротивлялись как-то. Потом даже и ждали. С удовольствием это слушали. Какая-то такая вот это успокаивающая. Это лечительная, между прочим, функция русской литературы. Она лечительная, успокаивающая. Вот так. Таких писателей, как Тургенев, Аксаков. Я ненавидела, когда мама мне в детстве читала описание природы из Тургенева, которое она очень любила. Но это настолько легло, что я теперь все это вспоминаю, хотя я сопротивлялась. И здесь было сначала, а потом такое умиротворение, и все. Потом, значит, месяц их нет, приезжают. Я уже не помню, в каком месте я положила там закладочку, но я не помню, в каком месте. Они все помнят, понимаете? Они все это. Дальше в моей жизни начался Аксаковский праздник. У родителей был сначала, они ездили туда. Тоже 30 лет идет Аксаковский праздник в Уфе. В Национальной Республике на уровне государственном принимается решение о Аксаковском празднике. В принципе, каждый должен в стране это видеть и знать, как это проходит. Это потрясающий концерт, совершенно невероятный. Да, в Большом театре такого не увидишь, да мы и в Большой театр теперь не можем сходить. Это, в принципе, нереально. Это потрясающие народные праздники дружбы народов. Какая красота! Там и русские такие, и чуваши, и башкиры, и татары. Там живет полно национальностей. Каждый свой стол, каждый свой это, в усадьбе Аксакова, подвижник такой писатель Чванов, это все проводит уже 33 года. И там он восстановил и усадьбу, и церковь, и посадили деревья маленькие. Теперь вот это огромные деревья и Валентина Распутина, и Валерия Ганчева, Василия Бело. Все можно сделать. Если захотеть, вообще-то все можно сделать. Ну, просто надо хотеть, и немножечко, конечно, чтобы государство... Когда-то так спрашивали Николая Ивановича Рыжкова, который делал Прохоровское поле, и все это спрашивал. Отец его спрашивал, ну, как так, Николай Иванович? Ну, как вам удалось это? Ну, это же была разруха, это 90-е годы все это было сделано. Это полная разруха, и все. Он сказал, а знаете, Валерий Николаевич, вот если в нашей стране что-то захотеть... Да всем миром, да еще хотя бы немножко не воровать, можно сделать все. Это правда, мы наблюдали.
1: Немножко.
0: Немножко хотя бы не воровать. Не то, чтобы полностью это понятно, что как бы есть тоже свои традиции. Но немножко и так и здесь. Можно все сделать. Вот просто совершенно из ниоткуда вдруг появилось из правды, из детства папиного, и сын и его одноклассника нас привел в Калужское представительство. Мы познакомились с замгубернатором, который очень сложную историю провел 2 дня. Он не знал, что это так сложно, но он это сделал, и мы ему очень благодарны. 2 дня в Калужской области. Вот мы побывали в этих местах. Ну, куда? А какой у нас маршрут? Я хоть хочу вам рассказать этот маршрут. Это вот Руза. Из Рузы в Можайск на Бородинское поле, на источник Ферапонта Можайского, где мы там окунаемся, нас из каши кормят солдатской. Дальше у нас была Калуга. Вот 3 монастыря, как я сказала. После Оптиной пустыни приехали в Калугу на музей космонавтики. Дальше на следующие, через 2 дня, поехали в Рыбинск. Рыбинск – родина адмирала. Там нас принимает владыка Вениамин. Всегда очень мы благодарны. 3-й год мы ездим. Все, там и институт вот этот авиатехнический. Вот вы видите по всем нашим. Это 3 журнала путешественников. Вообще они у нас всегда называются бортовые журналы, но в этом году было много путешествий, поэтому журнал путешественник. Дальше после Рыбинска на родину адмирала. Просто берег Волги, и это просто рай. Я вам скажу, это рай. Когда-то, 20 лет назад, а то и 25, нет, 20, наверное, вместе с владыкой Кириллом, который теперь в Казани, мы были в этом месте, в Копылево, это на острову монастырь, в котором крестили Ушакова, а рядом деревня Бурнакова, где он жил. Ну и вот в этот монастырь мы приехали, ну, мы несколько раз приезжали, там все было в дырах, он проводил литургию, так на нас все лилось, и казалось, ну, я всегда говорю, что папа мой был исторический оптимист, а я исторический пессимист, и мне казалось, что это невозможно. Как, собственно, когда-то мне казалось, мы тоже присутствовали и начинали это, как просто простые люди, восстановить храм Христа Спасителя. Это на моих глазах. Это вот такой вариант, такой вариант. Дальше литературная Россия, это писатели начали. По рублю собирала литературной России. Это потом только подключился Лужков, и все уже пошло. А вначале были разные варианты. Художник Юрий Сильвестров считал, что невозможно восстановить, ну, хотя бы этот бассейн закрыть. И он предлагал сделать каркас храма, чтобы как бы было вот ощущение, что вот здесь был храм, мы знаем, что он был, но это только каркас, потому что невозможно восстановить. Но все оказалось возможно, я вам говорю. Видите, так и здесь. И здесь мы приехали в Хопылёво сейчас, ну, это белоснежные два храма, белоснежный братский корпус, на берегу Волги, на берегу стоит памятник. В курсе, что, конечно, в курсе, и это для детей особое отметина, что в семье Ушаковых два Фёдора и два святых. Преподобный Фёдор Санаксарский, дядя его, и он, да? И вот на берегу Волги стоит монах, это Фёдор Санаксарский, рядом с ним мальчик, который держит корабль, памятник вот этот. А рядом памятный крест, который очень давно установили, мы там всегда принимаем ребят в Ушаковцы, новых ребят, не все те, кто едут, они ушаковцы. Вот. И два храма. В одном иконостас алый, в другом иконостас как цвет океана. Это все какой-то молитвослов нашли у Шаков, где написано «Мой молитвослов», там и все. Вот это все дети видят. И главное, кстати, что они видят, это сделали там, возле храма, могилу родителей. Ее, конечно, там нельзя найти, и нет, но они сделали такое место. И это прекрасно, что мы можем поклониться родителям. Ну, они, конечно, здесь похоронены, только где-то неизвестно где. Вот, погост здесь был. Вот, и мы можем поклониться. И мы приезжаем, мы в прошлом году оставили самодельный, мы с детьми делали венок туда. И мы приезжаем. Он как будто его вчера здесь положили. Ну, год под снегом, под всем. Вот, а мы новый уже привезли. Вот так вот. И дальше мы едем в Белозерск. Мы там на берегу Белого озера несколько дней. Мы ездим в Ферапонтов монастырь, в Кирилло-Белозерский монастырь. Мы заканчиваем все в Вологде. Ну, вроде я ничего не забыл. Романов, Борисоглебск, и мы тоже там в храме Воскресенском соборе, где огромный спас.
2: Спасибо огромное, Марина.
0: Не могу, сама даже устала от рассказа, как мы ездили.
2: И нам не хочется его завершать совсем.
1: Может, короткую реплику
2: только? Да.
1: Ну, вот я некий символизм.
2: 30 секунд у нас.
1: Да, символизм некий вижу вот в вашей судьбе, знакомство с Юрием Алексеевичем Гагариным.
2: Да, он восстановление.
1: Он же когда-то сказал про то, что нужно восстановить храм Христа Спасителя. Есть такое.
0: Это конкретно... известный вот факт. Тоже история с моим отцом была, и с
1: вот
0: его друзьями.
1: Вот
0: они
1: этот
0: попросили
1: вопрос у меня...
0: его об этом сказать. Он с удовольствием, вообще очень с большим интересом относился к русской истории. Ездил с ними
2: и к православию.
0: Золотому кольцу.
1: Да, мы должны любить нашу историю, да, любить нашу страну, любить наших предков.
0: У нас нет другого выхода.
1: Быть настоящими людьми. Да.
2: Точно.
0: Спасибо,
2: аминь. Да. Спасибо огромное, Марина Валерьевна. Дорогие друзья, напомню, что наша регулярная беседа об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в студии сегодня была Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения юных ушаковцев, о чем мы только и не поговорили, о детях, об Ушакове, о Суворове и о Юрии Алексеевиче Гагарине. Огромное спасибо, Марина Валерьевна. Мы вас всегда очень ждем в нашей студии. Спасибо.
1: Спасибо вам огромное.
2: У микрофонов были Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Всего вам доброго и до свидания.
3: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей. И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
5: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
2: и Сергей Платонов.
1: У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец Фёдор.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас тема «Как сохранить семью». И сегодня отец Фёдор хотел рассказать еще о том, какая катастрофа развод, и, в общем-то, поговорить о том, как его избежать.
3: Да, мы привыкли к тому, что развод стал чем-то обыденным. А на самом деле для нас, для христиан, развод – это действительно катастрофа. Это, во-первых, нарушение слов Божьих, что Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть вот Христос говорит так, а человек говорит, а я вот нет, вот я разрушу. И, конечно, это падение, это тяжелейшее падение. Не всегда развод является виной того, кто потом становится разведенным, да, например, ну, вот, например, жена ушла, или муж ушел и изменил, да. Мы знаем, что бывают причины, по которым пострадавшая сторона может считать брак оконченным, но церковь, что такое развод, не знает. В церкви нет развода как
1: да?
3: процедуры, угу. Потому что нет механизма. Это не дано никому. Церковь может только признать с болью, с горечью, что брак окончен. Это, знаете, как вот фельдшер со скорой помощи, который подписывает первое свидетельство о смерти. Он говорит, да, этот человек умер, он больше не дышит, вот там все. Вот, но он не убил. И церковь не разводит. Сейчас от церкви требуют постоянно бумаги о том, что я больше не замужем. И вы знаете, я вот в течение 7 лет сидел в канонической комиссии Москвы, и тогда такой бумаги не выдавали. Церковь может разрешить повторное венчание в случае покаяния виновного человека или в случае, если человек не был виновен в распаде
2: семьи. То есть развенчание – это...
3: Не существует. И это надо очень хорошо понимать. Но люди современные, они мыслят очень прямолинейно, по определенным схемам. Вот нас расписали, а потом нас развели. А вот мне муж изменил, я его застала, вот жалко, плохо, грустно, больно, я его любила. Но вот я не могу выйти замуж, потому что на мне еще венец. Вот снимите с меня венец. Вот обычные самые слова, с которыми приходят. Вот. И когда вот начинаешь это объяснять, они говорят, нет-нет-нет, вот все-таки сделайте что-нибудь. И сейчас вот этим немощным людям церковь идет навстречу и выдает свидетельство о том, что брак утратил каноническую силу. Ну, это бумага, которая дается для спокойствия человека, но, повторюсь, не она прекращает семью. Вот. А для человека это катастрофа. Ну, можем сказать так. Допустим, развелся священнослужитель, диакон или священник. Он вызывается к архиерею и начинается исследование, почему он развелся. Если причина в нем, ну, например, он пил или бил жену, вот, и, не дай бог, изменил, да, то он не может быть больше священнослужителем никак. То есть он совершил какие-то грехи, которые против семьи, но со священным саном они несовместимы. Знаете, есть такое понятие, как травмы несовместимы с жизнью. А вот какие-то грехи, которые несовместимы с священнослужением. Но мы-то понимаем, что это не отдельные требования к нему, это общие требования к христианам. Просто вот к священнику они применяются в полноте. Вот и все, в этом вся разница. Вот если человек это допустил, в нем что-то умирает, он не может больше литургисать, совершать литургию, да, крестить, принимать исповедь. Никогда, причем по канонам, никогда. Ни полгода, ни год, нет срока покаяния. Это не значит, что он погиб. Если он покаялся, Господь его примет. Конечно, примет в свои райские обители. Но что-то он уже не может, что-то в нем сломалось настолько, что вот, допустим, даже человек разведенный и создавший новую семью, его не рукоположат диаконы, нет, и все. Вот что-то в тебе сломано. Потому что произошла вот такая катастрофа. Бог тебе доверил свою маленькую церковь, а ты ее сломал. И даже если вина, допустим, больше на жене, ну, бывает такое, что там жена ушла от священнослужителя, он ничего не смог сделать. Она сказала, я не могу вот так вот, я тебя не вижу, я не солдатка, там, и все мне это, вот я наигралась, все мне это неинтересно, к сожалению, сейчас такое есть. Вот, и я как преподаватель Сретенской академии, разговаривающий с студентами, я вижу, насколько это стало чаще, чем там еще 10-15 лет назад. Вот, но, тем не менее, если грех в нем, то с саном это несовместимо, потому что произошла катастрофа. Вот чаще всего, конечно, если мы попытаемся понять, почему это происходит. Вот помните, Лев Николаевич считал, что все счастливые семьи счастливы одинаково, да. А на самом деле, конечно, не так. Мне кажется, что он просто с Софьей Андреевной был очень несчастным человеком. Он об этом, кстати, и писал, что он даже когда женился, не любил ее, да, и вот насколько был жесток человек, он заставлял ее переписывать, и эти цитаты из дневников своих тоже. Представляете, каково ей было это переписывать? Вот. Но нет, в основе распада семьи христиан всегда лежит распад отношений человека с Богом. Всегда. Если человек любит Бога, и этой любви навык, и эта любовь в нем живет, он не может разлюбить свою жену или своего мужа. Не может. Это всегда разрушение внутренней иерархии человека, где Бог на первом месте. Вслед за этим разрушается семья. И вообще развратный, распутный человек – это человек, потерявший, заблудившийся, блудник, да, потерявший путь. Распутный человек, опять слово «путь». Человек потерял свой путь к Богу. И если мы возьмем Священное Писание, мы увидим, что когда человек разрешает себе блудить, а распад семьи, он чаще всего именно с этим и связан. Он, ну, например, распутно ищет премудрости, Соломон говорит, и не находит ее. А премудрость в лексиконе Соломона – это фактически праведность. Это не просто интеллект и ум, да? Или осия. Дух блуда в них, и Господа они не познали. То есть если человек допустил в себя дух блуда, он не может познать Господа. Это процессы, которые идут параллельно. Поэтому весь Ветхий Завет, практически все пророческие книги, Господь сравнивает идолопоклонство и потерю истинной веры с прелюбодеянием. Это одни и те же механизмы разрушения предстояния человека Богу.
1: Знаете, тема, конечно, это непростая, но вот когда, отец Фёдор, вы говорите «дух блуда», ведь иногда люди принимают какие-то вот вспыхнувшие чувства. Есть же очень много даже художественных произведений, вспыхнувшие на стороне чувства вне семьи за какое-то романтическое такое что-то, не понимая, что на самом деле то, что они в себя впускают, оно не только не романтическое, оно еще и довольно страшненькое, если мы говорим про вот этих вот ребят с той стороны.
3: Да,
1: со стороны тьмы.
3: Полностью с вами согласен, Аня. Дело в том, что когда человек решает и сводит любовь только к чувству, он, во-первых, перестает понимать Бога, потому что любовь к Богу – это не чувство. Вы знаете, вот сколько раз ко мне, как к священнику, как к любому священнику, там, допустим, подходит сестра какая-нибудь на исповедь, которая ходит 20 лет в храм, и плача говорит, батюшка, я не люблю Христа. Сестра или дочь моя, что ты такое говоришь? Почему ты так решил? Я ничего к нему не чувствую. Фу, говорит священник, а что надо чувствовать? Что Христос сказал, любящий меня что-то чувствовать будет? Нет, он сказал, любящий меня заповеди мои соблюдет. Любовь – это действие, любовь – это состояние воли, которое выражается в действии, понимаете? Поэтому любовь в том, чтобы противопоставить себя этому чувству и сказать «нет». Это убивает во мне любовь. И, кстати, знаете, есть потрясающие слова у Льюиса. Он говорит, сколько тысяч раз чувства убили настоящую любовь.
1: Угу.
3: О разрушенных семьях.
1: Потрясающие слова.
3: Да?
1: Да.
3: Вот эти чувства, вот эта голова закружилась.
1: Чувства,
3: да?
1: Убили любовь.
3: Да, и на самом деле любовь-то умирает. Потому что это... Любовь бывает преступна. И... «Тебе я милой не была, ты мне постыл, а пытка длилась, и как преступница томилась, любовь, исполненная зла». Знаете, вот прозрение Анны Андреевны Ахматовой, да? Вот, о как убийственно мы любим, как в слепоте страстей мы то всего, вернее, губим, что сердцу нашему милее, Фёдор Иванович Тютчев, да? Вот только губы, запекшиеся кровью на иконе твоей золотой. Разве это мы звали любовью? Александр Блок. Понимаете, то есть человек, может быть, даже не духовный, как Блок, но он чувствует. Вот удивительный образ. Икона, к которой прикладывается блудница, потому что это яркая помада во времена Блока, это, так сказать, боевой раскрас падшей женщины. И вот она прикладывается к иконе, и это кровь. Понимаете, это, вот как это понятно, что это противоречит одно другому. Внутренняя иерархия человека распадается. Его предстояние Богу ломается в человеке. И дальше ломается все остальное. Его взгляд на себя ломается. Он себя видит как человека душевного и телесного. Как вот я помню, передача на Первом канале. Сидел у Зубного, ждал. И там ток-шоу. И молодой человек, миловидный, говорит, а что вы от меня хотите? Я только самец. Моя биологическая задача – оплодотворить как можно больше самок.
1: Вот. Ну, тоже такое, да, крайнее выражение.
3: Ну, мне хотелось бы его спросить, скажите, пожалуйста, а вот те ваши связи телесные, которые вы ради этого делаете, они ведут к зачатию? Оплодотворение имеет
2: где
3: какую
2: результат,
3: цель?
2: Да?
3: Да, где результат? И вы воспитываете их детей или нет? Конечно, он сам себе врет, понимаете? Он сам себя обманывает, он только плоть. А самые, может быть, страшные слова Божие о человеке, который себя, разрушив свое предстояние Богу, сделал только плотью. Это слова из книги «Бытие», где Господь перед потопом глядит на людей и говорит: «Не век пребывать духу моему в человецах сих, потому что они только плоть». Вот человек, который сказал «я только плоть», он, допустим, сказал такой мужчина, он и в женщине увидел только плоть. Это как тигр, который смотрит на антилопу, понимаете? Там у нее судьба, образование, дети, семья, ничего не волнует, только это. И он и себя так только видит, и, конечно, Бог уходит от этого человека. И жизнь разрушается.
0: Семейный час на радио «Вера». Вера.
2: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессеребренников, Косьмы и Дамиана на Моросейке.
1: Ой, отец Фёдор, ну мы еще, знаете, не забываем такую вещь, что враг рода человеческого, он же великий психолог, и вот эти вот романтические чувства, они обставляются очень красиво. Там и химия задействована, там и уже написаны какие-то произведения на эту тему, стихи и так далее. И
2: еще музычка соответствующая зазвучит в этот момент.
1: Да, и вот вся, собственно, весь страх, весь то, что лежит под этим, ничего этого не видно, но по плодам, в общем, очень, как это, много обещают лукавые, но в результате такое вот опустошение. Вот опустошение — это то,
3: и
1: что... И одиночество, да. И
3: человек,
1: это который... может быстро наступить, может медленно, но вот просто...
3: Человеку, который живет чувствами, назад... ему, например, совершенно не нужны дети. И обычно человек, который меняет партнеров, как сейчас говорят, очень плохое слово, вот он обычно остается один к концу жизни. Да, у него есть дети там, там и там. Может быть, они скинутся на ему сиделку, но они были ему не нужны, они мешали ему, и он будет им не нужен. К сожалению, человек остается один. Все разрушается, иерархия взаимоотношений с Богом, разрушается иерархия взаимоотношений со всеми остальными людьми. И блудник не может сделать жену свою счастливой. Вот удивляется человек, нагулявшийся всю молодость, а потом встретивший человека достойного, да, с его точки зрения, почему у него ничего не клеится? Потому что все это мстит. Потому что враг предъявляет права на человека. Нецеломудренный человек не может и детей счастливых воспитать, потому что ему все бурлит.
2: Понимаете? Но он, батюшка, все равно может, но это огромное, это огромная борьба.
3: Да, конечно. В покаянии человек может очиститься от этого всего. Да, ну, прям с языка сняли.
2: Духовники часто говорят, что ты исповедуешься, когда, допустим, у тебя есть богатое прошлое, да, бывалое, так назовем, да. Но он говорит, что вот там девушка стоит, и ты будешь за нее нести ответственность, ты готов вот эту девушку не предать и все остальное, потому что ты сейчас такой окрыленный, такой веселый, и обещаешь, а нет, а когда начнется уже реальная жизнь, за тобой придут. Готов ли ты
3: отбиваться? За тобой придут те, кто имеет
1: бороться,
3: права.
1: Да?
3: Знаете,
1: готов ли ты бороться?
3: А в Исаии, Исаии Подвижника, есть такие слова замечательные. Он говорит, что ты удивляешься, что приходит грешный помысл, когда ты его не зовешь. Ты его принимал раньше, и он приходит как старому другу на согретое место. Представляете? Вот это...
1: Уже ключик есть.
3: Да, уже ключик есть, уже место его. Mm-hmm. Вот. И, кстати, человек, который, ну, вот, имеет этот печальный греховный опыт, блудный до брака, он, скорее всего, и не заметит целомудренную девушку. Он не понимает какое-то сокровище. И нету созвучия внутреннего. Вот. И в конце концов у этого бесконечного падения есть своя логика. И вот я вам приведу пример. Вот та самая каноническая комиссия, в которой мне довелось работать 7 лет, московская, это прием людей, которые приходят в основном с двумя вопросами. Вторые, третьи, там, браки, браки с инославными и отпевание самоубийц. И вот самый страшный случай, который мне запомнился. Приходит пожилая женщина. Не сама, ее приводит сестра, еще более старшая. Вот, та не в состоянии даже двигаться. Она 40 лет прожила с мужем. И там, или 38, не помню, много. И позавчера он застрелился. Почему? Потому что он постарел, и физиологическая возможность к брачному сожитию закончилась, телесная. А, видимо, в этом был весь смысл жизни. Понимаете, вечность, Царство Небесное, Господь, дети, внуки, знакомая работа ничего не значит. Это было для него главным наполнением жизни. Это наполнение кончилось, жизнь перестала иметь смысл. А записка, которую он написал, это просто крик, ну, беса из ада просто, понимаете, вот так вот. И читать эти записки, вот ту, это просто, ну, невозможно. Это как будто тебе открывают туда окошечко, вот в то состояние, в котором этот человек теперь пребывает. И я ей объясняю, что нельзя отпевать такого человека, это неправда. Какое блаженное успение, да? Какое на тебя, Господи, упование возложил? А все потому, что нету совместного предстояния Богу. Закончилось телесное. Ну и что? Ну ты же любишь свою жену всю. Ты любишь ее не только телесно, но душевно и духовно. Ну, кончилось телесное. Ну и что? Вы с ней вместе должны были к этому времени перерасти в ту самую церковь, которая молитвой обретает единство. А для тебя это не было вообще даже частью жизни, это не было задачей. И если бы тебе сказали об этом, ты бы очень удивился. Вот. Поэтому это падение, это разрушение иерархии человека, оно разрушает все. Вот, между прочим, когда в человеке внутренняя иерархия разрушена, то есть когда во мне на первом месте Бог, потом человек, потом я. Да? То есть, когда во мне мой духовный человек управляет мной душевным, той самой эмоциональной, чувственной, так сказать, этажом моего бытия, и управляет моим телесным этажом бытия, да, когда он у меня в послушании, когда я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть, да, образно говоря, вот, тогда и мои отношения с Богом и с женой, и с детьми они нормальные. Если разрушены, если Бог не на первом месте, то и семья моя будет разрушена, и во мне так, в моей жене так. Зачем ей меня слушаться? Что это за ваши древние христианские сказки о том, что кто-то кого-то должен слушаться? Нет. И потом она удивляется, почему дети не слушаются ни папу, ни маму. Ну, потому что если они не видят, как мама при уважении, при соборной любви, при внимании папы, при том, что он, конечно, не должен быть ни жестоким, никаким, это все даже сейчас не обсуждается. Но последнее слово за ним, когда он выслушал и сказал: нет, милочка, вот должно быть так сегодня. Ну, вот я настаиваю. Она сказала: хорошо, любимый, потому что у тебя благодать Святаго Духа управлять, принимать окончательное решение, ответственность. Дети это, на это смотрят, и, конечно, они будут слушаться такую маму. А если мама говорит «нет», то нет. А если мама при них орёт на бабушку, они обязательно будут орать на маму потом, понимаете? Вот. То есть вот это, что сделать, чтобы противопоставить вот этой центробежной силе, которая противостоит ей, которая начала разрушать мой брак и приближать его к распаду? Восстанавливать иерархию внутреннюю, свою, то есть идти каяться. Говорит: я, моя семья на грани развода. Священник скажет: в чем ваша часть вины? Подумайте об этом, помолитесь. Господи, даруй мне зрение мое прегрешение, дай мне помыслы исповедания грехов моих. Да? Давид говорит, от тайных моих очисти меня. Господи, в чем я виноват, что я могу исправить? Обычно я хочу исправить, в чем она виновата, а она в чем я. А это неправильный подход, понимаете?
2: Начни с себя.
3: Да, начни восстанавливать связь с Богом, и у тебя и семья начнет восстанавливаться.
2: А можно ли, вот как-то проще, что ли, объяснить на практике, как Бог присутствует в семье? В чем это выражается? Ну, в таинствах.
3: В совместных таинствах. В таинстве венчания, прежде всего, которое навсегда с семьей. В регулярном совместном причастии, когда мы вместе идем на трапезу Господню. В совместной молитве. И в том, что Евангелие для нас является, ну, может быть, самым главным в нашей жизни. Вот там сказано прощать. Прощай. Ты не можешь простить жене, а там сказано прощать. Иди прощай.
2: И там, в этот момент Бог в семье.
3: И в этот момент Бог в семье. Если хоть один человек смиряется в семье, даже я шире скажу, в любом коллективе, вот наверняка таких много в коллективе «Радио Вера», понимаете? Но если есть один человек, который умеет смиряться, то легче всем. Это как будто в душной комнате открыли форточку на улицу. Хотя вот один человек, и все. А если в коллективе нормальном появляется один гордец, который никогда ни перед кем не извиняется, никогда никому не уступает, мучаются все. Потому что источник распада – это... Вот мы говорили о том, что распад – иерархия взаимоотношений с Богом. А что такое гордость? Гордость – это и есть. Это когда я себя на место Бога поставил. Гордость ненавистна Богу и человеком и преступна пред обоими, говорит Соломон. Это преступление перед Богом. Понимаете? Конечно, Господь уходит от гордого человека. Да, он не помогает. Представьте себе, вот вы приехали в город, хотите какой-то там, открыть там сеть кофеен, а вам сопротивляется губернатор. У вас что-нибудь получится. Если вы, сохранив свои, даже не сев, а даже потеряв вложение, вы оттуда уедете, вы будете счастливы. А тут тебе Бог противится, тебе, гордому человеку противится, у тебя ничего не получится вообще. Поэтому, конечно, восстановление иерархии с Богом – это есть начало преодоления кризиса с женой, с мужем, с детьми, с родителями, со всеми.
0: Семейный час на радио «Вера». Вера. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Анна Леонтьева, Сергей Платонов. В гостях у нас протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
2: Отец Федор, смотрите, когда мы вступаем в брак, мы уже понимаем, что у нас, ну, вернее, как этого может не быть, но мы знаем, что у нас могут быть некие кризисы, да, вот потому что мы уже очень много прочитали книг о семейной жизни, о психологах в том числе, вот, у нас будут кризисы. И вот один психолог, я не буду его рекламировать, просто с ним как раз очень жарко дискутировал отец Павел Островский, он сказал следующую вещь. Вот хотелось тоже услышать ваше мнение. Такой вот кризис в семье, когда жена сидит дома с детьми, и, как сказал популярный такой, в плохом смысле, я считаю этого слова, психолог, и не развивается из-за этого, и мужу с ней может стать скучно. Вот вам, пожалуйста, ситуация.
1: Да, очень хороший вопрос, на самом деле, да.
3: Ну, вы знаете, воспитание ребенка одного – это более великая задача, чем строительство 10 храмов Христа Спасителя. Вот потому что храм Христа Спасителя не является образом подобием Божьим, а человек является. Понимаете? Поэтому ребенок, как любой человек, это главное место присутствия Бога в мире. Это человек. И тебе дано в этом участвовать. Просто современные и папа, и мама обычно этого не понимают. Для них как раз, поскольку Бог не на первом месте, человек не является главной драгоценностью, другой человек. И для них поэтому вот это развитие, реализация. И часто очень это ведет к тому, что разрушаются отношения с любимыми людьми. Понимаете, вот смотрите, я один раз задал себе такой вопрос, а что главное мое сокровище на земле? А это люди, которые меня любят, я себе ответил. Их не заказываешь там в супермаркете, да, не пойдешь на полки, не выберешь, они или есть, или нет. Для того, чтобы были люди, которые тебя любят и которые будут плакать через 10 лет после твоей смерти на твоей могиле, сколько их будет, во-первых, и будет ли кто-то плакать, будет ли кто-то за тебя молиться, ты должен любить. Что посеет человек, то и пожнет. Мы обычно говорим эти слова Христа, вспоминаем, говоря про наказание, не только. Если ты сеешь любовь, она вырастает любовью к тебе. И у тебя появляются люди, которые тебя любят. Все смартфоны, все ноутбуки, все машины окажутся на помойке. Забудутся все путешествия по миру. Все это, там, все твои дизайнерские проекты заменят другими. Все уйдет, а человек, который тебя любит, будет рядом с тобой. Поэтому все-таки и папа, и мама, воспитывающие детей, должны это понимать. Но, конечно, современной женщине тяжело быть замкнутой только на воспитание детей. Ну, она по-другому устроена. Поэтому задача мужа – давать ей возможность хоть как-то реализовываться где-то еще. В этом милосердие, снисхождение и настоящая любовь мужа. «Солнышко мое, давай ты вот иди там, поделай то-то». А я вот завтра, у меня выходной, я посижу с детьми. А ты вот пойди там порисуй, поезжай с подругами в музей, походи по Москве, зайди в Третьяковку, еще ну, что угодно, что она любит.
1: Вот тебе денег.
3: Да,
1: купи
3: да.
1: себе что-нибудь.
3: Именно и
1: кстати,
3: так тоже.
1: Многие мужчины, кстати, негодуют, когда женщины их не развиваются. Им бывает очень скучно.
3: Ну, так, у понимаете, нас... это, простите, возмутительно, потому что это мужчина,
2: да, вот
3: который,
2: я тоже хотела
3: который не понимает, что женщина, которая выращивает ребенка, это стремительно развивающийся человек.
1: Это сверхчеловек.
3: Да, это такая мудрость. Но повторюсь, ну, не можем мы. Понимаете, мы должны отдыхать. Женщина может сломаться, если она вот только даже, которая героически сама на это нацелена. Поэтому задача мужа таким быть. И когда он говорит, ты не развиваешься, это свидетельство просто его внутреннего свинства, потому что это он должен предоставить эту возможность и настоять на этом.
2: Можно я скажу, у нас в лагере, где я работала в международном много лет, где мы там очень много делали всяких проектов, была такая поговорка: если тебе скучно, значит, ты дурак.
3: Ну, наверное, да. Да.
1: А можно ли сказать, что многие браки могут, вернее, многие семьи могут разваливаться из-за безделья? Может ли такое сказать?
2: Из-за безделья?
3: Знаете, из-за безделья, наверное, могут.
1: Ну,
3: но
1: там,
3: если...
1: детей не рожают, например, да, чтобы было если... удобно. А, ну, может, какие-то вот действительно не развиваются вместе. Ну, просто вот праздность сплошная, а потом претензии.
3: Как Иоанн Лесочник говорит, праздность – это поле, на котором растут все пороки. Да, если у вас, если вы понимаете, что вы и ваша жена – это образ и подобие Божие, то вы знаете, что образ и подобие Божие в том числе в том, что человеку дано быть похожим на Бога, в том, что он творец. Да, вот мы говорим верою в единого Бога, творца неба и земли. Греческое слово какое здесь? Поэтос. Бог – поэт неба и земли. Или в таинстве крещения все художник, архитектон, то есть главный строитель. Вот. А главное творение, которое Бог сотворил, – это человек. Вот вся Вселенная сотворена ради человека, она потому и Вселенная, потому что в нее вселяется человек, понимаете? Даже в этом слове есть осмысление вообще всего творения. И человеку дано участвовать в сотворении.

0: Потому что ребенок, который возвращает тебе теплом своего сердца свою любовь, это такое утешение. И ну, я вот как отец 8 детей могу сказать. Я миллиардер, понимаете, я богатей. У меня есть 8 человек, которым я нужен, понимаете? Ну, а если у тебя нет детей, кому ты нужен?
1: Ты даже не улыбаешься. Тебе некому улыбаться.
0: Ну, вот знаете, хороший вот дочка подходит, вопрос, маленькая, и говорит: пап, что ты грустный? Не переживай, когда ты будешь старенький в больнице, я принесу тебе апельсинки. Мне сразу так хорошо.
2: Ну, я вот вопрос Сергея тоже хотела продолжить. Хороший вопрос, на самом деле. А как же избежать вот этого вот кризиса парам, у которых нет детей? Вот это вот поле для деятельности, для семейной, можно сказать, деятельности, да? Это же все равно человек должен трудиться, иначе мы он сейчас куда-то проваливается.
1: Да. И при этом мы говорим, что если даже в паре нет детей, то все равно это семья,
2: да,
1: полноценная.
0: Конечно,
1: далее,
0: конечно,
1: да.
0: Это обязательно надо понимать, что это одна из целей семьи, деторождения, но не главнейшая. Цель семьи – научиться райской любви. И, конечно, он и она могут делать что-то вместе, что будет приближать их к Царству Небесному, безусловно. Это тяжело, это может быть даже крестоношение, отсутствие детей. Вот. Но это не значит, что Бог не соединил их навеки для райского состояния. А так, повторюсь, заботиться друг о друге, чтобы, допустим, муж, который вкалывает и содержит всех, зарабатывает, да, устает там у себя на работе, что-то надо дать жене, какую-то деятельность. Что-то вот моя супруга пишет иконы, например. Вот у нее есть это, да, редко, мало, к несчастью. Вот. Но когда она их пишет, у нее и сил на всех нас значительно больше становится. И я знаю, что и матушкам своим многие очень священники поручают какое-то поле ответственности на приходе, например.
2: Угу, вот, да, это так.
0: Разговоры, встречи. Вот у вас есть такой автор, отец Алексей Ботоногов, да? Он здесь бывает на радио «Вера», правильно?
2: Да, да, да.
0: Да, у него чудная матушка Ия. Умница совершеннейшая, красавица. И вот в нашей школе семьи при храме мы уговорили ее провести небольшой курс для женщин. О том, что семья с точки зрения жены-христианки. Понимаете, я ему позвонил. Отцу Алексею говорю: вот, отец Алексей, я сейчас не по твою душу,
2: а душу вашей
0: супруги. И он удивился, но он очень обрадовался, потому что он понимает, что это надо. Поэтому, когда мы друг друга любим, мы заботимся, мы понимаем, что человек может перенапрячься. Да, человек вот несет этот подвиг, но бывает такое. И надо дать какую-то возможность обязательно. А еще жена должна понимать, что она участвует в управлении семьей. Обязательно. Обязательно должна быть соборность, когда задача мужа поступить не обязательно по-своему, но правильно. И если женщина знает, что ее всегда слушают. Да. Ей, кстати, слушаться легче, когда муж настаивает.
2: Это к тем мужьям, которые восприняли «жена да убоится мужа» буквально фразу, да?
1: Кстати, да. Можно провести некий эксперимент. Я его проводил. Мне, знаете, посчастливилось. Вот я работаю здесь на разных, скажем так, площадках присутствую медийных, и многие батюшки или и другие люди что-то рассказывают интересное. Это мне, на самом деле, очень сильно помогает. Надеюсь, слушателям тоже. Вот я батюшку, кто-то что-то рассказывает интересное. Интересно, я запоминаю, потом эксперимент дома провожу. Ну, например, вот я взял и забрал детей и уехал куда-то. Столько благодарности я давно не получал. Это просто был эксперимент.
2: Как я понимаю твою жену.
1: Это был эксперимент, я просто заставил себя это сделать. Или я не хотел ехать в парк очень поздно, меня едят комары очень сильно. Ну, я сходил на полчаса. Тоже столько благодарности было в ее глазах. Это такие мелочи, да. Маленькие, и они во многом...
0: А
1: если бы этого не было, было бы так на самом деле плохо. Мне бы пилили мозги 3 дня, наверное, пока я бы по-другому уже что-то не осознал.
0: А иногда Господь заставляет. Знаете, вот расскажу случай из приходской практики. Муж-жена. Муж на ответственной большой работе. Трое девочек. А жена ушла с работы, и 3 декрета подряд. Ее очень ждут на работе. Она хороший очень специалист, инженер, проектировщик, очень высокого класса. Ну, вот она все время с детьми. И она говорит: муж приходит, пилит. Почему салата нет? Почему они не сделали уроки? Почему до сих пор не лежат?

0: то-то, то-то, а почему здесь пыльно? Вот. А потом его увольняют с работы. У него очень узкая специализация, и он не может найти другую работу никак. Вот. Ну, мучается, мучается. Ну, ты выходи, любимая. Она выходит. Год, там, то есть полгода ее делают начальником, потому что она великолепный работник. Вот. Но она мне потом приходит и рассказывает: отец Федор, прихожу домой через неделю работы. Uh-huh. Значит, звоню. Муж открывает, говорит: стой. Он отбегает в комнату, выходит оттуда с цветами, встает на колено и говорит: прости меня, окаянного. Я никогда не думал, что это так тяжело. Вот. Поэтому иногда надо просто для того, чтобы оценить, что несет ваша супруга, какой груз, надо просто поменяться местами. Вот. И если ты не хочешь этого, Господь тебя поменяет, потому что, в конце концов, ты отвечаешь за то, чтобы она была с тобой счастлива.
1: Слушайте, у меня такая же есть история. Значит, семья, трое детей, и мамочка сидела дома с детьми, ну, как-то вот всю дорогу, как говорят сейчас, да, и в какой-то момент муж говорит: слушай, она ничего не делает, она вяжет. Ты можешь себе представить, она вяжет? Я вспоминаю свою бабушку, мне страшно, моя жена похожа на мою бабушку, это ужас. И потом вот происходит то, о чем говорит отец Федор. В семье нужны деньги, у мужа сезонный бизнес, жена идет на работу, и он остается всецело, значит, вот на этом всем доме, и совершенно другие отношения.
0: Он просто начал вязать, в конце
2: концов. Так сохраняются семьи, на самом деле, в этих маленьких мелочах. Полчаса в парке, неделя спокойствия в семье.
0: Да, но вы знаете...
2: Постоянная работа.
0: Поскольку все-таки брак – это союз людей на всех трех уровнях бытия, да?
2: Да, конечно.
0: На духовном, на душевном, на телесном, а телесном мы сейчас говорить не будем, духовный воссоздается совместной молитвой, таинством, чтением Священного Писания и храмом, а вот душевный. Иногда семья идет по жизни, заваленная проблемами с маленькими детьми, и ничего не проговаривается, а он и она меняются. Прошло 10 лет, назрел кризис, он меня не слышит, она меня не понимает, что делать? И здесь вот есть один практический совет, который, ну, мы практикуем у нас на приходе. Я, конечно, никакой не психолог, но, возможно, эта практика больше имеет отношение именно к этому, сфере человеческого бытия. Вот. Я называю его отложенным диалогом. Вот накопились взаимные претензии. Почему их никто не слышит? Потому что как только начинается разговор, все срывается в обиду и в ссору. И поэтому, если со мной об этом говорит муж, я говорю: давайте так. Вот сегодня воскресенье, вы приходите домой со службы и говорите: милая, у нас что-то последнее время плохо, да, давай так, в субботу вечером мы укладываем детей, то есть через 6 дней, садимся, и ты мне все говоришь, что тебе больно, что тебе горько, с чем ты со мной не согласна в нашей семье, во мне с чем не согласна, угу. А я обещаю молчать, и это ключевое. Я молчу, я не возражаю. Я беру лист бумаги и записываю. Конечно, ему будет очень хотеться взорваться, но это очень важно. Что происходит за это время? Жена, услышав такое, говорит: ага, я ему все выскажу. И она 6 дней ходит и формулирует это, ага, понимаете? Во-первых, вся, так сказать, шелуха улетает. Потому что, ну вот это бессмысленно говорить, это глупость, это решаемо. Она сама все это видит, да? А вот то, что она сформулирует, это очень важно. Потому что, выслушав это, муж сначала хочет взорваться, а потом он еще неделю ходит до следующей субботы, когда будет все наоборот, и понимает, что в этом она права, в этом права. А вот это не права, и это глупость, но ничего не стоит это исправить. Вот это, если это надо для того, чтобы мы сохранили нашу семью, то я, естественно, я возьму и исправлю это. Ну, пожалуйста, если это не нравится. Потом проходит неделя, и все наоборот. И то же самое. Он за это время очень много сформулировал.
1: И что-то отсеял.
0: Да, что-то много отсеял, понимаете? Что-то сказал, что-то понял, а потом проходит еще неделя. И вот тогда они садятся и начинают говорить. И вот у этого третьего уже диалога, третья беседа у него, наверное, такое условие, что как только мы почувствуем, что приближается ссора, мы встаем, поворачиваемся к коне, начинаем читать «Царю Небесный», да, чтобы он пришел, чтобы он дал нам мир. И у апостола Павла есть такие слова о Христе, он говорит: «Яко он есть мир наш». понимаете? И вот это помогает решить не духовные проблемы, душевные, которых тоже очень много.
3: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Фёдор, вот вы рассказываете сейчас про этот отложенный диалог.
2: Это важно.
1: Да, это прямо вот такое практическое, в практическую плоскость мы перешли. А я вот вспоминаю семью вот своих друзей, которые сейчас находятся в очень сложной ситуации из-за того, что дети выросли и начались конфликты с детьми, и ну как-то вот они друг друга не могут поддержать, вот так скажем, потому что детей жальче, чем свою половинку. И я, ну, я не про эту конкретную ситуацию, а люди не ходят в церковь, и у них нет хорошего семейного психолога. И я ловлю себя на мысли, что вот было бы здорово, если бы был какой-то вот, как отец Фёдор, вот вы сказали этой семье, что-то посоветовали, да, что был бы один какой-то мудрый человек над ними, который бы увидел эту ситуацию со стороны, из духовной точки зрения, и, ну, как-то направил, понимаете, потому что вот это бесконечное обсуждение и ссоры. И нужен ли, вот помогает ли семье, вот в смысле сохранения семьи, какой-то духовник?
0: Ну, и... вообще...
2: А можно уточнить? Ага. А вот вы говорите про третью сторону, она только когда конфликт, правильно я понимаю, да?
1: Ну, когда конфликт, это особенно видно, я бы сказала.
2: А вот когда все хорошо, нужна ли третья сторона? Может, вклинился, конечно, так, но...
0: Ну, да, Сереж, спасибо большое. Вы знаете, мне кажется, что хорошо, когда у семьи один духовник. И даже я знаю традицию, когда он и она церковные люди, ну, вот они, допустим, после свадьбы переходят к одному духовнику, или тому, кто старше и опытнее, или чаще всего к духовнику мужа. Это лучше, потому что, ну, вот ходит ко мне женщина, допустим, жалуется все время на своего мужа. Потом приходит говорить, а у меня уже представление о том, что пришло чудовище, понимаете, а это может быть совсем не так. Вот, может быть, все наоборот. Поэтому, когда духовник слушает и его, и ее, тогда, конечно, ему значительно легче вот эту ситуацию как-то предотвратить, или если она случилась уже, конфликт уврачевать. Но это может быть и просто какой-то мудрый, хороший, и психолог может быть, если соблюдены определенные условия, если этот психолог сам верующий человек, если у него христианская картина мира, если он понимает, что душа вечна, а это не просто какие-то там химические, электрические процессы, которые происходят в мозгу человека, если он понимает, что есть грех, а есть добродетель, и грех разрушает и душу, и семью. Если он сам практикующий христианин, причащающийся, тогда да, почему нет? У нас, в конце концов, есть в Библии специальные даже книги мудрых. Вот я считаю, например, что премудрый Иисус, сын Сирахов, или Соломон, это вполне себе очень даже психологическая литература, в которой очень много сказано. Ну, давайте, вот семейный совет от Иисуса, сына Сирахова. Это с наших семейных курсов. Вопрос для обсуждения одному из столов после лекции. Давайте я вам задам этот вопрос, загадка, да? Расслабленные колени и опущенные руки, жена которая, что-то пропущено, мужа своего, цитата из Библии. У мужа расслабленные колени, опущенные руки, жена которая, что пропущено. Сергей.
1: Хочется сказать гнобит. Простите, пожалуйста, я только поступаю в духовную академию.
2: Да, это... Садись, тройка мне.
0: Я бы тоже не догадался, конечно. Да, потому сложно. Что как раз это одно из самых редких, но все-таки упоминание в Священном Писании слова «счастье». Жена, которая не счастливит мужа своего.
1: Ничего себе.
0: Все, да, понимаете, точно. Если ты женат на человеке или замужем, и если у тебя нету цели сделать его счастливым, и ты не делаешь его счастливым, у него трясутся колени, опускаются руки, ему жить не хочется, понимаете?
2: А стоит ли об этом женщине говорить?
1: Какая, ну, конечно.
2: Вот у меня проблемы, потому что ты меня не поддерживаешь. Можно так сказать?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что надо прочитать целый отрывок из Иисуса Сирахова.
2: Провести более глубже работу, да?
0: Да, пусть будет тот отрывок, в котором эта цитата. Потому что если это претензия, она сразу закрывается. Понимаете, очень мало людей по-настоящему смиренных, а одна из характеристик по-настоящему смиренного человека – это человек, который не только не возражает, когда ему говорят о его ошибках, а говорит: «Скажи мне, в чем я виноват». Ведь это же поиск покаяния, это наше обращение к Богу и наше обращение к ближнему. Но ты сегодня огорченная. Может, она даже скрывает это. Что я не так сделал? Скажи мне, пожалуйста, любовь моя. Скажи, ты знаешь, вот ты вчера там, ну, там, грубовато с моей матерью. Там, мне, я же ее люблю и тебя. Угу. Конечно, ты для меня прежде всего. Вот сначала я твоя жена, а потом я дочь своей матери. Да? Но мне это все равно больно, потому что я ее люблю. Вот если можно, пожалуйста. Ну, конечно, солнышко. Марья Ивановна, приезжайте к нам в гости. Я так соскучился по тёщиным блинам. И все счастливы.
2: Запишите, пробуйте, экспериментируйте. Пишите отзывы, как получилось. То есть очень важно проговаривать тут же. Возникла проблема недопонимания, скажем так, отработать эту ситуацию. Правильно,
0: Точка? Ну, да. Может быть, не тут же, потому что тут же мы еще кипим.
2: Ну, в зависимости
0: может быть,
2: от
0: лучше вечером,
2: ситуации.
0: Может, лучше вечером, да. Ты знаешь, вот вспомните эпизод из потрясающего жизнеописания Силуана Афонского преподобного, да? Когда он говорил, что у меня был святой человек в моей жизни, это мой отец. Вот это действительно был старец. И там всего несколько примеров, и вот один из них. Отец ушел на поле, на страду деревенскую. И Силуан еще подростком приготовил ему, там, по-моему, там что-то свинину с яичницей, что-то такое. Вот, а был пост. Вот он принес. И папа съел, помолясь. А потом, через некоторое время, он сказал: сыночек, а помнишь, что мне принес? А ведь был пост, строгий пост был. Я ел это как стерву. То есть вот эти вот обрубки там, пшеницы, которые скосили, вот это стерва остается. Стерва – это не женщина с подорным характером. Это вот это вот изначально. И да, и не стервец. Это, стервец – это не мужчина с подорным характером. Вот он выждал время, помолясь, успокоился. Сын был поощрен в том, что он потрудился, накормил папу. Это же тоже очень важно,
1: да,
0: понимаете?
1: Да, да.
0: То есть он, его отец был великим педагогом. Он воспитал преподобного Силуана. И вот какая еще может быть характеристика, да, да, да, у педагога? Вот. И вот нам даны эти кусочки. Поэтому лучше отложить на какое-то время. Потом помолиться: слушай, любимая, мне вот хочется тебе что-то сказать, не хочу тебя обидеть, когда мы можем с тобой поговорить? Ну, давай завтра уложим детей, поговорим, ну, давай. Вот. И вот сказать так, и, может быть, даже она готова. Кстати, это и с детьми тоже работает. Если ты весь кипишь и в гневе, ты в раздражении, то лучше не делай замечания, не говорить ничего, потому что ты не донесешь им ничего о правде Божией. Ты сам в неправде, ты в грехе, сам в раздражении. Любовь не раздражается, апостол Павел говорит.
2: Поэтому... А, кстати, знаете, что еще полезно? Ты приходишь с работы, тебя целый день мучили. Ты мучил других, и, в общем, у тебя, на самом деле, на тебе очень много всего. И, например, я так делаю. Если я понимаю, что я просто сейчас пороховая бочка, я просто минут пять... Могу походить вокруг дома, могу взять кофе и просто осмыслить этот день. Бывают сложные дни, знаете.
0: Знаю.
2: И вот только в таком состоянии ты приходишь домой. Более-менее, немножко прокрутив этот день, ты приходишь спокойнее. Это тоже работает, кстати.
0: А меня один раз пристыдили мои старшие сыновья, когда были маленькими, потому что супруга была в очередной раз беременна, она не могла ничего делать на кухне, и я приходил и начал ругать старших. Ну, и там было там по 7, по 8 лет. Вот, может, ну что ж такое, стола не убрана, ну, обувь не расставлена, ну, что вы, ребят, вы же мужики, вы же хотите быть взрослыми. Ну, вот, ну, делал я это все, сам уставал очень сильно, много было всяких послушаний. И однажды я, да, и делал я это в раздражении, может, повышал голос. Вот, и однажды я не стал звонить в дверь, а открыл дверь своим ключом. И дети слышат из комнаты, говорят: папа пришел, второй говорит: ругаться будет. Я подумал, вот дети вырастут и будут вспоминать, как папа священник приходил из церкви и ругался. С тех пор я, если я вот в том самом раздражении, я стою перед дверью, читаю «Отче наш», успокаиваюсь, говорю себе свою любимую фразу: «Федя, тебя слишком много». Вот, да. А ты-то же пришел отдохнувший помочь беременной жене разобраться на кухне, наконец, потому что у нее токсикоз, она не может туда войти даже от запахов, понимаете? Вот. Ну, и дети туда не хотят идти, потому что зачем им это нужно? Вот. Поэтому ты выдохни и входи, да. Вот начинается просто другой вид служения, вот и все.
2: И вот так сохраняются семьи, на самом деле.
0: Ну, да, надо смиряться друг перед
2: другом. В маленьких таких мелочах.
1: Отец Федор, буквально у нас 2 минуты осталось, и прям блиц такой вопрос, и блиц ваш ответ. Иногда родители начинают ссориться вот прямо до кризиса из-за подрастающих детей. Кто-то слишком строгий с детьми, надо как-то детей пожалеть и так далее. Вот мне прям практически важен ваш ответ на этот вопрос. Как этого не делать?
0: Во-первых, никогда нельзя ссориться при детях категорически. Просто мир раскалывается пополам. Нельзя. Во-вторых, надо всегда сохранять возможность услышать другого человека. В этом семья как соборность. Не только иерархичность, но и соборность. Потому что бывает такое, что, допустим, муж настаивает, что надо его высечь, и все. А жена, которая больше с детьми, понимает, что сейчас это не поможет. И он должен уметь услышать ее. То есть эти кризисы обходятся, когда мы храним умение слышать в смирении другого человека, своего любимого. Потому что сейчас, может быть, ему понятнее, что надо именно так.
1: Спасибо огромное. Сегодня говорили о том, как сохранить семью и как избежать развода. У нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева.
2: И Сергей Платонов.
1: Спасибо огромное. Мне кажется, прозвучали не только вот наши рассуждения, но какие-то очень важные практические советы и от отца Федора, и от Сергея.
0: И от Анны. Спасибо большое.
2: Будем продолжать смиряться. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
1: Спасибо.
3: Семейный час на радио «Вера». Вера.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Рязоположения в Леонове, священник Стахий Клатвин.
2: Добрый вечер, Марина! Добрый вечер, дорогие друзья!
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 9-е воскресенье после Пятидесятницы, в день святого пророка Илии и на наступающей неделе. Мы, как всегда по традиции, постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 3 главы, стихи с 9 по 17. И сразу хочу прочесть начальные строки. Апостол Павел пишет: «Ибо мы соработники у Бога, и вы – Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солома, для каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». И дальше мне очень хочется услышать ваш комментарий на следующие слова апостола Павла. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня».
2: Церковь Христова, она не статична. Господь подытоживает Евангелие, это конец Евангелия от Матфея. И в то же время это самое первое чтение, которое слышит человек, когда принимает благодать святаго крещения. Господь говорит идти проповедовать даже до конца земли. Поэтому апостол Павел, он этому призыву следовал максимально, хотя он не был еще на тот момент в числе тех апостолов, которые окружали Спасителя, но когда уже Господь ему открылся, то действительно он самый величайший проповедник. И по количеству тех мест, которые он обошел с проповеди, тех церквей, которые основал, по количеству книг новозаветных, его посланий, самое большое количество. И поэтому у него не было возможности жить в одном городе и управлять церковной общиной, ее устраивать. Хотя, конечно, были небольшие исключения. Например, в Эфесе он прожил около 3 лет. Но учитывая, что он десятилетиями проповедовал, то тоже это маленький сполох. А для меня лично это тоже очень такое важное значение имеет, потому что вот в разных храмах я служил. Дольше всего я служил в храме, который с нуля строил, то есть вот ту общину, которую как проповедовал, основывал, то есть в чем-то апостолу получалось подражать, там апостолу Павлу, своему покровителю, апостолу Стахию, да, что вот есть община, положил основание, привел людей к Христу, которые раньше в храм не ходили. То есть их вылавливал, когда они заходили водички в храм набрать или куда-нибудь пошел освятить квартиру и не убежал, да, там поговорили, выманил человека из такого затвора в суете житейской. Вот люди собрались в общину. И потом святейший патриарх меня перевел в другой район, потом еще в 3-й район перевел. И вот действительно, конечно, я больше всего беспокоюсь о той общине, которую именно я создавал с нуля. Это не значит, что я меньше люблю прихожан других тех храмов, где я служил. И, конечно, потом уже другие люди продолжают это дело. Продолжать можно по-разному. Апостолы шли дальше, проповедовали. И если мы посмотрим, вот там есть такие сравнения, да, можно из золота, можно из драгоценных камней, а можно из дерева, а можно вообще из сена и соломы. Вот когда огонь приходит, то как раз сгорает. Недавно ездили с паломниками, которые как раз представители самых разных приходов, где я служил, и в Митино, и в Тушино, и в Леоново, и других храмов, и ездили по святыням Византии. И там стоят храмы, которые которые были построены еще до крещения Руси. 8 век, 10 век, вот, ну, примерно, когда Русь крестилась. И это руины, там нету православного населения. А на Руси мы посмотрим, наоборот, храмы, многовековая история, а каменный храм построили недавно. Вот даже храм, где я сейчас служу, храм Резоположения в Леонове, ему всего лишь, каменному храму, 300 лет. По византийским меркам, ну, это вообще ничего. Но до этого было веками в селе деревянное строение, которое разбиралось, собиралось, бревна заменялись, сгорало, новое строило. И вот здесь, конечно, речь не о строительных материалах. Конечно, дальше, может быть, вместо развития, вместо того блеска, золота и драгоценных камней, то есть проповеди вовне, привлечения, построения прихода, может быть, сосредоточенность просто на каких-то хозяйственных делах. И апостол Павел это тоже говорит. Да, если ты берешь и занимаешься на приходе хозяйством, это тоже хорошо. Это как раз вот это построение из сена и соломы. Если ты пришел, как прихожанин тоже взял и клумбу, украсил около храма, пришел перед воскресной службой или престольным праздником, убрался в храме, это тоже важное дело. Конечно, это не сравнится, если ты возьмешь и будешь участвовать в благотворительных начинаниях, волонтерских начинаниях твоего прихода. Это не сравнится, если ты будешь участвовать в миссионерских дежурствах, идти вместе с батюшкой проповедовать к станции метро, поздравлять с праздниками людей. Конечно, это более значимое. Но любой вклад важен. Единственное, апостол Павел говорит, вы меня все равно не забывайте, потому что вот мне, если бы я служил на одном месте, был бы устроен, люди вот меня бы годами поддерживали, а так я только прикипел где-то душой, а мне Господь дальше зовет. Поэтому вы меня, как наставника, все равно вспоминайте, независимо от того, кто сейчас вас продолжает учить. Поэтому тоже, как бы, вот из своих бывших прихожан я прошу, да, вы, главное, не забывайте молиться, да, сколько еще священников сменится. Никогда не бывает, что вот ты прожил у одного священника всю жизнь, исповедовался, да, вот в том числе там батюшка просто физически уже умирает от возраста, да, и уже кто-то новый, молодой приходит, священник тебя окормляет. Но вот это надо обязательно помнить. Поэтому и здесь мы, когда сами вот слышим, как миряне вот это чтение, для нас обязательно вот это погружение в приходскую жизнь и участие в ней, хоть в чем-то как-то эту приходскую жизнь строить, от самого простого, просто технических моментов, к самому возвышенному, то есть продолжению вот этого благовестия Божия. Теперь вот эти слова, которые вы отдельно попросили комментарий дать, это слова непростые, потому что в средние века Западная Церковь и до раскола Великого, то есть когда это еще была часть Православной Церкви, Римский Патриархат Православной Церкви, и особенно после раскола, когда уже католики отпали от полноты истины православия, то на этом отрывке, выдернутом из контекста, строилось католическое учение о чистилище. Его официально не отменили, но оно так не особо афишируется сейчас. Потому что, по большому счету, когда вот мы смотрим и сейчас молимся за души усопших близких, мы же не говорим, что кто-то вот попал в рай, кто-то в ад, потому что рай и ад — это по окончании всех времен уже будет. А однако у нас, если мы посмотрим на вот эти слова, что вот спасется кто-то из огня, это не значит, что Господь, как вот средневековые католики считали, человек, который не очень грешный, но надо взять и над ним поиздеваться, помучить его 10 тысяч лет там в чистилище, и потом в рай принять. Ну что это, какой-то садизм, конечно. Рай и ад – это не то, что места, где хороший климат, и где, наоборот, котлы горят и кипят, и костры горят. Поэтому здесь, конечно, дорогие друзья, это как раз речь о том, как мы строим и свою приходскую, и свою личную, семейную, церковную жизнь. Мы можем строить ее на каких-то формальных основаниях. Действительно, если ты там привык, там, я вычитал правила, да, я там взял, на приходе что-то помог сделать, я что-то построил. То есть вот эти всякие внешние формальные вещи, они действительно могут сгореть, и на них особо веру не построишь. Как не построить веру там на том, что исключительно чудеса искать, не построить веру исключительно на то, что батюшка харизматичный, потому что рядом окажется не харизматичный батюшка, что у тебя вера должна пропасть. Да, но если ты, тем не менее, вот эти усилия приложил, даже самые простые, да, вот самые простые труды, даже вот самое простое следование постам, молитвенному правилу, это все будет не зря. Даже если у тебя в какой-то момент все это разрушится, и тебе веру придется свою собирать с нуля на фоне каких-то переживаний, все равно это будет не зря, и ты спасешься. Да, ты что-то потеряешь, да, у тебя будет период разочарования, уныния, но потом ты снова сможешь прийти ко Христу и выстраивать с Ним отношения чуть-чуть по-другому и приближаться к Царству Небесному.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 14 глава, стихи с 22 по 34. Я думаю, это очень хорошо известный нашим радиослушателям отрывок, история о хождении Спасителя по воде. Когда после общения с огромными толпами народа он остался помолиться, и по его благословению апостолы на лодке поплыли на другой берег озера, и началась буря, и вот они видят идущего к ним по воде Спасителя. Я думаю, что пересказывать и читать еще раз не имеет смысла хорошо известный текст. Я хочу, наоборот, позволить себе цитату из проповеди на этот отрывок протоиерея Вячеслава Резникова. Мне кажется, он очень важный какой-то смысловой аспект заметил. Он писал: «Что правильнее, верить в твердую незыблемость материи и ее законов или помнить, что все текучее и призрачное, что все готово в любой миг развернуться, поглотить и сжечь, тем более сам Господь сказал, что некогда так и будет?» И это может произойти в любой момент и никому не открыто о временах и сроках. И всякий человеческий шаг есть чудо, потому что он даже не по воде, а над огненной бездной.
2: Когда мы смотрим на мироздание, надо понимать, что мироздание подчиняется тому, кто вот его создавал. А Господь создавал, и Господь может им управлять. Чудеса – это, конечно, не только нарушение Богу установленных законов мироздания, которые Господь, установивший их, может, как источник этих законов, отменить, преодолеть. Да, вот как там есть такие шуточные замеры, что действительно можно не провалиться под воду, но для этого надо с какой-то космической скоростью перемещаться, и тогда, конечно, не увидится. А Господь, вот, и он не обязан с такой скоростью перемещаться, он может и медленно идти, и апостолу Петру дать возможность идти медленно и не проваливаться под воду, причем вода не опускается до минусовой температуры, то есть лед не появлялся, иначе бы дальше бы уже и корабль бы не плыл, и сам апостол бы не смог начать тонуть. Поэтому мы видим, что Господь может при необходимости совершить то чудо, которое законы физики, химии, биологии будет обходить. Однако мы видим, что это чудо даже сам апостол Петр, человек величайшей веры, Господь его веру сравнивал просто со скалой, говорит, у тебя вот вера как скала, я буду церковь строить на таких людях, у которых такая вера. Вот мы явно не претендуем на то, что у нас вера, как у апостола Петра. Но, тем не менее, может, нам такое-то чудо и не нужно. Может, нам не нужно чудо сверхъестественное. Нам вполне достаточно чуда естественного. И Господь нас такими маленькими чудесами, которые, наоборот, по воздействиям закона природы, не нарушая их, а их определенная последовательность приводит к нужному результату. То есть, как там человеку берут и во время болезни вводят некое лекарство. Оно должно оказывать какой-то эффект, вступать в взаимодействие, химическая реакция какая-то должна быть, и биологический наш организм должен на него давать какой-то вот ответ болезни. Однако этого не происходит. Люди молятся, и наоборот, вот все, что шестеренки не стыковались, дальше идет вполне по законам биологии, вполне по медицинским правилам, то есть заработает процесс. И мы видим, что тоже Господь в этом помогает. Тем не менее, мы видим, что нету ограничений для размеров нашей веры, вот если можно так сказать, да, как ее там измерить, взвесить, безусловно, невозможно. И, соответственно, опираясь на эту веру, могут идти величайшие чудеса. Тем не менее, мы должны помнить, что самые главные чудеса – это чудеса не физические, а самые главные чудеса, потому что материальным миром все равно проще управлять. Это чудеса духовные. И то, что апостол Петр, который там сомневается, он начинает после этого сомнения, отвергает, он снова молится, обращается ко Спасителю, чтобы его спас, вот то, что он вроде увидел, успел, возможно, возгордиться. Если бы не возгордился, не стал маловерным, там не стал бы тонуть. А вот он начинает тонуть, и здесь происходит еще большее чудо. Это во всех чудесах Спасителя так и бывает. Да, вот Господь берет, дает что-то внутреннее, укрепляет это внешним. Расслабленному, парализованному человеку простил грехи, потом взял его воздвиг, он несет свой одр. Да, вот здесь мы видим, что тоже апостол Петр, у него сначала такое многоступенчатое чудо, сначала вера большая, чудо физическое, потом, наоборот, маловерие. И Господь тоже показывает, что вот снова ты подчиняешься законам природы. Но Господь не гневается и нас, немощных и маловерных, у которых хоть когда-то вера была, он снова готов себе принять. И для нас, для людей, которые постоянно где-то преуспели в борьбе с грехом, смогли остановиться, где-то опять в грехи свои съехали, где-то, наоборот, у нас мы пришли на службу, мы воодушевленные, а где-то, наоборот, свалились обстоятельства, мы, наоборот, приуныли. То есть мы в таком метущемся состоянии, а Господь все равно ждет. Ждет мы, что снова к нему обратимся. И, по сути, второй раз, когда апостол Петр из глубины вод смог встать на водную поверхность, уже произошел не по его вере. Вера у него не прибавилась, а произошел произошел по милосердию Божию. Для этого для нас главный вот такой, можно сказать, подарок большой, что мы, люди маловерные, не имеющие веры, можем получить настоящее чудо Божие просто потому, что Господь к нам свою милость проявит.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Риза Положения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Воскресенье у нас сугубо праздничное, поскольку помимо воскресного дня мы празднуем еще память святого пророка Илии. Вообще, чем больше живу на свете, тем больше убеждаюсь в удивительной актуальности Ветхого Завета, который мы знаем очень плохо, читаем редко, как правило, только по какому-нибудь специальному поводу. И мне кажется, что все главы, посвященные истории пророка Илии, нами недостаточно внимательно прочитаны и не очень хорошо поняты. Мне так кажется, что это очень актуальная история. И там именно для нашего времени есть очень много поводов поразмышлять. Я в первую очередь имею в виду соревнования с жрецами Ваала, вот это двоеверие народа и главный финал, то есть удивительное чудо, совершенное по молитвам пророка, никого не убедило. Вот это поразительная история. И, конечно, вот это явление Божие, там в зависимости от перевода звучит по-разному, но в тихом ветре или вот в каком-то таком колебании воздуха. Но есть вариант, который предлагали некоторые современные переводчики.
2: Абсолютной тишине.
1: Да, нет, звук абсолютной тишины. Но представить себе вообще само построение. Мне кажется, что там с пророком Илией связано еще удивительное чудо воскресения, которое в Ветхом Завете, кроме пророка Илии и его ученика Елисея, никто не совершал. До Спасителя и его апостолов никто людей не воскрешал. Вот как бы нам суммировать все, что нам предлагает история пророка Ильи, и извлечь из всего этого для себя какой-то жизненный урок сегодня?
2: В принципе, Священное Писание, оно предназначено не только, чтобы его один раз прочесть, а чтобы его читать и перечитывать, и размышлять над ним всю свою жизнь. Не каждая вещь может быть прочитана ребенком в Священном Писании, особенно что касается Ветхого Завета. Не каждая вещь может быть понята. Но, тем не менее, вот когда в детстве что-то читаешь, ну что самое интересное, это как раз книги царств, потому что есть сюжет, есть столкновения, преследования, битвы, есть чудеса такие, то есть очень интересные, маленький ребенок читает и действительно вдохновляется примером пророка Илии, такой детский героизм, который такой еще романтический, не столкнувшийся с реалиями жестокой взрослой жизни, он этим вдохновляется, и ребенок может получить одно. Поэтому точно так же, вот если с малышами можно почитать просто пересказ, да, такую детскую Библию, книжечку какую-то, посвященную пророку Илии в сегодняшний день, то когда мы смотрим на ребенка постарше, то, безусловно, вот что можно ему почитать? Давайте книгу «Царство» читать и про пророка Илью, про пророка Елисея, его ученика, про их отношения. Это то, что можно начинать уже оригинальный текст читать. Это даже ребенку будет легче читать, чем текст новозаветный, то есть с чего можно начинать. А когда взрослый человек берет и перечитывает, то тоже, конечно, он уже видит многие такие моменты, на которые раньше не обращал внимания, и примеров для подражания. Конечно, здесь у нас самый главный такой пример, что большинство отнюдь не всегда право. Причем даже если это большинство берет на себя какую-то такую вот роль моральных судей. Да, вот, например, говорят, вот есть там 50 с лишним стран, они считают, что вот добро так, а зло так. А есть одна страна, которая вот считает, что добро – это иначе. И должны ли мы выбрать позицию там 50 с лишним стран, если является ли она более справедливой? И когда ты читаешь там про пророка Илью и понимаешь, что да, там как бы может быть хоть 400 жрецов Вааловых и какие угодно могут быть вот эти службы богам плодородия, и там детей в жертву им приносить, и все что угодно может быть, что ничего, ситуация не поменялась за почти 3000 лет со времен пророка Ильи. Действительно могут быть люди, причем они не будут даже однозначно отрицать Бога. Они просто постараются совместить, как и культ Ваала в начале, он же спокойно соседствовал с поклонением единому истинному Богу. Это, по сути, и нам тоже предлагается говорить, ну, вот должна быть некоторая политкорректность, да, вот это ж, ну, каждый выбирает что-то для себя, вот у нас есть, ну, там, многонациональность, многоконфессиональность и так далее, но такую свободу дает только христианство. Как только христианство отодвигается на вторые роли, уже эта свобода заканчивается, уже нету выбора свободного. Вот мы смотрим тоже на страны, где вот с одной стороны идет закон Божий в государственных школах, а у нас закона Божьего уже нет со времен Октябрьского переворота, больше 100 лет. Но в этих же странах параллельно начинается идти пропаганда различных девиаций сексуального поведения и навязывания их детям. И мы видим, что вначале идет это все вроде свободно, что в тех же школах, где изучают и закон Божий, и государство платит учителям, это не то, что церковь как-то там ведет, что там же параллельно ведется эта пропаганда. А потом потихонечку закон Божий уже изымается, уже распятие из класса там надо вынести, а пропаганда греха остается, потому что грех, он не терпит соседства с добродетелью. Если мы от таких галактических просторов, русский человек всегда любит что-нибудь такое общемировое такое оценивать, а все-таки нам надо по смирению иногда и обратиться к своей душе, то и в душе такая же ситуация, что вот лукавый, когда приходит и предлагает нам грех, он говорит, не надо отрекаться от Христа, ты будь христианином, православным, естественно, исповедуйся, причащайся, тут помогай, но вот здесь кусочек греха, ты же так хороший, пусти его. А когда грех поселяется, вот как лиса, которая в заячью избушку пришла, то она начинает выталкивать добродетель. Тем не менее, даже когда вот лиса выталкивает зайчика, и уже и в твоей душе, и вокруг твоей жизни, ты сам один, и от тебя все там отвернулись, и когда ты приуныл, почитай пророка Илью. В любом своем унынии он все равно, во-первых, не отказывается от служения. Он говорит, Господи, можешь с меня это служение снять? Да, вот я не хочу нести это пророческое служение сколько раз. Причем тоже мы видим, что пророк Илья переживает не за себя, потому что он что говорит? Вот я один остался... И он не говорит, что вот я один остался, как я их смогу победить? Он не от себя, я последняя буква алфавита. Говорит, Господи, вот сейчас, ну, меня там схватят, убьют, и все, Мессия не придет, потому что некому его благовествовать, останутся только ложные пророки, которые на зарплате у царя вот сидят и там Ваала возвеличивают. А тут, ну, Господь его берет и утешает, и говорит, нет, есть люди, которые не преклонили колено пред Ваалом. И вот как раз образ людей, которые официально не заявляют о своей верности единому Богу, но не преклонили колено перед Ваалом, это на чем держалось во многом и на что опиралось, на вот такое молчаливое количество христиан, которые не ходили в храм, которые могли не появляться, но которые на своих местах вот саботировали распоряжение советской власти. Я уже тоже в какой-то из программ говорил, вот я когда служил на Северо-Западе, не было ни одного храма в пределах Москвы, все были закрыты. Ближайший храм был на Соколе, вот там от Митина, ни в Строгино, ни в Тушино, ничего не было, да? А служу сейчас на северо-востоке Москвы. А там в советские годы вот наш храм Риза Положения, рядом Тихвинский храм, Нечаянная Радость, во Владыкино Рождество Богородицы, Покрова, в Медведкове. Почему в одном вот районе Москвы прям храм на храме, можно сказать, древний не закрывался, а в другом все закрыто? Так значит, где-то были те, кто преклонили колено перед Ваалом, таким большевистским, и прям вот рьяно закрывали. А где-то, кто ходили и партии Асана воспевали, но при этом не давали указаний, что надо вот все разгромить православие. Да, то есть тоже вот мы видим, что даже в эпоху гонений. Но и сейчас такая же ситуация вот вокруг нас. Нам кажется, что вот люди вокруг могут быть совсем плохие. И они нам могут неприятности доставлять. И Лукав говорит, сдавайся, все они на стороне зла. Нет, ну человек со своими недостатками. Но тем не менее, а потом раз и смотришь, человек вроде к тебе не очень там приязненно относится, а потом он тебя, наоборот, в тяжелый момент поддержал. Да? И ты уже понимаешь, наверное, как раз это из тех, кто там колено перед валом не преклонил. Поэтому то же самое главное, что взрослому человеку, не ребенку, а вот взрослому дает пример пророка Ильи, это возможность не унывать в разных ситуациях. И то, что вот даже после великого чуда, мы говорили, как вот Господь дал великое чудо апостолу Петру, а он все равно усомнился. И поэтому мы видим, что между Ветхим и Новым Заветом, даже когда Христос рядом, все равно чудо не всегда помогает вере. Может, наоборот, вера и после чуда ослабеть. И точно так же, как вот этот огонь снизошел с небес, и даже не только воду, но и камни, там они распались просто под воздействием высоких температур, да, что тоже все равно продолжили люди валу поклоняться. Тем не менее, все равно Господь не отступает, все равно Господь милует, и даже, ну, Господь не старается чудом никого заставить поверить, он оставляет вот эту свободу. Именно поэтому пророк Илья, так его на Руси почитали, вот если мы посмотрим на первом месте именно не Господу, не Богородице, а вот святым, основано больше всего никольских храмов. Но на втором месте это храмы Ильинские. Да, конечно, можно говорить, что пророк Илья, он там ассоциировался с таким языческим, вот что там покровитель дождя, да, покровитель солнца. Не, ну, если уж пророк Илья действительно колесница огненная по небу проезжает, и мы это читаем в Священном Писании, почему бы по аналогии не помолиться ему и о дожде, или наоборот, о прекращении дождя, потому что когда все на корню гниет урожай, то это ничуть не лучше, чем когда сплошная засуха. Можно, безусловно, ему и об этом помолиться. При этом вот мы в основном сейчас, наше население уже не сельским хозяйством занято, да, там третичный сектор экономики, производства, сферы услуг и так далее. Но в такой ситуации, что мы не можем помолиться пророку Илии, чтобы в своих трудах он нам помощь оказал, безусловно, можем. Вот, и тем более очень часто наше какое-то унылое состояние, оно связано даже не с какими-то домашними делами. Тут как раз пророк Илья не совсем пример, потому что он уникальный для Ветхого Завета, он осознанно выбрал вести девственную жизнь. Напомню, что большинство пророков это тоже были люди семейные, и тоже с разной, и в том числе непростой, или наоборот, счастливой семейной ситуации. А пророк Илья, вот действительно, как прообраз Иоанна Предтечи, да, вот, который такой родоначальник новозаветного монашества, можно сказать, Иоанн Предтеча, его предвозвестник, что он тоже человек без семьи. И поэтому то уныние, которое на него нападает, это уныние, можно сказать, в его работе. Вот у него работа пророка, и ему не получается делать, потому что коллеги подводят, коллеги саботируют, все на него там сваливается. Поэтому точно так же, когда какие рабочие проблемы, из-за этого ты приуныл, то задача не прийти дома, домашним настроение испортить, а как раз лучше пророку Илье помолиться. Он тебя очень хорошо понимает, и он обязательно тебе поможет. Конечно, наша вера укрепляет паломнический путь. Я люблю паломничество, это ни для кого не секрет. И вот особенно, конечно, может, из всех мест связано с пророком Ильей, вот монастырь, Хазевитский монастырь, который уже больше связан, Георгий Хазевит, преподобный подвижник, но вот пещера пророка Ильи. И вот уже спускаешься в это ущелье, идешь, жара там уже в горле пересыхает, и вот доходишь до монастыря и поднимаешься, и там за монастырскими стенами вот эта маленькая пещерка, где пророк Илья молился, и понимаешь, что вот как здесь уютно, что уже нету такой жары, что есть тень, что есть прохлада, вот такая пещера. И мы, как люди северные, нам чаще всего, конечно, охота согреться, но вот сейчас передача у нас в летнее время, поэтому нам это хорошо понять и почувствовать, вот как хорошо быть в этой прохладе. Но, конечно, в прохладе долго времени не проведешь, если тебе голодно. Поэтому точно так же мы видим очень важное чудо, вот что ворон приносил пищу пророку Илье. Поэтому точно так же вот человек, который искренне трудится, и как уже мы чуть раньше сказали, что тем не менее он на работе какие-то проблемы из-за этого приуныл. Если ты уповаешь на Господа и живешь честно, Господь тебя не оставит без куска хлеба, ты не останешься. Я тоже как священник, у меня были такие ситуации, когда было очень тяжело. У меня была ситуация, когда у меня зарплата была меньше, чем я платил в месяц за квартиру. А у меня жена в декрете была, да? То есть, но все равно Господь не оставил. И вот это как раз некоторые вещи, почему важно тоже паломничать. Потому что мы люди не кто-то может вот, ну, теоретически все осмыслить. И вспоминаем вот и гора Кармил, да, уже Хайфа, современный город израильский, где там европейская инфраструктура, и тут тебе рядышком такой вот кусочек Ветхого Завета, да, причем тоже вроде нету уже такого сейчас. В византийское время был православный храм, а сейчас это такая иудейская, мусульманская святыня, ну, чуть-чуть у католиков там часовенка вот есть, но тем не менее тоже место. И мы, как люди, живущие на Руси, и не всегда до Святой Земли Библии есть возможность добраться. То, что вот мы как раз и сказали, что сколько Ильинских храмов, какую роль сыграл в жизни православной Москвы в годы гонений храм Ильи Пророка, Ильи Обыденного. Да, Обыденного, это значит его первоначальный храм, не нынешний каменный, а первоначальный. Его вот просто по обету быстро выстроили, настолько Пророка Илью почитали. Но вот за советские годы туда же переходили общины многих закрытых храмов, и вот эти общины сохранялись внутри вот этого большого Ильинского прихода. И это тоже такое вот чудо, что вот как Пророк Илья убежал и скрылся в пещере, так можно сказать и в православной Москве тоже многие люди в советские годы из разных закрытых храмов пришли и там свою общинную жизнь могли сохранить на протяжении десятилетий. Многие из них потом еще, кстати, вернулись в свои открывшиеся храмы в 90-е годы, что тоже удивительно, уже глубоко пожилые люди. Поэтому тоже, дорогие друзья, кто жители Москвы, приезжайте в храм Ильи Обыденного. Кто в регионах слушает нашу передачу, тоже посмотрите, где у вас Ильинский храм. Если вы совершите паломничество в храм Пророка Божьего Ильи вот в эти дни, это будет ничуть не хуже, чем если вы доберетесь до палестинских краев.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. Мы на несколько секунд прервемся и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
0: Седмица на радио Вера.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. Частное мнение, с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера. Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами. Здравствуйте. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: дополнительных поводов вспомнить всевозможных древних святых. Помимо пророка Ильи, у нас 3 августа память преподобных Симеона Христа ради Еродиева и Иоанна, а 4 августа память равноапостольной Марии Магдалины. Что касается преподобного Симеона Христа ради Еродиева и его сомолитвенника, наверное, можно сказать, Иоанна, то, в общем-то, история такая вполне понятная даже, мне кажется, любому современному человеку. Вот мы говорили про паломничество. Вот два молодых человека отправились в паломничество и так воодушевились, что решили, что вот, напитавшись благодатью в святых местах, не стоит возвращаться домой к житейским каким-то обязанностям, а нужно остаться для сугубого молитвенного подвига вот в пустыне. Построили кельи так, чтобы друг друга было хоть видно, и собирались вдвоем только для того, чтобы вместе помолиться. Такая достаточно традиционная, казалось бы, история из древних патериков. Не совсем традиционно то, что на протяжении долгих лет, подвязаясь вот в таком монашеском аскетическом подвиге, в какой-то момент преподобный Симеон почувствовал, что ему этого мало. И вот тут начался его подвиг юродства. Юродство вообще загадочный подвиг. И сколько не так уж много юродивых в наших святцах, и каждый раз удивляешься, вот с чего бы вдруг. Ну хорошо, там блаженная Аксения Петербургская, у нее повод был, у нее муж умер. А здесь-то что? Вот как нам понять, что ценного – это личный какой-то такой удивительный путь конкретного человека, или это очень важный для нас всех пример? А если пример, то пример чего?
1: Очень хорошо, что у нас здесь есть именно пара святых, потому что, когда мы видим отдельные жития того или иного юродивого, вот как раз нам, можно сказать, нету некоторого противовеса. Вот память именно парной святых показывает, что люди, которые между собой в чем-то похожи, которые друг друга были близки и в миру, когда вот просто жили вместе, проводили молодость, подружки встречались, общались, вместе путешествовали, потом были вместе дружны именно в монашеском делании. Причем мы видим как раз такое особножительное монашество. То есть монахи удалялись, но все равно они не были до конца отшельниками. Был все равно кто-то, кто мог тебя поддержать. Как поддержать и духовно, если ты просто приуныл, да, какие-то искушения, испытания, советом, словом, так и поддержать телесно, потому что если ты заболел, там ногу подвернул, есть кто о тебе просто физически позаботится. И вот мы видим, что вроде настолько вот похожи, и дальше нам кажется, ну, и должна и судьба и дальше синхронно развиваться. Ну, например, вместе мученический венец принять потом за Христа, или вместе пойти ее родствовать. А тут мы видим, в какой-то момент пути расходятся. Это, во-первых, нормально, то есть не нужно, например, обижаться, вот ты с кем-то общался глубоко, близко, твой друг, а потом как-то редко общаешься. И кто-то редко общаешься, и у кого-то просто теплые воспоминания, и ты все равно понимаешь, это твой друг, можно ему позвонить, узнать, да, что-то, как бы встретиться, и даже спустя много лет это тебе будет близкий человек. А другой человек может, наоборот, обидеть свой, а почему это со мной так реже стал общаться, там, мой друг, наверное, может, это и не дружба была. Нет, это была дружба. То есть вот это уже само по себе такой пример, и покровители настоящей дружбы, несмотря на различные дальше течения судьбы. Поэтому тоже можно вот сугубо помолиться, ну, а потом, может, и как раз и навестить старых знакомых, связаться с ними, ну, и в любом случае никакую обиду не держать. А когда мы видим, что один пошел юродствовать, а другой не пошел, то тоже юродство – это подвиг, к которому призван далеко не каждый. Если мы посмотрим святых Христа ради юродивых, их меньше всего у нас в святцах. Ну, просто вот технически, как ты не смотришь, все равно их будет меньше. А вот по-русски очень хорошо звучит, и это легко разобрать, потому что юродивый – это, можно сказать, такой эвфемизм, то есть когда грубое слово заменяют на слово более ласковое, чтобы не обидеть. Юродивый – это буквально такой уродился. То есть человек, который психически больной, в древнем мире и не знали, как эти все болезни лечить, и поэтому, что если он как-то буянит и странно ведет, он тебе зла не желает. Он просто вот, ну, уродился такой. И

0: Слово «урод», оно не имело отрицательного значения. Это слово, которое просто обозначало, что вот, да, человек с физической или с травмой нервной системы, вот он на свет появился, или, может, даже на свет не появился, а вот, ну, потом у него такое случилось. А вот Христа ради это человек добровольно на себя берет такое уродство, добровольно на себя принимает образ сумасшедшего, чтобы достучаться до людей. И теперь нам важно, чтобы понять эту ситуацию, вернуться, в какое время это проходит. Не всегда были юродивы. А мы не увидим юродивых, наоборот, в самые тяжелые внешние времена. Вот если мы посмотрим на юродивых византийской поры, то вот когда Византия, она, когда мусульманские завоевания, когда с севера там приходят авары, болгары, когда иконоборческая ересь и там спасается, мы не увидим юродивых. То есть в этот момент они не нужны. И церковь еле выживает, и так столько внешних испытаний, люди не расслабляются. Да, кто-то отпадает от Христа, кто-то подчиняется иноверным завоевателям, кто-то, наоборот, хранит веру православную. Юродивые приходят именно во времена, когда, наоборот, есть некоторая сила и мощь, и может прийти духовное расслабление. Потому что мы смотрим, когда больше всего было юродивых на Руси, когда, которые, кстати, не прославленных, но почти в любом городе. Вот мы приезжаем с паломниками вокруг Москвы, ездим одним днем, там едешь в любой город старинный, и областной центр, не областной центр, почти везде будет свой блаженный. Его даже не называют ради юродивым, потому что еще не прославлены лики святых, единицы прославлены. 19 век. 19 век – это в истории нашей страны, нашей Родины, это просто век максимального могущества и благополучия церкви, потому что империя расширяется, враги сокрушаются, границы расширяются, миссия ведется, государство поддерживает церковь, грамотность растет, количество священников растет, храмы из маленьких становятся большими. Вот, ну, просто все хорошо, а на этом фоне грехи-то не уходят. И поэтому, чтобы обличать вот это нечестие людей, которые ходят в храм каждое воскресенье, строят все новые и новые храмы, и появляются юродивые. Смотрим, Василий Блаженный, да, это все-таки царь Иван Грозный. Понятно, мы помним конец его правления, но конец его правления – это когда уже Василий Блаженный ко Христу отошел. А как раз первая часть его правления, когда величайшие сверху завоевание, угроза самого существования русского мира, Казанское, Астраханское ханство, оно присоединены. Там храмы строятся, там, где не было храмов. Да, вот тоже такие вот вроде мощь, чудеса, а все равно призывают Василий Блаженный. Смотрим на Андрея, кто созерцал покров Пресвятой Богородицы. Да, были потом внешние нападения, собственно, вот мы чудо покрова как раз и вспоминаем, но это такой эпизод, от которого, наоборот, Богородица сохранила. Не было завоевания, не было разрушения. То есть все благополучно. Империя после вот этих урона, нанесенного с запада, с востока, с юга, восстанавливается. Новый рассвет византийской культуры, искусства, военного дела. Да? И вот точно так же теперь мы возвращаемся в VI век к памяти наших сегодняшних святых Симеона и Анны. А VI век – это тоже символ могущества. Император Юстиниан Великий, да, которого сравнивают с Константином, которого отвоевывают у Запада, завоевали варвары западную часть Римской мира, он половину у них отвоевал. Строительство по всей империи, величайший храм, и большинство вот руин 6 века, не 7, не 5, а именно 6 при императоре Юстинианине. Строятся крепости, кодифицируются законы. Для христианства, наоборот, православие защищено от еретиков, потому что император православный, он защищает, да, новые ереси еще там не возникли, а даже если возникли, они не, о них никто еще толком не знает, они так в зачаточном состоянии находятся. И именно в этот момент Господь берет и призывает не всех, а призывают все-таки человека, который может пойти и начать вот обличать пороки такого спящего в комфорте общества. Поэтому точно так же, дорогие друзья, мы же очень молимся, всегда любим попросить, я сам в первую очередь люблю попросить, Господи, я хочу спастись, наследовать жизнь вечную, можно как-то вот более комфортно проследовать. Ну, мне не нравится, когда мне там испытания, беды, болезни какие-то выпадают, несправедливости, клевета, да, там. А вот, Господи, можно как бы вот мы на каждой службе молимся, а значит, в этом нет ничего стыдного. Да тихо и безмолвное житие поживем, чтобы благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Земного благополучия тоже мы просим, мы имеем право это просить. Но чтобы Господу не пришлось у нас это отнимать, иногда вот Господь берет и даже через вот это безумие юродивых, безумие, которое наносное, безумие, которое, как некоторая маска, одевается для того, чтобы вот достучаться до наших сердец. И вот это обличение, оно лучше, чем уже обличение жесткое. Поэтому тоже помолимся и Христа ради родивому Симеону, и помолимся его другу, соратнику, вернему многолетнему товарищу, не только о том, чтобы у нас были настоящие друзья в этой земной жизни, но и чтобы мы вот эти сигналы от Господа, где-то вот где-то нас, может, в чем-то унизили, где-то нас там одернули, чтобы мы на них реагировали и исправляли, не чтобы у нас была уязвленная гордость, а чтобы мы исправляли свою духовную жизнь, и Господу тогда не понадобится на нас тяжелые беды наводить, чтобы мы свою жизнь более радикальным способом были вынуждены исправлять, преобразовывать и снова к Христу возвращать.
1: Седмица на радио «Вера».
2: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма «Реза положения» в Леонове, священник Стахик Латвин. На наступающей неделе мы будем отмечать праздник в честь Почаевской иконы Божьей Матери 5 августа, а 7 августа праздновать Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Я думаю, что вам, как знаменитому путешественнику по святым местам, оба места, которые приходят на память в связи с этими праздниками, должны быть и знакомы, и дороги. Я имею в виду и Почаевскую лавру, поскольку место это, на мой взгляд, совершенно уникальное. Не потому, что это один из крупнейших монастырей времен Российской империи, но мне кажется, что он уникален тем, что, переходя периодически из рук в руки, он ведь был и во владении католиков, и во владении униатов, и, естественно, периодически возвращался в лоно православия. Но кто бы ни командовал в этом монастыре, он все равно оставался для всех той самой лаврой, уделом Пресвятой Богородицы, каким был воспринят изначально. Вот как принесли переданную в дар византийским императором икону Почаевскую туда, так и воспринимался он на протяжении очень пестрой истории, именно как удел Богородицы. И даже до советского времени, до того времени, когда наконец до него у властей дошли руки в хрущевские времена, и очень жестко монастырь попытались ликвидировать, это не получилось. Хотя там от полутора сотен монахов осталось 30 человек, но монастырь закрыть, несмотря на очень четко сформулированную установку, так и не вышло. Что касается Успения праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, тут сразу приходит на ум Афон. Нам, девочкам, туда дорога закрыта, но наверняка мужская часть Русской Православной Церкви, имеющая возможность посещать святыни Афона, про праведную Анну вспомнят не раз. Есть что рассказать. И вам тем более, вы же наверняка были в скиту.
0: Да, тут парадоксальная ситуация, что вот в скиту праведной Анны я был, а в Почаевском монастыре побывать не удалось. Причем, ну, Почаевский монастырь, потому что, конечно, да всегда же рядом. Что это вот рукой подать, там, Украина, доехала и в монастырь попал, а сейчас вот в любую точку, даже до Антарктиды проще добраться, чем в Почаев русскому человеку. И на самом деле единственное, что утешает, как вы упоминали, что Почаев долгие годы был во власти и поляков, и литовцев, и власти, что самое печальное, духовной, был у униатов, то есть вообще православного богослужения не было. И более того, всячески благоукрашался и и устраивался тоже за деньги людей, не имеющих истинной православной веры, и порой за деньги, ну, можно сказать, оккупантов, которые никакого отношения к созданию этого монастыря не имели. Поэтому вот эта ситуация для Почаевского монастыря не уникальная, и поэтому я уверен, что, дай Бог, единственное, что я молюсь, чтобы это при моей жизни была возможность, и что русский православный священник сможет приехать в Почаеве спокойно вместе со своими прихожанами, с паломнической группой помолиться, но я не сомневаюсь, что это все равно произойдет, потому что вся вот власть захватническая, она все равно временная. Да, вот и литовцы думали после того, как захватили территорию Западной Руси, после разгромленной монголо-татарскими ордами, что это на все время. А потом, как стали проигрывать, так пришлось в рамках своего же собственного содружества власть над Почаевом отдать полякам. И уже никаких литовцев там не было, и никто их даже не вспоминал. И даже и сейчас особо не вспоминает. Вот как-то еще Беларусь дольше оставалась под властью Литвы. Она ассоциируется с литовцами. А украинская часть Руси, что она вот под литовцами тоже была сотни лет, а уже там мало вспоминается. Ну что, советская власть вела преследование, и где она? Да, это было, ну, долгие годы. Это как длительность человеческой жизни, особенно мужской жизни, которая покороче у нас чисто статистически, чем женская. Но, тем не менее, все закончилось. И как исчезает дым, да исчезнет. Тем не менее, хоть я не был в Почаеве, но я был в таком, можно сказать, подворье Почаевской лавры, неофициальном. Я был чтецом в Богоявленском кафедральном соборе, когда я туда пришел. Устраивается чтецом вместо одного из наших студентов Свято-Тихоновского университета, потому что так повелось, что тоже студенты могли успеть совместить вот послушание чтеца в соборе и занятия. И так по цепочке вот менялось на протяжении многих лет. Кто-то выпускался, кто-то рукополагался в диаконы, в священники, а кто-то снова приходил и во втором по статусу вот храму нашей Русской Православной Церкви нес послушание. А там с советских времен, потому что Почаев между Первой и Второй мировой войной был в составе, снова оказался под властью поляков, но ненадолго. И это удивительным образом, не было счастья, да несчастье помогло, уберегло его от гонений, и там вокруг него в селах выросло поколение воцерковленных людей, когда уже просто все выжигалось каленым железом на территории Центральной России. И оттуда множество батюшек поступали в семинарии по всей стране, распространялись по всей Руси, и в том числе Богоявленский кафедральный собор, да, там настоятель, вот кто написал мне рекомендацию, протопресвитер Матфей Стаднюк. Да, вот по его рекомендации святейший патриарх меня рукоблагал в диакона. Да, там вспоминаешь Ключарь, отец Николай Степанюк, там здравствует отец Борис Абрембаль, отец Михаил Роченец, да, вот все действительно батюшки, отец Зотик и Кимчук, да, вот, все там из тех краев, и много вот таких традиций, они в чем-то вот удивительных в центре, в кафедральном соборе, видите, они как такой вот традиция западноукраинского села. И это очень и очень умиляет. Вот и где-то там могут быть и рушнички, и вот акафисты обязательно. И Почаевская икона очень сугубо праздновалась. Вот даже отец Матфей, ему уже было за 90 лет, протопресвитер, очень он себя там плохо чувствовал, еле передвигался, но на Почаевскую обязательно придет. Причем он очень медленно передвигается. К началу службы придет, к середине службы в алтарь уже дойдет. Дошел, только посидел, все уж там надо там выйти тоже уже помолиться. То есть вот у Почаевской иконы. Поэтому вот что... Для меня так естественно, что Почаевскую икону любят вокруг. То есть потом уже на других приходах походишь, а там особо по Почаевской иконе, ну, так мало вспоминают, где-то, может, в уголке висит образ, но нет такого почитания. Поэтому я вот просто, познакомившись с этими людьми, понимаю, насколько вот православным людям, которые на протяжении веков всегда были в меньшинстве на фоне гонителей, вот как уния завелась, вот эта отрава, да, вот на русских землях, и стала вот вокруг себя так реальность менять, что вот как люди молились Пресвятой Богородице. И наверняка они продолжали молиться Пресвятой Богородице, когда и сам ее образ был в руках у униатов. Мы вспоминаем главу Иоанна Предтечи, да? Была глава Иоанна Предтечи у еретика Арианина? Была. Ну, а Господь взял и потом отнял, и заново было обретение. Точно так же и здесь. Если святыня находится в чистых руках, это не значит, что человек имеет право на обладание святыней. Поэтому тоже тут надеешься. А вот скит праведный Анны, наоборот, до него и проще-то было попасть. Учился я в Салониках, и на самом деле, ну, если едешь на Афон, там, тем более по ходу учебы, просто на выходные дни, у тебя совсем немножко времени, у тебя нет возможности там все монастыри обойти. Но вот скит Праведной Анны так я даже изначально не планировал зайти. Но просто вот я знаю, что доходит пароходик вдоль южного берега Афонского полуострова и потом возвращается. И мне на нем надо было возвращаться, чтобы снова к учебе вернуться в Салониках. И такая вот, можно сказать, поворотная конечная остановка, она у скита Праведной Анны. И поэтому уже пешком из другого монастыря туда пришел, и тогда это еще эпоха, не очень был развит интернет, особенно мобильный, это уже там вот почти без малого, там, ну вот 17, по-моему, 18-19 лет назад было, приходишь, а тут скит Праведной Анны, и мне рассказывают, что какое-то почитаемое место, то есть я вообще даже там особо не планировал, а у меня... Такая ситуация, что вот у меня и моя сестра единственная, и моя жена, их святая покровительница как раз Праведная Анна. И я помню, вот как мы по московским храмам, и монастырь Зачатьевский, и маленький крохотный храмик, который в нынешнем парке Зарядье, а тогда в тени этой громады гостиницы России, еще на тот момент не снесенный, не разобранный, да, вот он там совсем терялся, да, но тем не менее такой уют. Вот как-то вот этот праздник все время там вот особенно летом, каникулы, туда вот ехали, и там служил владыка Алексий, обычно человек, который сыграл в роль в моем выборе священства. И вот очутившись в скиту Праведной Анны, я тоже, это студенческие годы, денег никаких нет, ты там экономишь, чтобы там после питания какого-то нашего студенческого что-то еще съесть. А тут все равно берешь и на последние эти деньги покупаешь копии образа, потому что образ там такой замечательный, где Праведная Анна держит Богородицу на руках. Если не присматриваться, иногда люди кажутся, ой, это Богородица с младенцем Христом, а нет, это Анна с Богородицей. Я купил две иконки, одну привез своей будущей жене еще на тот момент, мы уже познакомились, но еще не поженились, и своей сестре привез. Вот, и тоже, конечно, поэтому Праведную Анну сугубо почитаю дома. Вот этот образ у нас на иконной полочке напоминает мне о той чудесной паломнической поездке. Ну и, конечно, это образ, у которого многие-многие мужчины молятся за своих жен, за своих сестер, за своих дочерей, у которых деток нету. И по молитвам Праведной Анны действительно Господь проявляет свое милосердие и долгожданных деток посылает. Поэтому тоже, дорогие друзья, не отчаемся, молимся Праведной Анне, и Господь обязательно деток пошлет. Если уж даже и не получится, как Праведная Анна может родить деток, то все равно взял, прошел школу приемных родителей, раз у тебя даже несколько деток приемных появилось, и ничуть не хуже, и тоже это такая радость материнства, которая ничто другое не заменит.
2: Но мы как-то совсем запамятовали поговорить хотя бы немножко о равноапостольной Марии Магдалине, память которой 4 августа. Мне кажется, что вот мы говорили про ее родивых, она в какой-то степени тоже воспринимается как такая блаженная немножечко. По крайней мере, в православном и протестантском восприятии, там, где она именно равноапостольная. Потому что у католиков фантазия очень бурная была в средние века, и когда они сочиняли свою золотую легенду, они там придумали так много всевозможных сюжетов, связанных с именем Марии Магдалины, потому что понять, что из этих сюжетов реально относится к равноапостольной Марии и что не относится, совершенно невозможно. Такое ощущение, что они просто все, что все женские образы в Евангелии, которые им встречались, как-то собрали в один и назвали его Марией Магдалина.
0: Да, то есть они умудрились, потому что вот тоже, дорогие друзья, это заблуждение католическое, и православная церковь его не разделяет. В частности, оно немножко даже тень бросает на почитание Марии Магдалины. Вот что Мария Магдалина – это бывшая блудница. Просто описано в Евангелии блудница. Нигде в Евангелии не сказано, что это Мария Магдалина. Сказано, что Господь из Марии Магдалины изгнал 7 бесов, но нигде не сказал, что вот ей приходилось каяться в страшных смертных грехах. Почему это важно тоже понимать? Потому что Марию Магдалину очень почитают на Руси, имя Марии очень популярно. И если, например, в греческой традиции дерзают крестить девочек Марии в честь Богородицы, на Руси сугубое почитание Пресвятой Богородицы, поэтому никто в честь Богородицы не крестит. И большинство, абсолютное большинство Марий, а Маша, такое русское имя, просто вот веками были разные популярные имена. Еще некоторые имена, они, например, были популярны в простом народе среди крестьян, а среди знати не были популярны. А вот это то имя, которое и узнали знатных людей и у простых людей вот просто из поколения в поколение было. И оно как раз в честь Марии Магдалины. И поэтому, когда подражаешь своим святым, конечно, очень хорошо каяться. Но нет, здесь как раз тоже, может, вот если такой католический подход рассмотреть, то можно так подумать: ой, ну ладно, Мария Магдалина, вот она блудила, была молодая, а потом она так Богу служила, и такая она святая стала. Ну, значит, ничего, вот я сейчас пойду, пока молодость, там ее покучу, да, потом вот покаясь. Не-не-не, Мария Магдалина, были бесы, были искушения, но она не поддавалась. И именно поэтому Господь ее так себе призвал и приблизил. Апостолы, когда Господь их призывал и приближал, были люди не идеальные, были маловерные, и потом отступали. Но все равно он выбрал тех людей, которые уже до встречи с ним, они некоторый определенный духовный уровень показали. И точно так же, когда он призывал на служение равноапостольных жен, мироносец, сначала служение такое просто вспомогательное, социальное, можно сказать, служение такое, а потом уже и служение равноапостольное, то есть проповеди Христа, то уже Господь все равно тоже призывал людей, которых все-таки был некий духовный уровень еще в эпоху Ветхого Завета до встречи с ним, которые, опираясь на Ветхий Завет, на его правила, предписания, все равно держали планку. Да, невозможно, конечно, без Христа быть освобожденным от греха, но все равно, даже не зная Христа, можно не пробивать какое-то дно. И поэтому нам тоже очень важно, вот, чтобы тут католические легенды на тень на Марию Магдалину не бросали. Кроме того, еще вот тоже такое вот литературное, да, все-таки «Золотая легенда» – это важный памятник средневековой культуры западноевропейской. Но надо помнить, что Западная Европа – это все-таки большая часть истории человечества, это глубокая провинция, это абсолютно вторичный регион, в котором нет оригинальных идей, где вот они, знания, компенсируются какими-то вымыслами. Да, вот сейчас на фоне пропаганды, на фоне того, что и за годы монголо-татарского нашествия там Русь была отброшена в техническом развитии, за годы советские, да, там гуманитарная наука находилась под серьезным ударом, да, что вот у нас есть, порой вызывается некоторое преклонение перед Западной Европой. А все-таки вот в чем еще было такое смешанное отношение, что вот считают, что Марфа и Мария, сестра Лазаря, одна и вторая, что на самом деле Мария – это тоже Мария Магдалина. Нигде в Евангелии этого тоже не сказано. Это тоже Мария Магдалина, совершенно отдельная женщина, просто имя Марии было популярно и в те времена. Да, вот Мария Клеопова, Мария сестра Лазаря – это все разные женщины, которые Господа окружали. И для нас вот все-таки самый главный пример, вот который это любому человеку современному пригодится. Вспомним, как начинала Мария Магдалина служить. Просто служила где-то приготовить, где-то постирать, позаботиться, да, вот какие-то простые вещи. А потом Господь ее взял и возвысил к духовному служению, проповедовать Христа. Поэтому точно так же, дорогие братья, не только сестры, а и дорогие братья, это нам всем, и мужчинам тоже очень важно. Начинаем прежде всего с дел рук своих, помогаем ближнему просто делами, а потом уже Господь даст нам возможность и на более высокий духовный уровень богословия подняться, не забыв о простых повседневных заботах.
2: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
0: С Богом.
1: «Седмица» на радио «Вера».
3: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна — сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Где прячется душа? По мотивам татарской народной сказки.
2: Давным-давно это было. Однажды пробрался в горное селение огнедышащий змей и украл самую красивую девушку по имени Динара, чтобы взять ее себе в жены. А у девушки уже и жених был, славный богатырь Айбек. Оседлал он немедля коня и отправился спасать Динару. По дороге ему нищий старичок встретился. С почтением отнесся к старику Айбек, поделился лепешкой из родительского дома, рассказал, куда путь держит. «Я помогу тебе за твою доброту», — сказал старик на прощание. «Змея, которого ты ищешь, оружием победить невозможно, но ты должен узнать, где он хранит свою душу. Тогда его жизнь у тебя в руках». Поблагодарил Айбек старика и в путь отправился. Долго ли, коротко, добрался юноша до пещеры, где злой змей Динару прятал. Сидит бедняжка за решеткой возле груды драгоценных камней, слезы льет, свадебное платье вышивает. Увидела девушка Айбека, сначала обрадовалась, а потом испугалась. «Лучше уходи, не одолеть тебе змея», — говорит она юноше. «Я освобожу тебя», — сказал Айбек девушке. «Только ты должна узнать, где змей свою душу прячет». Вечером змей прилетел в пещеру, а Динара к ужину стол накрыла. Спокойная сидит, не причитает, не просит, чтобы ее отпустили к матушке и батюшке, и спрашивает, как будто между прочим: «Хотела бы я знать, где ты свою душу прячешь?»
3: «Да вот, в той метле», — показал змей на угол в пещере. «Да пошутил я, пошутил. Кто же будет свою душу в метле хранить?»
2: Девушка губы надула и давай в слезы.
3: «Ладно, скажу. В кочерге я свою душу прячу», — говорит тогда змей. «Только это опять шутка. Кто же будет свою душу в кочерге прятать?»
2: Стала Динара пуще прежнего рыдать, ничем не успокоить.
3: «Так и быть, слушай», — сказал змей. «Свою душу я в яйце прячу, а яйцо в шкатулке, которую на вершине 300-летнего дуба храню».
2: А богатырь Айбек в это время стоял возле окна и все слышал. Отыскал он в лесу 300-летний дуб, залез на вершину и нашел там шкатулку. Утром вылетел змей из пещеры, а навстречу ему Айбек с заветным яйцом в руке. Затрепетал от страха змей, стал умолять:
3: «Не разбивай яйцо, верни его мне, лучше я его выпью. Может, я от того такой бездушный и бесчувственный, что внутри у меня души нет, а так я добрым стану».
2: Сжалился Айбек над змеем. И что вы думаете? Змей и впрямь сразу переменился. Отпустил из заточения Динару, да еще свадебных подарков молодым дал. Вот когда пригодилась Айбеку богатырская сила. Мешок с драгоценными камнями на плече через горы нести. Правду говорят, нельзя душу далеко от сердца держать, а то беды не оберешься.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: октября 1917 года власть в Петрограде захватили большевики. А через несколько дней после переворота был расстрелян священник Екатерининского царскосельского собора, выдающийся миссионер Иоанн Кочуров. Так начался большевистский террор против церкви. Списки людей, засвидетельствовавших подвигом мученичества веру во Христа при новом режиме, появилось первое имя. Иоанн Кочуров родился в 1871 году в Рязанской губернии. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии он был направлен в Северную Америку. Молодому иерею предстояло наладить жизнь многонациональной общины храма Святого Владимира в Чикаго и приписанной к нему церкви трех святителей города Стритера. Прихожанами отца Иоанна были в основном бедные рабочие эмигранты – русские, украинцы, болгары и словаки. Перед священником стояла задача не только упорядочить богослужебную жизнь, но и объединить своих прихожан. Уже в первые несколько лет служения отец Иоанн присоединил к церкви около 100 униатов из Закарпатья, на родине подпавших под власть католичества, а в Америке захотевших вернуться в православие. Хорошо понимая нужды своей паствы, отец Иоанн организовал Свято-Никольское и Трехсвятительское братство, главной заботой которых стала социальная помощь бедным прихожанам. Материальное положение самого миссионера было при этом не намного лучше, чем у его посомых. В Чикаго богослужения проходили в сыром помещении, арендованном на окраине города. В этом же здании жила и семья священника. Дети часто болели, сам он заработал ревматизм, но, несмотря на трудности, продолжал ревностно исполнять свои обязанности, о чем впоследствии с благодарностью вспоминали люди. Важнейшим событием в жизни православных Чикаго стало строительство нового храма. Большую часть средств составили пожертвования, собранные лично отцом Иоанном во время поездки в Россию. Священника поддержал праведный Иоанн Кронштадтский. В 1903 году освящение церкви в честь Пресвятой Троицы торжественно совершил епископ Алеутский и североамериканский Тихон, будущий патриарх московский. После 12 лет, проведенных в Америке, протоиерей Иоанн вернулся в Россию и долгое время преподавал закон Божий в гимназиях Нарвы, где православное население соседствовало с лютеранами. Отец Иоанн выступал с беседами на религиозные темы, читал лекции по богословию. За успехи в просветительской деятельности священник был удостоен нескольких церковных наград. Последним местом служения отца Иоанна стал Екатерининский собор в Царском селе. Через несколько дней после захвата власти большевиками к городу подступили революционные отряды. Начался артиллерийский обстрел. Перепуганные жители собрались в соборе. Был отслужен молебен, затем состоялся крестный ход с чтением молитв о прекращении междоусобной брани. Вечером части, верные временному правительству, отступили. 31 октября в Царское село вошли красногвардейцы. Священников, возглавлявших крестный ход, арестовали и обвинили в том, что они якобы молились о победе врагов революции. Двоих позже отпустили. По словам очевидцев, вся вина отца Иоанна заключалась в том, что он пытался объяснить суть дела. Договорить ему не дали. Пастыря несколько раз ударили по лицу, затем разъяренные солдаты вывели его за город и расстреляли на глазах у сына гимназиста. Спустя несколько месяцев после этих трагических событий была создана комиссия поместного собора для выяснения истинных масштабов террора, развязанного против членов церкви. А 31 марта 1918 года в храме Московской духовной семинарии патриарх Тихон впервые в истории церкви XX века совершил заупокойную литургию по новым мученикам, первым из которых стал протоиерей Иоанн Кочуров.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Это
6: Зора?
5: Нет.
6: Космонавта?
5: Вот это.
6: Этого господина?
5: Да.
6: Но это невозможно.
5: Почему?
6: Потому что это господин, он живой. Мы не можем подарить господина.
5: Почему?
6: Пойдем отсюда, здесь столько чудесных игрушек, выбирай любую.
5: Я хочу вот это.
4: Эрик Рамбаль-Каше. Маленький сын миллионера, владельца заводов, газет, пароходов. Пришел в магазин выбирать новую игрушку. Отец сказал ему, что он может взять все, что только захочет. Но самые прекрасные и дорогие куклы и машинки мальчика совсем не заинтересовали. Его внимание привлек живой человек, журналист по имени Франсуа Перен. Он только что устроился стажером в газету и приехал в магазин игрушек делать свой первый репортаж. А вместо этого попал в очень странную историю. Сегодня поговорим о классике французского кинематографа, картине «Игрушка» 1976 года. Фрагмент из нее прозвучал в начале нашей программы. Фильм снял режиссер Франсис Вебер. Это была его дебютная работа. Критики тогда более чем прохладно отнеслись к ленте. Она не получила ни одного фестивального приза, хоть и выдвигалась на престижную кинопремию «Сезар» сразу в трех номинациях. Зато снискала высшую награду – народную любовь, которая вот уже несколько десятилетий заставляет зрителей снова и снова пересматривать эту нестареющую картину. В чем же ее секрет? Может быть, в том, что говорит она о вещах, близких каждому из нас, о милосердии, сострадании, готовности прощать – и о том, что доброта и неравнодушие способны творить настоящие чудеса и преображать людей. Но вернемся к сюжету. Итак, избалованный сынок магната захотел в качестве новой игрушки получить журналиста Франсуа Перена, которого сыграл знаменитый французский комик Пьер Ришар. В другой ситуации мужчина просто посмеялся бы и ушел восвояси, но вот незадача. Газета, в которой увязший в долгах Перен рассчитывал устроиться на постоянную должность, принадлежала отцу мальчика, мсье Пьеру Рамбалю Каше. Как, впрочем, и магазин игрушек, директор которого намекнул Перену, что если он не согласится на эту авантюру, оба они останутся без работы. Поэтому Франсуа упаковали в деревянный ящик и отправили в особняк миллионера. Теперь он должен кататься с Эриком по дому на электронном автомобиле, носить пижаму с мультяшными героями и участвовать во всех играх эгоистичного мальчишки, который не забывает при каждом удобном случае напоминать бедняге Пирену: «Ты моя собственность, должен делать то, что я скажу». Впрочем, таким ли уж эгоистичным был маленький Эрик Рамбаль-Каше? А может быть, у него перед глазами просто не было иных примеров, кроме собственного отца, который считал, что все в этом мире можно купить за деньги. После нескольких дней пребывания Пирена в доме миллионера на правах игрушки его сына Эрика, история неожиданно получает новое развитие. В какой-то момент Франсуа решает положить конец происходящему абсурду и уходит из особняка. Но той же ночью в его дверь стучит главный редактор газеты. Оказывается, Рамбаль-Каше-старший поставил ему условие: или он уговаривает своего подчиненного вернуться, или сам лишается работы. Но главное, редактор приоткрывает Пирену глубинные причины поведения Эрика. Оказывается, они кроются не столько в избалованности мальчика, сколько в его безмерном одиночестве. Дорогими подарками и исполнениями любых капризов отец-миллионер лишь откупается от сына, не давая ему настоящей отцовской заботы и внимания.
7: Мне очень неловко, что я вас беспокою, но президент Рамбаль-Каше просил меня повидать вас. Он хочет, чтобы вы вернулись. Именно это он просил передать. Он вас ждет.
8: Скажите ему, что он уродует своего сына. Доброй ночи.
7: Бедный ребенок.
8: Это он бедный?
7: Он ребенок от первого брака. Живет у отца только месяц в году. Через неделю мальчик возвращается к матери. Может быть, вы могли бы уступить? Подумайте. Всего неделя.
4: Согласится ли Пирен на продолжение необычного эксперимента? Сможет ли достучаться до сердца мальчишки, а главное, его отца? Об этом нам расскажет фильм Франсиса Вебера «Игрушка». Кстати, Пьер Ришар назвал роль в этой картине своей любимой. Несмотря на определенную комичность образа, он наполнил этого героя проникновенностью и драматизмом. В картине, безусловно, присутствуют разные смысловые подтексты. Например, социальный, отражающий ситуацию с безработицей во Франции 70-х годов 20 века. Но главная ее суть, по-моему, в том, что настоящее богатство – это любовь и доброе сердце, способное сострадать. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Каждый день, за исключением будних дней Великого Поста, в православных храмах совершается Божественная Литургия, центральная часть которой – Евхаристия, или иначе – Благодарение. Евхаристия, ее осмыслению, становлению ее чина, различием в существующих богослужебных последованиях Евхаристии посвящено великое множество публицистических и научных трудов. Эти труды имеют одну

0: праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделены для всех, любящих оные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему. Заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.
1: Хвала Его пребывает век века.
2: Уже первая строка только что прозвучавшего псалма роднит его с хорошо нам знакомой христианской евхаристией. Литургию нельзя совершить одному. На это указывает и само слово «литургия», или по-русски «общее дело». Так и в псалме. Псалмопевец славит Бога всем своим сердцем, но делает он это не где-то в уединении, а в совете праведных и в собрании. Далее псалмопевец раскрывает причину прославления Бога. Он вспоминает о великих делах Божиих, которые вожделены для всех любящих оные. Иными словами, о делах Божиих стремятся размышлять все, кто любит Бога. Собственно, так человеку свойственно поступать и в отношении тех, кого он любит. Мы готовы бесконечно вспоминать и анализировать слова, поступки, мимику, жесты любимых нами людей. Церковь любит Бога, а потому она непрестанно возносит Ему хвалу и благодарение, всматриваясь при этом в дела Божии. В православной литургии это передано такими словами священника во время совершения евхаристического канона. «Ты свят и пресвят, и слава Твоя великолепна, того, кто настолько возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Для христианина центральное место истории – это Боговоплощение. Это все то, что сделал Христос. И потому мы непрестанно вспоминаем об этом и непрестанно за это Бога благодарим. Центральным событием истории Израиля было и есть дарование закона Божия через Моисея. А потому псалмопевец восхваляет заключенный Богом с потомками Иакова завет. «Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой». Ну а в заключение псалмопевец приходит к тому выводу, к которому надлежит прийти всякому чтущему Бога человеку. Вечная хвала Богу – вот к чему стремится верующий человек. Вечная Евхаристия – цель христианина. Ну а начинается она с благоговения пред Богом и перед Его святой всесовершенной волей. Пусть же именно к этому всех нас приводит усердная евхаристическая молитва.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Деревянный храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Адигитрия в селе Зоркальцево Томской области устоял в советские годы гонений на церковь, но сгорел в наши дни. В 2020 году в него ударила молния. Во время пожара настоятель, отец Максим и несколько прихожан успели забежать в пылающее здание и спасти некоторые святыни. Сам храм сгорел дотла. Чудом на пепелище прихожане нашли сохранившуюся бумажную икону Смоленской Божией Матери, покровительницы храма. Несмотря на то, что стены церкви сгорели, община в селе продолжает собираться на молитву. Сейчас верующие ходят в часовню, которую огонь не тронул. Но на богослужениях в ней помещаются не все. Некоторым сельчанам приходится молиться под открытым небом, либо в небольшом вагончике, куда транслируется звук. Прихожан в Зоркальцево по сельским меркам много. К чаше на воскресной божественной литургии подходит около 100 человек. Приход во главе с отцом Максимом старается возродить храм. Что-то им удается восстановить после пожара. Тогда в огне расплавились колокола церкви, но верующие вручную перебрали, промыли и просеяли угли, пепел и грунт с колокольным металлом. Им удалось собрать около тонны бронзы. Из нее отлили новые колокола. Их установили на временную звонницу, и храм снова обрел голос. Но формирование колокольного ансамбля имеет свои законы. Колокола должны гармонировать между собой по тону. Поэтому необходимо приобрести еще 3 колокола. На один из них, 150-килограммовый, собирает средства фонд Архангела Михаила. Вы тоже можете помочь храму Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия в селе Зоркальцево на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Мы гуляем вместе с историком, москвоведом Игорем Горьковым. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы идем на пески. Ну, не на пляж, конечно, а в центр Москвы. И, кстати говоря, в Москве пески не одни, и тоже с пляжами это никак не связано. Чтобы попасть в то место, куда мы сегодня собираемся, мы выходим из метро «Цветной бульвар». Тут главный выход прямо на бульвар. Мы... Бульвар перед нами, а мы поворачиваем налево. И тут же за угол, за станцию метро, там есть такой проулок между домами. Вот мы в него и идем.
2: Да, и вы знаете, ну, с одной стороны от нас станция, которая принадлежит сейчас московскому метрополитену, и офисное здание московского метрополитена, и это все современная архитектура. Вот с правой стороны от нас несколько домов, очень симпатичных, сохранивших какой-то аромат старой еще дореволюционной Москвы.
1: Их так подреставрировали.
2: Несмотря на то, что тут очень много разных каких-то магазинчиков, вывесок. Но это тоже, кстати, характерно было и для старой Москвы тоже. И вот это место имеет, кроме официального адреса, еще и неофициальное название, очень красивое название – Малюшенка. Путь к пескам наш будет идти через этот квартал доходных домов, которые когда-то были построены под руководством купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина и домовладельца московского Малюшина Федора Ивановича.
1: Гелеровский описывал Малюшинку.
2: Совершенно верно.
1: Может, кто-то так вспомнит ее.
2: Да, да. И он описывал, надо ее сказать, не так совсем себе лицеприятно, потому что если мы по дороге немножечко совершим с вами путешествие во времени, и если вдруг еще под рукой окажется интернет и соответствующие ресурсы, то можно посмотреть фотографии конца XIX века. Очень интересный снимок был тогда сделан с колокольни Рождественского монастыря в Москве. Она стоит на возвышенности, поэтому оттуда открывался великолепный вид на Цветной бульвар, где еще были низкие, только что посаженные липы. И вы знаете, как раз поскольку они были низкие, за ними было все хорошо видно. И вот видно на этом снимке было, что за Цветным бульваром целый квартал низкоэтажной деревянной застройки. И там еще что-то строят, вероятно, вот те самые начинают строить малюшинские эти дома.
1: А мы, простите, с вами вышли из метро как раз в том самом месте, то есть станция метро находится на том самом месте, где был дом Малюшина самого.
2: Да, и вот, соответственно, и дальше туда вот мы с вами на этом фотоснимке смотрим. Мы видим деревья, там за деревьями издалека чуть-чуть видна церковь. Вот это все тоже мы с вами сегодня будем изучать, но вот эти маленькие деревянные дома, которые на фотографии оказываются на переднем плане, это, ну, можно сказать, квартал красных фонарей. То есть об этом очень подробно пишет и Гелеровский, и о своих приключениях, которые здесь бывали у него, видимо, и не только те, что описаны были в его билетаризованных воспоминаниях о старой Москве. Но, напомню, одна из самых таких ярких историй, которые, конечно, в памяти у всех, кто Москву себе представляет сквозь призму воспоминаний дяди Гуляя, это как в одном из местных заведений его пытались напоить чем-то типа клофелина, и потом на него напали, он отбивался кастетом, и он еще рассказывает, что, видимо, в связи с этими агрессивными повадками местных владельцев заведений возникла поговорка «спустить концы в воду или в трубу», потому что, как утверждает Гелеровский, хотя это, конечно, скорее всего, его журналистский вымысел, тех, кого заставали врасплох в этих заведениях, грабили, а иногда и убивали, их просто бросали в люк трубы, а труба – это
1: не глинка.
2: Это не глинка, которая как раз в районе Цветного бульвара уже была взята в коллектор, и, соответственно, там будто бы вот эти тела течения неглинные уносило куда-то в подземелье.
1: Ну, в Москву.
2: Конечно, это, скорее всего, красивый такой журналистский ход, но, тем не менее, согласитесь, в памяти такие истории остаются.
1: Вы знаете, сейчас уже нет. Кстати, у Высоцкого про Малюшинку есть. причем он, наверное, конечно, не применительно к своему времени писал, когда там уже Центральный рынок, Висбор про эти места писал, кто только не писал, да, но Высоцкий скорее это какая-то романтика 40-х, но мрачность этих мест даже я помню, потому что мой путь в начале нулевых периодически пролегал этими переулками, сейчас уже и следа нет, а тогда, ну, что-то вот такое было, такое мрачное, темное.
2: Да, я помню почему-то эти места без какого-то инфернального оттенка, но мне запомнилось, что здесь всегда было много забегаловок. Сейчас они, конечно, довольно стали дорогие, но раньше, еще в студенческие времена, я здесь часто как-то где-то мог остановиться, выпить кофе, чай, и, в общем, дальше вот можно было побежать в том или ином направлении. Однако мы с вами здесь немножко задержались, и поэтому сейчас дорога наша пойдет в горку, и мы с вами будем подниматься, и вот рельеф этот, на самом деле, он очень четко отражает важную особенность исторической географии этой части Москвы, потому что мы с вами поднимаемся на довольно крутой угор, который когда-то стоял над руслом реки Неглинной. Вот та нижняя часть, она, собственно говоря, застроена была только лишь в конце 19 века, по большому счету, потому что до этого, когда была река Неглинная, там были разливы, там были подтопления, и, в общем, фундаментально каменного строения строить вот там, прямо рядом с берегом реки, не рисковали. А вот потом, по мере того, как с 18 века постепенно река эта вводилась в искусственное русло, здесь возникает более-менее регулярная застройка, но дальше там было все гораздо интереснее, потому что вот когда мы поднимаемся с вами по лесенке небольшой, поднимаемся и видим уже, как рельеф повышается, то, проходя здания разных времен, мы с вами попадаем на те самые пески, потому что пески – это историческая местность, как раз вот очень редкая на самом деле в этой части Москвы, почва песчаная. И когда-то здесь, видимо, стояли леса, когда-то, возможно, здесь были леса и сосновы, место было, скорее всего, красивое. Во всяком случае, название этого места долгое время здесь сохранялось. И мы с вами выходим сейчас на большой каретный переулок. С левой стороны от нас такое здание школы. Но сейчас это не школа, а сейчас это Российская правовая академия Министерства юстиции. Вот, хотя здание, в общем-то, угадывается, и угадывается его предназначение. Это действительно средняя школа, в которой когда-то, между прочим, Владимир Семенович успел поучиться некоторое время.
1: Отсюда, наверное, и какие-то такие
2: детские воспоминания, да. И вот сквер, который к этой школе примыкал, на самом деле он виден на тех старинных фотографиях, и когда-то он примыкал вовсе не к школе, а к замечательному древнему храму, храму Спаса на Песках. Но здесь очень важно нашим радиослушателям напомнить, что в Москве есть еще один храм Спаса на Песках, который
1: к счастью, есть.
2: Сохранился, и он стоит на Арбате, а точнее рядом с ним, и поэтому не нужно путать и Московский дворик, и много что еще связано не с тем храмом, о котором сейчас мы с вами будем говорить. И мне, честно говоря, это даже несколько обидно, потому что, наверное, один из самых забытых храмов Москвы – это храм Спаса на Песках, что в каретном ряду. Хотя это не совсем, конечно, улица Каретный ряд, но на самом деле вот отсюда, вот с этой высокой точки, где мы с вами сейчас на Большом Каретном переулке оказались, и начиналась слобода государевых каретников. И, между прочим, вот сейчас напротив Академии юстиции стоит особняк Бородина, построивший этот особняк в начале 20 века, в 1908 году, купец был владельцем торгового дома Бородина, который в начале, обратите внимание, 20 века, какая преемственность, торговал колясками и экипажами. То есть вот она, слобода каретников, которую мы, на самом деле, из документов знаем еще с начала 18 века как минимум. А, скорее всего, она уже в 17 веке сформировалась. А вот соседями каретников были служилые люди, это были стрельцы. И именно им принадлежала их слободе, небольшой стрелецкой слободе на Песках, принадлежала церковь Спаса Преображения. Эта церковь, видимо, очень древняя, но, во всяком случае, она известна с 1621 года. В 1657 году на этом месте был построен уже большой пятиглавый каменный, то есть кирпичный храм. В конце 17 века здесь была построена очень красивая высокая шатровая колокольня. Позднее была построена трапезная этого храма. Вообще здесь было три предела святителя Николая Чудотворца, святых князей Бориса и Глеба и трех святителей. Это кроме главного, Преображенского, естественно, алтаря. И вот эта церковь, она на самом деле была, может быть, не такой выдающийся памятник древнерусской архитектуры, но по фотографиям, судя, она была, во-первых, одной из самых больших слободских церквей, стоявших когда-то в земляном городе. Во-вторых, она имела интересное такое вот действительно завершение вертикали колокольни. К сожалению, очень мало сохранилось фотографий, поэтому это вот несколько буквально видов, которые сохранились до нашего времени, но которые говорят о том, что это была все-таки церковь очень для нас ценная. Она была снесена под предлогом строительства метрополитена. В 1929 году ее разбирают, в начале 30-х уже от нее ничего не остается. И, между прочим, ее имя исчезает и из московской топонимики, потому что мы с вами так привыкли, благодаря, конечно, песням Владимира Семеновича, «Большой каретный», «Большой каретный». Но это не «Большой каретный», а это «Большой Спасский переулок».
1: Я, кстати, фотографии даже, наверное, не видел этого храма, но спасибо за то, что вы вот так его нам сегодня вспомнили, и мы немного можем его восстановить.
2: Интересный еще момент такой, Алексей, дополню, что в этом храме когда-то снимала жилье семья Марии Ермоловой, великой актрисы. И поэтому, кстати, в советское время, с 56 года до 90-го, Большой Каретный носил имя этой великой театральной деятельницы России.
1: Спасибо большое. Мы сегодня от Малюшенки прогулялись к Каретному, к Пескам, к одним из двух московских песков, с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся, до новых встреч. Гуляйте с нами, любуйтесь Москвой, любите наш город. Будьте здоровы.
2: Всего самого доброго, до свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. В эфире радио «Вера».

смеркалось. Жаркий день бледнел неуловимо. Над озером туман тянулся полосой. И кроткий образ твой, знакомый и любимый, в вечерний тихий час носился предо мной. Улыбка та ж была, которую люблю я, и мягкая коса, как прежде, расплелась. И очи грустные, по-прежнему тоскуя, глядели на меня в вечерний тихий час. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Продолжение.
1: Когда до исполнения 30-летнего возраста Прохору оставалось полтора месяца, он пришел к строителю и с поклоном попросил благословения на подачу прошения о постриге в монашество. «Прохор, к сожалению, я должен огорчить тебя», — с грустью ответил отец Пахомий. «Благодаря беззаветному служению Богу и исправному исполнению послушаний ты мог бы быть пострижен в монахи, но Священный Синод издал указ, по которому старые увольнительные аттестаты следует вновь подтвердить. Придется тебе опять идти в Курск, чтобы получить окончательный отпускной документ». «Что ж, батюшка, значит, так Господу угодно. Видать, не все испытания я прошел». Осенью Прохор и Григорий снова ушли в родные места. Дома Прохора ждали большие изменения. Курск перестраивался. Придя на родную улицу, Саровский послушник ее не узнал. Дома все снесены, через усадьбы проложены прямые улицы, на них уже начато строительство каменных домов. И не было знакомых, кто бы мог сказать, куда переехала его семья. Пришлось идти в Покровский приход, где жила сестра Прасковья, вышедшая замуж за мещанина Гавриила Калошиного. Прасковья несказанно обрадовалась брату. Плача и смеясь одновременно, она суетилась, хлопотала возле Прохора, походя рассказывая о семейных делах. Из угла, насупившись, глядел на высокого бородатого дядьку трехгодовалый племянник Мишка. Из соседней комнаты из-за занавески смотрели любопытными глазенками племянницы Лена и Настя. Старшей Леночке было уже 7 лет. Хозяин дома Гавриил Степанович солидно поздоровался с родственником, усадил за стол. Прасковья быстро принесла обед, и потекла мужская беседа, непрерываемая досужими женскими пустяками. Прохор узнал, что снос прежнего жилья и строительство новых кварталов производилось по плану губернского города Курска, утвержденному императрицей Екатериной Алексеевной. Хаотичная прежняя застройка сносилась, и новые прямые улицы стали проходить через многие купеческие и мещанские усадьбы. Люди вынуждены были разбирать свои дома и перевозить их на новые, выделенные властью места. Усадьба Мошниных тоже попала под снос. Алексей с бригадой строителей разобрал отеческий дом и перенес его на Московскую площадь, что располагалась на окраине города. Место для торговли, конечно, невыгодное, но что поделаешь, с властью не поспоришь. Заменив сгнившие венцы, Алексей восстановил родной дом. Крышу, конечно, пришлось крыть заново, печь выкладывать, пол менять, погреб пройти, все такое. Заняло это все несколько месяцев. Семья Алексея, в том числе и Агафья Фотиевна, все лето жила в доме Калошиновых. Совсем недавно они съехали, так что Прохор поспел прямо к новоселью. Прасковья проводила брата до нового дома матери. Агафья Фотиевна, как и следовало, всплакнула при виде любимого чада. Но сердце ее успокоилось. Прохор выглядел хорошо. К 30 годам он сильно возмужал, окреп. Голубые его глаза светились мудростью и покоем. К ее радости хлопоты по получению окончательного отпускного аттестата затянулись, и она смогла подольше побыть с сыном. В долгих вечерних беседах она открывала для себя нового человека. Вместо чувствительного, метущегося и трепетного юноши перед ней сидел умудренный в жизни и делах духовных муж, которому она испытывала и робость, и уважение. Только в конце января 1785 года курский магистрат выдал необходимое свидетельство. Это было последнее посещение Прохором Мышниным родного города и последнее свидание с родными. Мать чувствовала это, поэтому не могла побороть своей глубокой печали при расставании. «Побереги себя, сынок. Да иногда передавай весточки через Аказии. В ваши-то края часто курские купцы ходят. Мне будет радостно узнать, что ты жив, здоров и счастлив в своей стезе. Передам обязательно. Знай, что я о тебе всегда помню. Я люблю тебя, мама. Благодарю тебя за все. Да хранит тебя Господь». По возвращении в Саров Прохор возобновил прошение о пострижении в монашеский чин. Одно печалило послушника. Товарищ его, Григорий, на этот раз не сумел получить справку о болезни, а значит и повторный аттестат, и вынужден был остаться в Курске. В марте отец Пахомий накрыл послушника Прохора Мышнина рисофором, то есть облег его в монашеские одежды, и нарек нового монаха Серафимом, что означало «пламенный». Но требовалось еще официальное утверждение свершившегося события. Монастырское начальство подготовило необходимые документы на Мышнина и еще на троих послушников и отправило их во Владимирскую духовную консисторию, которой относился в то время Саровский монастырь. Получив согласие Священного Синода, епископ Владимирский и Муромский издал в конце 1785 года свой разрешительный указ о пострижении в монахи Прохора Мышнина. Окончательное пострижение в монахи рисофорного послушника Серафима произошло 13 августа 1786 года. Кончился послушнический путь Прохора Мышнина и начался молитвенный подвиг монаха Серафима. Хотя до подвигов было еще далеко. Глава 8. Монах. Когда воздух очищается от облаков, тогда солнце показывается во всем своем сиянии. Так и душа, которая сподобилась прощения грехов и освободилась от страстных навыков и помыслов, без сомнения видит свет божественный. Так говорил святой Иоанн Лествичник. «Серафимушка, все это так», — ответил монах Мефодий. «Но не слишком ли ты увлекаешься цитатами из чужих трудов? Свои-то суждения тоже нужно иметь». «Да как можно?» — мягко упрекнул Серафим. «Это же гордыня! Столько всего отцами великими о служении Богу написано, что если следовать всему, легко Божью благодать обретешь. На каждый случай, на каждое деяние, на любой вопрос можно найти ответы и в Евангелии, и в писаниях святых отцов, таких как Климент, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и прочее, и прочее. Мудрость древних лет помогает даже в обычных житейских делах. Вот возьми меня. Молился я усердно, веря преподобному Нилу Синайскому, который говорил: «В болезнях прежде врачей и лекарств пользуйся молитвою». И получил исцеление от недуга тяжкого. «Сложно с тобой спорить, брат мой. На все у тебя ответ из святых отцов имеется. Начитанность твоя радует. Но это ли для монаха главное?»
2: «О чем это ты?»
1: «Что надобно тебе в земной жизни?»
2: «Добиться спасения души своей для Царствия Небесного. Еще в юности я присутствовал на соборовании одного грешного купца, которого за грехи, по всей вероятности, ждала гиена огненная. Такого ужаса я больше никогда не испытывал. Так страшны были и облик, и слова человека, оказавшегося на краю преисподней. Не желал бы я так закончить жизнь свою. А не малую ли ты себе цель взял для земного пути? Святой Иоанн Златоуст говорил: «Бог желает, чтобы мы были солью и светом и закваскою, чтобы и другие могли получать от нас пользу».
3: Я вижу, Мефодий, что и ты не чуждаешься мудрости отцов. Правда, ты не полностью изречение привел. Там дальше-то речь о грехе идет. Но твою мысль я понял. Ты говоришь о служении людям?
2: Да.
3: Но как могу я учить других, коли сам грешен и слаб?
2: Но есть еще грешнее и слабее. Разве ты не должен им помогать на пути к спасению?
3: Пока душа моя пребывает в сомнении и страхе за свою судьбу, не могу я поучения другим людям давать.
2: Но ведь они тоже спасения жаждут.
3: Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи.
1: Беседуют часами, сидя в полутемной келье, два монаха — Серафим и Мефодий. Дружба их началась давно, еще в послушании, когда их звали Прохором и Михаилом. Разговоры их глубоки и болезненны. Ищут они место свое в жизни монастырской. Стремились много лет к монашескому сану, испытывали себя постами, бдениями молитвенными и послушаниями. И что? Оказались, как два витязи на распутье. Их пытливые умы и чистые сердца требовали чего-то более высшего, чем исполнение предписанных монаху правил. После рукоположения в сан иеродиакона в 1786 году Серафим полностью отдается богослужению. Сам службу он совершать пока не может. Его обязанность – оказывать помощь старшей братии, иеромонахам. Но душа его все равно полна светлой радости. Он стал частью удивительного и таинственного священнодействия, церковной службы. Еще с малолетства, глядя на священников, одетых в расшитое золотом одеяние, читающих молитвы гулкими утробными голосами и качающих завораживающий маятник кадила, он умилялся от неземного восторга. Долгие годы он представлял, как вольется в это торжественное, волнующее действо. И вот минуты этого счастья наступили. Кроме службы в храмах обители, случалось выезжать в сельские приходы в округе для участия в освящении церквей в Ордатовском и Арзамасском уездах. В июне 1787 года настоятель Саровской обители отец Пахомий, новый казначей отец Исаия и иеродиакон Серафим были приглашены в село Нуча Ордатовского уезда для освящения церковного предела во имя святителя Николая Чудотворца. По дороге они зашли проведать матушку Александру, недавно постриженную в ангельский образ Агафью Семеновну Мельгунову. Застали они ее лежащей почти без движения в постели. «Умираю я, отец Пахомий», — смиренно произнесла монахиня. «Господь меня к себе призывает».
2: «Что-то рано матушка собралась», — горько сказал старец. «Ведь годов-то тебе мало еще. Чай и 60 нет».
3: 55-й идет».
2: «Ну вот, а ты помирать собралась. А на кого сестер ты оставишь?»
3: «Да хотела тебя, батюшка, попросить. Возьми под свое покровительство сирот моих».
2: «Стар я для такого трудного дела».
3: «Деньги у меня есть», — продолжала матушка. «Вон, открой комод, вынь оттуда 4 мешочка полотняных». «Нашел? Ну вот и хорошо. В первом мешочке золото, во втором серебро, а в остальных двух медные монеты. Всего должно быть около 40 000 рублей. Возьми себе. Я знаю, что ты лучше распорядишься ими на нужды нашей обители. Сестры мои слабые, непрактичные. Сами не смогут правильно потратить такие деньги».
2: Отец Пахомий передал деньги казначею Исаии и сказал: «Не беспокойся, матушка, ни один грошек впустую не потратим. Все на благо твоих сестер пойдет. Послужить по силе моей попечением о твоих послушницах не отрекаюсь. И молиться за тебя не только я до смерти моей буду, но и обитель вся наша никогда благодеяний твоих не забудет. Но действительно, стар я и немощен. Не по силам мне такое великое дело. А ты лучше иеродиакону Серафиму поручи это. Он молод и силен».
3: «Батюшка!» — воскликнул Серафим. «Да я разве достоин такой чести? Боюсь, не по плечу мне такое».
2: «Царица Небесная в том тебе поможет», — кротко произнесла матушка Александра. А отец Пахомий добавил: «Обитель сия была основана по указанию Богородицы. Она же и тебе всю жизнь благоволит. Так что будешь исполнять волю Царицы Небесной».
3: «Хорошо, отче. Я по мере сил буду заботиться о сестрах Дивеевских».
2: «Слава Богу!» — облегченно вздохнула матушка Александра.
3: «Отец Пахомий, не откажи в последней просьбе. Мне бы перед кончиной собороваться».
2: Отец Пахомий совершил таинство, прочитав полагающиеся молитвы, семикратно помазав маслом и попросив Всевышнего очистить душу монахини от грехов. После их отъезда благочестивая монахиня предала свою душу Господу. Возвращаясь из Нучи, отец Пахомий с братьей успели к погребению матушки Александры. Смерть великой подвижницы наполнила скорбью сердце Серафима. Ранее о таких целеустремленных и верных православию женщинах он только читал, а тут увидел воочию, как молодая барыня Агафья Семеновна Мельгунова, оставив богатство и прелести мирской жизни, стала монахиней, сознательно обрекая себя на аскетическую, полную лишений и тяжких трудов жизнь ради основания обители для боголюбивых сестер. Встречал он ее и на молитве в Саровской обители. Сила духа, кротость и в то же время неукротимая энергия сочетались в ней органично, вызывая уважение и почтение. Она могла служить великим примером любому монаху, выбравшему путь беззаветного служения Господу. Вскоре монаха Серафима вводят в штат монастыря. По указу ее императорского величества Саровскому монастырю полагалось иметь, не считая настоятеля, не более 30 монахов. Причем число послушников не ограничивалось. Чтобы зачислить в штат нового монаха, нужно было свободное место. Несколько лет Серафим пребывал в стенах Саровской обители почти незаконно. Его после пострижения должны были послать в другой монастырь. Но духовный наставник отец Пахомий не хотел отпускать от себя умного, усердного и трудолюбивого монаха. В избежание скандала он время от времени писал вышестоящей инстанции письма с просьбой оставить Серафима в обители, якобы в связи с тяжелой болезнью его. В начале 1788 года из Владимирской духовной консистории был получен указ о выведении из штата Саровского монастыря 5 престарелых монахов и переводе их в больницу. Молодые монахи, в том числе и Серафим, влились в братью обители на законных основаниях. Все реже Серафим стал встречаться со своим другом, монахом Мефодием. Того приписали к больнице, но видеть его там можно было нечасто. Он все свободное от служб время проводил в лесу.
1: Любовь к одиночеству и общению с природой, приобретенной в период послушания полисовщиком, вспыхнула в нем с новой силой. Моления в глубине векового леса приносили ему тихую радость. Звал он с собой и Серафима, но тот был так предан трудам своим по новому сану иеродиакона, что о пустынножительстве и не помышлял. Это желание у него появится только в год смерти духовного наставника, настоятеля монастыря отца Пахомия. Будет это в 1794 году. Но до этого с Серафимом произошло поразительное и чудесное событие, которое перевернуло всю его жизнь. Однажды, в Святой Великий Четверг, иеродиакон Серафим вместе со строителем Пахомием участвовал в службе. Началась божественная литургия. Находясь в царских вратах, Серафим возгласил: «Господи, спаси благочестивые и услышаны!» И вдруг его озарил яркий, будто солнечный луч. Взглянув на это сияние, Серафим увидел Господа Иисуса Христа в образе Сына Человеческого. Ослепительный неземной свет исходил от Господа. Он был в сопровождении многих небесных сил, архангелов, херувимов и серафимов, которые окружали Иисуса Христа как бы роем пчелиным. Господь пребывал над полом храма, не касаясь его. Легко плывя по воздуху, Иисус Христос благословлял всех молящихся в храме. Возле Серафима он остановился. Осенив иеродиакона крестным знамением, Христос коснулся его головы. И тут же вспыхнул в сердце монаха огонь, не испепеляющий, а животворящий, согревающий восторгом и теплом тело и душу. На него снизошла благодать Божья. Его любовь к Господу была столь высока, что он готов был умереть на месте во славу Его. Но не ради смерти Господь наградил монаха великим даром. Через избранника своего он передал благодать свою людям, жаждущим духовного совершенствования и очищения грехов ради обретения Царствия Небесного. Иисус Христос, проплыв по воздуху через весь храм, слился со своим образом, что находился по правую сторону от царских врат. Далее говорить слова молитвы Серафим уже не мог. Словно пригвожденный к месту, он стоял в царских вратах и с несказанно осветившимся лицом созерцал что-то невидимое другими. По велению Пахомия два иеродиакона взяли Серафима под руки и ввели его в алтарь. Около 2 часов пребывал Серафим в восторженно недвижимом состоянии. Явление Господа и стяжание Духа Святого так преобразили и поразили душу его, что все земное перестало для него существовать. К вечеру отец Пахомий пришел в келью к монаху и стал расспрашивать его о странном происшествии, случившемся в храме. «Что произошло с тобой, Серафимушка? Судя по твоему облику, ты сподобился откровения божественных сил». «Великое чудо сотворилось сегодня в храме, батюшка. Явился мне по воздуху Господь наш Иисус Христос. И я, ничтожный червь, земля и пепел, был удостоен его особого благословения. Истижал я Духа Святого,
3: который пребывает со мной и по сию минуту. Молитвы, что я возносил к Богу, достигли небес. Господь явил мне знак своей милости».
2: «Я рад за тебя, Серафимушка», — сказал отец Пахомий. «Но смотри, не возгордись душой своей, что ты теперь богоизбранный. Гордыня — грех великий. Да и братья с послушниками про то не рассказывай. Зависть и недоброжелательность обрести можешь».
3: «Хорошо, отче, я никому про то не поведаю и гордыню в душе своей лелеять не стану. Я раб Божий, и превыше всего для меня служение Господу нашему».
2: «Ну вот и хорошо». После явления Иисуса Христа жизнь Серафима круто изменилась. Он постоянно чувствовал близость духовного мира. Во время храмовых служб он часто наблюдал ангелов в виде юношей в одеждах белых и золотых. Они словно молнии летали по храму, радуясь молитвенным голосам братьев. Земные дела совсем перестали интересовать Серафима. Он забывал о пище, не выходил из кельи для общения с братьями, послушниками и паломниками. Он пил утешение, вознося непрерываемые молитвы, и, пребывая в облаке света вместе с ангелами, и слыша их сладостное пение.
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев.
2: В 1793 году в Тамбовской духовной консистории преосвященный епископ Феофил рукоположил Серафима в иеромонахи, и он получил право выполнять обязанности священника. Теперь он сам совершал богослужение, и эта новая ступень в его духовном становлении волновала и радовала его. Священнослужителем Серафим был удивительным. Обладая даром слова, веселым и легким нравом, большими познаниями в духовной литературе, он легко завоевывал сердца собеседников, вселяя в их души любовь к Господу, какой обладал сам, смирение и твердость духа для преодоления жизненных невзгод. Но не все безоблачно было в его жизни. Большим потрясением для Серафима стало открытие новых духовных возможностей. Пребывая в состоянии постоянного присутствия Духа Святого, он стал видеть будущее людей и узнавать о событиях, которые еще не произошли. Так он, когда тяжело заболел отец Пахомий, явственно увидел его смерть и даже мог назвать дату кончины – 6 ноября 1794 года. Для Серафима это новое знание обернулось большой печалью. Знать о грядущих горестях и не иметь возможности предотвратить их – тяжкое испытание для любвеобильной и чувствительной души. Сказать о своем новом даре он никому не мог, памятуя слова отца Пахомия о необходимости хранить молчание о тех чудесных откровениях, которые снисходили на него. Открылись в нем и другие способности, которые тревожили и пугали. Он стал понимать мысли людей. Жить с этим в монастыре, в постоянном окружении братьев-монахов, послушников и паломников, ему было трудно. Ранее общительный и веселый, он стал замыкаться, прятать свой взор при встрече с людьми. Еще больше ушел в моления, радуясь благости Господней и печалясь. Он утвердился в мысли уйти, по примеру своего старшего друга отца Мефодия, в пустынное жительство. В лесах ему никто не будет мешать общаться с Богом. Придя после утренней молитвы в покое к Пахомию, он смиренно преклонил перед духовным отцом колени и спросил благословения. Старец, нутром почуяв глубокую печаль, владеющую сердцем Серафима, спросил: «Что тревожит тебя, Серафимушка?»
3: Странное со мной творится, батюшка.
2: Я вижу, что сильно переменился ты. Или Дух Святой оставил тебя?
3: Нет, Он всегда пребывает со мной, даруя радость неземную и поддерживая силы для духовной жизни.
2: Так что же?
3: Я стал, как старец Досифей, предвидеть будущее.
2: Ты видишь то, что еще не произошло?
3: Господь позволил мне это.
2: Ты видишь и мое будущее?
3: Вижу.
2: Ты знаешь, когда я умру?
3: Батюшка,
2: я давно готов предстать перед Господом, и мне не страшно закончить земной путь. Ты не огорчишь меня, назвав дату моей смерти. Зная ее, я смогу лучше приготовиться. Хотя, если Господь не открыл ее мне, значит, Он того не желает. Оставь свое знание при себе. Ты свой дар открыл после явления Иисуса Христа? После той службы, когда я удостоился Божией благодати, многое открылось мне. Кроме дара прозорливости, что еще ты приобрел?
3: Когда творю молитву в храме, я вижу ангелов летающих.
2: Ты общаешься с ними?
3: Нет, только наблюдаю.
2: Но тебя беспокоит еще что-то.
3: Я воспринимаю мысли людей.
2: Ты знаешь помыслы всех окружающих или даже тех, кто находится далеко?
3: Нет, это происходит только в беседе, когда я гляжу человеку в глаза.
2: Поэтому ты не смотришь на меня.
3: Прости, отче.
2: Что ты хочешь от меня?
3: Отпусти меня в пустынную келью на Саровке, что в 6 верстах от монастыря, в ту, которая была построена совсем недавно для старца Дорофея. Отец Дорофей поселился в ближней келье, что на Святом ручье.
2: Что ж, благословляю тебя. Иди, но не забывай исполнять все.

9. Пустынник. Келья Серафима довольно просторная. Пятистенный дом с сенями, крыльцом и большой печью. Под полом откопан погребок для хранения овощей. Келья стояла на холме, а внизу под откосом несла холодные серебристые струи речка Саровка. Бурлил тихо лопача родничок, добавляя в течение реки свою толику чистоты и свежести. В лесу только начинала свой золотой хоровод царица осень. Между соснами-великаншами желтели ажурные платьицы березок, трепетали малиновые ладошки осин. На легком ветерке взмахивали длинными ресницами рябинки, сверкая рубиновыми серьгами и ожерельями. Тишина и покой окружали монаха. Наконец-то он остался один, наедине с Богом. Ему не приходилось скрывать свои мысли, прятать от людей взор, чтобы ненароком не прочитать их желания, не всегда чистые и праведные. Пребывание в одиночестве и с постоянным присутствием Духа Святого так полюбилось Серафиму, что он старался как можно меньше ходить в обитель. И только обязательные воскресные службы монах посещал исправно, исполняя наказ отца Пахомия. Перед кончиной своего наставника Серафим пришел к Пахомию, и тот по его виду понял, что любимый ученик пришел проститься. «Вижу, пора моя пришла. Ну что ж, благословляю тебя на долгую праведную жизнь, Серафимушка. Не забывай сестер Дивеевских. Будь им духовным наставником. Хорошо, батюшка. Позови отца Исаию. Мне собороваться надо». После смерти строителя Серафим снова ушел в дальнюю пустынку. Через неделю монахи избрали настоятелем Саровской обители отца Исаию. Новый настоятель тоже благоволил иеромонаху Серафиму, потому не препятствовал его пустынножительству и всячески помогал ему. Раз, а то и два в неделю в лесную келью приходили послушники, принося отшельнику хлеб и овощи. Серафим не столько по монашескому уставу, сколь по своей внутренней духовной потребности, исполнял строгие правила, заведенные у пустынников. Он имел скромные одежды и самое необходимое из еды. Никаких излишеств. Главное для него были молитвы, которые он возносил Господу и в келье, где в красном углу стояли иконы, и в лесу, установив образок Царицы Небесной в расщелину коры большой сосны. В откосе, сбегавшем к реке, он открыл пещерку. Теперь у него появилась своя лавра, где он мог в полном уединении, не отвлекаемый красотами природы, молиться о собственном спасении. Но полного одиночества, конечно же, достичь было невозможно. Несмотря на зимнее время и рыхлые снежные завалы, в пустынную келью иногда заглядывали гости из обители, используя широкие короткие лыжи, изготовленные в столярной мастерской, где Серафим когда-то проходил послушание. Приходили к пустыннику и монахи, что успели полюбить приветливого и умного собрата, и послушники, которые готовились к молитвенному подвигу и нуждались в совете и поддержке. Среди наиболее сильных личностей выделялся отец Милетий. Он ровесник Серафима, но уже отличился своими подвижническими подвигами. Он был первым монахом Саровской пустыни, совершившим паломничество в Святой Град и Иерусалим. Вернулся в Саровскую обитель отец Милетий перед самым уходом в лесную келью Серафима. Несмотря на стремление к уединению,
беседы с Милетием

0: были Серафиму крайне интересны. Все, что касалось дальних неведомых стран и святых мест, Серафим ранее только читал в книгах. И вот после рассказов своего собрата он мог теперь ярко и живо представить картины святых мест, где произносил свои проповеди, страдал и окончил земное существование Иисус Христос. И эти картины так легко и органично вошли в сознание Серафима, что он вскоре воспринимал путешествие Милетия как свое собственное. Воспоминания другого человека стали его личными воспоминаниями, ничем не слабее картин из его собственной прошлой жизни. Рассказы Милетия так повлияли на Серафима, что он устроил в лесу свою святую землю. Так появились на берегах Саровки и славный град Иерусалим, и Афонская гора, и Голгофа. А потом и другие евангельские места обрели новое существование в саровских лесах. И Саровка стала рекой Иордан. А на другом берегу, перейдя через поток по сваленной сосне, можно было посещать Назарет, Вифлеем и гору Фавор. Откопанная монахом пещерка стала священным вертепом, в котором он в долгих молитвах представлял себе богомладенца, лежащего в яслях. Были там и другие святые уголки, которые давно, еще с самого детства, благодаря читанному по много раз Евангелию, стали родными местами. Среди послушников, приходивших к Серафиму, особенно выделялся рисофорный послушник Варлаам. Тот тоже тяготился обществом людей и готовился к пустынножительству. Серафим вел с ним долгие беседы, наставляя и делясь с ним духовным опытом по служению Господу. Иногда Серафима посещали и другие пустынники. Старший друг его, монах Мефодий, давно обитавший в лесах, и монах Дорофей, проживавший на ближней пустынке. Беседы их были неторопливы, но глубоки и полемичны. Все трое были начитаны и умны. И хотя Мефодий и Дорофей старше Серафима, но они с уважением относились к его доводам. От Серафима при его внешней кротости и смирении исходила такая неукротимая энергия, и сам он светился в разговорах таким сиянием, что старшие товарищи нередко принимали его сторону. Не могли они обходить вниманием и мирские проблемы. Люди страдали от бед и несчастий, гибли от несправедливости, голода, неустроенности жизни. Не замечать этого Божьи слуги не могли. Нищета одних и роскошь других, воровство и разбой, мздоимство и несправедливость судей, произвол начальников и бесправие бедных — это было печальной нормой. Тысячи паломников приходили в обитель и, прося благословения, рассказывали о своих болях и немощах, трудностях и собственном отчаянии. Монахи, будучи людьми восприимчивыми и чувствительными, принимали на себя эти боли, пытаясь молитвой и добрым словом облегчить чужие страдания. Скверно человек относится к своим ближним, забывая заповедь Господа. Отсюда и беды неизбывные. Почему грех так сладостен и всемогущ в сознании людей? Почему грядущая божеская кара не останавливает грешников в их неправедных деяниях? Пустынники всегда сходились в одном. Только вера в Господа и его заступничество могли быть опорой в совершенствовании человека, в его борьбе с животным, а то и порой звериным нутром. Весной, когда стаял снег и теплое солнце прогрело землю, Серафим решил устроить около кельи огород. Занимаясь простым крестьянским трудом, он ощущал неразрывную связь с землей и любимой родной природой. Он разговаривал с маленькими зверушками, что время от времени появлялись вблизи, и с печушками, которые скакали по вскопанным грядкам, отыскивая оживших жучков и червячков. «Ишь ты, красивая какая! Для кого же ты так вырядилась? Шапочка малиновая, перышки изумрудом переливаются. Ты мне для радости, видать, послана. Порадуй, милая, порадуй! Господь не зря тебя на свет произвел, тоже свой помысл имел. Может, вредителей уничтожаешь, чтобы лес не хворал? Может, просто живешь, чтобы все вокруг радостью дышало? Ох, Боже, а соловушка-то как защелкал у Иордана! Вон что песенник святой выделывает, аж слезу выбивает. А вот и ежик к нам пожаловал. Что, милый, тоже за червячками охотишься? Мало их тут. Вот я тебе хлебушка дам. На-ка, родненький. Ну вот и молодец. Не бойся меня, я тебя не трону. Я тоже, как и ты, тварь Божия. Мы вместе с тобой часть этого мира. А вот и белочка прискакала. Тоже хлебушка захотела. Иди, милая, иди. Ух ты, смелая какая, даже на плечи запрыгнула. Ну, угощайся тогда за смелость свою, да и других подружек зови. Устроил монах неподалеку от города и пчельник небольшой. Пусть пчелки цветущие овощи опыляют, да и медок зимой пригодится, силы поддержит, от хвори выручит. Собирал Серафим и травку полезную, о какой ему еще отец Петерим говорил. И особенно ему полюбилась трава сныть. Он из нее стал варить похлебку. Потом на зиму ее заготавливал. В сарай, который рядом с домом под одной крышей устроен, развешивал пучки травы для просушки на бечевочке, что от стены к стене протянул. Сухие поваленные деревья, которых поблизости было немало, он разрубал и чурбачки к дому стаскивал. Зимой на дрова пойдут. На болотцах, что в низинках на той стороне Иордана находились, мох собирал, да стаскивал к огороду. Земля там песчаная, бедная. Мох, перегнивший землю, удобрит. Глядишь, и урожай поболе будет. Жившие в округе зверушки скоро привыкли к тихому и спокойному обитателю избушки. Вслед за белками и ежами к нему заходила иногда ушастая лосиха с забавным тонконогим лосенком. Беря мягкими влажными губами из рук монаха кусок хлеба, она смотрела на него большими темно-бархатными глазами, безмолвно благодаря за угощение и доброту. Одно время повадился даже медведь. Привлек его, по всей видимости, запах меда с пасеки, на которой трудился Серафим. Увидев непрошенного мохнатого гостя, пустынник сказал: «Ну вот и медведь на липовой ноге к нам пришел. Что, дружок, медку захотел? Пойдем, угощу. Ты только ульи мои не разоряй». Вынеся плошку с медом, монах поставил ее на пенек и отошел. Медведь с удовольствием отведал лакомство. Вылезав дочисто глиняную посудину, он вопросительно посмотрел на человека. «Ну все, иди теперь с Богом. Чтобы тебя насытить, и бочки мало будет. Приходи завтра, еще чуток дам». Медведь, будто поняв, о чем ему говорит человек, убрался во свояси. Но заглядывать к пустыннику стал часто. Понравилось угощение. Серафим общался с ним уже на коротке. Медведь позволял ему даже гладить свою мохнатую гриву. Это иногда сильно пугало приходящих к монаху богомольцев, но Серафим успокаивал их и, отправив медведя в лесную чащу, шел к гостю. Так и жил мирно Серафим вдали от людей, творя молитвы ради достижения Царствия Небесного. Много времени, как и в прошлые свои годы, уделял он чтению святых книг. Это были и жития святых, и сочинения Макария Египетского, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника. А Евангелие он всегда носил с собою, считая, что ум его, благодаря чтению Священного Писания, должен как бы растворяться в законе Господнем. И тогда жизнь сама будет ложиться по правилу божественному. Уединение приносило не только умиротворенность и радость. Человек все-таки растет и воспитывается в окружении себе подобных. Он с молоком матери впитывает потребность в общении с людьми. Покой и душевное равновесие достигается, когда человек ощущает себя частью человеческого сообщества. Он видит себя самого только отражением в чужих глазах, поступках, действиях, направленных на него. Его любят или ненавидят, ему радуются или проявляют пренебрежение. И в зависимости от этого он строит свое поведение. Человек оценивает свое место в обществе, только сравнивая себя с теми, кто ниже или выше его. Будучи от природы честолюбивым, он выбирает себе идеал и стремится подражать ему, тем самым возвышаясь прежде всего перед самим собой. А если рядом никого нет, что значит любовь и ненависть? Что значит мысли о вечном и мудрые изречения о вере и жизни, когда некому их сказать? Огонь, горящий в душе Серафима, нуждался в тех, кого можно было им согреть. Долгими зимними вечерами, стоя у икон и шепча слова привычных молитв, он иногда начинал думать, что дни его жизни, похожие один на другой, складываясь в недели и месяцы, утекают, как вода, не принося уверенности, правильности избранной стези. Поймав себя на такой мысли, он понимал, что с ним вступает в борьбу князь тьмы, пытающийся сломать его волю и заставить изменить избранному пути. Еще чаще он начинал бить поклоны и громче произносить молитвы. Но лукавый не сдавался и вновь хитрыми уловками проникал в сердце молитвенника горечью разочарований и сожалений. Картины мирской жизни из юных лет вдруг становились сладкими и желанными. В памяти рождались запахи и звуки из весеннего Курска, когда кипящие белой пеной сады звенели соловьиным пением. Всплывало в памяти доброе, но всегда строгое лицо матери. Вспоминались ее мягкие теплые ладони. Вспоминалась бабушка Федосья, рассказывающая сказку и кормящая его вкусными колобками. Роились картины встреч с друзьями юности, с которыми он делил все тяготы и радости пешего пути в Киевскую лавру. Вспоминалась красивая, но капризная дочка купца Первышева Фатинья, которую отец насильно отдал за рыжего Митрофана. Как она заразительно смеялась, когда юный Прохор рассказывал ей забавные сюжеты из жизни покупателей лавки. Прохор был сам нраву веселого и потому умел изображать толстых купчих и юрких жуликоватых приказчиков ярко и живо, что, конечно же, вызывало бурное веселье юной мадмуазель Фати. А с каким вдохновением читала она сонеты Шекспира! И запах ее духов, казалось, до сих пор доносится до лесной кельи сквозь годы и расстояния. Все эти воспоминания рождали в душе сожаление об утраченном и множили сомнения в правильности избрания аскетической, полной лишений стези. Воздержание в желаниях, усмирение внутренних страстей, долгие молитвы, тесная пещерка, лесные звери и злой холодный ветер, шумящий в верхушках вековых сосен — вот его удел на многие годы. А дальше что? Для чего все это? Иногда на пустынника находили помыслы уныния. Сердце сжималось от невыносимой тоски, и даже молитва не помогала от скорби и печали. Во время молитвы страдания порой даже усиливались. Тело словно охватывало огнем, и в душу заползал утробный необъяснимый страх. Ни книги, ни рукоделия не приносили облегчения. Все валилось из рук. Временами накатывало расслабление, унылость, сонливость и леность. Появлялись мысли о бессмысленности его пустыннического обета. Серафим вспоминал монастырь, братью, совместные моления во время исполнения правил. И жизнь в обители представлялась прекрасной и желанной, а его пустынная келья превращалась в мрачную и смрадную темницу и делалась ненавистной. Серафим с трудом боролся с этими видениями и сомнениями. Он выходил в морозную ночь на крыльцо, запрокидывал голову к небесам и, глядя на великое множество звезд, шептал слова слезной просьбы к Господу о даровании сил для борьбы с искушением. Мороз, пробирающий до костей, и горячая молитва приводили монаха в чувство, и он снова утверждался в правильности своего выбора. Но только он возвращался в келью, как снова нечистые силы, ползущие из синей и окон, из щелей и темных углов, набрасывались на него, терзая, как казалось, не только душу, но и плоть. Живя в монастыре, Серафим легко справлялся с такими видениями и искушениями. Величие храмов, в которых проходили торжественные богослужения, поддержка старших наставников и мудрых товарищей по братству, конечно, помогали в этой борьбе. Но здесь, в тишине и одиночестве, слух творил с ним странные явления. Монах услышался то злорадный хохот за стенами кельи, то рев и вой невиданных зверей, то бесовской противный шепот за спиной, наговаривающий мерзости. Подобные борения, очевидно, испытывали и другие пустынники. Отец Мефодий в одной из встреч спросил об этом Серафима. «Являются ли тебе служители тьмы, чтобы сломить твой дух?» «Являются. И какие они?» «Мерзкие и ужасные». «Тяжко тебе?» «Тяжко. Там, в монастыре, я боролся с противными силами легко, как с голубями, а здесь, в пустыне, как со львами и леопардами». «Как же тебе удается справляться с ними?» «Стяжание Духа Святого помогает мне в битве с мерзостью этой». «Ты ощущаешь присутствие Святого Духа?» «Да. Но отец Пахомий не велел мне этого говорить, чтобы не смущать братью. Тебе я доверяю и потому открываю тайну мою». «Могу ли я сам добиться стяжания духа?» «Моли Господа, и Он одарит тебя силой великой».
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный», читал Григорий Дунаев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о труде. У нас сегодня в гостях декан факультета социальных наук, высшей школы социально-экономических наук, доцент РАНХИКС, кандидат философских наук Ирина Васильевна Дуденкова. Ирина Васильевна, здрасте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
1: Ну вот труд. Как раз, наверное, сейчас мы с вами выйдем в эфир перед Новым годом, когда все в нетерпении ожидают больших каникул, и наконец-то люди отдохнут, но потом снова вернутся к своим рабочим местам, к своим рабочим обязанностям. И так наша жизнь устроена, как поговорка русская говорит. Дело время, потехи час. Правда, есть другой общий топ в поговорке, такие общие топы. Работа не волк, в лес не убежит. То есть у нас на всякий случай жизни найдется какая-нибудь поговорка, чтобы как-то объяснить наше положение дел, нашу силу или нашу слабость. Вот все-таки труд и работа. Если мы на светлом радио, на радио «Вера» попробуем вот такое религиозное измерение этого процесса предложить. Что это? Наказание? Кара за грех, за первородный грех Адама? Будете в поте лица возделывать землю, говорит Господь Адаму и Еве, которых изгоняет из рая? Или это и, как говорит наша социальная наука, почетная обязанность?
2: Ну, я хотела бы сказать, что это, конечно, какая-то важнейшая характеристика человеческого опыта. Это то, что придает ему, собственно, такое антропологическое измерение. И я решила, что сегодня мне хотелось бы говорить именно о труде, потому что я переоткрыла для себя важнейшего философа, наверное, 20 века. Вот Сергей Аверинцев говорил, что в 21 веке она будет человеком, о котором будут говорить все. Это Симона Вейль.
1: И католический философ, да?
2: Ну, она всю, то есть она оказалась на пороге церкви, да, то есть католическая не вошла в церковь, хотя мне кажется, ее идеи настолько глубоки, что, может быть, даже опережают. Да, вот какие-то о тяготе необходимости труда и о составляющих вот этих моментах, аспектах трудностей человеческого опыта, они, мне кажется, превосходят даже какие-то суждения святых отцов, да, то есть насколько они глубоки и соответствуют моему собственному какому-то опыту, да. Значение труда, ну, действительно, очень велико. Это тот способ включения в жизни, да, и преодоления, и внимания к повседневности, да, которое делает нас, собственно, людьми. И Симона Вейль особенно подчеркивал этот социальный аспект труда, которым социальный необходимый аспект труда, которым пренебрегали, мне кажется, в 20 веке аспект, который связан с вниманием к повседневности, да, вот этой укорененности труда в нашей жизни, которым пренебрегали другие ключевые теоретики.
1: То есть человек...
2: Это Аренд и Маркс, прежде, да.
1: Человек трудится не только для того, чтобы заработать на пропитание. То есть представим себе ситуацию, когда у человека все есть, есть деньги, есть на что жить. И, ну, не надо трудиться. Можно праздно проводить свои дни, дольче фарниента, сладостное безделье. Останется человек человеком в этой ситуации?
2: Скорее, да, ну, останется, потому что остается вот этот момент само по себе трудности жизни, проживания своей жизни, вот этот аспект, связанный с движением, и вот эта физическая составляющая нашего опыта, да, то есть, которая на самом деле нами не замечается, но она как бы включается в это...
1: Понятие труда. То есть, когда мы говорим «жить трудно», труд употребляем.
2: Да.
1: То есть, если даже ты не будешь ходить на работу, ты все равно будешь трудиться.
2: Ты все равно будешь трудиться, да. То есть, ты, оказывается, встроен в эту нужду, в эту необходимость, эту тяготу, в это несение креста, потому что как раз в труде, ну, Вэль считает, мы идем за Христом, да, то есть мы страдаем, и чем более осознанно мы это делаем, да, тем больше мы приобретаем, получается.
1: Кстати, я подумал, что ведь в крестьянском быте, в крестьянском хозяйстве уборка урожая, страда.
2: Да.
1: Страда, то есть мы вышли всем миром, всей общиной, всей деревней убирать хлеб, и это страда. То есть это слово однокоренное со словом страдание.
2: Да, совершенно точно. Mm-hmm. И удивительно, потрясающе, что, собственно, крестьянство оказывается вот этим неудобным классом, который непонятен, да, собственно, в картине мира, например, Маркса, непонятен, потому что их труд, он оказывается производительным, но творческим, да, то есть творческим и производительным. И, ну, это такой неудобный, выпадающий, вываливающийся класс, для этого как раз пришлось его осмыслять специально отдельно Чайновым, Шанином, вот всей этой большой прекрасной традицией крестьяновидения, но это немножко такое ответвление уже в, собственно, социальную философию.
1: А вообще вот, когда Маркс говорит, что труд – это волшебный товар, который приносит прибавочную стоимость, и, значит, соответственно, есть определенная цена, да, das Wert, стоимость этого труда. Вот так ли труд воспринимает русский человек? Ведь смотрите, когда мы в село приезжаем, бабушка старенькая, да, вот она умерла, да, что про нее говорят? Труженица была, труженица. Она каждый год огород копала. Она собирала картошку. Может, она этой картошки-то с гулькин нос собирала, и земля-то особенно и не родила. Но уважение к ней по труду, потому что она трудилась. Не потому что она много картошки на рынок отвезла, много денег заработала, там, и внукам за образование там заплатила, а потому что она просто трудилась. То есть сам процесс труда, само служение человека ценится вот в русском космосе, умственном космосе, по-моему, выше, чем реальная рыночная стоимость труда.
2: Да, это я согласна совершенно с вами. Мне кажется, что... Ну, вот важнейшие теоретики хозяйства русские, на Булгаков, да, например, они специально это подчеркивали, тоже их вклад недооценен, конечно, да. Ну, я имею в виду, конечно, отца Сергея.
1: Философия хозяйства. Философия, ну, еще написано профессором, да, Сергеем Николаевичем Булгаковым, тогда еще не был отцом Сергием, был профессором Московского университета. Вот. А вот труд и работа – это похожие понятия? То есть, собственно говоря, можно поставить знак равенства, сказать, что любой труд – это работа, работа – это труд? Ну, или все-таки мы вкладываем разные смыслы?
2: Все философы, я здесь склонна присоединиться, 20 века, которым, мне кажется, значимыми, интересными, систематически разводили труд и работу. Ну, я имею в виду Арендт. И Вейль, да, собственно, труд – это то, что связано с заботой и то, что как раз увязывается с вот этим противоречием опыта, преодолением противоречия опыта в сравнении с вот этим механическим, нетворческим, однообразным действием, конвейерным и тягостным. Да, то есть есть вот этот созидательный аспект опыта, связанный с трудом, которого нет в понятии работа. Да? И, конечно, я сама стремлюсь, да, также увязывать труд с заботой, да, то есть важнейшей тоже характеристикой человеческого опыта, вот с той стороной жизни, которая не учитывается в таких больших эконом-философских теориях труда, как философия Маркса. Да, то есть вот этот аспект заботы неучтённого труда, и этот аспект заботы, он, этот забота постоянная, творческая, напряженная, внимание к другому, мне кажется, это то, что позволяет эти два понятия разделять радикально.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, доцент РАН ХИКС, декан факультета социальных наук Высшей школы социально-экономических наук Ирина Дуденкова. Мы говорим сегодня о труде, о работе и о заботе. Собственно, мы пришли в студию, мы тоже трудимся сегодня, да? Потому что обычно под трудом понимают физический труд, вот, но интеллектуальный труд тоже ведь труд, да? Поскольку мы решаем какие-то вопросы, ставим их перед собой и, наверное, совершаем усилия определенные. Вот. Ну, главное, чтобы он не был сизифовым трудом. Да? Вот сизифов труд – это труд или не труд? То есть камень, он катит в горку, камень спускается, он снова его катит. Да? То есть то, что усилия это прилагаются, и страдания есть. Ведь Сизиф страдает постоянно, вот, но результата нет. Труд это или не труд?
2: Совершенно точно это труд. И мне кажется, что самое важное здесь как раз вот это его не как производительность. Очень важно в самом понятии труда целеполагание, да, и результат. И мне кажется, обязательно нужно отвязывать труд от целеполагания результата для того, чтобы схватывать вот этот жертвенный аспект нашего человеческого опыта. Здесь, мне кажется, сам по себе там, педагогический труд или труд воспитания, он оказывается таким сизифовым трудом, да, в котором мы никогда не можем схватить, ухватить результат, и наше целеполагание оказывается эфемерным, потому что мы имеем дело с будущим, и по-честному ставить перед собой задачи воспитать человека для будущего, для того, чтобы он был способен чтобы он состоялся в будущем, ну, конечно, невозможно, да, то есть это такие задачи очень...
1: Почему? Потому что мы не знаем, каким будет будущее?
2: Да, потому что мы не знаем, каким будет будущее, и сам контекст меняется слишком быстро для того, чтобы на его основании мы могли построить какую-то картину. Да.
1: Ну, а как? Вот, например, мы жили, да? Наши учителя. Мы вспоминаем наших учителей?
2: Да.
1: Вспоминаем.
2: Угу.
1: То есть они нам что-то передали, что-то вложили в нас. Хотя большинство из них ведь жило в другую эпоху, да? То есть мы с вами учились в советскую эпоху, начинали в советскую эпоху. А они-то ведь всю жизнь там прожили, да? И, тем не менее, несмотря на то, что сменилась эпоха, сменилось время, сменилось отношение. Все-таки что-то мы переняли у наших учителей. В чем-то мы им подражаем. То есть, значит, чему-то они нас научили. И мы, наверное, тоже чему-то научим тех, кто пойдет после нас. Хотя мы не знаем, каким будет будущее.
2: Да, но все, что касается производительности, да, угу. То есть вот того, что связано с результатами, измерением результата и так далее, особенно если мы встаем на точку зрения не светскую, да, то и здесь наши педагогические воспитательные усилия, ну, оказываются действительно чистой жертвой, да, таким дарением, непрерывным дарением. И в этом смысле, да, это действительно такая деятельность трудовая, без... который, ну, вот эта цель не дана в ней сама по себе.
1: Но кроме это еще цели... учительница химии нам в школе говорила, mm-hmm. вот постоянно сизифов труд.
2: Да,
1: занимаюсь сизифом трудом. Вас учить – это сизифов труд. То есть это мы знаем, да, что... Mm-hmm. Но все-таки хочется верить как-то, что работа педагога, вот мы с вами педагоги преподаем, что все-таки, ну, это не совсем сизифов труд, что иногда даже какие-то результаты нам можно увидеть, mm-hmm. когда наши ученики, допустим, защищают диссертации, получают хорошие какие-то отзывы.
2: Я сама это всегда угу. воспринимаю как чудо. Угу. Просто чудо, потому что вижу эту несоразмерность моих усилий, того, что получается, несоразмерность в том смысле, что иногда очень большие труды приносят минимальные результаты, и какое-то маленькое замечание или какой-то вот, ну, толчок, mm-hmm. да, дает огромное-огромное продвижение. Да, то есть я всегда вижу успех своих учеников, которых тоже не смею называть учениками, воспринимая как чудо.
1: Ну, это наши слушатели сейчас примут за рекламу гомеопатии, да? Может быть, действительно, иногда какая-то маленькая талика чего-то может... Но ведь она должна лечь на что-то. То есть просто так в неблагодатную почву ее бесполезно бросать. Но для человека, который уже вот подготовлен или ждет этого, да, может быть, этого маленького взноса и достаточно для того, чтобы подтолкнуть его к совершению какой-то своей работы. Ведь мне кажется, что наш труд в хорошем смысле заразителен. То есть смысл труда в том, чтобы инициировать другой труд. И тут возникает такое понятие известное религиозному человеку, как синергия, да? То есть как сотрудничество. Да? Ведь что такое синергия? Это сотрудничество человека с Богом. То есть вот человек ждет от Бога, да, но если он сам ничего из себя не представляет, если он сам не готов идти навстречу Богу, то и встреча этой не произойдет, и ничего не будет. А если вот совпадение этих действий, да, ведь, собственно говоря, энергия – это действие, да, вот взаимодействие, сотрудничество происходит, то тогда и, наверное, получается результат. И это сотрудничество возможно не только человек с человеком, но, наверное, и человек с Богом. Или
2: да,
1: я не прав?
2: Да. Да, и вы знаете, я, конечно, согласна с вами. У нас очень интересная дискуссия развернулась на прошлой неделе в рамках нашего круглого стола про труд, трудности сотрудничества в образовательном опыте. Так получилось, что мы, естественно, как-то в эту область зашли. Что такое сотрудничество преподавателя и ученика, и похоже ли оно на дружбу. И, ну, там прям горячий спор был по поводу возможности, невозможности трактовать ее как дружбу. Да, то есть должна ли здесь вот это... Кроме что такое дружба в этом смысле и... Труд дружбы в случае образования, является ли он таким равным, или остается вот эта непреодолимая дистанция ученичества? Для меня этот вопрос открыт. Все-таки скорее это не дружба, да, это какой-то другой тип сотрудничества. По-моему.
1: Может быть, это про разное, потому что дружба – это все-таки разновидность любви, филия, да? И дружба, ну, вот философия, вообще-то говоря, это дружба с мудростью. Не любовь к мудрости, как иногда говорят, а дружба с мудростью. То есть надо с головой дружить. Вот, и одно дело сотрудничество, ну, это говорит нам про как, да? А дружба – это, наверное, что? То есть это то, в какой атмосфере это происходит. И я, когда выхожу к студентам, я вот думал про то, как вообще обращаться. Ну, в старом университете, в дореволюционном, было принято обращаться. Милостивые государи и государыни. Ну, сегодня засмеют и воспримут как архаизм. Поэтому я говорю, друзья. То есть обращаюсь к аудитории.
2: Я обращаюсь к коллеге. И я несколько раз тоже обдумывала, да, насколько это формулировка, такое обращение точное. И мне кажется, что оно довольно точное, потому что оно поднимает, приподнимает, да, моих собеседников аудитории на вот как раз уровень соработников, сотрудников в нашем деле приобретения знаний и какого-то нового действительно интеллектуального опыта. Там еще есть одна очень интересная развилка, которую вы затронули, связанная с различием труда телесного и труда умственного. Да, и эта же развилка, она является ключевой для античной философии. Она, собственно, вита актива, вита контемплятива, и она переосмыслялась активно как раз в 20 веке Аренд. И, честно говоря, моя собственная работа, философская работа, она является таким протестом против определения, которое мне дали мои блестящие, прекрасные однокурсники однажды. Сказали, что ты мещанка, потому что у тебя много детей, и поэтому ты не можешь быть философом. То есть всё,
1: много
2: что...
1: детей – это мещанство?
2: Да.
1: А сколько у вас, если не секрет?
2: Пятеро.
1: Пятеро.
2: Да. И, собственно, ну, ты мещанка.
1: По-моему, счастье, не мещанство.
2: Да, то есть, ну, на самом деле, в этом... Вот это замечание, оно глубоко укоренено в философские представления о том, что значит интеллектуальная работа, серьезная философская работа, что она действительно требует такого отрешения от быта, требует особого стиля жизни, особого типа духовных практик, которые несовместимы с повседневной заботой о семье, о детях.
1: Ну, об этом мы поговорим еще во второй части, потому что очень интересный момент. Давайте это зафиксируем. Пять детей нашей сегодняшней собеседницы. Поэтому тут еще одно измерение труда очень интересное появляется. Труд материнства. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии Ирина Дуденкова, доцент РАН ХИКС и декан факультета социальных наук Высшей школы социально-экономических наук, кандидат философских наук. После небольшой паузы мы вернемся в студию Светлого радио, радио «Вера», и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
0: Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, декан факультета социальных наук Высшей школы социально-экономических наук, доцент РАН ХИКС Ирина Васильевна Дуденкова. Мы говорим сегодня о труде, работе, заботе, да, вот забота материнства. Вы, может быть, как мало кто из наших радиослушателей, хотя я думаю, что среди них тоже есть многодетные семьи, вот знаете, что это такое? Ведь упрекают в том, что это мешает созерцательной, контемплативной жизни. А для вас? Вот вы же не перестали быть ученым, философом. Вот этот опыт материнства, эта забота материнства, она внесла сюда что-то? Или, наоборот, она как-то отложила ваши ученые занятия на какое-то время?
2: Я смею надеяться, mm-hmm. что в моей жизни это сочетается гармонично. Mm-hmm. То есть когда-то во вхождении в профессию, ну, я произвела не какие-то сильные ходы, интеллектуальные, да, вот аргументы, нашла эти интеллектуальные аргументы, которые с помощью, конечно, святых отцов, да, которые позволили мне эти сферы жизни сочетать непротиворечиво. Ну и, собственно, сама по себе активность, деятельность, созидательная деятельность, мышление, она, если мы будем их трактовать, да, то есть вот как такое усилие, волевое усилие, напряженное волевое усилие, то есть она позволяет действительно размышлять, думать там, и за готовкой еды, и по дороге, сопровождая ребенка на кружки и занятия.
1: Ну, как афонские подвижники, да, они учили Иисусу молитву творить за любым занятием, за варкой супа, например.
2: Да, да, да. То есть, если мы вот эту профессиональную работу будем мыслить не как, не знаю, обязательно включённо как производство текстов и работу с текстами, а как такую действительно волевую интеллектуальную деятельность, то, собственно, эта картинка преображается.
1: Ну, текст для ученого-гуманитария – это же всегда следствие. Следствие какой-то большой подготовительной работы, а может быть, даже и жизни на протяжении какого-то времени, когда переживаются определенные смыслы. Если, конечно, это не формальный текст для отчетности, состоящий перегруппировки цитат. Вот текст – это результат какого-то опыта. А вот скажите, а детей вы как-то приучаете к труду? Сколько лет старшим?
2: Старшему, старшей девочке 26 лет, у нее уже четверо, соответственно, детей, у нее четверо,
1: значит,
2: внуков.
1: Приучаете, да.
2: Да.
1: А как? Вот как приучить ребенка трудиться? Ну, вот мама приходит, дома не убрано, уроки не сделаны, вот, лентяй. Есть какие-то рецепты? Или тут, кроме собственного примера, ничего не поможет?
2: Ну, скорее всего, только собственный пример.
1: Как некоторые, некоторые деньги платят. Вот тебе там столько-то рублей, вот ты убрался.
2: Ну, да. Мне кажется, это антимера. Угу. Совершенно точно для приучения к труду, если речь идет о именно христианском отношении к труду. Да? Угу. Потому что здесь ключевое, на мой взгляд, это жертвенность сама по себе, да, и понимание того, что результат не связан никак с твоими собственными усилиями. И на самом деле этому отношению я научилась в монастыре, да, в бытность свою студенческое время несколько лет подряд. Я жила как трудница в монастыре.
1: А в каком?
2: В Спасо-Бородинском. И в Малорославском. И Спасо-Бородинском. И, ну, вот там я когда поймала эту волну, да, я ощутила этот драйв. Драйв ценностей самого по себе вот этого трудового усилия.
1: Да. Тоже трудничество, да, труд. Трудничество, да? Да, вот. Да. И, кстати сказать, там ведь это не труд за зарплату. Да? Да. Ну, вот кусок хлеба
2: это
1: дадут,
2: способ, да,
1: покормят,
2: да,
1: конечно, в трапезную пригласят. И насколько замечательны эти трапезные, я тоже вспоминаю 90-е годы, и Оптину пустыни, и Печоры, да, где скудная еда, но она воспринимается как самый роскошный вот прием пищи, который ты вспоминаешь в своей жизни, как вот ты в монастыре из этих алюминиевых мисок, да, вот ел какую-нибудь кашу с капустой.
2: Да, да, да. То, ну, в этом смысле у меня есть вот как бы этот опыт приобщения к тяжелому труду, ну, тот, который, например, имела Симона Вейль, та же самая, да, то есть она ходила на фабрике, чтобы понять, что это значит, что значит тяжело и нудно трудиться. А, ну, вот там убираешь картошку или что-то в таком.
1: А в монастыре чем вы занимались?
2: Ну, вот примерно там окучивала картошку с утра и до позднего вечера.
1: То есть на огороде?
2: Да, да, на такие вот тяжелые как бы работы. Да, это были каникулы, летние месяцы. И это, как правило, это были тяжелые трудовые
1: работы. А почему вы туда ехали? Что, нечем было заняться?
2: Вот первый раз я не знаю, что меня привело в монастырь, да, то есть, ну, это было какое-то просто вдохновение. А дальше мне хотелось еще раз испытать этот опыт тяжелого труда и вот такого изнеможения и радости, которая приходит вместе с этим изнеможением, физическим изнеможением, да. Да, то есть вот в следующий раз, каждое лето я ездила в монастырь.
1: Я вот тоже задавал себе этот вопрос, когда я был в Псковских Печорах и разговаривал с одной трудницей. Она рассказывала о том, что вот каждый год она бросает свое хозяйство на брата, я не помню сейчас уже, и вот она отправляется на все лето, да, даже не на лето, а на весь сезон в Псково-Печерский монастырь и выполняет там трудную работу. То есть дома, казалось бы, тоже ведь есть трудная работа. Работай, у тебя там и животные, и земля, но она едет в монастырь. Видимо, как-то меняется смысл этой работы.

0: где. Она совершенно точно есть. И в, собственно, Ветхом Завете, да, и у святых отцов, и у Симона Вэль. Да,
1: это опять-таки подвиг, вы сказали, да, у Булгакова есть статья «Героизм и подвижничество». Угу. Недавно был съезд любителей российской словесности у нас, и святейший патриарх Кирилл в своем докладе вот эту статью вспоминал, причем так продолжительно, и упоминая Сергея Николаевича Булгакова. Ведь подвиг – это не геройский поступок, потому что героизм – это что-то, связанное с принятием вот такого сиюминутного решения, да, человек совершил, ступил и вошел в вечность. Угу. А подвиг – это длительный труд, то есть это то, что связано с постоянными усилиями. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, высший подвиг в терпении, любви и мольбе, как писал Алексей Степанович Хомяков. Да? То есть вот и действительно подвижничество труда, то есть готовность к этим постоянным усилием, да?
0: Да, здесь очень важно, думаю, это понятие готовность, очень важное, да, то есть вот это постоянное безобъектное желание, да, то есть способность сама терпеть, да, то есть наши все желания, они же вот такие социальные, вполне конкретные. Ну и, мне кажется, высший уровень такой заботы о себе, оказывается, это как раз вхождение в это состояние постоянно безобъектного желания готовности, да, нести, вот, терпеть, да, и идти, нести свой крест до конца.
1: Вот то, что вы говорите, то, о чем мы говорим, да, это такое христианское понимание труда, связанное с подвигом, со страданием, со страданием Христу, с синергией, с работничеством. А почему труд был таким важным понятием в советской культуре, которая была, казалось бы, атеистической, где не было какого-то духовного вознаграждения за труд? Ну, а может быть, было, но просто оно в других каких-то категориях обозначалось?
0: Ну, была же эта идея великолепная Маркса, свободного творческого труда, к которому стремилось советское общество. И она сама по себе действительно воодушевляющая. Да? То, что, в общем-то, в труде мы можем в конце концов преодолеть все эти разобщающие нас формы отчуждения, она, мне кажется, является красивой, уж точно, да, она действительно является мотивирующей, да, и сами по себе установки Маркса и его представления о труде, они, ну, довольно глубокие, да, если...
1: Ну, раннего Маркса.
0: Да,
1: раннего
0: я имею Маркса, в виду, конечно, раннего
1: философский
0: Маркса.
1: Философско-экономический рубеж.
0: Конечно, раннего Маркса.
1: Который, кстати сказать, мы достаточно поздно они были опубликованы.
0: Да.
1: В 30-е годы, в 33-м,
0: да,
1: по-моему. Да,
0: да, да, да, да, да. Речь идет, конечно, о раннем Марксе, о его работе с Гегелем, его понятием билдунг образования, да, то есть о отношении с вещью, о значении отношения с вещью, с объектом в деятельности. Да, в общем, его соображения точно не бессмысленные, очень красивые.
1: Да. Но ведь это отчуждение от продукта труда, да, возвращение к этому продукту. Мне кажется, что все это все равно остается в рамках такого экономизма. Ведь проблема не в отчуждении от того, что я произвел и что мне не принадлежит. Вот. Может быть, это полбеды, а проблема в отчуждении человека от человека.
0: И человека от самого себя, да. То есть
1: от самого себя. И вообще-то говоря, от Бога, да, то,
0: конечно,
1: что человек чувствует себя одиноким. Дело не в том, что я вот произвел, возьмите, это мне не нужно, мне уже это неинтересно, я произвел, я сделал, да, вот, я дарю, как безумный поэт какой-нибудь Хлебников, да, который писал стихи и набивал этими стихами подушки, потому что их было столько, что непонятно, куда их было девать, да, вот, а вот проблема в том, что я от Бога отчужден и от себя отчужден, да, вот Маркс

0: об этом задумывался?
1: Да нет, ну,
0: Вряд ли.
1: Да, ну и сама, ну вот, конечно, да, он чрезвычайно экономический, да, его модель опыта, она является экономической, то есть это экономия субъекта прежде всего, да, то есть где само по себе отношение с другим, оказывается, мыслится только как равенство или неравенство, и этот жертвенный аспект опыт оказывается неуловимым и невозможным.
2: Философские ночи на радио «Вера».
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, декан факультета социальных наук Высшей школы социально-экономических наук, доцент РАНХИКС Ирина Васильевна Дуденкова. Мы говорим о труде сегодня в нашей программе. Ну вот есть понятие заботы, которое вы тоже упомянули в начале. Такое многозначное слово ведь в русском языке, да? С одной стороны, забота – это что-то не очень хорошее. Озабоченный человек, да? То есть как-то глубоко погруженный в какие-то обстояния жизни. С другой – заботливый. Заботливая мама, заботливый муж, да? То есть это плюс большой. Это ведь то, что мы в человеке ценим, когда он проявляет заботу о ком-то. Как вот это слово можно соотнести с понятием труда? Мы уже выяснили, что работа и труд – это разные вещи, да? А вот труд и забота?
1: Труд прямо связан с заботой. Но есть философы, которые эту связь не замечают. Есть философы, которые замечают, но умалчивают. Есть философы, которые замечают и четко обозначают. Но мне кажется, самое интересное, что сейчас к этому понятию глубокое такое пристальное внимание обратили социальные теоретики, социологи. Не только философы. Очень любопытно, что и одновременно и в России, и за ее пределами переоформляется предмет социального знания от социальных вопросов к вопросам заботы. Да, то есть, ну, сама по себе социология возникает в связи с социальным вопросом, прежде всего, трудовых отношений. И вот этот неуловимый аспект социального взаимодействия, который связан, сопряжен с нашей повседневностью и сопряжен с нашей коммуникацией, эмпатией, воображением, отношение к другому. Вот этот неуловимый аспект сейчас оказывается очень-очень важен. Ну, например, буквально на днях вышел новый номер «Социологии заботы». Хотел вот прорекламировать этот журнал, который придумал Дмитрий Михайлович Рогозин, русский социолог. Вот. Но, конечно, это фундаментальная, экзистенциальная характеристика человеческого опыта, и лучше всех про нее написал, наверное, Мартин Хайдеггер, да, про то, что само по себе наше присутствие лучше всего упаковывается и представляется этим концептом заботы, в котором есть три единства этих разных отношений с настоящим, прошлым и будущим. Наша укорененность в настоящем, наше представление о прошлом, фактичности, наша устремленность в будущее. И я бы не как бы мыслила заботу как позитивное или негативное явление нашей жизни. Мне кажется, это как раз необходимое и лучше всего описывающий человеческий опыт. Здесь я согласна с Хайдеггером. характеристика, она, то есть категория. И действительно любопытно, что ее переоткрывают для себя прямо сейчас социальные ученые, тогда, когда трудовые отношения оказываются переоформляются. И
0: переоформляются в плане переосмысливаются,
1: mm-hmm. сильно очень меняются и переоцениваются. Ну, я имею в виду, например, текст Гребера, mm-hmm. «Бредовая работа», да, который mm-hmm. показывает, как теряется смысл высокооплачиваемой работы, да, то есть, например, офисного планктона, да, как отвязывается работа от смысла и как низкооплачиваемая работа, оказывается, дает больше оснований для того, чтобы жить и продолжать жить. Да, то есть такой действительно, мне кажется, классный срез того, как переустраивается сейчас наш социальный опыт, да, как он переопределяется, и это переопределение будет еще более стремительным после того, как встроится в наши трудовые отношения. Ну, искусственный интеллект – это просто, мне кажется, такая неизбежность уже.
0: Да, вот сейчас молодое поколение считает, что искусственный интеллект скоро нас освободит от работы.
1: То есть, ну, это наивно, конечно.
0: Это как в промышленную революцию, когда думали, что паровая машина уберет необходимость рабочих, да, и сократит рабочие места. И были бунты, да, то есть люди просто крушили эти самые машины, потому что ревновали к ним, что она отнимет у них работу. Вот искусственный интеллект, здесь бунтов вроде бы нет пока, настороженность есть, бунтов нет, но есть какая-то даже вот надежда, что вот искусственный интеллект будет работать за нас. Так это или нет?
1: Ну, я бы воздержалась здесь от каких-то таких набросков пророческих. Совершенно точно большую ценность приобретет такой физический труд, и мы этот тренд уже сейчас видим на рынке труда. Хотелось бы только, чтобы это не слишком впечатляло людей, которые проводят образовательную политику. Да? То есть мы видим сейчас высокую ценность профессий, связанных с физическим трудом. Но вот эту меру и степень вовлеченности и те сферы занятости, которые действительно могут быть заменены трудом искусственного интеллекта, мне сейчас предвидеть очень сложно, даже при том, что я стараюсь следить за вот этими трендами, действительно, где и в чем и как привлекаются вот эти искусственные интеллекты в качестве агентов, в качестве трудовых агентов.
0: Ну, кстати, трудовых и субъектов. В физическом труде я общался с одним руководителем художественной мастерской, который мне рассказывал, что, например, профессия резчика отмирает, поскольку машины, станки с программным обеспечением делают это гораздо лучше и, главное, надежнее, чем человек. Это речь идет о церковном искусстве. Угу, угу. Резчики иконостасов, например. Угу, да? Угу. Ну, вот попробуй договорись там с бригадой, они еще там не выполнят и запьют, а вот искусственный интеллект не запьет, он сделает все четко по той программе, которая в него заложена. Вот. Ну, я попытался возразить, что икону-то все-таки он так не напишет. Да? То есть там, где что-то связано с декоративным искусством, может быть, да. Вот, хотя, наверное, эксклюзивные какие-то вещи все равно будут, потому что у человека есть желание проявить свое мастерство, свой талант. Вот. Ну, нам-то с вами, конечно, вот приходится отвечать на вопрос, а зачем преподаватель, если есть искусственный интеллект? Вот, пожалуйста, загрузил и Алиса, тебе там все?
1: Ну, у меня здесь есть как раз готовый ответ. Я абсолютно уверена, что все, что связано с трудом заботы, совершенно точно окажется востребованным и, может быть, в 100 раз более востребованным, чем труд производительный, интеллектуальный или физический, да, потому что ключевая характеристика труда заботы – это воображение, да, то есть это способность встать и представить себя на месте другого, это эмпатия, да, то есть вот эти вещи оказываются недоступны совершенно искусственному интеллекту, ну и никогда не будут доступны, да, потому что это вещи, которые амбоды, да, собственно, встроены в нашу телесность. И здесь мы оказываемся вот в этой картине расширенного, как бы такого человеческого опыта, где, конечно, ну, то есть точно, совершенно мы не ограничены только исключительно нашим интеллектом и вот этими интеллектуальными операциями. Да,
0: то есть... Наверное, ничего нового здесь нет с искусственным интеллектом по отношению к той проблематике философии техники, которая возникает уже в начале 20 века. Да? Техника может как и отчуждать нас от мира и механизировать какие-то процессы, так и быть спасительной.
1: Да, совершенно верно. Да.
0: Продолжать наши органы, органопроекция.
1: Да, то есть... Да, я здесь согласна с вами, Алексей Павлович, совершенно. Да, мне кажется, что вот эти споры, горячие споры, немножечко не безосновными, да, такими, да, то есть действительно ничего ключевого, такого нового, каких-то ключевых тезисов, принципиально новых тезисов в этих спорах я тоже не замечаю, не отмечаю.
0: Ну, как бы подытоживая, да, труд, работа, забота. Вот что вам видится сейчас таким самым основным, самым важным в нашем обществе? На что надо настроиться? Да? На тяжелую работу, вот, на творческий труд или на какую-то душевную заботу о ближнем, да? Вот, то есть посвятить свой труд детям, внукам, вот. Или надо и то, и другое, и третье.
1: Ну, знаете, мне здесь будет неожиданный для философа ответ, потому что мне кажется, что самым сложным трудом, который и гарантирует, и делает возможной вот эту высокую готовность и концентрацию на другом, труд заботы. Самым сложным трудом является труд молитвы, молитвенный труд. Труд вот этой предельной концентрации на абсолютно значимом другом. Труд молитвы и труд любви. Взаимосвязанные вещи, да, которые делают возможным и освещают и придают смысл всем прочим аспектам нашей активности созидательной. И мне кажется, что это, может быть, самое важное.
0: Ну, то есть молитва не как уход, да, не как такое отъединение, но как общение.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: То есть,
1: да.
0: Потому
1: да,
0: что...
1: да, да. Хождение и... перед Богом, да, которое все равно требует такой концентрации, совершенно точно требует особого типа сосредоточения.
0: А труд может быть молитвой? Вот, собственно говоря, то, что мы делаем руками. Потому что молитву мы воспринимаем как все-таки словесное творчество, да? То есть ее надо произнести вслух или про себя. Но это чтение, причем чтение неких уже за нас написанных текстов, да? Вот, святыми отцами. А вот то, что мы делаем руками, это может быть молитвой?
1: Ну, я бы тоже не обязательно связывал молитву к Богу. Мне кажется, что важно по себе вот это предстояние, обращенность. То есть она может быть...
0: Иконописец. Да. Пишет икону, да? Строитель. Строит храм.
1: Да, да.
0: Это тоже ведь своего рода молитва.
1: Да, да. Мне кажется, что, в общем-то, само по себе делание и творчество ради Христа, ради Бога, да, то есть оно, конечно, приобретает вот эту молитвенную направленность.
0: То есть как вот был такой богослов Александр Михайлович Бухарев, да, вот, который мечтал, что весь мир, все, что человек делает, найдет свое оправдание во Христе. То есть и Оскочинский, критик, ему говорил, зачем Христу паровозы? Вот, то есть есть вещи безразличные, которые ко Христу не имеют никакого отношения. А Бухарев считал, что все имеет отношение ко Христу, что все, что делает человек, любой его труд, техника, все это должно найти оправдание, все это должно быть оправдано во Христе.
1: Ну, нам с вами проще, потому что наш род... профессиональной деятельности, само по себе образование, ну, конечно, оно точно может найти оправдание. Да, если будет, ну, соответственно, направлено.
0: Спасибо большое. Я благодарен вам, что мы сегодня поговорили о труде, то есть в преддверии нового трудового года. Вот, может быть, после этого труд не будет нам казаться столь уж обременительным и столь тяжелым, хотя понятно, что от повседневности, от будней мы никуда не уйдем. И праздник возможен только тогда и только там, где есть будни, то есть где есть ритм, определенный ритм нашей жизни, да, вот, но тем не менее и сами будни могут преобразиться, если мы поверим в то, что труд есть вот такое усилие, которое, ну, может быть, не тождественно, но может быть поставлено где-то рядом с молитвой, то есть где это усилие, чтобы, ну, как-то послужить Богу, чтобы врасти в какой-то процесс нашего вечного спасения, да, подготовку вечной жизни. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня была Ирина Васильевна Дуденкова. До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио Вера.
1: Спасибо. Спасибо большое, Алексей Павлович.
2: Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Божья благодать. На старом кладбище тишь да гладь, да Божья благодать. Потрудились славно, прибрали дедову могилку, постояли молча. В небе птицы звенят, соловьи раскатистыми трелями, малиновка тоненьким голоском незатейливую песню выводит. Солнце лучами свежую листву пронзает, и распускаются листочки от тепла и света. Решили отдохнуть на скамейке у часовенки. Присели и услышали, будто курлыканье. Глянули в небо. А там клин журавлиный. Летят птицы на родину. Вожак закликает, а другие подтягивают, откликаются. Купол золоченый на солнце сверкает, а над ним журавли. И впрямь Божья благодать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. 40-е и 50-е годы 20 века. Париж. Когда война кончилась, мои родители вновь встретились с Буниными в Париже. Материально Буниным было очень трудно. Нобелевская премия давно была прожита, а в эмиграции в это время начался разброд. Вскоре произошел и раскол на тех, кто сочувствовал советам, и тех, кто не верил Сталину. Странным образом, мой отец и Бунин оказались в разных лагерях. В 1948 году Ивана Алексеевича пригласило советское полпредство на какой-то ужин. И он пошел. Надо, конечно, учесть, что тогда каждый писатель хотел, чтобы его начали печатать в России. И многие думали, что раз советы хотят издавать писателей-эмигрантов, значит, там что-то переменилось. И если бы начали печатать Бунина, то почему бы не стали издавать Зайцева и других? Когда Иван Алексеевич слег, мы с мужем к нему приходили. С папой у него контактов не было, а меня с мужем он принимал. Бунины нас действительно любили, как своих детей. Через неделю Ивана Алексеевича не стало. Его хоронил весь Париж. Народу была масса. Папа очень страдал. В некрологии, в «Русской мысли» он привел последнее письмо к Ивану Алексеевичу, на которое Иван Алексеевич уже не мог ответить. В письме была боль от разрыва и признание в искренней дружбе. До конца дней отец и мысленно, и в своих работах обращался к Бунину, его творчеству, его жизни. Он любил Бунина. После смерти Ивана Алексеевича его жена Вера Николаевна долго не была у моих родителей. Но когда у мамы случился удар, Вера Николаевна сама пришла. Она была истинной христианкой, добрым и хорошим человеком. И хотя мама не могла ни говорить, ни двигаться, а только смотрела, в этих глазах было все. И счастье, что пришла ее Верун, и благодарность. Отношения восстановились.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмой, и разорвется он, и клочья полетят. Как привидение, а с ними мрак и горе, и жизнь в глаза блеснет под золотым лучом, как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «На горах». Завел Петр Степанович про Фленушку речь. Спросил у Манефы, отчего ее не видно, и правду ли ему сказывали, будто здоровьем она стала небогата. Быстрым взором окинула игуменья Петра Степановича, сжала губы и торопливо поправила наметку.
2: Наметка от слова «наметывать», то есть «набрасывать». Так называется часть православного монашеского облачения, покрывало из ткани, надеваемое поверх клобука, головного убора в виде расширяющегося кверху цилиндра. В практике Русской Православной Церкви наметка крепится к клобуку. У греческих монахов покрывало свободно набрасывается на головной убор. Наметка женского монашеского облачения представляет собой сплошное прямоугольное полотнище. У монахов-мужчин нижняя часть покрывала разделена на три длинных конца. В древности наметки изготавливали не из легкой материи, как в настоящее время, а из плотной для защиты во время ненастья. Практическое назначение имело и тройное разделение покрывала. У монахов издавна существовал обычай завязывать концы наметки под подбородком в холодную и ветреную погоду. Также форма наметки символизирует троическую благодать, защищающую монаха от греховных помыслов.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Часто меня, как священника, спрашивают, почему не все люди чувствуют Божий промысел в своей жизни. Многие люди, особенно неверующие, вообще не ощущают, что Бог как-то действует в их жизни. Интересный ответ на этот вопрос я нашел у святых отцов и хочу с вами им поделиться. Святитель Василий Кинешемский. Когда человек сумеет сказать: «Вот жизнь моя пред Тобою, Господи, Ты дал мне ее, Ты и возьми ее, и делай с ней все, что Ты хочешь, Господи», тогда для него начинается новая, удивительная жизнь, полная чудес и глубокого смысла. Человек ясно начинает видеть в жизни управляющую руку Божию, поддерживающую, укрепляющую, защищающую, спасающую. И эти очевидные чудеса, вмешательство Божьего промысла, рождают твердую уверенность, что жизнь не сон, не случай, не шутка, но серьезная, планомерная работа.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: По берегам реки Сосны, протекавшей через Малоархангельский уезд Орловской губернии, уже которую неделю разносились характерные звуки стройки. Визг пил, стук топоров. Заслышав их, жители окрестных деревень уважительно говорили: «Эх, и молодцы же эти ерищинские, школу строят». Действительно, в селе Ерищи на живописном берегу реки полным ходом шло строительство новой школы. И не просто школы, а школы с церковью. В двухэтажный каменный корпус по задумке вписывался большой домовый храм. Еще на самом первом этапе строительства было решено осветить его во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Это решение, посоветовавшись с жителями села, приняла помещица Пиама Михайловна Клушина. Именно ей принадлежала и сама идея открытия школы, которую крестьяне горячо поддержали не только на словах, но и на деле. Ерищинцы с большим энтузиазмом включились в строительство, на которое Пиама Михайловна вместе со своими родными сестрами пожертвовала 10 тысяч рублей и 9 десятин земли. Клушины принадлежали к древнему роду, ведущему свое начало еще от московского князя Ивана Калиты. Отец Пиамы Михайловны, дворянин, состоял на государственной службе в городе Ливны Орловской губернии, где все семейство постоянно проживало. Родители были глубоко верующими людьми и прививали веру и христианские идеалы своим детям. «Поделись с ближним, накорми голодного, помоги больному». Эти принципы в семье Клушиных чтили и свято соблюдали. Пиама хорошо помнила, как по большим церковным праздникам после службы в храме мать устраивала дома обеды для нищих и бездомных, а вечером приходила в детскую с толстой книгой в руках и вслух читала девочкам жития святых. Замиранием сердца слушала Пиама про свою святую покровительницу, деву Пиаму Александрийскую, которая жила в уединении и безбрачии и однажды очень помогла жителям своего города. Маленькой Пиаме Клушиной так хотелось хоть в чем-нибудь походить на свою святую. После смерти родителей сестры переехали в доставшееся им по наследству имение в селе Ерищи. Большой дом, фруктовый сад, парк с 300-летними дубами. Праздность была не по душе Пиаме Михайловне. Она сразу же включилась в общественную жизнь села, организовала помощь семьям бедных крестьян, обеспечивала их продуктами и одеждой. А вскоре пришла мысль построить в Ерище школу с храмом. К строительству приступили в 1905 году. Проект здания разработал известный орловский архитектор Шмаков. Практически все жители села изъявили желание потрудиться на стройке, и людей со стороны Пиаме Михайловне нанимать не пришлось. Каждый делал, что мог. Кто-то плотничал, кто-то возил известняк для фундамента. Строительство школы невероятно сплотило односельчан. Даже те, кто еще совсем недавно враждовали между собой, стали закадычными друзьями. И вот спустя 2 года высокий берег реки украсило двухэтажное из красного кирпича здание Покровской школы с церковью. Клушина стала ее попечителем, и не только. С первых же дней она начала безвозмездно на общественных началах работать там простой учительницей и отдала преподаванию в Ерищинской школе 12 лет. За эти годы она и ее сестры пожертвовали школе и храму почти 20 тысяч рублей, а кроме того, построили еще несколько дополнительных учебных корпусов. Пиама Михайловна, как и ее святая покровительница, не вышла замуж. Всю свою жизнь она отдала любимому детищу. Плоды ее трудов не пропали.

0: сегодня. В здании бывшей Покровской школы ныне располагается Ерищинская средняя общеобразовательная школа. Любопытный факт. Во дворе там стоит памятник известному физику Константину Краевичу, который был женат на одной из сестер Пиамы Михайловны. Его же имя носит теперь и школа. И это при том, что ученый скончался задолго до начала ее строительства и ровным счетом никакого отношения к Покровской школе не имел. Однако в советские годы вершителем новой истории его имя, разумеется, показалось куда привлекательней памяти о женщине, творившей добро во славу Божью. Но настоящая основоположница и благодетельница школы Пиама Клушина даже на такую вопиющую несправедливость наверняка ответила бы своей любимой фразой: «Главное – дела, а не слава».
1: Имена, имена милосердия.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мичев говорил мне: «Перед чтением Евангелия перекрестись и скажи: Господи, вразуми меня, дай мне понять, что тут есть». После этого бывает, что нечаянно находит как бы какое осенение, и начинаешь понимать смысл того или другого. Тогда надо взять и записать эти мысли. Отец Алексей Мичев советует не просто слушать или читать Евангелие, но относиться творчески к такой возможности. К сожалению, мы в своей суете или кое-как читаем, или кое-как слушаем. Мешает не только спешка, суетливость всей жизни, но и сознание, что, в общем-то, мы Евангелие знаем. В этом отношении поверхностное знание вредит больше, чем полное незнание. Кто совсем не знает, так и считает себя в этом невеждой. А тот, кто когда-то что-то читал или слышал, бывает уверен, что ему все знакомо, что нового ему здесь искать нечего, а читает, потому что надо. Если после чтения Евангелия спросить, что же читал один, а слушал другой, то не так редко можно было бы услышать в ответ, что один не помнит, о чем читал, а другой — о чем слушал. Чтобы такое бездумное, безответственное чтение не стало привычкой, надо нам начинать так поступать, как и советует отец Алексей. Первое обращение к Господу за просвещением ума. Разумейте Писание.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Уже сгустилась полумгла, но в ней

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Деревянный храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Одигитрия в селе Зоркальцево Томской области устоял в советские годы гонений на церковь, но сгорел в наши дни. В 2020 году в него ударила молния. Во время пожара настоятель, отец Максим и несколько прихожан успели забежать в пылающее здание и спасти некоторые святыни. Сам храм сгорел дотла. Чудом на пепелище прихожане нашли сохранившуюся бумажную икону Смоленской Божией Матери, покровительницы храма. Несмотря на то, что стены церкви сгорели, община в селе продолжает собираться на молитву. Сейчас верующие ходят в часовню, которую огонь не тронул. Но на богослужениях в ней помещаются не все. Некоторым сельчанам приходится молиться под открытым небом, либо в небольшом вагончике, куда транслируется звук. Прихожан в Зоркальцево по сельским меркам много. К чаше на воскресной божественной литургии подходит около 100 человек. Приход во главе с отцом Максимом старается возродить храм. Что-то им удается восстановить после пожара. Тогда в огне расплавились колокола церкви, но верующие вручную перебрали, промыли и просеяли угли, пепел и грунт с колокольным металлом. Им удалось собрать около тонны бронзы. Из нее отлили новые колокола. Их установили на временную звонницу, и храм снова обрел голос. Но формирование колокольного ансамбля имеет свои законы. Колокола должны гармонировать между собой по тону. Поэтому необходимо приобрести еще 3 колокола. На один из них, 150-килограммовый, собирает средства фонд Архангела Михаила. Вы тоже можете помочь храму Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрия в селе Зоркальцево на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро, преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнца приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», — шепчет вся природа, — «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите детей приходить ко мне, возглашает Сын Божий, и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим. Почему, Господи, почему детей ищешь? Вопрошают сотворенные и нерожденные рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника, власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя. Но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира. Я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущий смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть. А дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей, величайшей силой всех миров родиться от Духа Святого. Да не распадусь и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с тобою в вечности, о Царь невинных и невинности».

0: Вы слушаете радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
1: Глава 6. Друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я так устал от словесных расприй, от нетерпимости, от фанатизма. К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать. С тобой я обретаю душевный мир. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто человека. Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли. В тебе я чувствую себя чистым, и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть. Вовсе не по моим рассуждениям и поступкам, нет. Ты принимаешь меня таким, какой я есть. И потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок философа и богослова протоиерея Сергия Булгакова. 1925 год. «Моя родина, носящая священное для меня имя Ливны, небольшой город Орловской губернии, не блещет никакими красотами, скорее даже закрыта не красотами, серостью. Однако она не лишена того, чего не лишена почти всякая земля в нашей Средней России. Красоты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и деревьев. Но все это так тихо, просто, скромно, незаметно и в неподвижности своей прекрасно. То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей, некричащую, благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, все это мне было дано в восприятии Родины. И ей свойственна также такая тихость и ласковость, как матери. Она задушевна, как русская песня, и как она исполнена поэзией музыки. Только ее надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шепотом нашептывает свои небесные сны. И теперь, когда я собираю свои чувства и свою любовь к ней, в душе моей звенит этот голос вечности. И поистине, родину можно и должно любить вечную любовью. Это не только страна, где мы впервые вкусили сладость бытия. Это гораздо большее и высшее. Это страна, где нам открылось небо.
0: Голоса

какой делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: К тебе с горячей мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укротит.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В Греции закончилась война, и батальон, в котором служил радистом молодой Арсений, покидал место дислокации. По дороге солдаты радостно обсуждали, как вернуться домой и заживут мирной жизнью. Внезапно из общего гула голосов до Арсения донеслась речь ротного командира. Он громко, без стеснения, ругал Бога и веру. Для Арсения слова ротного прозвучали, как гром посреди ясного неба. Он немедленно подошел к командиру и твердо заявил: «С этого момента я отказываюсь исполнять ваши приказания, потому что, хуля Бога и христианские святыни, вы оскорбляете и мою веру, и мою воинскую присягу, в которой я клялся защищать Отечество, веру и семью». Действительно, греческая военная присяга содержала слова и о верности Богу. Для Арсения случившееся было больше, чем делом принципа. Он поступил так, потому что не только соблюдал присягу, но и искренне верил в Бога, верил в то, что, защищая Отечество, исполнял его волю и данную ему клятву. Арсений был одним из самых дисциплинированных солдат и проявил неповиновение лишь в этом крайнем случае. Вскоре батальон прибыл в расположение полка. Об инциденте сообщили командованию. По строгим военным законам Арсению за неподчинение старшему по званию полагался трибунал. Однако это не испугало юного солдата, и при подробном разбирательстве происшествия он подтвердил свой отказ подчиняться ротному. В оправдание своего поступка Арсений приводил все те же аргументы. «Ведь он хулил Бога, перед которым все мы клялись защищать Отечество и веру». И высокое военное начальство было вынуждено отступить перед справедливым гневом молодого радиста. «Богу следует повиноваться больше, чем людям». Такой вывод делал обычно Арсений из этой истории, рассказывая ее своим ученикам на Афоне, где он поселился почти сразу после увольнения в запас и принял монашеский постриг с именем Паисий. Теперь весь мир знает его как великого подвижника 20 века, старца Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Как часто помогало мне в минуты сомнений и тревог живое святоотеческое слово. Я хочу поделиться некоторыми мыслями святых отцов. В свое время они очень мне помогли. Надеюсь, что и вам помогут. Святитель Амвросий Медиоланский. «Никто пусть не беседует с ближним своим, замышляя коварное в душе. Сеть ловчая в устах наших, и часто человек речами своими не изъясняется, но опутывается. Глубокая яма — рот недоброжелателя. Более всего порицает Бог, если кто-то вводит ближнего своего в заблуждение благосклонными обещаниями, а тайными кознями завладевает им и уловляет его в долговые сети. Никакой пользы не принесет он себе своим коварным искусством. Ибо что пользы человеку, если он приобретет богатство всего мира, а душу свою лишит мзды вечной жизни?»
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

креслах с подлокотниками. Негромкий голос внятно произносил: «Как связать мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается. Прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с ней. И прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостью. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобожусь от той, с которой я связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною?» Кажется, тут корень монашества. Безмерность задачи понимал и сам Авва Иоанн. Понимая, все-таки на нее шел. И если не столь красноречив ответ, все же решительность его знаменательна. «Если соединишься с послушанием, то освободишься от меня. А если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову». Для слушателей эти и подобные им слова — невозвышенная поэзия и перворазрядная литература. Не лирический вопль синайского игумена, а часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего. Да, эти люди, долгие ночные часы, выстаивающие на службах, ежедневно борющиеся со сном, усталостью, голодом, кое-что понимают в словах, написанных не для литературы.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В темной кладовой старого дома царила таинственная тишина. Колышущийся огонек масляной лампы выхватывал из мрака силуэты старой мебели, большие плетеные корзины, пахнущие луком и яблоками, высокие кованые сундуки. Осмотреть кладовую молодой барин Михаил Алексеевич Веневитинов решил в самую первую очередь. Хоть он и прожил в этом доме много лет вместе со своим дядей, известным поэтом Дмитрием Веневитиновым, но на правах хозяина ступил на его порог впервые. Молодому человеку хотелось поскорее раскрыть тайны, которые хранил в себе старый дом. В том, что они были, Михаил Алексеевич нисколько не сомневался. Здесь, в Воронежской губернии, в родовом имении Новожеватинном, прошла жизнь нескольких поколений славного семейства дворян Веневитиновых. Далекие предки Михаила Алексеевича находились на службе у самого императора Петра I. Взгляд молодого человека упал на маленький невзрачный сундучок, как будто притаившийся в самом темном углу кладовой. Михаил присел возле него, открыл тяжелую пыльную крышку и не поверил своим глазам. Внутри лежала толстая пачка старинных рукописей. Пламя свечи запрыгало по вязи букв, и Михаил прочитал: «Указ его императорского величества Петра Алексеевича к воеводе Антону Веневитинову». Это были распоряжения царя к его прапрапрадеду, здешнему воеводе, руководившему первыми петровскими кораблестроительными верфями. Молодой человек с трепетом прижал к груди пыльные мятые листки. Незадолго до этого Михаил Веневитинов поступил на службу в императорскую археографическую комиссию. Для него, искренне любившего историю и старину, это была работа мечты. Энергичному и деловому молодому человеку удалось легко совместить два таких ответственных дела, как управление имением и служба на благо Отечества. В Новожеватинном Михаил Алексеевич серьезно занялся модернизацией хозяйства. Прежде всего, он существенно облегчил труд работавших на него крестьян, закупив самую современную сельскохозяйственную технику. По решению Веневитинова, крестьяне могли пользоваться ею и на своих собственных участках, бесплатно и в любое время. А вскоре у крестьянских детей появилась возможность учиться грамоте в родном селе. В 1872 году на средства Михаила Алексеевича в Новожеватинном была построена земская школа, а следом больница с квартирами для медицинского персонала. Еще одна больница, межуездная, в соседнем селе Гнездилове, тоже появилась благодаря пожертвованиям Михаила Веневитинова. На ее строительство он выделил 10 тысяч рублей. Долгие годы Михаил Алексеевич был попечителем Воронежского реального училища и конь-колодезской сельскохозяйственной школы. Не стояла на месте и археографическая деятельность. Обнаруженные им дома петровские грамоты Михаил Алексеевич опубликовал в своем труде «Из воронежской старины». Изданный на средства автора, он приобрел широкую известность в научных кругах. Будучи активным членом православного палестинского императорского общества, Веневитинов сделал большой вклад в исследование уникального документа начала XII века – рукописи «Хождение игумена Даниила в Святую Землю», которая под его редакцией была опубликована в одном из сборников общества. Неудивительно, что со своей трепетной любовью к истории Михаил Алексеевич Веневитинов в конце концов стал директором легендарного Румянцевского музея. Знаменитый дом Пашкова, в котором расположился музей, Веневитинов отремонтировал за собственный счет. Свое директорское жалование он до последней копейки ежемесячно передавал на нужды музея, благодаря чему были приобретены редкие экспонаты и уникальные коллекции. Фонды музея Михаил Алексеевич передал и свой личный архив, в котором находились автографы Пушкина, Гоголя и другие раритетные и ценные документы. Веневитинов возглавлял музей в течение 5 лет, с 1896 года и до самой своей смерти в 1901.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден. И теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
1: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
3: Христос!

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Одного отца-пустынника спросили: «Хорошо ли это – хвалить ближнего?» «А молчать еще лучше», – ответил старец. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На закате воссеивает пыль звездная над моей головой, и я чувствую бездну, над которой висит жизнь моя. И с трепетом душевным протягиваю руки к Тебе и вопию: Господи, со всех сторон стеснил меня страшный мир, словно пустыня песчаная, малый оазис. Не выстоять мне, если Ты не поддержишь меня силою Своею. Песок покроет зеленый луг мой, поверх пальм насыплет горы песчаные, задушит источник на лугу, и под песком обратится в пепел сердце, любившее Тебя, и верблюды разнесут его по пустыне на копытах. И забьются песком уста, одну лишь песнь знавшие, песнь Тебе, всемогущему. И из миллиона лет жизни будет изглажен день один, так как будто его не было, и тяжелая колесница вселенной дальше прогремит, не сожалея, что в песчинку превратила день жизни. Но Ты сильнее мира, Господи Боже мой, и одолжишь рабу своему херувимский меч пламенный, которым отразит он нападки мира на жизнь мою. Не спастись мне, даже если буду равен с миром силою, а тем паче, если слабее буду. Равный миру мир не победит, и мир не боится его, того, кто слабее. Учит мир с малых лет готовить себе могилу. Если буду сильнее мира, спасусь и мир одолею. Воображение рисует мир сильным и могущественным. Когда умирает воображение и родится истина, вижу я, что одна капля огня Твоего, животворящего, сильнее праха вселенского. И у всей вселенной не достанет сил травинку напоить, если от Тебя не приимет. Рожденный от истины и посланный от истины легко побеждает мир. Мир тает от света лица его, как тень от солнца. Пища отпавших от истины — страх мирской. Миром сотворенные стали его куклами, которыми он, как ребенок, игрушками забавляется. Дети истины рождены от истины и не боятся мертвосозданных. Помоги мне, Господи, победить мир в себе, и легко мне будет победить его вне меня. Не возгоржусь победой своей над миром, ибо Твоя победа не моя. Оставлю Тебе расти, сам же умоляться буду, и словно дитя держаться за край одежд Твоих. Оставлю Слову Твоему вселиться в тело мое и изгоню все слова бессильные, коим от мира научился. Слово Твое — невинность, мудрость и сила. Оно уничтожит во мне тварь и поможет моему рождению. Тело, в которое вселится Слово Божие, уже тело не миром сотворенное, но от Духа Святого зачатое и рожденное. Миром порабощенная душа моя соткала мне и тело рабское. Оттого в страхе от мира трепещут душа и тело. Просвети душу мою, светосущный Господи, и она воспрянет и освободится от мира, и станет душой сыновней, и научится ткать тело сыновнее, храм Сына Божия. Когда воссеивает звездная пыль над моей головой, Тебя призываю на помощь, Господи Пресвятый, и не боюсь мира, как не боится сын слуг в доме отца своего».

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Письма к заложнику». Читает Игорь Яцко.
1: Внук. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Волосы русые, глаза голубые, необыкновенной глубины, окаймлены черными ресничками. Вглядываешься в них, и сердце сбивается с ритма. Столько в них чувств, мыслей, вопросов. И кажется, что он хочет вобрать в себя весь окружающий мир, в котором столько нового и интересного. Правильные черты лица, папин нос, многое от мамы, что-то угадываю свое, форма головы, четко очерченные губы, от бабушек. Если нет видимого, значит внутри. Я люблю подойти к нему спящему при свете лампадки. Поверх одеяла лежит маленькая ручка. Днем на ней видны тонкие голубые жилочки, прообраз будущей руки взрослого человека. Некоторые люди вкладывают огромные усилия, чтобы вырастить какой-нибудь куст смородины, яблонь, диковинный цветок. Насколько более трудна, интересна и благодарна задача вырастить из маленького, красненького, новорожденного человека. Ребенок – это самый диковинный цветок.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. 10 лет назад на моих руках умирал очень дорогой мне человек. Моя духовная мать, игуменья одного русского монастыря. Все, что я знаю теперь и умею, это от нее, от дорогой моей матушки Афанасии. Ей было 88 лет, и умирала она от рака. И вот что она мне сказала на прощание. «Если тебе выпадет такая же судьба, — говорила она, — не выбирая ни лечения, ни врача, ни больницу, а прими первое попавшееся как послушание. Куда повезут, как будут лечить, то и прими, как волю Божию. Потому что если Господь решит тебя исцелить, то ты и от аспирина исцелишься. А если нет, не поможет самый знаменитый профессор. Не трать силы на панику».
0: Голос.

Радио «Вера». Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Во время Второй мировой войны Арсений служил в действующей армии. Он был радистом и выполнял свой долг самоотверженно. Нередко он вызывался идти в разведку вместо бойцов, у которых были семьи и дети. Мог встать под пулями, чтобы уступить другим место в окопе. Однажды Арсений с группой солдат ушел на задание. С ними был мул, на которого погрузили рацию и боеприпасы. На скользком спуске мул заупрямился. Арсений стал подталкивать его сзади, а другой солдат тянул за уздечку. Вдруг животное сделало резкое движение, рация съехала вперед, задела мула по ушам, и он от испуга взбрыкнул задними ногами, сильно ударив Арсения копытами в грудь. От удара Арсений потерял сознание. Он успел только крикнуть: «Богородица, владычица моя!» Ему казалось, что он куда-то летит, но придя в себя, он обнаружил, что продолжает идти. Он осмотрел свою грудь. Она была черная от гематомы. Были заметны глубокие следы от подков. Но он шел. Товарищи глядели на него, не веря своим глазам. Арсений, рисковавший жизнью ради долга, понял, что сам Господь позаботился о нем, чтобы он как можно меньше пострадал сам, а главное, не подвел товарищей. Ведь если бы все сложилось по-другому, военное задание было бы провалено. Когда война закончилась, Арсений уехал на Афон. Там он стал монахом и получил новое имя – Паисий. Он часто повторял, что в духовной жизни, как в бою, нужны самоотверженность и отвага. Чем меньше человек думает о себе, тем больше помнит о нем Бог, говорил Паисий Святогорец, мудрый афонский старец и мужественный подвижник, ставший вдохновляющим примером для многих людей по всему миру.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Когда еще был семинаристом, я выписывал понравившиеся мне святоотеческие цитаты в отдельную тетрадь. Сегодня я хочу поделиться с вами записями из моей семинарской тетради. Священномученик Киприан Карфагенский. «Когда я находился во мраке ночи, когда плавал по морю жизни туда и сюда, без надежды и опоры, не зная пути, лишенный всякой истины и всякого света, тогда я считал чрезвычайно трудным и несбыточным обетование божественного милосердия, что можно снова родиться и, получив в святой купели новую душу и жизнь, оставить все прежнее и, еще живя в этом теле, сделаться новым человеком по духу и по сердцу. Но после того, как я воспринял свыше духа и стал новым человеком, непостижимым образом сомнительное стало для меня верным. Я получил силу к тому, что прежде считал трудным и неисполнимым».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой. 1824 год. Ярославская губерния. Город Ростов Великий. «Мне доводилось не раз бывать в Ростове. А тут я узнал,

был родом из самого Ростова, где отец его был священником в одной из приходских церквей, а дед, тоже священник, был рукоположен самим святителем Димитрием. Мирским именем отца Амфилохия звали Андреем. Он с детства, говорят, любил ходить в церковь и плакивал, когда ему случалось проспать утренню. Так как в Ростове и Истре много было иконописцев и, в особенности, мастеров, пишущих иконы по Финифте, то и он научился этому мастерству и сделался искусным иконописцем. Когда он пришел в совершенный возраст, отец его женил, и Андрей был в скором времени после того посвящен в диакона и имел дочь. При покойной императрице Екатерине потребовалось в Москве поновить Успенский собор живописью. Для этого велено было выбрать хороших мастеров и преимущественно из духовенства. В числе прочих сподобился и ростовский диакон Андрей потрудиться во храме Успения Богоматери. Покуда он в Москве работал, жена его умерла. Возвратясь на родину, он погоревал о жене, дочь свою отдал кому-то из родных на воспитание, а сам пошел в Яковлевский монастырь и по прошествии немногих лет был посвящен в иеромонаха и назначен гробовым к мощам святителя. Жизнь его была самая строгая, подвижническая, и в особенности он отличался кротостью, терпеливостью и смирением. Весь город его чтил и уважал. Слабость его не помешала ему нас исповедать. Сидя, он благословил нас иконами. Он был, по-видимому, в прежнее время довольно высокого роста, но тут был уже сгорблен, говорил слабым голосом. Видно было, что свеча догорала. Отец Амфилохий недолго пожил после нас. В мае следующего года его не стало. Он, говорят, скончался тихо, заснул с молитвой на устах. Голоса.

0: общаемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: По улицам Москвы шел мальчик. Он был одет в старую поношенную курточку с заплатами на локтях. Ботинок на левой ноге у него просил каши. При взгляде на паренька невозможно было и представить, что его отец – потомственный дворянин из Малороссии, а мать – родная племянница знаменитого драматурга Загоскина. Мальчика звали Дима Дриль. Некогда весьма обеспеченную семью Дрилей постигло полное разорение, и Дима с ранних лет был вынужден заботиться о себе самостоятельно и зарабатывать на жизнь. Днем он учился в гимназии, а по вечерам разносил газеты и журналы. Однажды к нему подошел мальчишка-оборванец и попросил денег на хлеб. Но Дима еще не успел в этот вечер ничего заработать и предложил парню взять у него несколько газет, чтобы продать их и на вырученные деньги купить хлеба. Мальчишка наотрез отказался, а спустя всего минуту Дима увидел, как тот крадет с уличного хлебного лотка сдобную булку. Увидел это и торговец, схватил мальчишку за руки и стал громко звать полицию. Прибежали полицейские и увели воришку в участок.

0: Возможно, Дима вспоминал этот случай, когда после окончания гимназии решил поступить на юридический факультет Московского университета. Изучая уголовное право, он пристальное внимание уделял вопросам детской преступности. Его диссертация называлась «Малолетние преступники». В ней Дмитрий Андреевич рассматривал прежде всего психологические и социальные причины явления, делая упор на среде, в которой воспитываются дети, идущие на преступление. Из этого Дриль делал вывод, что сосредоточиться следует не на карательных мерах, а прежде всего на духовном излечении таких детей и изменении самой среды их существования. Столь новаторский подход оценили далеко не все. Получить кафедру для преподавания в Московском университете Дмитрию Андреевичу не удалось. Он получил место юрисконсульта в Министерстве юстиции и одновременно занялся серьезными научными исследованиями. Дриль написал несколько фундаментальных трудов, в том числе работу «Бродяжничество и нищенство и меры борьбы с ними», в которой развивал основную идею своей диссертации. Однако Дмитрий Андреевич был не только теоретиком, он сам принимал деятельное участие в попытках изменить среду. Вместе с известным доктором психиатрии Нижегородцевым Дриль основал в Петербурге «Товарищество борьбы с жилищной нуждой». В город на Неве он к тому времени переехал на постоянное место жительства и преподавал там в психоневрологическом институте. Задумка была простой, как все гениальное. Авторы проекта считали необходимым обеспечить малоимущее население города жильем со всей необходимой инфраструктурой – школой, детскими яслями, библиотекой, столовой. Так на пересечении Гаванской улицы и Малого Василеостровского проспекта появился Гаванский рабочий городок, построенный на средства жертвователей, первым из которых стал сам Дмитрий Андреевич Дриль. Сразу после открытия рабочего городка в 1906 году в нем поселилось более 1000 человек. Люди, еще недавно жившие в полусгнивших бараках, а то и вовсе на улице, с изумлением крутили водопроводные краны, из них текла вода, и трогали батареи парового отопления, они были горячими. Такие удобства в то время были далеко не во всех богатых домах, но создатели городка решили сделать все на высшем уровне. Квартиры были маленькие, но уютные. На территории располагалось четырехклассное училище, сквер, площадка для игр, библиотека, чайная и даже кинотеатр. В центре городка возвышалась небольшая церковь. В одной из своих научных статей под названием «Царство Божие внутри нас» Дмитрий Дриль писал: «У натур, охватываемых истинно религиозным чувством, наряду со служением высшему существу, которое проникает всю Вселенную, идет и беззаветное служение любимым детям этого существа, людям, особенно страждущим, трудящимся и обремененным». Таково было и его собственное отношение к людям, отношение верующего христианина, призывавшего любить, а не судить, и свято следовавшего этой высшей заповеди.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо перед величием бури души моей тревога утихает.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троица, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявляло себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир Своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив Свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил Себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
2: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы, силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша». Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием Своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблаги души наша. Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
1: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеет благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Федя Бурков любит прогулки, катание на качелях и игры со сверстниками. Но сейчас для него это редкие радости. Большую часть времени Федя проводит в больнице с мамой Дианой, а дома его ждут папа и старшая сестра. Все началось весной прошлого года, когда у Феди появился кашель. Сначала врачи решили, что это обычная инфекция, но анализ крови показал, что ситуация намного серьезнее. Так Федя оказался в онкологическом отделении больницы. Началось долгое лечение. После курсов химиотерапии мальчик заново учился ходить и говорить, мужественно преодолевая все трудности. Когда казалось, что назначенная терапия помогла, болезнь вернулась. Сейчас Федя готовится к трансплантации костного мозга. Подходящий донор уже найден. Им станет папа Феди. Но перед трансплантацией мальчику необходим курс специального препарата. Он снизит риск осложнений после процедуры. Купить дорогостоящее лекарство семья Феди не может. Она обратилась за поддержкой в фонд «Свет Дети». Вот уже 17 лет он помогает юным онкопациентам со всей России и стран СНГ. Оплачивает лечение и диагностику, помогает купить билеты и содействует в предоставлении жилья в Санкт-Петербурге для семей, которые приехали на лечение из регионов. Поддержать Федю и других подопечных фонда «Свет Дети» можно на сайте благотворительной организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня. Yeah.